0: она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
0: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого Священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа. Они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
2: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнений не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться, этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот сейчас, когда придет Вилоняны, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит: сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее,

0: спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил. Потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, очевидцы этого, то есть уже идет почитание. Со временем, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханани сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь. Вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь. Ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли. В этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
0: А все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
0: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке.

0: протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета, пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
3: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься будучи произведением обыкновенного человека. Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Ужели в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер как философ, то Иисус Христос жил и умер как Бог. –

так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Он мог стать художником, композитором, философом, но выбрал литературную деятельность. Поэт, писатель. Мы знаем его так же, как замечательного переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера, современной и классической грузинской поэзии. По примеру родителей, которые добились высоких профессиональных успехов неустанным трудом, ему во всем хотелось дойти до самой сути. Советский философ Валентин Асмус отмечал, что этому мастеру ничто не было так чуждо, как совершенство наполовину. Кандидатура этого писателя неоднократно выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Но когда она была ему присвоена, он вынужден был от нее отказаться. Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Сидоровны Кауфман. В доме часто собирались музыканты, художники, писатели. Среди гостей бывали Лев Николаевич Толстой, Николай Николаевич Ге, Александр Николаевич Скрябин, Валентин Серов. Благодаря творческой атмосфере родительского дома Борис погружался в культурную традицию и одновременно приучался к восприятию искусства как повседневного кропотливого труда. Первым творческим увлечением Пастернака наряду с рисованием была музыка. Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в охранной грамоте.
1: «Больше всего на свете я любил музыку. Но у меня не было абсолютного слуха».
0: После ряда колебаний Пастернак отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора.
1: «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным».
0: По окончании гимназии в 1906 году Борис учился в Московском университете. Сначала на юридическом факультете, а потом перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Карьеру философа после окончания университета

0: Пастернак пробовал продолжить в Германии, но вскоре прекратил занятия философией и вернулся на родину. В начале своей литературной деятельности Пастернак больше известен как поэт. Настоящим своим поэтическим рождением Пастернак считал лето 17-го года, время создания книги «Сестра моя жизнь», которая вышла из печати в 1922 году.
1: «Давай роднять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва». Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далий сентябрьские страдали? Чтоб мелкий лист ракит седых креатит слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сгиз огромной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна.
0: В поэзии Пастернака прослеживается по-детски восторженный взгляд на мир. Лейтмотивом проходит чувство сопричастности природе, искусству, любви. Особое внимание поэт уделяет подробностям городского, особенно провинциального быта. Он живо рисует культуру разных эпох и народов. Поэтическая система Пастернака стимулировала ощутимое обновление и развитие русской поэзии. Несмотря на лирическую направленность поэзии и прозы Пастернака, он всегда, тем не менее, стремился изображать действительность правдиво. Для него искусство, в первую очередь, это отражение нравственной жизни. Первостепенное значение в этом имел для поэта опыт Льва Толстого. Пастернак считал, что только оригинальность делает произведение подлинным произведением искусства. Позднее творчество Пастернака тесно связано с ранним. И все же некоторые свойственные Пастернаку особенности мировосприятия в его позднем творчестве проступают более отчетливо. Окружающий мир осознается поэтом прежде всего как мир Божий. Этим объясняется наличие религиозных мотивов, сюжетов и образов во многих его стихах.
1: Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
0: Стихотворение «Гамлет» было написано вскоре после того, как поэт перевел одноименную драму Шекспира. Трактовка образа Гамлета приобретает у него автобиографический смысл. Лирический герой стихотворения чувствует себя актером на сцене жизни среди всеобщего сумрака ночи. Мучительное раздумье Иисуса в Гефсиманском саду в ночь перед судом и казнью представлены здесь как выражение всеобщего закона духовной жизни. Актер, поэт, любой человек вообще рано или поздно встает перед трудным выбором, который он в конечном счете сделает сам, беря на себя всю ответственность – жизнь прожить, не поле перейти. Итогом своего творчества сам Пастернак считал роман «Доктор Живаго», над которым он работал 10 лет. В письме к Ольге Михайловне Фрейденберг от 13 октября 1946 года писатель так определил замысел своего произведения.
1: Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального, подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского. И эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Атмосфера вещи – мое христианство.
0: Это «мое христианство» в конечном итоге определило не только атмосферу вещи, но и составило суть, душу романа. Христианство понимается Пастернаком и его героями как апофеоз свободной личности.
1: Кончилась власть количества. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену.
0: В центре внимания автора – революция, гражданская война и то, как они отразились в душах и судьбах людей. Главный герой романа – врач и поэт Юрий Андреевич Живаго. Вначале испытывает чувство восхищения революцией как историческим чудом.
1: Она ворвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, что с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая общая.
0: Революция понимается Юрием Живаго не как явление политическое, социальное, а как природная, космическая стихия.
1: Социализм – это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности.
0: Для героя романа, а вместе с ними для автора, история – это живой организм, которому недопустимо навязывать свою волю. Главная же беда после революционной эпохи заключалась в попытке загнать живую жизнь в заранее заготовленную схему. Историческое чудо превращалось в дьявольский эксперимент над людьми, в насилие над личностью. Фамилия главного героя Живаго – это форма церковно-славянского слова «живой». Этот человек отстаивал единственное право – жить своей жизнью. Живаго не может принять поэзию тех вершителей судеб революции, которые свою задачу видели в переделке жизни. Он восклицает.
1: Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающее начало.
0: Единственным островком духовности, позволяющим человеку в мире политических страстей и насилия остаться человеком, становится любовь. «Доктор Живаго» может быть прочитан как роман о любви, ибо именно с ней связано представление о смысле жизни и ее бессмертии. Бессмертие души для Живаго – следствие деятельной любви к ближнему.
1: Человек в других людях и есть душа человека. А коль это так, то смерти нет, и жизнь вечна.
0: Извечность проблем и ситуаций, в которых оказываются персонажи романа, при всей их конкретной социальной и исторической обусловленности, подчеркивается евангельскими и сказочными сюжетами стихов главного героя, которые составляют последнюю часть «Доктора Живаго». Стихи героя романа – это лирический дневник, в котором человеческая история осмысливается в свете христианского идеала.
1: Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха. и долго-долго о Тебе

Ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее

0: способствовало ему найти признание людей, на что надеялся его автор, когда писал.
1: Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это гордое, покоящееся в себе и самодавлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость. Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабости и грехов на нем больше, чем добродетелей? Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника. Как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться.
0: Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. Как тогда, так и сейчас он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах. Борис Леонидович Пастернак до последних дней своей жизни сохранил внутреннюю, жизненно необходимую потребность душевной самоотдачи в каждодневном труде. Во времена самого тяжкого гнета писатель был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества. Он писал:
1: «Если Богу угодно будет, и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающая новый век. И еще раньше, до наступления этого благополучия, в частной жизни и в обиходе, поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет во мне все остальное. Неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати, политики и прочее, прочее, прочее. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости, и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

0: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет. В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что Он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все, побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить Его направить на истинный путь.
0: И нет творения сокрытого.

0: После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белая, блистающая. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели.
1: Сегодня мы с вами посмотрим, как западноевропейские художники изображали одно из самых таинственных событий евангельской истории – преображение Христова. Опирались они в своих картинах чаще всего на Евангелие от Луки. Преображение произошло не случайно. Это был важный элемент служения Христова, знак, который дал Спаситель ученикам. Оно не было и внезапным. Это было спланированное Христом событие. У всех евангелистов рассказу о преображении предшествуют загадочные слова Господа о том, что некоторые из стоящих сейчас с Ним не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Эти слова, кроме того, что они относятся к грядущим событиям воскресения и вознесения Христова, также обнимают собой грядущее преображение Христа, как момент обнаружения Его божественной славы. Итальянский художник предвозрождения Дуччо простую торжественность средневекового византийского стиля соединил с готическим направлением. На итальянских художников глубокое влияние оказывала окружающая природа. В своих картинах они воплощали мягкую красоту Италии. Сиена окружена обнаженными пологими холмами, мерцающими в золотистом свете, который и пропитал картины сиенских художников, покрыв их тонкой вуалью мистицизма. Светящаяся духовность мерцает в картине Дуччо, раннего и наиболее влиятельного из сиенских художников. Христос изображен в славе золотого сияющего света. Одежда его светится золотыми нитями. У Моисея в руках имеется

видим свиток, а Илия предстает древним старцем. Художник изобразил апостолов коленопреклоненными. Несмотря на сильный страх и ослепление от необычайного света, они не опустили своих лиц, но смело смотрят на беседующих. Венецианский художник Джованни Беллини обращался к теме преображения неоднократно. Христос с учениками, упомянутыми евангелистами, а также явившимися ему Моисеем и Ильей, стоит на горе, изображаемой в виде невысокого плоского холма. Два выдающихся ветхозаветных героя, олицетворяющих законы пророков, написаны в облике старцев. Седобородые, без какого-либо видимого различия в возрасте, это противоположно принятому способу их изображения в византийском искусстве. Моисей и Илия были призваны на фавор, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью. Сам законодатель Моисей, получивший закон из уст Господа, и первый и сильнейший из пророков Илия держат каждый по свитку. Апостолы изумлены увиденным, больше потрясены. Однако они не потеряли рассудок. Апостол Петр, он в центре, дерзновенно предлагает учителю сделать три кущи – палатки для Христа, Моисея и Илии. Заслуживающий порицания аспект этого предложения в том, что оно поставило Иисуса на один уровень с небесными гостями. Так считают библеисты сегодня. Об этом писали святые отцы в древности. Симон послан созидать церковь в мире. И вот творит кущи на горе, потому что все еще, как на человека, смотрит на Иисуса Христа и ставит его в ряд с Моисеем и Ильей. И Господь тотчас показал ему, что не имеет нужды в куще, потому что он отцам его в пустыне в продолжении 40 лет творил сень облачную. Ибо когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. На картине Паула Веронезе мы видим сень, устроенную без труда, сень, которая преграждает зной, не производит тени, сень, которая молниеносна и светла. Это облако – символ славы Господней. На картине Герарда Давида можно невооруженным взглядом увидеть еще одну очень значительную тему преображения – тему богосыновства Иисуса. Художник показал, что Спасителю явились древние подвижники, олицетворяющие полноту ветхозаветной веры, закон и пророки. Это приводит учеников в изумление и трепет. Но дальше происходит что-то еще более поразительное. Сам Господь с небес подтверждает достоинство Христа как своего Сына и Его миссию. Это подтверждение статуса Иисуса, кульминация события преображения. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Голос звучит из облака, традиционно считавшегося у иудеев символом присутствия Божия. Так всегда является Бог. Облако и мрак окрест Его. Поэтому художник для удостоверения, что голос этот – голос самого Бога, пишет облако, и притом светлое, и в нем образ Бога Отца. Господь Бог говорит нечто важное. Для кого? Для сына или для явившихся ветхозаветных праведников? Конечно, не для них, а для тех, кого Спаситель взял с собою на гору, для учеников его, а значит, и для нас с вами. На фреске Доминиканского монастыря во Флоренции очень ярко показана еще одна тема преображения – искупительная смерть Христова. Фра Беато Анжелико, флорентийский художник раннего Возрождения, изобразил Христа в белоснежных одеждах, стоящего на горе внутри мандорлы, алмазоподобного символа небесной славы. Его раскинутые руки напоминают позу распятия. В этой фреске и печаль, и радость.

печаль греха, из-за которого пострадает Христос, радость в будущем воскресении Христа, на что указывает его преображение. У всех евангелистов перед рассказом о преображении и после сказано о грядущем крестном пути Спасителя. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Именно это обсуждают Моисей и Илия со Христом. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Посмотрите на картину Лотта Лоренцо. Как выразительны жесты беседующих. Похоже, что пальцами Христос показывает дни своего пребывания в могиле и день воскресения. Моисей указывает Христу на учеников, которым Христос уже открывал свое назначение. То, что грядущий путь Христа в Иерусалим на страдания и смерть назван исходом, может означать только одно – это искупительный путь, путь освобождения учеников и всех людей от рабства греха. Последним полетом Рафаэля оказалась неоконченная картина преображения. Она стояла у его гроба. Противоречивая, распадающаяся, насыщенная драматизмом и динамикой. Художник не только радует и возносит, но и будоражит и волнует нас. Это предсмертное творение мастера может рассматриваться как художественное завещание Рафаэля, жизнь которого была насыщена волнениями, вдохновением, поисками. Интерпретация Рафаэлем темы преображения Христа была в высшей степени оригинальной. И именно с этой картины утвердился новый иконографический тип преображения в западной живописи. Спаситель с воздетыми руками, в развивающихся одеждах, парит в тонких облаках, освещенных блеском его собственного сияния. С обеих сторон от него также парящие в воздухе Моисей и Илия. У вершины горы в разных позах лежат ослепленные апостолы. Такова композиция верхней части картины. В нижней же ее половине, у подножия горы, Рафаэль изобразил сцену исцеления мальчика, которая произошла на следующий день, когда Христос и ученики сошли с горы. Этот рассказ находится в Евангелии от Матфея. Бесноватый мальчик испытывает сильнейшие духовные и физические мучения. Рафаэль поразительным образом передает, с одной стороны, горячее желание апостолов исцелить мальчика, и с другой – их несостоятельность. Соединение на одной картине двух сюжетов, собственно, преображение и исцеление бесноватого мальчика – обнаруживает широту художественного замысла Рафаэля, который, как справедливо отмечает Покровский, в разъяснении предмета пользуется, между прочим, законом контраста. Вверху ослепительный блеск, слава, явление небожителей и беседа о высших тайнах, внизу скорбь и мучения, заботы о земном и человеческое бессилие в борьбе с ним. Взор наблюдателя, привлекаемый прежде всего этой ближней частью картины, переходит вверх, и чувство, встревоженное картиной человеческой беспомощности, находит полное успокоение в созерцании славы того, кто силен не только врачевать все телесные и душевные недуги, но и поразить зло в самом корне. Картина Рафаэля свидетельствует о том, что верхнее неотделимо от нижнего. Христос в преображении своем показал, что Он пришел победить то, что внизу – страдание и нужду. Он несет миру небесное божественное сострадание и спасение.

0: Весной перелетные птицы возвращаются на родину из мест зимовок. И у каждого вида свои сроки. С чем связан этот график? Сегодня мы попробуем разобраться в птичьем расписании полетов. Многие помнят картину Саврасова «Грачи прилетели», которая так ярко передает ощущение весны. Раньше так оно и было. Сохранилась даже поговорка: «Увидел грача – весну встречай». Но сегодня это уже не актуально. Дело в том, что за последние несколько десятилетий грачи из перелетных птиц превратились в оседлых. Они всеядны, а значит, рядом с человеком всегда могут найти чем поживиться. И улетать от зимнего голода никуда им не нужно. Наши предки обладали не только редкой наблюдательностью, но и незаурядной фантазией. Маленькую птичку весом около 20 граммов они наделили недюжей силой. Знакомьтесь, это трясогузка. Есть поверье, что своим хвостом она лед на реке ломает. Действительно, прилетает трясогузка обычно тогда, когда вскрываются реки. И на освободившихся берегах птица легко находит себе пищу.
1: А лишь только сойдет снег в лесах и парках, как появляются зяблики и дрозды. Почва уже оттаивает, и в лесной подстилке можно найти немало червей и личинок насекомых. Коль есть еда, то найдутся едоки.
0: Но остается вопрос. Как птицы узнают, когда им возвращаться? По-видимому, важную роль здесь играет продолжительность светового дня. День прибавился, значит, пора лететь. Но вот что важно. Однажды, в конце марта, я поехал в заповедник Брянский лес, куда весна приходит на пару недель раньше, чем в Москву. Но тогда заповедник встретил меня 10-градусным морозом. По рассказам местных жителей, много дней было тепло и похолодало буквально за ночь. Недавно прилетевшие журавли-аисты улетели назад. А за неделю вновь потеплело, и птицы вернулись. Вот так погода вносит свои небольшие, но все-таки поправки. Так уж в природе заведено, что для возвращения каждой птицы есть свое лучшее время. Это же относится и к Божьим заповедям для людей. И птицам, и людям законы даны во благо. Так поступай, будешь жить.

0: Бога не видел никто никогда, и все же Бог являет себя людям. Каким образом? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финуткина. Очень рада приветствовать вас на новой встрече, где мы рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, как это связано с нами сегодня. Лена, вот как Бог являет себя? Ты как могла бы ответить на этот вопрос?
1: Ну, наверное, лучше всего ответить на собственном опыте, как ты встретился с Богом. Просто я в детстве воспитывалась с прабабушкой. Она была у меня человеком очень кротким, смиренным. И до школы я как бы была с ней, ну, потому что родители работали. И когда я начала читать Священное Писание, где я прочитала, что Бог есть любовь, первое мое воспоминание – это было воспоминание о моей прабабушке. То есть вот она явила вот эту вот любовь Божью вот в своей семье, вот в кротости, в смирении, в послушании. Она была таким очень религиозным, верующим человеком. И вот моя встреча с Богом вот была в раннем детстве, и потом уже, когда осознанно, я начала читать Священное Писание и ходить в церковь. Я поняла, что встреча с Богом любви – это самая лучшая встреча человека. И, в принципе, Бог на протяжении всего повествования являет нам как Бога, Бог любви и Бог милости, прощения, долготерпения.
0: Очень интересно. А тебе вот бабушка. То есть мы друг другу являем Бога. Как интересно. Да. Коль, я не знаю, ты к чему подведешь в конце концов вот эту тему, но я все-таки хотела бы начать с того. В прошлый раз мы говорили об апостоле Павле, мы говорили о мученичестве апостола Павла, о том, что это очень редкие люди, кто становится мучениками за Христа. И возник такой вопрос: Царство Божье силою берется, вот в связи с нашим разговором. Давай ответим сначала на этот вопрос. Что это значит вот в связи с тем разговором?
2: Ну вот Христос, Он избрал 12 человек. Не всех. Он надеялся, что вот эти люди, кого Он сейчас избирает, будут Его первыми помощниками и друзьями, и единомышленниками, которые будут так же, как Он, проповедовать Царство Божие, покаяние и наступление Царства Божия. Ведь то, что проповедовал Христос, это приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это главная его мысль, его проповедей. То же самое делали потом и его ученики. Тоже пошли, он их отправил сначала в небольшую там область, потом вообще до края мира, как в заключении своего служения. И вот апостол Павел стал одним из них, вот тоже стал апостолом.
0: Хотя он при Иисусе Христе, ну, не ходил никогда вместе с ним.
2: Ну да, он его так вот, лично он его не видел.
0: Только начал свою жизнь, ну, что ли, пришел к христианству через то, что начал гнать христиан, а потом Господь его остановил.
2: Да, то есть все апостолы закончили жизнь свою, кроме одного, Иоанна, закончили жизнь свою трагически, то есть были казнены. По сути дела, это были мученики. И были они как бы на передовой.

0: до края продвижения Царства Небесного. Угу. То есть Царство Божие на земле. И они это делали с усилием, что ли, против сил тьмы. Угу. Требовалось усилие, чтобы эти силы, ну, уничтожать, там, сокрушать или как-то еще, вот все вот дьявольские вот эти вот лжерелигии, лжеобряды и жестокость человеческую. То есть люди эти проявляли неимоверные усилия, чтобы вот эти силы сокрушать.
1: То есть вот это означает, да, что Царство Божье силой берется?
0: Да, потому что на земле власть узурпировал дьявол. И он ни за что вот так вот просто не отдаст свои владения. Как он считает теперь землю своими, а нас всех с вами его подданными. Угу. И вот теперь нужно было все возвращать обратно Господу и распространять Царство Небесное, то есть чтобы люди становились подданными этого царства. Не царство тьмы и зла, а царство любви и мира. И вот это делали апостолы. Угу. И они вот были мучениками, да, первыми мучениками, первыми христианами, которые вот проявили вот это усилие по продвижению Царства Небесного. Угу. Вот так я понимаю вот эти слова Христа. Царство Божие силою берется. Угу. Или силой устанавливается. Угу. Вот.
1: Хорошо. Ну, я надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Да, и теперь можно переходить вот к этой теме. То есть это мы в Евангелии, это мы в Деяниях апостолов 9 главе. И мы завершили, Лена, что там было сказано, что братья попросили апостола, да, Павла.
2: Узнав о сём, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.
1: Ну, то есть убрали его подальше от себя, потому что вот...
2: Но я думаю, чтобы и сохранить ему жизнь, потому что многие покушались на него.
1: Ага. Вот. И, Коль, дальше мы тогда уже, как в прошлый раз мы вам сказали, будем говорить об апостоле Петре.
0: Что... Да. Дальше Лука поворачивает повествование на Петра. Угу. С 32-го текста мы читаем, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Вообще, когда Иисус после своего воскресения еще встречался с апостолами, еще учил их там 40 дней, потом отправился к Отцу, он Петру дал поручение, да, вознесся. Угу. И он Петру дал поручение, пасей овец моих. Трижды дал ему поручение. И тем самым он восстанавливал его в правах апостола, поскольку Петр все-таки совершил неприглядный такой поступок, отрекся от своего Господа в кризисное время. И нужно было его восстановить, что ли, в статусе.
1: Вот такой вот щедрый Господь, да, то есть великой щедрости его душа. Человек, Петр, который предал его трижды публично, отрекся от Иисуса Христа, причем с проклятиями, как говорится в Библии, не просто так. Вот. И Господь хочет вернуть ему вот это вот, ну, чувство, что ли, защищенности Христом, чувство прощения, чувство человеческого достоинства. Слава Господу, он такой у нас.
0: Да, чтобы Петр не оглядывался назад и никогда не вспоминал о том, что он такой сякой, он так предал Господа, он там, и теперь ему нет никакого там, никакой пощады и так далее. То есть он покаялся. Петр глубоко раскаялся в своем поступке и был прощен. И он принял это прощение. И теперь он считал себя честью, для себя честью вот, служить Господу и быть одним из его апостолов. И поскольку Иисус дал ему поручение пасти овец, вот он и пас. То есть он ходил по городам разным, и в то же время вот он оказался в городе Лидде. Учил, что Петр, обходя всех, как бы посещая церкви и заботясь о том, об их нуждах духовных, прежде всего, он оказался вот и в Лидде.
1: А где город Лидда?
0: Ну, это где-то на...
1: Или Лид?
0: Лидда. Угу. Лидда. Это на северо-запад от Иерусалима, где-то в километрах 60, наверное, вот так.
1: Ага.
0: Ну, по направлению к Средиземному морю, вот где-то так, немножко наискосок.
1: Угу.
0: И вот он там оказался, в этом городе. К святым, живущим в Лидде.
1: Что такое к святым?
0: Ну, это...

0: христианам, к единомышленникам, тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Святых Петр называл всех своих братьев. Он как-то в послании написано было у него, да? «Вы род избранный, царственный священств, народ святой». Это он к церкви обращается, соборной вообще, ко всем членам церкви, со всем христианам. И вот то, что он пришел к ним, поддержать их, укрепить их веру. И он это делал не только в Лидии, в других городах, где он бывал. То есть, чтобы нас... И мало того, он пришел туда еще и исцелять. Потому что там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Потому что Петр обладал даром целителя еще. Одним из выдающихся духовных даров, которым Бог наделяет человека.
1: Духовный это дар, да?
0: Это дар Святого Духа, да. Угу. Поэтому мы говорим духовный. Человек приходит к другому человеку, возлагает руки и говорит: «Встань, исцеляет тебя Иисус Христос».
2: Ну вот интересно, да, то есть он не приписывает себе это, этот дар, да, а он именно говорит, что исцеляет тебя Иисус Христос.
0: Угу. Да, встань с постели твоей. Ну вот, кто вообще исцеляет? Да, действительно, исцеляет Христос, да? Кто обращается к Энею?
2: Петр.
0: Христос. Кто же обращается?
2: Нет, Петр сказал ему.
0: Через Петра обращается Христос к нему. Угу. Встань с постели твоей. Чьей силой исцеляется? Угу. Христовой. То есть вот во всем, что делал Петр, проявлялся Христос. И, по сути дела, человек, который смотрел на Петра, он ощущал, что это стоит Христос. Он и говорит сейчас ему, он его и исцеляет сейчас. И дух, вот этот вот, которым наполнен человек, это тоже Христов. Во всем, вот все, во всем Христос получался.
1: Вот это вот очень важно, Лен. Ты на прошлой программе сказала про развлечение духов. То есть вот человек исцеляемый, он чувствовал Дух Божий в Петре, да?
0: Да.
1: И силу он чувствовал Божию. Силу Божью, он чувствовал присутствие Христа в Петре. К нам это может, ну, в нас может проявляться Христос?
0: Не только может, он вообще-то
2: он должен, хочет.
0: Должен проявляться. Если,
2: он хочет.
0: Или вы, как Павел говорит, или вы не то, чем должно быть. Mm-hmm. Или вы не знаете, что Христос в вас. Так вот узнаете, он в вас, mm-hmm. если вы еще не знаете. Или вы не то, что, чем должны быть.
1: То есть, если Христос не в нас, значит, мы не то, чем мы должны быть.
0: А мы должны
1: очень
0: быть.
1: Интересно.
0: Да, вот мы именно такими должны быть верующие люди, чтобы в вас был Христос. Угу. Вот как-то так он обозначил христианство. И теперь, когда мы что-нибудь делаем, там, о чем-то говорим, вот в нас должен проявляться Христос. Если он не проявляется, значит, мы не то, чем должны быть. Значит, нам надо как-то подумать о том, что мы делаем и что говорим. И то ли мы говорим, и тем ли духом говорим, вот, чтобы как-то вот ну, все-таки был Христос в нас, угу. через нас действовал, через нас говорил. Поскольку мы верующие люди, и заявляем теперь, что Христос наш Господь и Бог. Угу.
1: Слава Господу, очень удивительно, очень удивительно.
0: Исцеляет тебя Христос. Вот такой, насколько был уверен Петр в том, что это делает не он, а делает это Христос. Вот сейчас, вот прямо буквально на глазах у всех очевидцев, делает сейчас это Христос. Угу. Он был абсолютно убежден, Петр. Ни тени сомнения. И вот представьте теперь, что вот он думал бы о своем предательстве, да, в этот момент. И говорил: а ведь я недостоин, я же ведь Господа своего предал ведь. Вот если вот такие мысли посещали бы его в данный момент, то он ни за что бы, наверное, не явил Христа этому человеку. Угу. И исцеление, скорее всего, не состоялось бы.

0: Потому что ну, мы должны быть тоже уверены. Да, мы согрешаем и много согрешаем. Да, но мы знаем твердо, что у нас есть Христос, который прощает все грехи, когда мы приходим к Нему с покаянием. И если я прихожу с покаянием и молю Господь меня простить, я был должен быть абсолютно убежден, что все это прощено.
1: Ну и в Священном Писании об этом немало говорится, что забросил наш грех туда себе, ну, далеко, за хребет, там, по-моему, сказано образно, ну, то есть очень далеко. Или он так далеко удалил грехи наши от нас, как восток далек от запада, то есть, ну, бесконечно далек, это две противоположности.
0: Да, или утопит где-нибудь там в Марианской впадине, такой,
1: да,
0: не заберешься.
1: Пучине морской.
0: То есть, ну, вот это должна быть абсолютная уверенность в этом. И мне не нужно себя больше укорять, потому что мы как-то с вами читали это обетование из Исаии. Бог поклялся не укорять тебя. Mm-hmm. Вот как радугу он повесил тогда, вот точно так же он повесил теперь вот это обетование, что я тебя не укоряю, я тебя прощаю, я тебя освобождаю от этого греха.
1: Вот посмотрите, как важно. Бог сказал, я тебя не укоряю. Кто такие мы, чтобы укорять кого-то? И, ну, кого-то мы просто не знаем, что на самом деле с тем человеком. Но чтобы укорять самих себя, кто мы такие, если Бог сказал, я тебя не укоряю? Представляете, какое ободрение? Представляете, как это сильно, здорово быть с Богом?
0: И вот Петр совершал чудеса абсолютно, ну, спокойно, абсолютно с уверенностью, такой, с дерзновением, что это Христос делает. И он так и говорит, видите, Христос исцеляет тебя. Вот не я сейчас тебя исцеляю, я-то кто? Я вот просто проводник его духа, его исцелительной силы, но исцеляет тебя Христос вот сейчас. Встань с постели твоей. И все это видели. И он встал, этот Эней, да, тотчас, и все видели это, живущие в Лидде и в Сароне, которые обратились к Господу, то есть тоже верующие. И в Иоппе находилась одна ученица имени Тавифа.
1: Это уже другая история начинается.
2: Ну, это в другом городе, в Иоппе.
0: Этот город недалеко от Лидды был, ну, в районе где-то километров там, 15-20, может быть. Что значит серна? Она была исполнена добрых дел и творила много милостями. Случилось в те дни, что она изнемогла и умерла, ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Они слышали, скорее всего, о том, что произошло с Инеем там. Может быть, не только с одним Инеем, потому что мы как-то читали с вами, что тень проходящего Петра даже, да, могла исцелять. Ну, не тень, конечно, а Христос через тень Петра, да.
1: По вере людей.
0: То есть наверняка было неоднократно это исцеление Инея. И люди услышали об этом в близлежащем. Вот как вот от Нижнего Новгорода к Кстову, например, да, примерно, может быть, такое же расстояние. И услышали, что в Нижнем Новгороде там пришел чудотворец, и он там всех исцеляет. Давайте-ка, вот у нас тут случай такой, вот как раз женщина у нас одна, благочестивая, скончалась безвременно. Давайте-ка мы его призовем. Для чего призовем? Ну, сказать проповедь на похоронах, чтобы вот
1: утешить родственников.
0: Родственников, да. Слово Божье должно прозвучать. Как вот христиан современных приглашают проповедующего, и он говорит проповедь о Христе, об утешении, о том, что да, все, в конце концов, христиане верующие воскреснут, и вот вам утешение, что Иисус есть жизнь, Он дает ее и даст. Но при этом вот человек все-таки хоронит. Может быть, с этой целью они приглашали Петра просто сказать слово? Но вряд ли они позвали Петра на что-то надеясь, потому что те времена, в отличие от наших, там почему-то чудес совершалось больше. Угу. Таких вот явных.
1: Ну вот по вере нашей ведь это происходит, да? То есть, и вот говорится, что а где-то Христос не мог совершить чудес по их неверию. Так что, наверное, больше тогда было веры, чем сейчас?
0: Да, может быть. И может быть, не было больше таких с дерзновением верующих, которые сознавали, что они дети Божьи.

0: Божий, что в них живет Христос, что Христос дал мне вот эту власть быть чадом Божьим и власть над болезнью. Кто-то считает, может быть, что даже и над смертью, над самой. И наверняка вот эти верующие, которые обратились к Петру, чтобы его привести, они, наверное, надеялись все-таки на чудо, на какое-то. Угу. Верили в чудо.
1: Да, там говорится, безвременно она умерла.
0: То что, есть, да, вот она, что им была исполнена добрых дел, творила много милости. И вот они послали за Петром. Сами они, скорее всего, не на том уровне находились, что ли, веры. Или, вот, потому что вера-то, она ведь у нас растет, она не стоит на месте. И кто, каждый на каком-то своем уровне находится. Очевидно, люди эти считали, вот верующие, что, наверное, у нас еще, наверное, весовая категория недостаточно такая в этом деле. Мы, наверное, не рискнем вот так сами молиться, чтобы Бог воскресил ее. Но вот Петр рядом, давайте вот тут с гарантией лучше поступим, не будем рисковать. Там, а давайте поступим вот точно Петра позовем. И у него уже были случаи исцелений, выздоровлений. А вот, может быть, он совершит и здесь тут чудо такое вот. Почему нет? Давайте рискнем, попробуем. Ну и Петр
2: У него отказал. Репутация все-таки уже была такого человека, посвященного, но он был же все-таки апостол, и я думаю, что у него такая репутация была уже среди всех церквей, да, то есть о нем знали.
0: Ну вот мы еще до этого, по-моему, не встречались с случаем воскрешения из мертвых, сколько я помню.
2: Нет, среди учеников нет, только Иисус.
0: Пока. Ну да, вот.
2: Но и у Иисуса не так много. То есть три времени... случая, я вот так вот вспоминаю, ну, о которых написано. Я думаю, что о многих просто не написано случаях, когда Господь воскрешал.
0: Причем все эти случаи были, по-моему, безвременной кончиной.
2: Да, молодые, то есть вот у дочери Иаира, да, там молодой человек, мать у него была вдовица.
0: Юноша тоже был.
2: Да, юноша был. Ну и Лазарь.
0: Тоже молодой еще, наверное, человек.
2: Да, да, да, да.
0: Ну вот, а в книге Деяний мы еще пока не встречались с воскрешением умерших. Были только исцеления от болезни, да, от освобождения демонических сил, от бесов, да, эти вещи происходили. Но вот здесь люди позвали к одру умершего человека, Петра. И Петр, встав, пошел с ними. Когда он прибыл, вели его в горницу, где вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. То есть человек этот, Тавифа, она была, наверное, на особом счету у женщин той церкви.
1: А оба имени у нее, и серна, и Тавифа?
0: Это перевод имени Тавифа, ага. Возможно, с греческого, но точно не знаю. Но вот написано именем Тавифа, что значит серна.
1: Ага.
0: Да. И человек этот, то есть эта женщина, ну, была опорой, наверное, этой церкви.
2: Но она заботилась о многих, да, я так понимаю,
0: да.
2: Вот написано.
0: Со слезами
2: представляет. Да, исполнена добрых дел и творила много милостынь, написано, да. О ней.
0: То есть они понесли утрату такую вот, невосполнимую утрату, теперь у нас... В церкви некому будет о нас заботиться, может быть, вот таковое даже. Uh-huh. Потому что этот городочек небольшой. И церковь, наверное, тоже была не очень большой. И люди понимали, что вот женщина особенно, да, вдовица написана, то есть люди, наверное, уже преклонных лет, женщины, они остались без опеки теперь, без заботы со стороны этой доброй серны. И дальше мы читаем, что Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!»

0: Напоминает что-нибудь сцена?
1: Да. Ну, то, что Иисус Христос, как Лазарю сказал, выйти вон из гробницы.
2: И дочь Иаира.
0: То есть, похоже.
2: Там вообще ей 12 лет было, девочке.
0: Если мы сейчас откроем вот этот случай из Евангелия от Луки, где написано об воскрешении дочери Иаира, то там вот прямо сцена чуть не один в один повторяет.
2: А Петр тогда ведь пребывал как раз с Иисусом, да?
0: Да. Когда он говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги, говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
1: Это Евангелие от Луки?
0: Евангелие от Луки, 8 глава, 49-го. Угу. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова». Здесь мы видим, что Петр вошел один. Ну, не было у него помощников. «Все плакали и рыдали о ней». Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань». Высылает всех вон. Петр, да? Тоже.
2: Здесь тоже он, да.
0: Выслал всех вон. Почему надо было высылать всех вон? Да потому что там одни плакальщицы находились. Вот все плакали. А плач сопровождает смерть. Если вот в такой атмосфере оказывается человек, который вот сейчас тебе хочет дать жизнь, то ему нужно преодолеть эту борьбу вести с этими, с этой атмосферой сначала. Сначала все все силы тьмы, чтобы ушли, оставить, чтобы не имели доступ сейчас никакого. Сейчас будут силы света проявлены. А когда вокруг все плачут и рыдают, то у тебя совсем другое настроение, да, у самого целителя-то тоже. Они мешают просто исцелению и воскрешению. И Петр их высылает, точно так, как Христос. И Христу-то они мешали.
2: Ну да.
0: Казалось бы, Христу ничего не может помешать. И тем не менее, он их высылает все равно. Нет, нет, нет, нет, не то. Это не тот случай, чтобы плакать. Сейчас у вас должна вера привиться у всех. Где вера ваша? То есть Иисусу нужна была вера, чтобы поддерживать. А он этой веры не видит. Он видит только одни слезы, это уныние. Вот, трагедия произошла, конечно, да, да. Но сейчас эта трагедия превратится в праздник. Сейчас будут все ликовать. Вам тут не место плачущим, поэтому давайте-ка куда-нибудь выйдите на это время. То же самое и Петр делает. Он присутствовал тогда на воскрешении дочери Иаира. И он все прекрасно помнил, как это происходило. И то же самое теперь происходит здесь. И теперь Христос тоже здесь. Только он в Петре. Он сейчас через Петра будет действовать. И он берет на себя смелость такую. Теперь сейчас я Христос, по сути. Я сейчас буду исцелять. И Христос должен в такой атмосфере находиться, чтобы не было никакого неверия, никакого там сомнений никаких у людей, чтобы не вызывало сейчас вот мое действие. Все вон, все. Все, мы вдвоем остаемся только. Я и Тавифа.
1: Да. И главное у нас сейчас Христос. Да? То есть он действует.
0: Обратившись к телу, сказал Тавифа: «Встань». Она открыла глаза свои, увидела Петра, села. Он подал руку и поднял, призвав святых и вдовец, поставил перед ними живую. Ну, конечно, вот не будь таких чудес, церковь так бы не росла, как она росла тогда. Не умножалась бы такими темпами. Потому что люди видели: да, это точно село, это точно Бог здесь. Здесь точно Христос. И Петр – это точно Христос, это его дух, его сила, его любовь. Все вот прямо сквозит через него. И, конечно, с Духом Святым любые чудеса происходят. А без Духа Святого –
1: уныние и плач.
0: Нет никаких чудес. То есть где Дух Святой, там чудеса. Вот можно так сказать даже. –

0: А где чудес нет, ну, я не знаю. Конечно, может быть, это слишком сильно будет сказано, что нет Духа Святого. Нет, наверное, есть все-таки и там, где нет чудес. Но, тем не менее, к Богу привлекает все-таки что-то такое вот необычное, что-то такое радостное, праздничное. Никакого уныния, чтобы там была только радость, и только благословение, и только жизнь.
1: Коля, а если трудности какие-то, если вот проблемы?
0: А если проблемы, вот у Петра у того же написано, в первом его послании. Сейчас. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемый золото, в хвале и славе, в явлении Иисуса Христа». Петр пишет нам о радости, да? Да, он пишет, если нужно поскорбеть, если вот, да, случаи такие бывают в жизни, конечно, как вот без скорби? Невозможно. Но поскорбев немного, не предавайте скорби навсегда. И там не унывайте, потому что, ну, наш Бог – это Бог радости. Это Христос воскресший. Он умер, да, но это было 3 дня всего, а теперь вечная радость. И будет эта радость со всеми верующими всегда.
1: Вот об этом. Мне очень нравится, Коля, эта ключевая мысль, да, Лена?
2: Да, это и вот радость. Я хотела тоже дополнить, как бы, в соборном послании святого апостола Якова, он тоже не исключает искушений и всего остального, но он даже говорит: искушение с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанная вера ваша производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, вот, да, испытание нужно принимать с радостью.
1: То есть, опять ключевое
2: да,
1: слово.
2: Да, да,
1: радость. Радость в Господе, да, несмотря на
2: да,
1: что.
2: Да, да, да, радость в Господе. И только вот именно радуясь, мы можем преодолевать все те искушения, которые попадают на нашу долю в этом мире. А без этого нельзя, потому что, как сказал Николай Генрихович, мы живем на территории врага Божьего, да, и он не замедляет.
1: И человеческого тоже.
2: Да, да, и он не замедляет для того, чтобы радость нашу похитить.
1: Да.
0: Петр говорит нам о случаях вот, потери близких, например, или какой-то болезни, которая не может нас радовать никак. И было бы, наверное, не знаю, каким-то безумием, если я буду испытывать дикую какую-то боль и при этом испытывать радость. Ну, это невозможно. Вот Петр об этом говорит. Поскорбев, но немного. Вот пока эта боль не утишь, когда утихнет все, вот снова вспоминайте о Христе, снова обращайтесь к Нему, да, и радуйтесь. И Яков говорит не о том, что мы всегда должны прям всегда радоваться, а Яков говорит о той проверке нашей веры, которая происходит иногда, вот, проверяется какими-то событиями, да, наша вера или какими-то обстоятельствами в жизни. Да, а радуйтесь о том, что она у вас есть, эта вера, и что у вас есть тот, на кого вы можете положиться вот в этот момент.
2: В любой трудный момент жизни.
0: Да. Тем не менее, вот от боли мы никуда не денемся.
2: Да.
0: Она так вот будет нас мучить, пока Господь ее не победит. Или мы победим
2: вот
0: верой.
2: Многие, я слышала, свидетельствуют о том, что вот Дух Святой, присутствие и чтение там, Священного Писания, и вот молитва облегчает боли. И вот многие, ну, как бы, вот помню, что у нас одна сестра, у нее была уже такая последняя стадия онкологии, и она практически, ну, умерла. Ну, это уже было в преклонных годах, сестра, да, но она вот эту боль дикую, она просто не

0: не ощущала, то есть впадая в забытье. И оно же уже, когда мозг отключается, то есть он все равно не чувствуешь вот этой боли дикой, которая, то есть она просто без операции, без уколов, без всего. То есть вот так сложились обстоятельства, что и Господь как-то успокоил ее очень.
1: Ну, то есть облегчил даже совершенно...
0: Невозможное претерпеть, когда

0: Уколы, сильно действующие, боль притупляют на короткое время, да, а здесь просто, ну, Господь вот использует свое, ну, свои средства, да, свои средства, которые можно успокоить и боль снять.
1: Ну вот 9 глава у нас заканчивается тем, что Петр воскресил эту женщину Тавифу. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот о чем мы говорим с вами. Многие уверовали, потому что увидели явную силу Божию, явное проявление Христа и Его Духа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некого Симона кожевника. Ну, Симон кожевник.
0: Уже как бы читали о нем вроде, да? Но он был, когда Павел шел, там-то тоже был...
1: Ну,
0: Симон. Наверное, это такая распространенная...
1: Симон, там, наверное, каждый второй был у них.
0: Нет, понятно, я говорю...
1: Там Петр Симон тоже был.
0: Да, имя распространенное, да. И по специальности тоже.
1: Скорее всего, это не тот Симон. Но по специальности, кстати, иудеи были профессиональные животноводы. То есть они работали с кожей. И римляне этим не занимались. Они были никакие вообще кожевники, римляне. Потому что это грязная работа, это надо шкуру сначала освежевать животное, ее надо выделать как-то, чтобы высушить как-то, вымочить. Все это вот очень грязная, неприятная работа. И они, конечно, возлагали все это на иудеев, которые этим профессионально занимались с мастерством. И вот Симон Кожевник, один из них таких вот тоже профессионалов, который работал с кожей. И Иопия, кстати, она находилась на берегу Средиземного моря. Это очень удобно для выделки кож. Тут как раз тебе и ванна, и канализация, и все на свете. Вот, пожалуйста, выделывай, и на солнце ее потом суши. Вот Симон там жил, при море. И Петр оказался у него. Но вот что там произошло в этом доме Симона Кожевника, это удивительные вещи, в 10 главе описаны. Мы сегодня, наверное, не будем говорить о них, потому что, ну, это просто мы, не знаю, не успеем, во-первых, а во-вторых...
2: Но в следующий раз поговорим.
1: Это очень яркое свидетельство, обязательно. Вот в следующий раз мы как раз, следующую программу мы начнем вот с этой главы, с 10-й. И то, что произошло там, в этом доме Симона Кожевника.
2: Коль, а сейчас давай, знаешь, все-таки чем завершим? Бога не видел никто никогда, как Бог являет себя людям. То есть вот какой очень короткий ответ. Вот Лена начала ответ на этот вопрос с того, что ее прабабушка через свою любовь явила Лене Бога, как она, Лена, это поняла уже потом, через много лет. А ты как бы ответил на вопрос? Ты ведь его поставил.
1: Несомненно, это так, да, что Бог так вот проявляет себя в плоти человеческой, да, как Он и явил себя людям в плоти человеческой. Но я бы все-таки добавил к этому еще, что Бог проявляет себя вот здесь, в Слове Своем. Mm-hmm. Вначале все-таки было Слово, а потом оно стало плотью. И мы нигде больше не встретим такого откровения о Боге, как в Священном Писании.
0: Да.
1: И особенно в Евангелиях, где явлен там Христос, распятый на кресте. Но эти вот два источника Бога откровения, это, конечно, есть еще и третий, природа, да, но основных это два. Это вот Священное Писание и человек, исполненный Духа Святого.
0: Угу.
1: Вот такой же, как вот был Павел, как был Петр. И надеюсь, что, как мы с вами тоже, угу, явим Христа, в конце концов, людям, окружающим нас.
2: Угу. Это очень воодушевляет, и это очень сильно сказано, да? Вот нужно иметь дерзновение признавать то, что Христос может быть явлен через нас. Нужно верить в это, нужно стремиться к этому, нужно радоваться этому. И Он сам это с нами сделает, Он сам это в нас сделает. Да? Это будет не нашими усилиями, это будет не нашими заслугами, это будет действие Бога на других людей через нас. Ну и на нас, конечно, тоже. Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Фёдоровна Уткина, прощаемся с вами. До следующей встречи. До свидания.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

мне задали любопытный вопрос. Что значит лестница Иакова, упоминаемая в Ветхом Завете? И нам для этого нужно действительно посмотреть текст Священного Писания и взглянуть. Итак, лестница Иакова упоминается в книге «Бытие» в 28 главе, в 12 стихе. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И 13 стих. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Ну и дальше там идет слова Божие, которые Господь уже обращается непосредственно к Иакову. Что же означает именно эта лестница? Нам нужен контекст. Во-первых, Иаков, конечно, совершил не очень хорошее дело. Он действительно согрешил против своего отца, обманув его, и обманом заполучил благословение. И с тем, чтобы его брат Исав, который это благословение должен был получить, его не убил, Иаков вынужден бежать к своему родственнику. И вот по дороге во время этого бегства он останавливается в пустынном месте, кладет камень себе под голову и засыпает. И вот ему снится вот этот сон, когда он видит как раз лестницу. И возникает вопрос, что это за лестница. Одно из толкований говорит о том, и очень важно, это нужно понимать, что это был, скорее всего, зиккурат. А зиккурат — это, скажем, такой вид строительства храма, на который с разных сторон были именно лестницы. Он поднимался высоко, и наверху располагался, ну, как бы храм или место обитания Бога. Скорее всего, это не значит, что именно Иаков видел сам зиккурат, но поскольку еще тогда не было откровения о святилище, и не было, естественно, мы еще не живем в эпоху христианства, когда есть четкое понимание места, да, как должно строиться святилище и какие есть храмы христианские и тому подобное. Естественно, в его представлении, скорее всего, возникает та картина, которая была привычна ему вот в то время в Месопотамии, да, поскольку именно такие храмы были распространены. И он, скорее всего, видит именно картину эту. Но, что интересно, по этой лестнице идут не жрецы, а ходят именно ангелы Божии, спускаются вверх и вниз. И более того, по разным переводам, в одном переводе говорится о том, что именно на самой высоте стоит Господь Бог, который к нему обращается. Но есть и другой вариант, который говорит о том, что рядом с ним стоит Бог. То есть, как бы Бог, получается, сходит с неба по этой лестнице, находится рядом с Иаковым и говорит о том, что именно он избран. И именно несмотря на то, что он совершил, Бог его все равно благословит, и именно через него произойдет дальше благословенный род и Божий народ. Но какое значение имеет именно эта лестница Иакова? Во-первых, конечно же, для Иакова это означало, что именно Господь обращается к Иакову и говорит о том, что он к нему близок, что он повторяет завет, который дает и Аврааму, и Исааку. И он таким образом как бы подтверждает, что он дальше находится в этом завете и особо будет в благословении. Но это не все. Когда мы смотрим Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея, первую главу, то мы видим, что эти слова Иисус Христос уже адресует немножечко к другой ситуации. Когда он разговаривает с Нафанаилом, который, ну, был удивлен тем, что Иисус сказал про него, и Христос говорит такие слова. И говорит ему, то есть Нафанаилу, это первая глава, стих 51. «Истинно говорю вам, отныне будете

будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Получается, вот эта лестница Иакова, с одной стороны, она показывает о возобновлении завета Бога именно с Иаковом, некий символ, что именно через него произойдет Божий народ, и это такое ободрение Иакова о том, что Бог рядом с ним. Но в Новозаветнем, получается, этот образ лестницы Иакова означает исполнение обетований Божьего, что от этого Божьего народа наконец-то происходит Мессия, то есть Божий Сын, Божий Сын Человеческий, который теперь соединяет небо и землю и дает людям возможность спастись, да, то есть некое такое соединение земли и неба, которое осуществляется наконец-то через избранного Богом Мессию, посланника Иисуса Христа. Вот что означает лестница Иакова. С одной стороны, это обновление завета Бога с Иаковом, и, соответственно, что через него произойдет Божий народ. А второе значение лестницы Иакова, что это указание на то спасение, которое теперь осуществится через Иисуса Христа, когда в нем воплотится истинный человек и истинный Бог. Но тоже можно сказать, что как возобновление Нового Завета теперь для Божьего народа и для тех, кто, поверив в Иисуса Христа, становится частью этого народа. Теперь для него открыты небеса и доступна вечная жизнь.

0: Может быть, вот на этом этапе нельзя ставить вот такой знак минуса между одной или другой версией. Наверное, нужно говорить о дополнении одного другим. Мы с вами, являясь людьми, поколение, выросшие на словах, прочитанных, с книгой в руках, может быть, не до конца, еще воспринимаем преимущество аудиоверсии. Но сегодня это входит весьма активно в наш образ жизни, и спустя какое-то время, возможно, что это будет единственное средство, которое мы будем использовать, исходя из занятости нашей, хотя это не лучший вариант, прежде всего для пасторов и для членов церкви, это не лучший вариант. Мы должны не только слышать, мы должны и видеть Божье Слово, и должны его через свое сердце, должны его пропустить. Образы, которые возникают в нашем сознании, когда мы читаем и когда мы слушаем, они разные. Вот когда вы слушаете аудиоверсию, вы начинаете видеть более широкий мир, не тот, который вот здесь перед вами на глазах. Как бы трехмерное такое измерение начинает возникать в вашем сознании, когда вы слушаете профессионала, который работает не только с текстом, но и с интонацией, который пытается вдохнуть жизнь в этот библейский текст и оживить его героев. Поэтому преимущество есть и в одном случае. Я имею в виду печатная версия. Она дает глубже возможность для размышлений, для осмысления. Но образный ряд более яркий, когда вы слушаете аудиоверсию.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь открываем эту удивительную, боговдохновенную книгу, Библию, чтобы коснуться одного очень важного и актуального вопроса. Переживания, трудности, потери, утраты в нашей жизни. Зачем, для чего и почему? Мы открываем вместе с вами книгу Судей, 6 главу, где говорится о Гедеоне. Гедеон выколачивал пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» Подобно Гедеону, мы подчас задаем подобный же вопрос. Да, но когда мы его задаем? В благополучное время мы его не задаем. Но когда в нашу жизнь входит что-то непонятное, входят переживания, потрясения, утраты, болезни, тогда мы задаемся вопросом: где же Бог? Почему Он молчит? Он наш друг или наш враг? И если даже мы не задаемся этим вопросом, то в глубине нашего сердца, в глубине нашего сознания этот вопрос продолжает звучать. Сегодня на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. И я приглашаю вас, тех, у кого из вас есть Библия, открыть ее. Книга чисел, 22 глава. Здесь нам предлагается очень интересная история, когда Валаак, моавитский царь, приглашает Валаама для особой миссии проклясть народ Божий, чтобы он смог его прогнать от своих пределов. Священное Писание говорит нам: «Хотя бы Валаак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Есть очень интересное выражение: если что-то в нашем мире не покупается за деньги, то покупается за большие деньги. Валаак посылает более именитых князей, больше даров, и сердце пророка Валаама склоняется, чтобы пойти к этому моавитскому царю. И Священное Писание говорит, что это было неугодно в очах Господа, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И история такова, что Бог неоднократно ставит пророку препятствия. Он путешествует на своей ослице к цели своего назначения, и ангел Господень встает в одном месте, ослица уходит с дороги, ангел Господень встает в другом месте, и ослица прижимает ногу Валаама. Он видит, что что-то необычное происходит в его путешествии, но до конца не может понять, что происходит. И вот тогда, когда обстоятельства создаются таковые, что Бог прямо встает на его пути, то ослица ложится под пророком. Интересно, что это личность, о которой говорится, что это пророк с открытым оком, но он не видел в тот момент Господа. И Бог особенным образом совершил чудо для пророка Валаама. Он отверз уста ослицы. Я не знаю, как вы чувствовали бы себя, если бы ваше домашнее животное заговорило с вами, но когда ослица заговорила с Валаамом, он находился в таком состоянии аффекта, что продолжит с ней диалог. И Священное Писание говорит в 31 тексте: «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». И далее Господь начинает очень интересный диалог с этим пророком. Не с его нужд, не с его переживаний. Но он говорит: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза?» И вот ключевой текст, который очень важен для нас. Бог говорит: «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». В жизни у каждого из нас есть своя цель, подобная пророку Валааму. Мы хотим получить образование, мы хотим создать хорошую семью, мы хотим устроиться на работу, но вдруг замечаем, что наша ослица не с места. В чем причина? Бог через многие обстоятельства жизни пытается

пытается нам что-то сказать. Иногда он в нашей жизни совершает удивительные чудеса, и тогда мы порой слепы и не видим его присутствия, его действия, его руководства в нашей жизни. И очень интересно, что зачастую Бог совершает эту остановку в нашей жизни спустя много лет. «И ослица, видев меня, своротила вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Через множество обстоятельств в жизни Бог пытается направить нас по верному пути. Порой в нашей жизни происходит авария спустя через много лет. Я вспоминаю, много лет назад я начинал свое пасторское служение в небольшом городке Ленинградской области. И в один из теплых, жарких, солнечных дней в июле я ремонтировал свой небольшой домик, и на соседней улице загорелся дом. Загорелся так сильно и так быстро, когда подъехали пожарные, уже нечего было спасать, уже нечего было тушить. И когда я стоял у пепелища этого дома и сожалел о случившемся, подошел сосед и рассказал очень интересную историю о том, что хозяин этого дома, дома, который сгорел много лет назад, покупал этот дом у другого человека и договорился с ним о следующем. «Давай мы оформим с тобой дом». Ну, к примеру, дом стоил 5 тысяч, он убедил его оформить за 3 тысячи, чтобы не платить проценты, налог государству. И сказал этому человеку: когда мы оформим сделку, я верну тебе недостающую сумму. Когда сделка была оформлена, он сказал этому человеку: дорогой мой, я тебе ничего не должен, иди с миром. Очень часто в нашей жизни происходит авария, остановка, даже спустя много лет, потому что путь наш неправ перед Богом. Это одна из причин переживаний, потрясений, потерь и того неприятного, что приходит в нашу жизнь. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну интересную библейскую историю, которая записана в книге «Бытие», 50 глава. История об Иосифе, о его братьях, которые однажды продали его в рабство в Египет. И вот спустя много лет, когда жизнь Иосифа устроилась, когда он занимал ответственный пост в Египте, пришли его братья и просили у него прощения. На что Иосиф сказал, вот эти слова очень важны для нас: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Часто мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, почему мы оказываемся в больнице, почему мы оказываемся в таких обстоятельствах, которые нам не нравятся. Но через эти обстоятельства Бог желает спасти других людей, желает оказать помощь, желает оказать поддержку другим людям. Бог дает нам испытания для нашего воспитания. Какие интересные и удивительные и созвучные слова: «испытание» и «воспитание». Каждый из нас помнит школьные годы, когда на уроках физкультуры преподаватель приглашал нас участвовать в таких упражнениях, как прыжки через планку. Он поднимал на соответствующий уровень планку, и группа начинала прыгать. И группа начинала прыгать. Сначала все сбивают планку, потом наступает момент, когда планку не сбивает никто. Тогда преподаватель вновь поднимает планку на более высокий уровень. И вновь начинаются прыжки всей группы. И приходит момент, когда группа снова прыгает, преодолевая определенный барьер и не сбивая планку. Итак, невзгоды испытывают нас, чему-то учат, в чем-то укрепляют. И, конечно же, посылая эти переживания, Бог имеет большую цель – научить нас чему-то, приготовить нас для вечности. Есть еще одна библейская история, которая является классической, которая восхищает нас удивительными примерами жизни. Книга Иакова, книга апостола Иакова, 5 глава, 11 текст. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Прочтите, пожалуйста, очень внимательно книгу Иова. Вы будете потрясены, вы будете восхищены, и она даст вам силы преодолевать любые жизненные преграды и испытания. Человек,
который потерял в один день.

все свое имущество. Потерял в один день 10 человек детей. Человеческое сердце вряд ли может вместить такую потерю, но он смог не только выйти из этого удивительного испытания, но и остаться более того верным Богу. Когда самые близкие, когда дорогие ему люди принуждали его, побуждали его что-то сказать неразумное о Боге, он сказал очень интересные слова: «Разве только доброе мы будем принимать от Бога?» И вот когда этот человек прошел все эти испытания, книга Иова заканчивается потрясающими по своей красоте словами. Когда он вышел победителем из этого испытания и сказал следующее: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И здесь он говорит о том, как мало в своей жизни он знал Бога, хотя вся книга говорит о нем как человеке богобоязненном, праведном. «Я слышал о тебе слухом уха». Иов говорит: «Я слышал о тебе так мало. Оказывается, я знал о тебе совсем немного. Теперь же мои глаза видят тебя». Много лет назад я встретился с человеком, который сегодня жив и здравствует, который имеет множество удивительных благословений в своей жизни. И вот он рассказал историю своей жизни. Когда он был молодым человеком, еще не имел семьи, однажды ему поставили очень страшный диагноз, диагноз, который никто не любит из живущих, — онкологическое заболевание. И началась борьба за его жизнь. И однажды врач вызывает к себе и говорит: «Дорогой мой, все, что мы могли сделать, мы сделали, но, поверь, мы не боги». И вот этот человек, выйдя из кабинета врача, пришел в свою палату, лег на постель, отвернулся, заплакал и начал молиться: «Господи, если тебе угодно, если тебе нужна моя жизнь, то сохрани мне ее». Уснул после этой молитвы очень сильным, глубоким сном, как никогда ранее, и, поднявшись, почувствовал себя лучше, и с каждым днем все лучше. Я встретился с ним спустя несколько лет, когда он готовился к свадьбе, и он познакомил меня со своей будущей супругой. Очень интересно он закончил свою историю. «Когда я ходил в церковь, когда я участвовал в поклонении Богу, я думал, что я знаю о Боге. Но это переживание, эта история помогла мне еще глубже узнать, насколько благ, насколько милостив, насколько добр наш Бог». Когда мы говорим, зачем трудности, испытания, невзгоды, переживания приходят в нашу жизнь, то есть несколько для этого причин. Одна из них в том, что путь наш может быть неправ перед Богом. Это одна из причин. Второй причиной может быть: Бог желает, принося нам переживания, через эти переживания спасти и помочь другим людям. Спасти других людей и помочь другим людям. Следующая из причин, что Бог желает в этих переживаниях, чтобы мы открыли для себя нечто, о чем мы можем не знать и не догадываться. В книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 19 тексте мы читаем удивительные слова: «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Что хорошего в болезни? Что хорошего в переживании? Что хорошего в утратах? Что радостного в потерях? Но Бог говорит: если из этого ты извлечешь драгоценное, если из этого ты извлечешь урок, то будешь как мои уста. И есть еще одна из причин, для чего в нашу жизнь посылаются подобные переживания. В книге пророка Исаии, в 13 главе, в 12 тексте мы читаем: «Бог желает воспитать нас для вечности и сделать нас чище золота Офирского». Офирское золото в свое время было золото высочайшей пробы. Поэтому, готовя нас к вечности, Бог желает спасти нас и приготовить для вечности. Есть еще одно объяснение в послании апостола Павла к римлянам. Когда нам кажется, что мы имеем 100 доказательств, что Бог нас не любит, давайте откроем и прочтем эти удивительные слова. Римлянам 8 глава, 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». В часы досады, в часы огорчений, переживаний и потерь, когда мы задаемся вопросом: «Где же Бог?»,

Давайте поднимем взор на Голгофский крест. Давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить за то, что Бог сделал для каждого из нас. Сейчас я приглашаю вас протянуть свои руки и посмотреть. Посмотреть на эту сторону ваших рук, на эту сторону ваших рук. Вы знаете каждый порез, вы знаете каждый ожог, вы знаете каждую отметину. Сегодня Господь, обращаясь к нашим сердцам, говорит следующее. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Твое и мое имя находится в ранах Иисуса Христа. Твое и мое имя находится на руках нашего Господа. И когда нас одолевают огорчения, переживания и потери, когда мы задаемся вопросом, где же Бог, давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить. Давайте прочтем эти очень красивые и сильные слова, записанные апостолом Павлом. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Пусть все испытания нашей жизни, пусть все переживания, пусть все потрясения, пусть все невзгоды, пусть все то, что не радует нас, приходя в нашу жизнь, не разочарует нас. Пусть все это послужит к тому, чтобы мы поднялись еще на одну ступень ближе к Богу. Чтобы во всех этих переживаниях и потрясениях мы могли извлекать драгоценные уроки из ничтожного. Чтобы все эти переживания могли приготовить нас к вечности. Пусть Бог благословит вас при чтении этой удивительной книги и в часы потрясений и тревог, чтобы вы могли находить силу, утешение и надежду.

Многое Иисус Христос сказал людям в притчах. Тогда в Царстве Небесном то же самое произойдет, что случилось с 10 девами, которые вышли со своими светильниками встречать жениха. 5 из них неразумными были, и 5 были мудрыми. Неразумные, взяв свои светильники, не захватили с собой масла, а мудрые взяли вместе со светильниками и кувшинчики с маслом. Жених задержался, и девы все задремали, а потом и уснули. Но в полночь раздался крик: «Смотрите, жених, встречайте!» Все девы пробудились и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам масло, а то наши светильники гаснут». Но мудрые ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите к тем, кто его продает, и купите себе». Пока же они ходили за маслом, пришел жених, и те, кто был готов, пошли с ним на брачный пир, и двери за ними закрыли. Приходят потом остальные девы и просят: «Господин, господин, открой нам!» «Одно могу сказать вам, — ответил он, — не знаю я вас. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете вы ни дня назначенного, ни часа пришествия».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В списке самых известных предателей в истории первым стоит Иуда Искариот. Имя Иуды стало нарицательным. Но все ли знают, как и почему он предал Христа? И кроме того, у Христа был еще один предатель – апостол Петр. Предательство Иуды и Петра. В чем причина малодушия этих людей? И почему в итоге Иуда повесился, а Петр стал великим апостолом? Размышлять на эту тему мы будем сегодня с доктором практического богословия, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег.
6: Здравствуйте.
5: Юрьевич. Ну вот, собственно, мы уже сказали о том, что Иуда – это, в общем-то, имя нарицательное. Причем во многих даже, ну то, что в русском языке это точно так,
6: понятно.
5: Но я думаю, что не только в русском.
6: Ну, с него, наверное, и начнем. Да? Угу. Вот, ну, Священное Писание говорит об Иуде как о человеке, который имел все возможности быть Божьим человеком, которого Бог мог бы увенчать своей славой. Его история является как раз таким предостережением для верующих людей. Угу. Что если Бог дает вам хорошую возможность, если Он вас прощает, то вы не должны обманывать это священное доверие Христа. Он как бы подвел Христа, обманул доверие Христа, которое тот ему дал. Причем он дал ему это доверие абсолютно незаслуженно, потому что он был таким же грешником, как и остальные. Да? Он нам дает это даром. Господь
5: доверил. Вообще, можно ли это заслужить?
6: Да, мы не можем заслужить, да, это благодать. То есть он был под действием Божьей благодати, и вот здесь он как бы обманывает вот это доверие Христа.
5: То есть Бог вообще определил, что Иуда может быть апостолом.
6: Может быть апостолом, причем незаурядным апостолом. Да, у него очень много было талантов у Иуды. Довольно талантливым был человеком. И, в общем-то, наверное, читая повествование вот, евангельское, мы же не сразу его встречаем как предателя, да? Он был среди 12 избран. Вполне возможно предположить, что вначале-то он действительно искренне поверил. Во Христа уверовал, да, и пошел за Христом, увидев в нем Мессию. То есть его стремления вначале были искренние. Но проблема Иуды была в том, что у него все-таки оставался такой, знаете, маленький гвоздик в его сердце. Ну, это как, знаете, притча такая есть. Я вот когда готовил эту тему, о ней вспомнил, когда один цыган продавал дом, вот, и он поставил условия перед покупателем, хорошая цена была, недорого продавал его, все хорошо, но он сказал, единственное мое условие, чтобы один гвоздь остался в этом доме за мной. Они все задокументировали, подписали все соглашения, но гвоздь остался документально за ним. И вот прошло какое-то время, приходит этот цыган в этот дом, хозяин новый этого дома, его покупатель, он говорит, а что ты сюда пришел? Ну, как, гвоздь мой здесь. Ну, а что ты с этим? А я вот хочу свою курточку повесить. Вот, повесил курточку. Ну, а раз курточка висит, то и он тоже имеет право быть в доме, да? А потом к нему пришла жена, потом пришли дети. Ну, вот эта вот притча, она как бы иллюстрирует проблему

0: Иуды. То есть он оставил такой гвоздик в своем сердце. То есть он не полностью доверил себя Богу. А у него была проблема сребролюбия. Он любил деньги. Угу. Вот этот вот гвоздик, который он оставил в своем сердце, потом привел Иуду к печальному концу.
1: Ну, в общем-то, Иоанн об этом говорит достаточно много раз, еще тогда, когда вроде бы ничего к этому не предвещает, но ну, он упоминает, что вот он был вор.
0: В принципе, наверное, все мы любим в той или иной степени деньги, да? Ну, во всяком случае, хочется нам, чтобы мы жили в материальном достатке, особенно в том мире, в котором мы сейчас находимся. Каждый хочет из нас зарабатывать побольше.
1: Каждый хочет быть здоровым и богатым.
0: Да, да, здоровым и богатым, совершенно верно. Но проблема Иуды была, что он деньги-то полюбил больше, чем Христа в конечном итоге. Вот. И ну, постепенно это происходило. Конечно, не сразу, но вот эта проблема постепенно развивалась в нем. Ну, во-первых, Писание говорит о том, что он отвечал за ящик с пожертвованиями. Угу. То есть он был казначеем как бы вот, первоапостольской церкви. И он стал брать деньги из этого ящичка для пожертвований на свои нужды. Возможно, ну, потому что в Писании написано, что он вором был. Вот. Возможно, он как-то оправдывал себя, как любой человек, он ищет оправдания, особенно перед Богом. Ну, я служу Богу, многое оставил, путешествую, странствую, терплю какие-то лишения определенные вместе со всеми учениками. Ну, что такого страшного, если я что-то возьму? Это вроде как, раз я вот тут служу Богу, это значит тоже, можно сказать, вот если я для себя потратил, это тоже как бы вроде для Бога, да? Вот тоже на дело Христа. И вот постепенно вот это происходило в нем изменение. Ну, конечно, как и другие ученики, надо сказать, в этом Иуда не отличался от других учеников, как и другие ученики, он полагал, что Мессия – это будет земной правитель. То есть он верил, что Христос – Мессия, но он ожидал, что Христос свергнет иго римлян, установит земное царство. И вот тут как раз, вот тут, наверное, видел он себя в качестве министра финансов, как минимум.
1: Ну вот есть некоторый момент. Такое ощущение, что получается, что у всех были какие-то свои представления о Христе, но эти представления особо они как-то не... Ну как... Ты ходишь со Христом несколько лет, он тебе что-то говорит, но у тебя все равно есть какие-то внутренние представления, внутренние ожидания. Христос явно ведь не говорил им о том, что вот я тут буду царем, а вы будете моими министрами там или кем-то. То есть это не от Христа исходило.
0: Но это исходило из пониманий библейских пророчеств.
1: Да, так и есть. Но а почему бы не задать прямые вопросы? То есть для меня это важно. Я, может быть, даже из-за этого пришел сюда, стал учеником. Но почему бы не задать прямой вопрос? Христос, а ты чего не идешь царство-то брать? Ну, то есть, чего мы тут ходим
0: какие
1: вокруг?
0: Какие наши планы, да?
1: Да, то есть, какие наши планы, чего мы ходим вокруг да около? Ну, Христос начинает планы в какие-то моменты раскрывать и говорить, что будет дальше. Натыкается на полное непонимание.
0: Я думаю, причина в чем? Что Христос ведь проповедовал о царстве.
1: Да.
0: О царстве. Просто разное понимание было у Христа царства небесного. Он говорит, я принес вам царство небесное. Да? Угу. Вот. А в эти слова ученики другой смысл вкладывали. Они так и понимали, раз Христос проповедует о царстве, значит, вот он пришел установить земное царство. Чего спрашивать? Он же им говорил, да, я царь. Он говорил, я царь. Вот, Мессия, я принес земное царство, царство мое не от мира сего. Вот он эти все слова, когда говорил про царство, они это воспринимали как претензии на земное царство.

0: что. И, в общем-то, спорили уже. Они, это доказывает, доказывается тем, что в Евангелии описано, несколько раз они спорили, чуть ли, не, наверное, не до драки, да? Как у нас говорят, кто из них там по правую руку сядет, кто по левую, да? Там и женщин они задействовали. Вот, значит, мам, родственников, мам, да, родителей там походатайствуй за нас. Вот, и это были ожидания всех учеников, не только Иуды. Вот, не только Иуды. Но вот у Иуды происходит разочарование во Христе. Ну, во-первых, он...
1: Иуда первым догадывается, что будет не так, как он ожидает?
0: Ну, первым или вторым я не знаю, вот. Но он догадывается, вот у него происходит разочарование. Он слышит слова Христа. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Он понимает, что Христос говорит о духовных вещах. Вот. Ну, не в прямом же смысле плоти есть. Да? То есть он понимает, что это образное выражение, и Христос говорит о духовных неких благах, да, а не о земных вещах. Потом вот эта история, которая произошла в доме Симона, вот, когда Мария, значит, разбила драгоценный сосуд с миром, возлила на ноги Спасителя, стала вытирать волосами, и многие возмутились, среди них, наверное, был Иуда. Ну, лучше бы эти деньги потратить с какой-то другой целью, да? Угу. И тогда Христос упрекает их за этот поступок. И это тоже как бы задевает, наверное, Иуду, тоже вызывает в нем некую обиду, некое разочарование, да? И вот, ну, может быть, еще какие-то другие были моменты, которые не описаны у евангелистов, да? Но постепенно он приходит к разочарованию в учителе, в Иисусе. Наверное, Иуда начинает думать, может быть, Христу нужен какой-то толчок для того, чтобы он проявил себя в качестве земного правителя, земного царя. Вот. И, может быть, именно это привело его к предательству, в прямом смысле этого слова, когда он предал Иисуса.
1: Может, тут просто месть какая-то? Ну, то есть разочаровался и...
0: Ну, трудно сказать. Я не думаю, что месть. Скорее всего, может быть, он хотел подтолкнуть Иисуса к какому-то прямому столкновению с, значит, земной этой властью римлян и властью Синедриона, которые были под властью римлян. Для того, чтобы он себя проявил, вынужден был объявить себя царем, да, и, значит, вот, восстановить свое земное царство. Видимо, он, ну, не ради же 30 серебряников он это сделал, потому что это, в общем-то, небольшая сумма, как бы. А он-то рассчитывал на большее, гораздо большее. То есть здесь нельзя, конечно, сказать, что он ради денег пошел.
1: Ну, цена раба. В принципе, не такая уж маленькая сумма, с другой стороны, ну так.
0: Да, но он рассчитывал на гораздо большее, да. Вот, поэтому, наверное, скорее всего, Иуда именно из-за этого предал Христа, чтобы подтолкнуть его к каким-то решительным действиям. Но когда он увидел, что его план провалился, когда он осознал, что он предал невинного, да, и, ну, ошибочно полагал, что Христос сейчас поднимет восстание, Христос этого не собирался делать, он испугался. Вот, он испугался, и в конечном итоге это привело его к самоубийству. Вот. Он вроде бы раскаялся, как написано в Священном Писании о нем, но его раскаяние не было искренним. Не было искренним. Ну, мне... Это скорее был страх.
1: Ну, страх, конечно, Иуды. Страх, но... Раскаяние, оно что под собой подразумевает? Оно подразумевает, что, ну, покаяние, метаноя там и так далее. Ну, вот эти вот все слова такие, которые сопровождают, ну или там переводы этого слова, там еще что-то, они говорят об изменении сознания. То есть человек с чем-то столкнулся, пережил крушение.
0: Да.
1: Ну, то есть не
0: и просто... у него произошел поворот сознания, да, и он стал другим человеком, но он не стал...

стал другим человеком. Вот в чем проблема была. То есть его раскаяние было только в самом его поступке, а не вот в принципе, да, то, что он любил деньги больше Иисуса, тем, что он предал Иисуса Спасителя. Вот. И в конечном итоге то, что вот он закончил жизнь самоубийством, говорит о том, что он не верил в Иисуса как Спасителя. Вот. Если бы он верил, он обратился бы словами.

0: А именно он не верил в то, что Христос после вот такого события, которое вот так вот открылось, что он может его...
1: Простить его, да, грех. Да. Поэтому он совершает самоубийство.
0: Все, жизнь закончилась.
1: Считая себя погибшим человеком, да. И, собственно говоря, он таким и оказался, погибшим человеком, к сожалению. Вот история, печальная история Иуды. А другой персонаж, да, вот, о котором мы говорим, Петр, тоже ученик, он как бы в себе персонифицирует всех других учеников, потому что он, ну, старше был по возрасту, более опытный, и характер у него такой был, вот, ревностный, горящий, да, вот он всегда выступал за всех учеников, как бы говорил, да, лидером он был. Вот, он был прямо ярко выраженным.
0: Ну, хотя Иуда тоже, лидером. О нем тоже сказано, что он пользовался там уважением.
1: Пользовался, да. Вот, но... вот Петр был лидером. И, в принципе, если мы сравниваем Петра с Иудой, то во многом поступки Петра и Иуды, они схожи. Ну, например, Петр... Так же, как и другие ученики, так же, как Иуда, полагал, что Иисус будет земным правителем. Он тоже хотел занять определенное место в его царстве. Да? Петр довольно был самонадеянным человеком, потому что мы помним его историю, когда он пошел по воде. Да? Вот. Когда он смотрел на Христа, он шел по воде, а потом он на себя посмотрел, какой я вот. Молодец, да, что вот мне удалось, да, достичь такого, и стал тонуть. Вот эта история говорит о его самонадеянности. Ну и даже, в общем-то, его слова, которые он сказал Христу, вот все тебя предадут, но только не я, точно уже не я. Тоже говорят о его некой такой самонадеянности, да. Вот, то есть Петр во многом тоже был, в общем-то, вел себя эгоистично. Так же, как Иуда. Вот.
0: Но я вот, например, не вижу особого эгоизма, когда Петр заявляет Христу, что я за тобой на смерть пойду. И
1: но это вот прочее. Он заявляет.
0: Я думаю, что он уверен в этом. В
1: но он
0: момент.
1: Был уверен, он не считал, конечно, себя эгоистом, но на горе Преображения, например, он говорит: Господи, а зачем нам идти служить людям, нам здесь хорошо, да? Давай мы здесь останемся, поставим кущи, три нам, одну тебе, будем здесь жить.
0: То есть... Ну, мне кажется, что Петр просто очень эмоциональный человек.
1: Эмоциональный.
0: Проявляет себя вот совершенно непосредственно.
1: Но... И выше других он себя ставил.
0: Да, вот. Есть такое.
1: Значит, если все предадут, ну вот я не предам, то есть я выше как бы других. Во многом он был похож. И, собственно говоря, он тоже отрекся от Христа. Вот. Он тоже его предал. Конечно, не так, как Иуда, это понятно. Вот. Но он тоже совершил вот этот акт предательства вместе с другими учениками и отречение от Христа. Разница в другом заключается...
0: Больше между... того, он же, как сказать, когда он третий раз отрекся, пропел петух,
1: да, да,
0: он
1: да.
0: как бы это осознал... Он понял, что, ну, как сказать, вот оно исполнилось, то, что Христос буквально там несколько часов назад ему сказал, заплакал, убежал, ну, в общем, даже спрятался. То есть, в принципе, эта реакция подобна.
1: Подобна, подобна.
0: Вот, с одной разницей, что Иуда понимал, что, ну, все, вообще жизнь... закончилось, потому есть, что...
1: Да, Иуда, мы сказали, он не признавал Христа как своего спасителя, который может простить ему грехи, да?
0: Кого и как он признавал, не знаю. Испугался? Да. Убежал? Да. А мы видим, что он не очень поверил... Ну, то есть, на месте казни его не было. Ну, так же, как и всех остальных учеников, за исключением Иоанна, который... Ну, вот он там был. Остальных не было. А когда Иисус воскрес, Петр сначала не поверил. Потом побежал убедиться, так ли это, Христа не увидел.

0: ну, то есть опять тут какие-то сомнения, там все прочее. Но тут есть определенная, ну, вот в действиях Петра видна какая-то надежда.
1: Надежда, да. Вот я об этом хотел как раз сказать, что Петр верил, что Иисус есть Сын Божий, который пришел для того, чтобы простить ему его грехи. Проблема была, наверное, в том, что он сначала не осознавал себя грешником. Если все тебя предадут, то только не я. Это же как раз именно об этом говорит. Но когда он осознал себя грешником, вот, когда трижды пропел петух, третий раз пропел петух, к нему приходит осознание, что он-то, Петр, первый грешник, да, среди других, он так, наверное, начинает мыслить и думать. И вот это осознание своей греховности, своей нужды в Спасителе, оно вот приводит его к искреннему покаянию. И в этом покаянии, я думаю, что он как раз ощущает прощение Христа. Можно предположить, что в какой-то момент, после того, как пропел петух третий раз, его взор соприкоснулся с взором Христа, и он увидел вот, в глазах Христа вот эту любовь, его прощение, принятие. Вот, наверное, так оно и было. И вот это приводит его к искреннему покаянию, а покаяние уже, соответственно, приводит его к обращению ко Христу. Он становится самым таким активным апостолом, да, который проповедовал Слово Божие, и в конечном итоге был так же, как Христос, распят. И не просто распят, а он сказал, я недостоин по преданию, да, быть распят, так как Христос, его распяли вниз головой вот, в Риме. То есть эта жизнь ну, показала, что раскаяние его было искренним, в отличие от раскаяния Иуды.
0: Ну, есть некоторые такие схоластические, я бы сказал, размышления, измышления. А вот что было бы, если бы Иуда по-настоящему раскаялся? То есть вообще такие размышления, они уместны? Можно так такие вопросы ставить, нет?
1: Я думаю, что если бы Иуда по-настоящему раскаялся, то Христос его простил бы так же, как Петра, как других учеников. В этом нет никакого сомнения.
0: Интересный еще момент. Вот Петр вообще интересный человек. Вот. Но мы видим, что вот уже Иисус воскрес. Он же не все время проводит с учениками после воскресения. Мы видим, что Петр, вот такой неуверенный, такой осознавший свою греховность, все-таки лидером остается. И ученики идут за ним. Петр идет ловить рыбу, потому что, ну, не знает, что еще ему делать сейчас. То есть и в общем-то, от Христа требовалось не просто так вот ему показаться и сказать, что, ну, чего, Петр, давай обнимемся и... Все хорошо. Нет, Христос ему задает вопросы не один раз. То есть для того, чтобы как-то восстановить положение Петра, получается, что Христос должен ему задать. А как? А ты меня любишь? А точно ты меня любишь? А любишь ли ты больше, чем все остальные? И так далее. То есть вот момент все-таки... Важное, как мне представляется, что просто вот такого осознания греховности недостаточно. Требуется после этого еще все-таки ну, какие-то действия и самого Христа для того, чтобы человека вернуть.
1: Ну, тот вопрос, который вы задали, почему-то он ему задает вопросы трижды, любишь ли ты меня, тут, конечно, ответ может дать греческий текст, на котором были написаны Евангелия. Дело в том, что два раза он его спрашивает, употребляя слово «филио», вот, которое переведено как «любишь», да? Угу. Вот, «филио» — это дружеская такая любовь. Ты мне, я тебе. Вот. Ну, человеческая любовь. Вот. А третий раз он его спрашивает, уже употребляя другого слова «агапы». Вот это слово «агапа» – это та любовь, которой Господь возлюбил нас. Она незаслуженная любовь, бескорыстная. То есть фактически он спрашивает Петра, ты вот меня любишь, а как ты меня любишь? У нас одно слово «любишь», а у греков было несколько слов. Вот. А как ты меня любишь?

0: И вот здесь Петр, ну, задумывается над этим и признает, в принципе, что он-то его любил до этого любовью корыстной, такой «ты мне, я тебе», он хотел от него что-то получить. Ну, вот мы говорили, он надеялся там в царстве его занять какое-то место, получить авторитет, может быть, среди учеников и так далее, и так далее. И тут вдруг Петр понимает, что Христос-то его возлюбил, агапа, бескорыстной любовью. И он сам должен любить также и Христа, и ближнего бескорыстной любовью. То есть в этом урок вот заключается. Вот. Но вообще-то вот эти истории, это история о нас. Каждый из нас может быть Иудой, и каждый из нас может быть Петром. Мы все, в общем-то, в той или иной степени, совершая грехи в этой жизни, или ошибки, или грехи, мы предаем Христа. Но у нас есть вот два варианта, да? Либо мы искренне раскаемся в своих грехах, признаем Иисуса как своего Спасителя, как того, кто прощает нам наши грехи. Это путь Петра. Мы станем тогда его учениками, хотя мы еще будем потом совершать ошибки, как их совершал потом Петр. Но мы будем его учениками, мы будем в Царстве Божьем.
1: Это все либо путь готовности измениться.
0: Да, путь готовности измениться, то есть путь раскаяния, признания своей греховности, нужды Спасителя. Или тот путь, которым пошел Иуда. Путь страха, страха перед наказанием. Вот, путь отвержения Христа как своего Спасителя. И в конечном итоге путь смерти.
1: Ну, то есть, по большому счету, я такой, какой я есть, и меня уже не изменишь.
0: Да.
1: Дорогие друзья, наша жизнь имеет смысл тогда, когда мы готовы измениться. Тогда, когда мы готовы оставить свои предпочтения, свои желания, свои грехи в прошлом и довериться Христу. Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

свету похожу, сколько песен о тебе еще спою. Не знаю, скольким о любви твоей огромной расскажу, скольких жаждущих придвину к алтарю.

Вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву. Ты жизнь моя, моя любовь, мой единственный спаситель дорогой. Если даст Господь овец в загоне развести, и если вдруг овец не станет ни одной, если виноградник мой вовсю начнет цвести, но обильный цвет окажется пустой, если солнце вдруг начнет садиться на восток, ну а звезды разлетятся кто куда, не беда, только б не остыть. Вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву. Ты жизнь моя, моя любовь, мой единственный спаситель.

слово «рис» у многих из нас ассоциируется либо с ароматным пловом, либо с молочной кашей. Возможно, кто-то даже добавит, что это распространенная злаковая культура. Скажите, а что вы еще знаете о рисе и что бы хотели узнать? Хотите узнать секреты его приготовления? А чем полезен каждый из сортов? Этой и другой интересной информацией мы хотим сегодня поделиться с вами, дорогие друзья. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как растет рис? Например, жители Индии, Вьетнама и Таиланда, которые возделывают его уже на протяжении нескольких тысячелетий, знают не понаслышке, что это не только трудоемкий, но и невероятно красивый процесс. Представьте себе обширные плантации, обильно залитые водой, и прямо из воды пробиваются зеленые побеги, которые за время созревания могут достигать высотой до 1,5 метра. Наверху каждого стебля развивается несколько колосков, которые прикрываются цветками. И в каждом цветке зарождается рисовое семя. Чудесно, не правда ли? Кстати, в тропических странах с влажным климатом традиционно при выращивании риса не употребляют никаких удобрений, так как считают, что с орошаемой водой приносится достаточное количество питательных материалов. Вот так растет рис, ценный для нашего организма злак, который классифицируется по разным признакам и в том числе по цвету. Оказывается, рис бывает не только белым, но и бурым, коричневым, красным и даже черным. И каждый из этих видов полезен по-своему. Белый рис, к примеру, хорош для кишечника. Он снимает в нем воспалительные процессы и выводит токсины. Также он полезен при заболеваниях почек, потому как способен очищать организм от излишней жидкости и соли. Бурый рис прекрасно восстанавливает организм после затяжных болезней. Если вы, например, недавно перенесли пневмонию или бронхит, то вам обязательно нужно включить его в свой рацион для дальнейшего укрепления иммунитета. Также этот вид риса полезен при сердечных недугах, потому как его прием благотворно влияет на работу жизненно важного органа – и к тому же понижает уровень холестерина. Коричневый рис улучшает работу эндокринной и нервной системы, так как содержит много витаминов группы В, а также укрепляет наши кости. Красный рис является настоящим источником сил и энергии. Известно, что еще в Древнем Китае его давали воинам во времена нашествий и сражений, считая, что он делает их более выносливыми и храбрыми. А каша, приготовленная из красного риса, помогала при отравлениях, потому как могла очистить пораженный организм от ядовитых веществ. Ну а черный рис, или еще его называют диким, идеально подходит для тех, кто желает похудеть, так как среди прочих цветовых сортов риса его калорийность самая низкая. Не зря современные девушки, участвующие в конкурсах красоты, для достижения успеха включают в свое меню именно этот сорт риса. Итак, узнав о пользе каждого из сортов, вы можете смело выбирать тот, который больше вам подходит, в зависимости от ваших потребностей и ожиданий. А теперь мы поговорим о приготовлении риса. Знаете ли вы, что любой из его сортов может стать истинным деликатесом на вашем столе, если его правильно приготовить? При этом он будет источать чудесный естественный аромат, обладать неповторимым вкусом и выглядеть просто потрясающе. Во всяком случае, нас уверяют в этом индийские кулинары, которые привыкли в

включать блюда из риса в свои ежедневные меню и давно изучили все его тонкости. Хотите узнать их секреты? Тогда слушайте. Начинать надо с правильной промывки. Для того, чтобы крупа стала чистой, нужно брать ее по горстке и перетирать между пальцами и ладонью под струей холодной воды несколько раз. Утомительно, но оно того стоит. Далее, чтобы рис получился рассыпчатым, сначала его нужно заливать кипятком и пропаривать, а потом уже варить примерно 10 минут на слабом огне, обязательно накрыв крышкой и не перемешивая. Чтобы рис приобрел изысканный вкус, перед варкой его немного поджаривают на сливочном масле и добавляют в небольших количествах куркуму. Эту технологию восточные кулинары используют для приготовления изумительных блюд из сорта риса басмати. Попробуйте, может и вам понравится. Ну а накладывать порцию рекомендуется только деревянной ложкой, чтобы не повредить рисинки и не испортить их внешний вид. Ценные советы, не правда ли? Непременно возьмем их себе на заметку. И напоследок еще одна важная информация. К сожалению, сегодня на прилавках магазинов встречаются аналоги риса, изготовленные искусственным путем, которые при употреблении не только не принесут нашему организму никакой пользы, но и, напротив, лишь навредят. При покупке этого продукта обращайте внимание на торговую марку, на страну производителя, на общий внешний вид и одинаковую форму зерен. После покупки рис можно проверить на натуральность, используя следующие приемы. Если замочить рис, выращенный естественным путем, он опустится на дно емкости. Искусственный, как более легкий, будет плавать на поверхности воды. Если попытаться растолочь зернышки, то настоящий злак превратится в белую муку. Подделка же будет иметь желтоватый оттенок. Если оставить сваренный рис в теплом месте на пару дней, то настоящий рис начнет покрываться плесенью, в то время как искусственный будет выглядеть довольно свежим. Конечно, покупая тот или иной продукт, мы рассчитываем на то, чтобы его скорее приготовить. В этом случае запланируйте покупку риса заранее и испробуйте эти методы на горстке крупы, чтобы уж точно не было сомнений. Бог научил человека выращивать рис под открытым небом и теплым солнышком, среди глубоководных рек и прочей растительности. И все это было устроено им для нашей же пользы. Включайте этот природный злак в рацион своего питания и будьте здоровы!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Считается, что взрослый человек с хорошим здоровьем может переболеть респираторной инфекцией до 4 раз в год. Если же заражение происходит чаще, протекают тяжело, растягиваясь на недели, то можно говорить об ослаблении защитных сил организма. Что делать? Как поднять иммунитет? Могут ли в этом случае нам помочь лекарства? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас на повестке дня иммунитет. И какие существуют признаки того, что иммунитет упал?
1: Угу. Ну, достаточно актуальная тема. Можно выделить несколько признаков снижения работы иммунной системы или так называемого иммунного ответа. Это общее вялое самочувствие, повышенная утомляемость, также частое обострение ОРЗ, ОРВИ, когда человек легко заболевает гриппом, например. Часто длительные какие-то вялотекущие болезненные состояния. Или, например, недавно проведенный курс высокодозных антибиотиков или повторный многократный курс антибиотикотерапии за какой-то короткий период времени. Это хронические депрессивные состояния. Их можно перечислять и перечислять. Это сниженные показатели клинического анализа крови, например, лабораторные какие-то измененные показатели. Все говорит о том, что работа иммунной системы снижена. Сюда можно также отнести еще и аллергические реакции, тоже работа извращенной иммунной системы. Также частое появление бородавок, папиллом, появление герпеса на губах тоже свидетельствует о снижении работы иммунной системы.
0: Очень интересно. Тогда как же мы можем поднять иммунитет? Может быть, есть какие-то лекарства?
1: Но если говорить о вообще всех существующих препаратах для лечения или коррекции, или иммуномодуляции, то они делятся на много-много разных групп.
0: Да, какие это же это группы?
1: Препараты тимуса, это препараты бактерий, это препараты животного происхождения, препараты костные, так называемые костные препараты, растительного происхождения, это чистые синтетические препараты, это препараты группы интерферона, это препараты группы индукторов интерферона. То есть арсенал достаточно широкий на самом деле у этих препаратов. И важно в данном случае правильно подобрать, какой именно препарат следует назначить.
0: А каким способом подбирается лекарство? Ну, я понимаю, что нужно прийти к врачу, но что меня ждет? Допустим, я пришла и говорю, мне кажется, что у меня снижен иммунитет. Меня направят на какие-то анализы, что должен врач узнать, чтобы мне назначить правильный препарат?
1: Ну, назначением модуляторов или корректоров иммунитета занимается врач-аллерголог-иммунолог, которая должна провести ряд исследований, в том числе снять, например, иммунограмму и посмотреть, как конкретные клетки организма себя ведут в какой конкретной ситуации. И только тогда, при необходимости, врач-иммунолог назначает соответствующую терапию. Потому что вообще-то иммунотерапия – это очень серьезный процесс, который для организма может, так сказать, быть в определенном смысле опасным, именно своими отсроченными эффектами. Потому
0: Все
1: что,
0: сложнее.
1: Как говорят, иммунная система – это зверь, которого можно разбудить. И если зверь станет агрессивным, то именно такая агрессивная иммунная система может дать очень непредсказуемые эффекты.
0: Угу. Понятно. Можно ли поднять иммунитет быстро? Прям раз, и чтобы сразу иммунитет заработал как надо?
1: Ну, как говорят врачи-иммунологи, заниматься поднятием или стимулированием иммунной системы вообще запрещено без определенных показаний, потому что никто до конца не знает, как именно поведет себя организм. И дело в том, что пробуждая иммунную систему, мы можем также пробудить и спящую онкологию. То есть это чревато, конечно.
0: Нет, ну, допустим, просто... То есть если я не занимаюсь самолечением, я пришла к врачу, вот могу ли я ожидать, что мой иммунитет поднимется быстро, что мне назначат такие препараты, которые подействуют моментально?
1: Ну, надо понимать, что любой быстрый эффект, он может быть чреват.

0: Если препарат действует очень быстро, значит, он слишком сильно стимулирует, буквально надрывает работу иммунной системы, да, и вопрос, что дальше, понимаете, какие отсроченные эффекты. Ведь дело в том, что тема иммунокорректоров, тема модуляции иммунитета, она еще изучена недостаточно, это практически космическое пространство, и этот вопрос будет изучаться дальше и дальше. И сегодня мы достаточно мало знаем об отсроченных эффектах влияния на иммунную систему. В Европе, например, этот вопрос открытый.
1: Даже так?
0: Конечно.
1: Достаточно ли принимать только лекарственные препараты, чтобы поднять иммунитет? Или нужно что-то еще?
0: Ну, поскольку иммунная система, она работает со всем организмом в целом, это работа всего организма, то для, так сказать, поднятия, любите очень это слово, иммунной системы, нужно применять системный подход. То есть, в первую очередь, это соблюдать режим труда и отдыха. Потому что организм, который не высыпается, который переутомлен, он, конечно, в первую очередь страдает тем, что иммунная система ослаблена. Далее необходимо заниматься физической активностью, проводить закаливающие процедуры, да, правильно питаться, потому что клетки иммунной системы они нуждаются в подпитке, в витаминных веществах, да, чтобы все активно работало, белковые вещества нужны и так далее. Дальше очень сильно подрывает работу иммунной системы хронический стресс и депрессия. Поэтому если вы чувствуете, что какие-то тревожные состояния, чего-то боитесь, переживаете, хронический какой-то стресс, нужно с этим работать, нужно уменьшать влияние стресса на иммунную систему, иначе можно довести себя, так сказать, совсем до больничной койки.
1: Понятно. Как часто можно использовать препараты, поднимающие или стимулирующие иммунитет?
0: Ну, просто так стимулировать иммунную систему тоже недопустимо, потому что никто не знает, что последует за этим. Именно назначением иммунокорректоров занимается врач-иммунолог-аллерголог. И поэтому я всегда настоятельно рекомендую, если вы планируете какую-то иммунотерапию, ну, а вы сами ее не можете планировать без назначения, то есть только под наблюдением врача.
1: Ну нет, а если, например, меня врач уже лечил, да, ну, скажем, интерферонами, да, какими-нибудь. И вот я чихнула, и стоит ли мне тут же снова бежать, чтобы не разболеться, так скажем. И вот при каждом, да, чтобы мне же не хочется болеть, и чтобы мне оставаться здоровой всю зиму, могу ли я, возможно, вообще не навредит ли моему организму то, что я буду бегать и постоянно лечиться именно таким способом, да, чтобы иммунитет свой постоянно держать в тонусе, так скажем.
0: Ну, если вы читали упаковку с интерфероном, то наверняка видели, что интерферон какой? Человеческий, да? Это означает, что клеточки интерферона, которые поступают в организм, они взяты от человека, от донора. И таким образом, постоянно применяя препараты интерферона извне, мы тем самым угнетаем выработку собственного интерферона. Понимаете? Происходит так называемая заместительная терапия. Поэтому каждый раз при любом, так сказать, чихе, принимая этот экзогенный, да, внешний интерферон, вы угнетаете выработку собственного. То есть, собственно, иммунная система начинает снижать свою активность.
1: То есть я не повышаю иммунитет, а наоборот его подавляю таким образом.
0: Да.
1: А как вы относитесь к прививкам? Очень это болезненный вопрос сейчас для многих мамочек и даже для взрослых людей идут споры. Вот как вы лично относитесь?
0: Ну, вопрос вакцинопрофилактики, он действительно очень комплексный и сложный. Но нужно понимать, что существуют прививки календарные, да, и сезонные. Если мы говорим про прививки от гриппа, то это самый безопасный способ профилактики этой инфекции. Поскольку вырабатывается очень устойчивый, надежный ответ иммунной системы, и при соприкосновении с вирусами организм знает их уже в лицо и четко с ними борется. Не нужны никакие препараты, человек просто не заболевает. Или болезнь протекает в очень легкой форме. Говоря о прививках для детей, здесь следует отнестись с осторожностью, поскольку каждый ребенок, он индивидуальный. У каждого ребенка свой индивидуальный иммунный статус. Кому-то прививки показаны, кому-то они противопоказаны. Поэтому врач-терапевт или врач-педиатр, который следит за детьми и назначает им соответствующие прививки, вакцины, да, он обязан посмотреть, можно ли конкретному данному ребенку эту инъекцию осуществить.

0: Но еще раз повторюсь, что вакцина-профилактика – это самый надежный и современный способ профилактики инфекционных заболеваний.
1: Спасибо. Насколько эффективны различные бальзамы на основе трав?
0: Ну, лекарственные растения, они вообще были издревле известны своей, так сказать, эффективностью. Вы имеете в виду бальзамы, кедр, кедровый бальзам, да, для укрепления иммунной системы?
1: Ну, возможно. Ну, по радио вообще, по телевизору много рекламы о разных бальзамах. Там Караваева, вот я слышала, например, бальзам детский, там Витаон, кстати, там пользовалась им. Ну, то есть вот насколько они действительно, стоит ли их иметь и применять, насколько они эффективны?
0: Ну, любые лекарственные препараты назначаются, еще раз говорю, по рекомендации врача. Эти бальзамы, они относятся, кстати, к биологически активным добавкам. Поэтому, если возникает необходимость, можно их попробовать применить для купирования какого-то конкретного случая, воспалительного процесса и так далее. Ну, вот некоторые хвалят эти бальзамы. Но злоупотреблять, конечно, ими не стоит, поскольку лекарственно-растительное сырье, напоминаю, это сильно аллерген. И можно у детей особенно спровоцировать эту аллергическую реакцию, применяя в таком объеме эти бальзамы.
1: Угу. А что вы скажете о настойках? Например, женьшень, лимонник, эхиноцея. Многие используют их в качестве как раз-таки поднятия иммунитета. Вот каково их действие?
0: Угу. Ну, я вот увидел, что у нас здесь представлены, да, экстракт.
1: Да, как раз-таки.
0: Элютерокока.
1: Да.
0: Настойка женьшеня.
1: Ну, их большая масса, конечно.
0: Да, оралия, женьшень, элютерокок, радиола розовая. Это так называемая группа адаптогенов. То есть они помогают организму при неблагоприятных условиях быстро к ним адаптироваться и повысить тонус, повысить переносимость нагрузок, улучшить умственное состояние при повышенных умственных нагрузках и так далее. Но эти адаптогены, они могут вызывать повышение кровяного давления. И людям, страдающим гипертонической болезнью, тоже нужно это учитывать. И они не всем показаны. Вот считают, что элеутерокок, да, это для мужчин, а оралия для женщин, да, радиола тоже для женщин. Женьшень – это мужской, но это согласно китайской медицине. Поэтому данные препараты следует использовать с осторожностью, по инструкции. Но еще раз говорю, что злоупотреблять ими все-таки не стоит. И когда мы для себя решаем, что нам нужно повысить работу иммунной системы, нужно четко понимать, почему мы решили это сделать. Любой врач, аллерголог, иммунолог скажет, что просто так повышать работу иммунной системы не следует, потому что это чревато последствиями.
1: Ну, я так понимаю, что даже чтобы их использовать, нужно, наверное, обратиться к врачу или можно самостоятельно прочитать инструкцию к применению и самому себе назначить это средство, да, какую-либо настойку.
0: Ну, поскольку любой лекарственный препарат,
1: то есть это
0: должен
1: тоже
0: быть
1: лекарственный препарат,
0: назначен врачом, конечно. Угу. И все-таки рекомендуется перед применением любых лекарственных препаратов проконсультироваться со специалистом, потому что эффекты могут быть различные.
1: Угу, понятно. Чтобы учитывать, да, наши
0: знания.
1: Понятно. Такой вопрос. Нас в детстве, наверное, и вас тоже всех кормили рыбьим жиром, чтобы как раз-таки поднять наш иммунитет, чтобы мы не болели. Сейчас это актуально? Сейчас нам это тоже поможет?
0: Знаете, наука развивается, и уже доказали, что в рыбьем жире... Что вот в нем, кстати, действует? Доказали, что в рыбьем жире существуют две жирные полиненасыщенные кислоты, которые как раз и оказывают, да, вот это так называемые омега-3 жирные кислоты. Поэтому существует сегодня большое множество лекарственных форм, содержащих рыбий жир. Это капсулы различные. Много очень заводов занимаются выпуском рыбьего жира. И всегда при выборе именно препарата с рыбьим жиром или биологически активной добавки следует обратить внимание на содержание именно этих кислот. Если их содержание вообще не указано, то есть вероятность, что, скорее всего, рыбий жир, ну, не подвергался всем видам исследования, и никто не знает, сколько их именно там содержится. Вот. Эти омега-3 жирные кислоты улучшают работу кровотока, они выводят холестерин, улучшают работу зрения, улучшают работу мозга. Существует серия работ американских врачей-психиатров, которые доказали положительный эффект именно омега-3 жирных кислот на работу мозга. И существует целая серия клиников,

0: профессора Амана, который занимается восстановлением функций мозга с помощью в том числе и омега-3 жирных кислот. К людям возвращается память, жизнерадостность, появляется сила и так далее. Поэтому, конечно, я не призываю их возвести в какой-то ранг, но и недооценивать тоже не стоит.
1: То есть, несмотря на то, что сейчас медицина шагнула вперед, рыбий жир остался по-прежнему полезным, и его нужно тоже потреблять.
0: И причем рыбий жир – это натуральный продукт.
1: Это вообще замечательно.
0: Да.
1: Вот это замечательно. А какие мероприятия для укрепления иммунитета используете именно вы? Можете поделиться?
0: Ну, в первую очередь, я стараюсь отдыхать, потому что у нас такой сегодня темп жизни, и организм буквально сдается, да, сдается, и это происходит в конце года, как раз на пике подъема эпидемии гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Угу. Поэтому нужно себя буквально останавливать и брать какой-то день, когда можно просто выспаться. Очень полезно. Дальше
1: то есть целый день, да?
0: Ну, выспаться, то есть отдохнуть, день отдыха.
1: Так, чтобы...
0: Но вообще, конечно, идеальный вариант – это соблюдение режима дня. И в течение недели нужно спать не менее 7-8 часов ежедневно. Тогда организм будет отдохнувшим, и работа иммунной системы будет на должном уровне. Угу. Также лично я стараюсь регулярно пить чистую питьевую воду. Я ее для себя специально готовлю, но это уже отдельная тема.
1: Очень интересно.
0: Да, очень есть секреты в производстве воды. Также обилие овощей и фруктов. Угу. Ну, поскольку у меня нет аллергии на цитрусовые, я любитель цитрусовых, я их покупаю, ввожу тоже, всегда употребляю. Ну и если я чувствую, что вот начинаю заболевать, то я спасаюсь эхиноцеей. Угу. То есть я принимаю ее по схеме 10/20, то есть 10 дней принимаю, 20 дней перерыв. Ну вот лично мне
1: по инструкции, которая...
0: Да, инструкция к препарату.
1: Прилагается, да.
0: Ну это мой просто личный опыт. Поэтому вот. Но
1: здорово.
0: Еще раз хочу подчеркнуть, что любые мероприятия по изменению иммунного статуса необходимо согласовывать с врачом-иммунологом-аллергологом.
1: Угу. Понятно. Может быть, еще какие-нибудь секреты у вас есть? Или это все?
0: Ну, иногда принимаю витамин С, чтобы поддержать, ну, в зависимости от физических нагрузок, шипучая форма витамина С сейчас очень популярна. Можно до 5 дней по 1000 миллиграмм принимать. До 5 дней считается короткий такой курс, который тоже помогает.
1: Угу.
0: Но, в принципе, если в рационе есть квашеная капуста, цитрусовые, есть лимоны, да, и другие кислые овощи, которые содержат в том числе и аскорбиновую кислоту, то этого будет вполне достаточно, чтобы поддержать нормальную работу иммунной системы.
1: Понятно. Значит, в первую очередь это отдых, да, один раз в неделю.
0: Да. И... Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, угу. Оптимизм, позитивный настрой, и ваша иммунная система будет работать на все 100%.
1: Это очень здорово. Спасибо вам большое за такие ответы, за доброжелательность. Очень приятно с вами побеседовать. Надеюсь, что для нас, для всех очень полезно. Мы с вами еще увидимся. Всего вам хорошего.
0: Спасибо.
1: До скорой встречи.
0: Доброго.
1: Подведем итог. Главной задачей иммунной системы является сопротивление чужеродным микроорганизмам. Для хорошей работы иммунной системы придерживайтесь здорового питания, соблюдайте режим сна и отдыха, ведите активный образ жизни, больше гуляйте и ешьте меньше сладкого и жирного. Не применяйте лекарственные препараты, повышающие иммунитет, без консультации с врачом ввиду возможного побочного действия. Будьте здоровы! До новых встреч!

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я уже много лет практикую вегетарианство. И для того, чтобы оно было более питательным, более насыщенным витаминами, микроэлементами, ферментами, я использую, ввожу в свой рацион живые такие продукты. Почему они живые? Это продукты, которые не подверглись термической обработке. И сегодня мы с вами будем готовить живую кашку. На самом деле живую, потому что в ней находятся проростки семян. Мы сегодня используем зеленую гречу, семена подсолнечника, семя кунжута и льна. Для того, чтобы приготовить эти семена, буквально их можно замочить на ночь. И уже утром они готовы для употребления. Потому что гречи достаточно 4 часа для того, чтобы она была готова. Но, конечно, есть другие семена, которые как бы они требуют большей подготовки. Это такие семена, как глазурный овес, глазурный ячмень, пшеница, рожь. Такие семена, естественно, мы проращиваем около 2 дней. То есть мы замачиваем на ночь, промываем вечером, и уже на следующий день, когда они дают маленькие такие росточки, буквально миллиметр-два, то есть это уже семена, которые готовы к употреблению. Но сегодня у нас таких не будет семян, то есть нам достаточно вот таких продуктов, которые очень быстро готовятся. Еще раз повторю, это греча зеленая. Естественно, она должна быть не обжаренная, которую мы привыкли видеть в магазинах. Кунжут. Кунжут – это источник кальция. Также кунжут мы можем менять, например, на мак, потому что мак еще больше имеет кальция в своем составе. Это намного превосходит все молочные продукты. Лен, который имеет омега-3, омега-6 жирные кислоты, которые нам крайне необходимы для работы нервной системы, для хорошей работы нашего мозга. Вот любое семя льна или вот есть семена чио, которые также можно заменять семя льна, они вокруг себя при замачивании образуют слизистые такие шарики. Эта слизь, она очень полезна для нашего кишечника. Она выводит токсины, она заживляет все наши вот какие-то ранки желудочно-кишечного тракта. Поэтому, применяя вот эти продукты в каше, вы получите очень полезную кашку. Также для того, чтобы она была вкусной и сладкой, мы добавим немного кураги и изюма. Сейчас мы начинаем готовить. Мы берем гречу. Вот она у нас замочена была с вечера. Кунжут. Семя подсолнечника. Ну, это тоже очень хороший продукт. Вот, семя льна. Курага тоже замоченная. И изюм. Изюм, конечно, желательно брать необработанный. Такой бывает темно-синий изюм. Он такой немножко тусклый. И немного воды добавляем, чтобы кашка у нас могла сбиться. Буквально достаточно половины стакана, чтобы она не была такой жидкой. Вот. И сейчас мы взбиваем.

Живая каша. Для приготовления одной порции замочить на ночь 2 столовые ложки гречи для проращивания.

0: виду кураги. Соединить все продукты в блендере. Добавить 1 столовую ложку изюма и половину стакана воды. Взбить до однородной массы.
1: Кашу мы готовили всего 1-2 минуты. Поэтому у нас еще есть время добавить очень такой питательный напиток для утра. Это зеленый коктейль. Для зеленого коктейля нам понадобится зелень, любая, какая у вас есть. Но, естественно, она должна быть такого нейтрального вкуса. В данном случае у нас будет салатные листья, шпинат и немного мяты. В то же время, чтобы зелень была вкусной и нам она приятна была, мы добавляем фрукты. Сегодня мы будем добавлять апельсин и банан. Вообще можно добавить любые фрукты, которые вы любите. Груши, киви, виноград, все что угодно. Все, что у вас есть под рукой, вы можете добавлять. Ну, естественно, чтобы это как-то сочеталось. Вот. И сейчас мы начнем наш коктейль. Мы берем зелень. Вот желательно, чтобы ее было немало, потому что она, когда перекручивается, ее уже становится намного меньше. Шпинат добавляем. Шпинат очень хорошо ощелачивает наш организм. Когда наш организм ощелочен, мы, в принципе, уже не подвержены заболеваниям. Ну и буквально 1-2-3 веточки мяты. Вот. Зелень мы положили. Сейчас мы добавим вот банан. Немножко его можно поломать. И апельсин. Апельсин нужно удалить корочку. Делаем мы вот так вот это все. Даже если у вас попадутся семечки, ничего страшного. Они тоже имеют свою питательную ценность. И в хорошем блендере они перекручиваются, и вы их даже не заметите. Вот у нас получается такой очень сочный у нас апельсин. Для того, чтобы зелень перекрутилась, мы добавляем немного воды. Но вообще желательно, чтобы был стакан где-то воды. Блендер мы закрываем. Крышечку. Ставим, чтобы его перекрутить. И вот коктейль наш готов. Вообще, зелень, она очень полезна для нас, потому что она источник хлорофилла, и это также источник как бы гемоглобина. Когда у нас не хватает его, мы можем как можно больше пить зеленых коктейлей. Зеленые коктейли могут быть совершенно из разных трав. Это могут быть и дикорастущие травы, такие как клевер, подорожник, сныть и многие другие листья плодовых деревьев. Главное, чтобы была зелень. Зелень, она придаст вам свежести, энергии и бодрости. Употребляйте зелень каждый день и будьте здоровы!
0: Зеленый коктейль. В блендере соединить пучок листьев салата, пучок шпината, несколько веточек мяты, банан и апельсин. Добавить 1 стакан воды. Взбить до однородной массы.
1: Летом у нас очень много фруктов, ягод, которые нам желательно сохранить, сохранив все витамины. Хотелось бы, чтобы там вообще не присутствовало сахара. Как же это сделать? Это можно сделать с

0: Самым простым способом для этого мы берем любые ягоды, любые, какие у нас есть под рукой, и измельчаем их. Когда уже эта масса довольно-таки однородная, мы выкладываем ее на противень. Я обычно сушу на дегидраторе. Это такая сушилка, которую можно сушить при температуре 42 градуса. Мы выкладываем вот на такой коврик и размазываем. Вообще, чем хорош этот способ? Здесь не нужны никакие дополнительные консерванты. То есть не нужен сахар. И мы не подвергаем термической обработке этот продукт. То есть там сохраняются все витамины. Эти ягоды мы готовим в течение 10-12 часов. Это зависит от того, какие ягоды. И в то же время мы ставим температуру не более 42-45 градусов, потому что это оптимальная температура, при которой сохраняются ферменты продукта. Какие ягоды мы можем готовить? Я лично готовлю все, что у меня растет в огороде. Это клубника, малина, черная смородина. Ну, чернику, конечно, я собираю в лесу. Вот. И эти лавашики, они обычно высыхают вот уже такой формы, приобретают вот такие сухие, совершенно очень легко снимаются с противня. Можно также готовить их в духовке при минимальной температуре. Но желательно смазывать противень немножко маслом каким-то растительным. А потом я их скручиваю такими трубочками. Это получаются такие полезные сладости, которые очень полезны и детям, и взрослым. Они сохраняют свои ароматы. Аромат точно такой же, как у свежих ягод. И в то же время есть варианты, когда у нас очень много яблок, мы можем на основе яблок перекручивать любые фрукты, любые ягоды. И это как основа, она будет тоже очень придавать приятный вкус. Так что будьте здоровы и счастливы.
1: Ягодные лавашики. Любые ягоды, фрукты или их сочетание взбить блендером до пюреобразной массы. Тонким слоем размазать по специальному коврику или по смазанному растительным маслом противень. Подсушить при температуре около 42 градусов в течение 10-12 часов. Разрезать на пластинки, свернуть трубочкой.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. Сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке грудных мышц. Но если у вас есть какие-либо ограничения или заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. Поэтому эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Прежде чем мы начнем тренировать грудные мышцы, нам нужно размять наши плечи. Поможет нам в этом резинка. Повторяем. Большой палец вверх, руки прямые. Поднимаем на уровне лица и разводим, выворачиваем руки.

Руки прямые. Хорошо. Выполняя это упражнение, делаем 3 подхода по 7-12 повторений. Начиная нашу тренировку, в первую очередь мы начнем с брусьев. Когда мы встаем на брусья, в верхней точке мы округляем спину. И брусья для тренировки грудных мышц должны быть широкими.

Округляем спину. Хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится резинка. Цепляем ее к низу. Берем равномерно, чтобы у нас была нагрузка равномерной. Прямые у нас руки и сводим их на уровне лица. Напрягаем нашу грудь в момент сжатия. Фиксируем. Пожалуйста, Армен. Руки прямые. Угу, хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Переходим к следующему упражнению. И нам тоже понадобится резинка. Берем также равномерно. Ладони наши вверх. Руки прямые. И сводим. В верхней точке, чуть выше лица, в этой точке мы напрягаем наши грудные мышцы. Фиксируем. Равномерно. Прямые руки. Ладони кверху. В верхней точке фиксируем, напрягаем мышцы груди. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Следующее упражнение – алмазные отжимания. Соединяем наши руки в форме треугольника. Суть этого упражнения – как будто мы продавливаем что-то, напрягая грудные мышцы. Отжимаемся как бы от живота. В верхней точке напрягаем и фиксируем грудные мышцы. Пожалуйста, Армен. Угу. Заводим чуть-чуть вперед. Вперед заваливаемся. Угу, хорошо. Фиксируем в верхней точке мышцы груди. Также это упражнение выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо? Альтернативой этого упражнения можно использовать возвышенность. Ставим также руки и отжимаемся от живота, как бы вверх. В верхней точке фиксируем мышцы груди. Возвышенность может быть ниже и еще ниже. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится платформа для отжиманий. Выбираем позицию грудь. Руки вывернуты у нас. Опускаемся, чтобы наша грудь была на уровне платформы. Поднимаемся. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы.

следующем упражнении мы также используем платформу для отжиманий. Только меняем положение. Ладони вовнутрь. Также грудь на уровне платформы. Делаем полное отжимание. Верхние точки фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. И еще один вид отжиманий со сменой положения на платформе.

Раз, два, три. Верхние точки не забываем фиксировать и напрягать грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Завершая нашу тренировку, нам нужно растянуть грудные мышцы. Мы сделаем заминку. Используем для этого трубу. Встаем и протягиваем наши грудные мышцы. Растягиваем их. Также следующую руку. Растягиваем грудные мышцы. Хорошо. Когда мы почувствовали, что наши грудные мышцы растянулись, мы завершаем заминку. И завершая нашу тренировку, хочу пригласить вас на нашу следующую заключительную встречу, где мы прокачаем мышцы трицепса. А также я предоставлю вам программу трехдневной тренировки на неделю. Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, мы вновь рады приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы продолжаем очень интересную тему о том, как обрести Евангелие. И закончили мы в прошлый раз на покаянии. Еще раз, Виталий Иванович, могли бы вы напомнить, что это такое покаяние?
1: Согласно терминологии, которая используется в подлиннике апостольских писаний на греческом языке, покаяние метаноя – это изменение разума, дословно, изменение мировоззрения. Человек начинает смотреть на мир так, как Господь смотрит, сквозь призму Божьей истины, по мере того,

0: того, как он принимает открывающуюся ему истину Слова Божия, верой делает это частью своего мировоззрения. Таким образом происходит замена неверных понятий верными. Вот это и есть покаяние, изменение мировоззрения. И вот когда человек начинает теперь оценивать свою жизнь мерками Божьей правды, он обнаруживает, что многое неладно.
1: В его жизни.
0: В его жизни, в его словах, в поступках и в мировоззрении. Он начинает отождествлять, выявлять неправильные мысли, неправильные слова, неправильные дела свои. И вот тогда появляется вопрос, что с этим несоответствием делать? Да. Вот это момент, на котором человек осознает себя грешником, нарушителем Божьей воли, Божьей истины, Божьего закона. И в Священном Писании есть благая весть для таковых. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: Тут уже не о покаянии, а об исповедании греха речь идет.
0: Следующий этап – это исповедание.
1: Для многих людей, с кем я общался, это тождественное понятие. Покаяться, исповедаться. Угу. А все-таки разница здесь видна, да?
0: В подлиннике здесь используется греческий термин «homologeo». И дословное значение – говорить так же, как. Говорить в соответствии с чем-то. Угу. И в данном случае – в соответствии с Божьей истиной. Именно когда во свете Божьей правды человек осознает себя нарушителем, грешником, то он теперь должен это озвучить. То есть исповедовать надо. Давайте посмотрим повнимательнее на этот стих. Первый вопрос. Значит, что значит само действие исповедовать? Исходя из термина в синодальном переводе, корневая основа поведать, да, рассказать, то есть сделать известным, озвучить. В оригинале точно так же. Это именно плод уст. Так? Это должно вслух прозвучать. Во-вторых, слово «грехи» здесь дано именно во множественном числе. Мы исповедуем не греховность свою, не «прости меня грешного», так? А «прости мои грехи». Это означает поименное перечисление грехов. Речь идет о том, что человек, вот применяя ту меру Божьей истины, которая ему открылась, он какую-то часть своей жизни начинает оценивать как несоответствующую воле Божьей. И вот все, что стало понятным как нарушение, оно должно быть озвучено.
1: Господи, то есть то, что стало понятным именно. Если он какой-то грех не вспомнил или не пришел ему на ум, и, может быть, он никогда ему так и не вспомнится, в этом проблем нет, да? Он, это грех неведения, он, и Бог его автоматически
0: Господь не вменяет этот грех ему, и он, естественно, в нем не сможет покаяться.
1: Но если стало открыто, Дух Святой обличил в каком-то грехе, то обязательно нужно сказать. Но, может, человек не хочет вслух говорить, стесняется он, допустим, не хочет, чтобы люди об этом знали. Да и нужно ли каким-то людям, другим, знать о том, что вот он в чем-то согрешил? Зачем вслух? Почему вслух? И нужно ли, если вслух, то обязательно громко так, чтобы кто-то слышал? Или достаточно вслух, но тихонечко?
0: Мы должны помнить, что как у нас шла речь в беседе, посвященной нужде в Евангелии, когда мы открывали Библию и задавали вопрос о том, что произошло во Вселенной, что произошло в истории нашей Земли, что сделало нас грешниками и что определило нашу нужду в Спасителе. Мы тогда выяснили, что речь здесь идет не только о Боге. В борьбе между добром и злом вовлечены духовные силы. Дьявол, который является изначальным источником зла, он и держит нас в рабстве в результате этого зла. Потому, когда человек осознал, что в чем-то он волю Божью нарушил, ему очень важно, исповедуя этот грех вслух, сделать именно так, чтобы не только Бог услышал, потому что Бог знает наши мысли, Бог знает слово наше, прежде чем оно у нас на языке есть. Человеку важно, чтобы это духовный мир услышал, чтобы ангелы услышали, дьявол, бесы, демоны, злые нечистые духи, чтобы это услышали, потому что это является способом отказа от

0: отречение от этого греха. То есть, согласно Библии, только Бог мысли читает. Неоднократно в Священном Писании говорится, ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. И сердце в Библии – это разум. Так? Так вот, исповедание важно для самого человека. Одно дело, когда мы вот что-то в мыслях, допустим, приведем иллюстрацию, вы что-то планируете, и это такая вот мечта розовая в сознании, а потом начинаете об этом кому-то рассказывать. И когда человек начинает рассказывать, он сам себя начинает слышать и понимает, что какую-то глупость он вообще сочинил в своей голове. То есть, когда слышишь сам себя, это способ осознать новую меру реальности того, что происходит. То есть, для самого человека это важно. Во-вторых, это важно для духовного мира. То есть, дьявол должен услышать, он мысли не читает, он должен услышать, что человек от этого греха отказывается. И тогда дьявол вот на эту меру теряет свою власть над человеком. Поэтому это обязательно нужно вслух произнести. Но людям, которые не были соучастником этого греха или которые не были этим грехом как-то повреждены, если это не был грех против человека, то, естественно, никому из людей об этом знать не нужно.
1: То есть вслух не обязательно громко, это достаточно...
0: Достаточно шепотом.
1: Шепотом в молитвенной комнате, либо где-то в том месте, где совершаешь молитву. В молитве это прошептать.
0: Хотя бы. Ну, озвучить с какой-то мерой звука. Да? Шепот – это все равно звук. Все равно это слышимая речь. И это исповедание, конечно же, происходит в молитве. В книге «Деяния апостолов» в 8 главе, в стихах 22 и 23, апостолы говорят человеку, который нарушил волю Божию, говорят, вот, молись, чтобы отпустился тебе грех твой. Итак, исповедание грехов – это реакция человека на Божью истину, принятую верой, когда в отношении вот этой истины Божьей изменилось мировоззрение, человек теперь провозглашает, Господи, вот в этом и в этом и в этом виноват. Что дальше? Как дальше развивается духовный опыт? Говоря об исповедании с использованием того же самого термина «homologeo», мы встречаем в Священном Писании еще один аспект этого исповедания.
1: Не только грехи, значит, нужно исповедовать, а еще что-то, да?
0: Да, давайте посмотрим на послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. На этом основании Бог начинает действовать.
1: То есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
0: лжи. Да. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
1: Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
0: Может ли человек произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Когда человек, допустим, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех. Римлянам 10 глава, стихи 9, 10 и 13.
1: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: Это то, что называется исповеданием веры, провозглашением веры вслух. И оно является спасительным. Да? Если сердцем веруешь, то есть, говоря современным языком, умом
1: сознаешь,
0: принимаешь, да, то нужно теперь это вслух заявить. Вслух заявить. Чего бы это ни касалось. Здесь сказано веровать, исповедовать Иисуса Господом,
1: что Бог воскресил
0: его из мертвых. Да? Но вот перед этим в 8 стихе сказано, но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. То есть все, что проповедано пророками, апостолами, все, что составляет собой истину Священного Писания, все вот этот человек, принимая, должен озвучить и сказать «верую в Бога

0: Отца, Сына и Святого Духа, верую в спасение Бога и так далее. То есть все, что представляет собой предмет веры, необходимо озвучить. И одна из целей – та же самая. Сказано в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в стихах 32 и 33, о причине значимости исповедания веры вслух следующее. Матфея, 10 глава, стихи 32 и 33. «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Вот обратите внимание на аудиторию. Угу. Да? То есть исповедь человека дает право Иисусу Христу исповедовать Его, да, имя этого человека перед Отцом Небесным. В параллельном Евангелии перед Отцом Небесным и ангелами Его. То есть это вновь вот эта духовная аудитория. В духовном мире должно быть засвидетельствовано, что человек теперь вот принял эту Божью истину. И это важно и для ангелов Божьих, и, как мы упоминали ранее, для ангелов сатаны. Потому что Богу нужны, говоря вот юридическим языком, нужны легальные основания.
1: Чтобы человека спасать.
0: Чтобы человека спасать. Потому что то, о чем мы говорили в самом начале наших бесед, свобода воли в великой борьбе является незыблемым фактором. И потому в конечном итоге от того, что человек скажет, что он заявит, на этом основании Бог начинает действовать. В послании к евреям Иисус Христос назван первосвященником исповедания нашего. Угу. И снова то же самое слово, хомологео. Не в смысле первосвященником, в которого мы верим, а именно в отношении которого мы заявляем. То есть вот наше исповедание веры, равно как исповедание грехов, оно дает основание Иисусу Христу начинать совершать свое служение ради нас.
1: Против воли Бог никого спасать не будет и не может, да, и не спасает.
0: И дьявол бы ему не дал. Мы должны всегда помнить вот эту картину, которая у нас открыта в 3 главе Захарии, пророка, когда дьявол противодействует, если есть какая-то причина. Mm-hmm. В книге Откровения он назван клеветником братьев наших. Но слово «клеветник» в данном случае не до конца уместно, потому что в оригинале используется термин «категор», который означает «противодействующий», «противник». То есть в Божьем присутствии клеветать невозможно. Так, уже после Голгофской жертвы дьявол единственное, что может делать, указывать на реальные наши согрешения.
1: Ну, то есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
0: во лжи. Да, да. И жертва Христа, что касается характера Божия, уже на все вопросы ответила для небожителей. Именно в том контексте говорится «веселитесь небеса». Да, потому что кровь Агнца пролита. Вот. Но по-прежнему дьявол, если человек согрешил и этот грех не признает, если он веру свою не исповедует, то дьявол сохраняет власть, определенную меру власти над человеком. И вот это исповедание веры вслух, вот это заявление о принятии человеком Божьей истины является основанием, на котором Иисус Христос теперь прилагает спасительные результаты своей голгофской жертвы к этому человеку, и он может ходатайствовать за него, может совершать ходатайственное служение. И вот здесь, когда мы говорим об исповедании веры, здесь перед нами еще один тест. Вновь, как мы упоминали в минувшей беседе, некоторые заявления Священного Писания грешным человеком воспринимаются как какие-то слишком такие, слишком хорошие, слишком экстравагантные. И вот именно вера требуется для того, чтобы быть в состоянии это озвучить. Давайте приведем несколько примеров. Вот, например, говорится в послании к Римлянам 6 главе в 11 стихе, Римлянам 6 глава, 11 стих, вот такое заявление. Римлянам 6:11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Угу. Это удивительное заявление. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
1: Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
0: Несмотря на то, что мы по-прежнему живем в греховной природе. Вот в этом принцип веры. И если это написано о нас, а написано это о тех, кто

0: вошел в заветные отношения с Иисусом Христом, а тех, кто крестился, кто отождествился с Ним. О крещении мы должны сегодня чуть будем подробнее поговорить. Так вот, для них вот это является реальностью. Вы почитайте себя мертвыми для греха, потому человек должен быть в состоянии сказать: «Я мертв для греха, но жив для праведности». Вот это исповедание веры является способом узнать, в действительности ли человек в это верит или нет. Потому что это сказать, чтобы быть в состоянии это сказать. В это необходимо истинно поверить. И здесь очень важно вновь отметить, что мы не мечтатели. Мы просто повторяем, мы веру и принимаем то, что Христос о нас уже сказал, что Бог во Христе о нас уже объявил. И вот если нечто сказано, то мы это просто принимаем и озвучиваем. Или еще, например, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «А Христос за всех умер». И далее: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Во Христе Иисусе те, кто во Христе, они есть новое творение.
1: Несмотря на то, что еще и тела не преобразованы, да, но мы уже себя мыслим как новое творение.
0: Во Христе Иисусе. Христе. Потому вот проверкой веры, подлинности веры будет вот этот вопрос. Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Это не какое-то бахвальство, это не какое-то хвастовство. «Я новое творение во Христе Иисусе. Не сам я по себе, а именно в том, что Христос для меня».
1: Не благодаря своим каким-то заслугам или потугам, да, а благодаря тому, что сделал Господь.
0: Но когда я произношу это исповедание веры, Бог дает, Бог получает, скорее, право это соделывать реальностью. Дело в том, что вот это исповедание веры в Библии представлено как чудесный механизм, открывающий ресурсы Божьи, открывающий двери для Божьей силы, для ее демонстрации
1: чтобы
0: в нашей жизни.
1: Проявлялось то,
0: чтобы вот это становилось все более и более реальностью. Вот что написано об этом в первом послании Иоанна в 4 главе, в стихах с 14 по 16. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи с 14 по 16. И мы видели
1: и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Вот здесь снова слово, которое мы изучаем сегодня, вот в этой части беседы, исповедовать, homologeo. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, это вот одна из истин, которые открыты в Священном Писании. Смотрите, что происходит. В том пребывает Бог.
1: Да, что это значит? Мы говорили о том, что мы во Христе, а тут сказано, что теперь Христос или Бог в нас. Да. Что это означает?
0: Это означает, что на основании вот этого нашего заявления, которое является исповеданием веры, Бог имеет право в нас поселиться.
1: В каком смысле?
0: Господь есть Дух, и Дух Святой наполняет мысли человека, само естество человека, и начинает этого человека преобразовывать, или продолжает, если угодно, его преобразовывать. То есть этот отрывочек вкупе с другими открывает, что исповедание, оно начинает задействовать реальные духовные механизмы. Это не просто, знаете, аффирмация какая-то, так? Когда я исповедую нечто, что соответствует истине Слова Божия, и говорю, я верую, и дальше идет вот заявление того, во что я верю,
1: то эта вера к реальному приводит изменения.
0: Эта вера дает Богу право теперь вот во мне производить преобразование. Еще раз, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Вот это соединение происходит божественного и человеческого. И в результате Господь может творить человека и возвращать ему вот тот утерянный некогда образ Божий. Еще на эту тему второе послание Петра, уже другой апостол, да, пишет. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4.
1: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми

0: Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью.
1: Очень насыщенный текст. Да. Давайте обратим внимание на драгоценные обетования. Это вот то, что Господь обещал сделать. Сказано, мы через них, через вот эти обетования, через эти Божьи слова, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества. Когда человек принимает Божьи слова, Божьи обетования, Божью истину и их верою озвучивает, он этим становится причастником божеского естества, и этим он удаляется от растления похотью. Mm-hmm. То есть исповедание веры является важнейшим механизмом в духовном созревании, в духовном опыте, в опыте преобразования. Mm-hmm. Итак, мы говорили о научении, вере, покаяние, то есть преобразование мировоззрения. Дальше об исповедании грехов.
0: Об исповедании веры.
1: Что дальше? Священное Писание открывает нам в книге Деяний апостолов в 3 главе в 19 стихе следующую очень важную, но часто пренебрегаемую истину. Деяния 3:19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Покаяние, изменение мировоззрения, а обращение, вновь в русском языке это часто используется как синонимы, да?
0: Ну,
1: покаяние,
0: да.
1: Раскаяние,
0: покайтесь,
1: исповедение.
0: Покайтесь, то есть оно рядышком стоит.
1: Но в подлиннике это иной термин. У нас глагол «эпистрефо»
0: так
1: в оригинале.
0: В переводе другой термин.
1: Да, и в переводе другой. Вот этот стих совершенно определенно разделяет покаяние и обращение. И покаяться надо. И обратиться надо. Ну, что значит эпистрефу? Это просто повернуться. Угу. То есть человек идет в одном направлении, вот скажем так, вот в общих категориях, уходит от Бога, от его правды, от его истины, от его воли. Эпистрефу – это момент поворота.
0: Ну, метаноя – это тоже поворот, только в сознании. А эпистрефа – это уже на практике, да, поворот?
1: Аминь. Угу. Истинно так. Речь идет о том, что человек, вот, чтобы эпистрефа состоялась, он должен, повернувшись, сделать хотя бы один шаг, хотя бы полшага, хотя бы миллиметр. Но вот уже по направлению к Богу его образ жизни, образ речи и все его естество начинает движение. То есть обращение – это не полное восстановление, к сожалению, полное восстановление осуществится только лишь при втором пришествии Иисуса Христа. Но это начало пути преобразования. Вот. Потому говорится, чтобы загладились грехи, необходимо, чтобы вот это покаяние, которое имело место в жизни человека, оно начало в чем-то проявляться. Mm-hmm. Вот очень хорошо, чуть дальше, в книге Деяний апостолов, в 26 главе, в стихах 20 и 21, об этом сказано. 26 глава, стихи 20 и 21. «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела». Достойные покаяния.
0: Как это? Дела достойные покаяния.
1: То есть, если покаяние – это изменение мировоззрения, когда человек говорит, да, это Божья истина, я теперь в это верю, я ее делаю частью своего мировоззрения, то обращение – это дела достойные этого нового образа мышления.
0: То есть, соответствующие ему, получается.
1: Верно. То есть, когда человек, допустим, ну, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех даже в чем-то мелком. Вот, например, книжицу взял почитать, обещал вернуть, но не вернул. Это кража, это нарушение воли Божьей и так далее. Вот человек начинает постепенно жить образом жизни, который достоин того высокого идеала истины, который человек в свое время принял. Угу. Итак, за исповеданием веры идет обращение. И вот после того, как видны хотя бы начальные плоды, ибо повторим, что это путь длиною в жизнь, путь преобразования, хотя вот хотя бы начальные плоды преобразования видны, человека можно допускать к следующему шагу. Угу. Давайте мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание в первом послании Петра, в 3 главе, в 21 стихе. 1 Петра 3:21. «Так и нам,

0: нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотское, не чистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа.
1: То есть еще и крещение спасительным является. Да,
0: да. Крещение, которое основано на обещании Богу доброй совести. Вот это обещание и есть исповедание веры. Угу. Да, когда человек говорит, я вот в это верю, теперь это принимаю и желаю так жить. Так? Крещение представляет собой обет. Это способ заключения завета с Господом. И надо вспомнить, что когда Иоанн Креститель совершал свое служение, к нему некоторые шли, будучи движимы просто страхом. Да? Сказано, вы надеетесь избежать огня гиены. Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Плод покаяния – это как раз эпистрофе, это обращение, это начатки измененной жизни. Вот когда они видны в человеке, тогда можно знать, что его опыт подлинный, что он не просто, скажем, из страха или из какой-то выгоды это делает. Вот когда это наличествует, тогда человек может быть крещен. Крещение, термин означает погружение, полное погружение в воду. Это способ заявить о своей вере, это способ войти теперь вот уже во взаимоотношения с Господом. Это изменение статуса. И крещение, в свою очередь, открывает дверь для воцерковления, когда человек становится частью не просто общества верующих, но частью конкретной поместной общины, частью тела Христова, где он дальше будет уже возрастать в Господе до дня своей смерти или до дня пришествия Господня.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, я думаю, что у вас возникают вопросы, потому что мы рассматриваем достаточно сложные для понимания темы. С одной стороны, простые, но с другой стороны, в практической жизни у каждого могут возникнуть определенные вопросы, сомнения, может быть. Обязательно пишите нам через наш сайт, заполняя форму. Вы можете звонить по бесплатному телефону. Для всех жителей России этот телефон бесплатный, вы видите его на наших экранах. Поэтому обращайте ваши вопросы, и на каждый из них мы обязательно дадим ответ. Пусть Господь благословит.
0: Он по-прежнему знает, что он грешен, но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством, вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо наоборот
0: самокритичным. Проклят, кто плоть делает своей опорой.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Дар говорения на иных языках, который описан в Библии. Очень интересный и важный вопрос. О нем говорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь приветствуем Александра Камнева. Александр, спасибо за такие интересные подходы к Священному Писанию, за развитие темы, за такую какую-то вот очень логичную выстроенность и за очень многие откровения, которые Господь вам дает. Вы, дорогие друзья, тоже нам об этом пишете, что многие вещи узнаете для себя впервые. Слава Господу! Говорится, что откровение Бога, оно прогрессирует, да? Оно прогрессивное. То есть то, что люди знали о Боге какое-то время назад, оно дополняется все большими и большими знаниями, все большими и большими откровениями.

0: имя Святого Духа. Да?
1: Бог бесконечен.
0: Да, Бог бесконечен. Его можно бесконечно познавать. Да. Лена, вот у нас называется сегодня тема говорения на иных языках, как дар Святого Духа. Как ты вот помнишь, о чем мы говорили на прошлой встрече?
2: Ну да, на прошлой встрече у нас было, мы о Пятидесятнице говорили, и как раз то, что обещал Иисус, да, что Он сказал, что вы примете Духа Святого и будете мне свидетелями. Да,
1: свидетелями.
2: Да, будете мне свидетелями.
0: А давайте напомним, Пятидесятница это когда было? На 50-й день после чего?
2: После воскресения Иисуса Христа.
0: То есть вот ровно через 50 дней произошел праздник Пятидесятницы.
1: Да, если касаться храмовых праздников, это праздник Снопа. То есть мы вот на предыдущей передаче о нем говорили, да, когда Иисус воскресает. То есть это праздник Снопа.
0: Это праздник первых плодов.
1: Первых плодов, да.
0: Когда то есть Иисус первенец из мертвых, да, поэтому это
1: Да.
0: Ага, Лен.
2: Вот, а далее мы уже сказали о том, что вот как раз в день Пятидесятницы, да, произошло что? Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
0: Угу. Как то Дух давал.
1: По сути, это проявление сразу. Первое проявление – это другие языки.
2: Да,
1: вопрос
2: да.
1: зачем?
0: Первое проявление чего?
1: Действие Духа.
0: Того, что сошел
1: вот
0: Дух
1: он
0: Святой.
1: Сошел,
0: да?
1: Да, они исполнились, и Писание же нам говорит, они начали говорить о других языках, о которых раньше не могли разговаривать. Mm-hmm. То есть зачем? Вот. Причем
2: даже
1: сразу пока не ушли.
2: Даже мало того, что говорили, не все ли они галилеяне, да?
1: Да.
2: А мы слышим каждое свое наречие.
1: Да, мы сейчас к этому как раз придем, я просто хочу спросить. Дух давал им. Как Дух давал? То есть Дух, Дух есть желание кому-то что-то дать, да? То есть это вот личность тоже, это третья личность Божества, о которой мы будем
0: то
1: говорить.
0: То есть это не какая-то сила, не какая-то энергия,
1: а, он давал,
0: это личность. Это личность вот триединого Бога.
1: Мы
0: это
1: постоянно будем подчеркивать эту мысль, что у него есть разум, что у него есть все атрибуты личности.
0: Но пытаться вот разложить согласно человеческой логике
1: не получится.
0: И не надо. Ну, Бог... Есть сферы, которые нам непостижимы.
1: Да. Есть предел нашему разуму.
2: Так же, как есть тайна беззакония, так есть и тайна благочестия. Да?
1: Есть, да.
2: И поэтому...
0: Троица относится к этой тайне.
2: К этой тайне. И поэтому нам это не открыто. Тем более мы начинали, когда на первых передачах говорить о том, да, когда Иисус сказал, что «я вам говорю о земном, и вы не понимаете, как вы можете понять, когда я буду говорить вам о небесном».
0: И поэтому он воздерживается очень во многом говорить нам о небесном, чтобы мы не начали фантазировать.
1: Это не нужно для нашего спасения. А то, что нужно для нашего спасения, Иисус вот как раз сделал. Давайте на свадьбе посмотрим. Что там было? Иисус создал такой некий прецедент.
0: Это вот как раз праздник Пятидесятницы, когда они все собрались.
1: Да, некий такой прецедент, когда вдруг такое событие, которого никогда не было. То есть рыбаки там вдруг начали разговаривать на разных языках. Посмотрите, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные из всего народа под небом. Да? Это где народ под небом? Это Римская империя. Да? То есть, когда,
0: потому что это был праздник.
1: Да, то есть Моисей повелел три раза в году собираться на три великих праздника. Это Пасха, это вот как раз Пятидесятница и праздник Кущей. Вот это сегодня Пятидесятница, они собрались, да, на Пятидесятницу, и как раз вот произошло это событие. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие его наречием.
0: Это учеников, правильно?
1: Да, слышал учеников, а каждый его наречием, это означает, что он где-то жил там в Римской империи, да, поскольку уже давно жил там, иудеи расселились, они потеряли свой родной язык и, соответственно, говорили на тех языках, на тех наречиях там, где они живут. То есть это их был язык. То есть они, конечно же, говорили там, что-то знали. Но...
0: А какие-нибудь названия этих языков скажете?
2: Ну, вот тут писании, очень много.
0: Лен, прочитаешь?
2: Да. Как мы слышали, каждое собственное наречие, в котором родились, да?

0: парфяне, и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, и Фригии, и Панфилии, и Египта, и части Ликии, прилежащие к Киринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты.
1: Ага. То есть вот это вот все были языки, да.
0: На, и критяне, на которых очень... аравитяне, в общем, не все слышали, каждый на

0: синагогах,
1: не учились, да.
0: Ну, не получали там какие-то знания языков. Я не знаю, в каких местах тогда вот преподавались другие языки. И вдруг эти люди, которые не учились этому, они стали говорить вот на разных языках.
1: Да.
0: А что ведь они стали говорить? Они же ведь не стали просто говорить: «Привет, как дела?»
1: А вот мы сейчас как раз это разбираемся. Да? Просто давайте на реакцию посмотрим, чего хотел добиться Бог. Смотрите, следующий слайд, да, это 7, 8, 12 стихи. «Все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли из Галилеи приехали?» Да. А ведь, знаете, они же в Галилее, там свой язык на самом деле. Там это арамейский, да, арамейский галилейский. То есть он язык арамейский, наречие галилейское.
0: Ага.
1: Вот почему Петра тогда схватили и говорят: слушай, от тебя и произношение выдают, ты с ними, ты из Галилеи. Да.
0: Ага.
1: Вот. А тут Петр уже может говорить на другом языке совершенно, да. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? И изумлялись все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит? Ну, что это значит?»
0: Интересный слайд вы, Александр, подобрали. Да. То есть вот все по-разному одеты. Это в той местности, в которой они жили, наверное, было так принято.
1: Да, то есть посмотрите. А была другая реакция, посмотрите. То есть два народа, два... Ну, как люди воспринимают, на самом деле, то, что делает Бог. А иные, что там написано?
0: Насмехались,
1: говорили. Они что сделали? Напились сладкого вина, да? Mm-hmm. То есть существовало тогда вино? Существовало. Но как полагалось его пить и использовать?
0: Да? Разбавлять водой.
1: Да, то есть его, количестве. На самом деле, вот почему там на вечере разбавлялся в чаше. Почему? А потому что вино не могло храниться так вот, как...
0: Ну, в том климате. Жарко,
1: да, конечно. Да, то есть его выпаривали, некое такое кашеобразное такое желе, да, которое наподобие нашего варенья, да, вот, которое, естественно, тоже начало бродить.
0: Угу.
1: Вот. И после этого, чтобы превратить его в то, что можно пить, его нужно было вот в чаше туда положить какое-то количество. Причем рекомендовалось сделать так, чтобы оно просто ну, как-то пахло и как-то выглядело. То есть,
0: чуть-чуть
1: ну,
0: порозовело.
1: Да, но
0: то
1: ни
0: есть
1: в коем
0: это
1: случае...
0: не был вот алкоголь для замутнения разума, да?
1: Нет, нет, нет. Это, ну, вы же знаете, что такие напитки, как кефир, там еще что-то такое, содержат там какие-то незначительные доли. Ну, сам наш организм вырабатывает себе незначительные. То есть тут незначительная доля. А что они говорили? Они напились сладкого. Почему сладкого? Значит, туда вот этого желе очень много-много добавили.
0: Концентрированного
1: сока. Вот, правильно, концентрированное, да, получилось. Вот. То есть они просто пьяные, вот, говорили. Потому что настолько резкое изменение в человеке, необычное, и ну, вести они себя стали по-другому совершенно. Да? Но многие это восприняли, как вот якобы они находились под алкогольным опьянением. Но апостол, вот под каким они находились воздействием, смотрите, да. Они не пьяны, как вы думаете.
0: Это Петр им ответил?
1: Это Петр им говорит, да. Уже, это Петр совершенно другой человек.
0: Деяние 2.15.
1: Это не тот импульсивный человек, который говорит Петру, Христу, что я за тебя и на Голгофу, я за тебя и в темницу,
0: и
1: я
0: на крест,
1: и на крест, куда хочешь.
0: Угу.
1: Вот, а потом сам его и предает, да. Нет, здесь он уже движим Духом Святым. Посмотрите, как он все точно, четко, логично, правильно. Говорит, они не пьяны, как вы думаете. Сейчас час дня, да? Третий час дня. Третий
0: это
1: час
0: сколько дня. Примерно времени?
1: Минус 6.
0: А, минус 6. Считать.
1: То есть это третий час, утра. Это 15 часов, минус 6, 9 утра.
2: 9
1: да.
2: часов утра.
1: 9 часов утра, да. Но это есть предреченное пророком Иоилем. То есть посмотрите, к чему ведет Дух Святой нас. К чему? Помните светильник минор, что он еще означает? Это не просто народ Божий, наполненный.
2: Свет миру.
1: Это еще Слово Божие.
2: Да, Слово Божие.
1: Это предреченное пророком Иоилем. И будет то есть пророк Иоилю, да, и будет последний день, говорит Бог, и залью от Духа моего, да? То есть это, оказывается, пророк Иоиль уже давно.
0: В Ветхом Завете.
1: Да, в Ветхом Завете. И залью от Духа, причем, и залью, да, то есть пролью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши. Вот смотрите, есть ли ограничения между мужчиной и женщиной в пророчестве?
0: Нет.
1: Никакого. То есть никакого. Сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши, значит, сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, и в те дни залью от Духа моего. И будут что делать?

0: Пророчествовать.
1: А вот обязательно ли пророчествовать означает предрекать будущее?
2: Нет.
1: Или это вот в библейском смысле что такое пророчествовать?
2: Ну, давайте помним Саула, да, и Саул его пророк. Когда он стал пророком? Когда его пророк, нет, когда его пророк помазал символически, да, это елем, на него сошел Дух Святой, он стал пророком, и он шел и встретил сон пророк, то есть собрание пророков, которые что делали там? Пели, играли, то есть пророчество...
1: Прославляли Бога.
2: Прославляли Бога, то есть кто такой пророк? Давид по себя так писал. Вот последние слова Давида, царя израильского, сладкого певца и пророка. То есть,
1: Божьего.
2: Да, угу. В устах моих слово Бога.
1: Угу. То есть тот, в чьих устах слово Бога...
2: Или тот, кто действует под воздействием
1: Духа Святого. Да, вдохновленное Духом Святым.
2: Что-то делает для этого, для
1: это
2: Бога.
1: Это пророчество.
2: Да. Что-то хочет этим сказать. Что-то, то есть это весть для окружающих через пророка. Угу.
1: Но это обязательно Духом Святым, когда вдохновлен.
2: Конечно, Духом
0: да?
2: Святым.
0: Да, это действие Духа Святого. Как
2: да,
0: раз
2: мы еще
0: написано,
2: научимся
0: так.
2: различать духи на основании Священного Писания. Угу. То есть есть же Дух Святой, а есть Дух какой?
1: Нечистый.
2: Нечистый Дух. То есть это тоже Дух, да, тоже его надо различать. Угу. Вот.
0: Но это тоже дар, развлечение духов.
2: Есть такой, да. И тоже, кстати, этот дар дает Святой Дух.
0: Да.
2: Мы будем это тоже изучать, какие дары дает Святой Дух. Вот есть дар развлечения духов, на самом деле. Угу. Вот такие события у нас происходили в тот момент в Иерусалиме. И давайте с вами поговорим, почему именно дар различных языков на самом деле.
1: Да, что да, это такое?
2: То есть, почему?
0: Ну, мы как раз и говорили о том, что важно пророчествовать, важно нести Слово да. Божье. А для того, чтобы тебя поняли... Да. Люди, к которым ты придешь,
2: языке,
0: да, важно, чтобы разговаривать на их языке.
2: Да, понятно для человека языки,
0: да,
2: понимаете?
0: Да.
1: А то почему есть... тогда вот так многие говорят о том, что этот язык, который вдохновлен Духом Святым, что он может быть и непонятным?
2: Ну, вы видите, здесь...
0: Ну, такого не может быть.
2: Тут как раз обратная ситуация. Люди говорят, мы понимаем их
0: да.
2: на своих, не только языках, а на своих...
0: Наречиях.
2: Мы понимаем их. Вот.
1: То есть библейское говорение на иных языках – это говорение на реальных человеческих языках,
2: конечно.
1: Которое понятно
2: конечно.
1: Носителям да. этих
0: конечно.
1: Языков.
0: Если я разговариваю с тобой, то ты меня должна понимать. А если я буду говорить что-то, то Павел даже, по-моему, где-то пишет, да, что если вы говорите и понимаете только сами себя,
2: да,
0: то вы непонятно.
2: Это неправильно.
1: Но он ведь говорит, говорить. Что вы тогда назидаетесь сами.
2: Да.
1: То есть вот есть
2: если вы
1: такое?
2: Говорите на других языках, то переводите, пожалуйста.
0: Да,
2: чтобы,
0: так, чтобы переводчик
2: да.
0: был.
2: Ага. Обязательно нужно.
1: То есть переводите на реально человеческий
2: язык. Бог не хочет ничего делать, чтобы непонятно было. Бог, например, Бог – это есть откровение, это есть знание, это есть учение. То есть что такое Тора? Тора – это же не только не буквально закон переводится, а поучение. И даже корень этого слова означает еще и свет. То есть, а что такое свет на самом деле?
0: Который освещает.
2: Да, все. А зачем он нам нужен вообще? Освещать.
0: Вот. Ну, чтобы дорогу не потерять.
2: Вот сейчас вот в нашей студии выключится свет, что изменится?
1: Ну,
0: вы нас не увидите.
2: Ничего не изменится, на самом деле. То есть мы будем вот так сидеть, я буду с пультом в руках, да. Вот. Елена Валентиновна будет с Библией в руках и так далее.
0: Но ничего не увидим.
2: На нас будут очки, но мы не будем знать, как все это выглядит. Как только, значит, появляется свет, мы начинаем видеть в истинном свете, как говорится, да, какого цвета, какой формы. Вот, на каком расстоянии, ну и вообще обстановку мы начинаем понимать. Да? То есть вот Бог хочет, чтобы мы все видели в истинном свете.
1: Александр, для вас вот этот вот вопрос говорения на иных языках. Вот остаются какие-то библейские тексты, про которые, вот вы думаете, их можно все-таки двояко понять? Может быть, это разговор на человеческом языке, понятном носителям данного языка, а может быть, это все-таки вот такой способ, вот, не знаю, вот, говорение.
0: Который... То есть общение с Богом
1: да,
0: на этом языке?
1: Который не понятен другим людям.
2: Ну, вы знаете, есть такие моменты в Писании, например, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да, то есть это слышали не все, это слышал Иоанн и несколько человек.
1: Ага.
2: Тому, кому Бог дал слышать.
1: Но они слышали это на своем языке.
2: Отца, да, то есть это несколько эпизодов всего.
1: Угу.
2: И в основном вот это когда отец говорит.
0: И также вот да. света сияет.

0: когда апостол...
1: Когда и преображение, да.
0: Да. Нет, а это я имела в виду, когда Павел
1: да,
0: шел, когда,
1: самое,
0: да,
1: то есть, самое.
0: И этот свет помнит, не да. все видели,
1: не
0: да,
1: все видели,
0: то есть,
1: да.
0: а он от этого света ослеп.
1: Да. Ослеп, да.
0: То есть, вот
1: он
0: тоже...
1: думал, что он очень умный, он все знает,
0: да.
1: вот, а и до конца жизни мучился...
2: То есть говорить Слово Божье нужно для назидания, для да. назидания других.
1: Есть также интересно,
2: и себя.
1: Есть также интересно, в Откровении есть семь громов, что-то проговорили. Но апостолу сказали, ты не пиши, что сказали семь громов. Но мы только, он это указал да, в Откровении, но мы не знаем, что они сказали, эти семь громов. Может, потом узнаем. Может, это откроется в самом последнем.
2: Ну, в общем, было такое, да. что надо читать Священное Писание и все-таки ну, вот не добавлять сверх да, mm-hmm. того, что...
1: Книга кажется. Откровения, последняя книга Священного Писания, как раз заканчивается тем, что я отниму участь в книге жизни от тех, кто что-то добавит.
0: Или убавит.
1: Или убавит, да. Вы понимаете, нельзя к Слову Божьему, чтобы добавлять что-то. Можно сказать, я не знаю. Это лучший вариант.
2: Да, но да. оно откроется да. постепенно.
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: да,
1: вы
2: но
1: можете
2: добавлять,
1: если в это верите. Ага. Даже, может, если это неправда, Бог простит.
2: Ага.
1: Вот. Но если вы точно от себя несете что-то и в это не верите, тогда вы примете осуждение, потому что вы же не можете.
2: Это не опасно говорить, что если вы в это верите, то вы можете добавлять?
1: Нет, вы можете говорить, комментировать.
2: А, вот вы можете вот говорить про то, во что вы
1: да,
2: верите.
1: Да, Писание нельзя дописывать, это невозможно. Ага. Это невозможно. Писание, оно же, вы знаете, как переписывались, как работали книжники?
0: Да, да очень есть, скрупулезно.
1: Да,
0: считая, подсчитывая каждую буковку.
1: Каждую буковку, считая в каждой строчечке, сколько букв.
2: И, по-моему, они и даже молились потом, перед написанием
1: еще,
2: каждой
1: конечно.
2: Буквы.
1: Конечно. Вот. Потом, значит, сколько там вообще в свитке букв, надо все было сосчитать.
2: Угу.
1: Это сейчас так называемые контрольные суммы есть, когда передаются данные там. В интернет, да?
2: Угу.
1: Вот как их проверить, правильно они передались или нет? Есть контрольная сумма, то есть вот, соответственно, угу. значит, все передалось правильно. Поэтому ничего нельзя не добавлять, не это самое, не убавлять. За это ответственный Святой Дух, на самом
2: да.
1: деле, чтобы угу. вы правильно все понимали в Священном Писании.
2: Угу. Да. Ну что же, очень-очень интересно. Мы еще про говорение на языках продолжим или дальше будем?
1: Да, мы будем постоянно его касаться, потому что ага. там у нас тема дальше смежная, как говорится.
0: Ага. Проповедь Евангелия.
2: Да. Ну, да. очень интересно. Да. да, проповедь Евангелия. Вот об этом мы говорим, что Дух нам дает провещевать, потому что то, что нам открыто, мы не имеем права держать в себе. Мы должны нести это другим людям, да, потому что это свет,
1: да.
2: который должен распространяться по миру. Это свет Христа. Ну что ж, спасибо большое, что вы с нами. Мы ждем следующей встречи. А до тех пор, до свидания.
1: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Природа не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

0: В мире почитаемо высокое происхождение, титул, чистота крови, образование, полученное в ведущих университетах мира. Но гарантируют ли они понимание Божьей истины? Помогает нам в этом разобраться священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы разбираем Евангелие от Иоанна, и у нас сегодня продолжение 8 главы, которую мы читаем в синодальном переводе с 37 по 59 текст. Прочитайте, пожалуйста.
2: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, однако отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять

0: исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
1: Благодарю. Вот если мы смотрим, да, наш отрывок, самый первый в этом, в этой части, называется «О противниках истины». И в самом начале упоминается, что вы семя Авраама. Почему, так скажем, кто, во-первых, да, был такой Авраам, можно ли пояснить это, да, и почему иудеи не говорят, что они потомки Иуды? Почему им так важно было отнести себя к потомкам Авраама?
0: Да, спасибо большое. Авраам считается патриархом народа израильского, тем, с кем Господь заключил завет. Завет о том, что размножит потомство его, как песчинок на море, как звезд на небе. И Господь заключил с ним завет. Позже Господь заключает завет с его сыном Исааком и позже с его сыном Иаковом. И таким образом эти три имени, три поколения являются патриархами народа Израилева. И те обетования, которые Господь даровал Аврааму, Исааку и Иакову, они были даны и всему их народу, всему поколению их, всем их детям, да, так скажем, Израилю. И именно поэтому иудеи, они всегда ссылаются на Авраама, как на того, кто заключил завет с Господом первым. Да? То есть, если мы до этого говорили и вспоминали об Иакове, то свое родство они все-таки начинают с дедушки Иакова, с Авраама.
1: Так, поняла теперь, кто такой Авраам, благодарю. Но вот здесь еще такой момент, да, если мы смотрим в 39 стихе, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. О каких здесь делах идет речь? Можно немножечко пояснить?
0: Да, конечно, мы видим, мы понимаем о том, что, как говорят в простонародье, яблоко от яблоньки недалеко катится, да? То есть что подразумевается? Что ребенок делает дела своих родителей. Он имеет отпечаток своего воспитания, да, своих генов, которые родительские в нем проявляются. И Иисус говорит то же самое. Он говорит о том, что если бы вы были его детьми, то делали бы его дела. И если мы так посмотрим вообще, какие дела делал Авраам, да, то мы понимаем о том, что, во-первых, когда Бог его призвал выйти из дома своего, он откликнулся. Он не стал как-то сопротивляться, говорить о благословении своего дома, но он верою вышел и пошел за Богом. Во-вторых, Авраам, он был послушен Богу, и он не желал убить Бога.

0: Когда Иисус приходит к нему в Дубраве Мамре, ну, в Писании там не написано слово «Иисус», давайте так обозначим сразу, да, это христианство понимает, исследуя Писание, что там среди этих путников был именно Иисус, потому что позже он обращается, как бы Бог Богу обращается, там есть такая вот фраза, да, ну, то есть ряд нюансов, мы сейчас не об этом, но сама суть, когда вот Иисус приходит там в Дубраве к Аврааму в Мамре, то как раз-таки Авраам выходит к нему навстречу, встречает и с глубоким уважением относится. А здесь Иисус, когда приходит в своей, так скажем, ну, во славе своей, если так можно назвать, да, наступает тот день, которого ждал сам Авраам и радостно бы хотел присутствовать в это время явления Бога людям, то они хотят его убить. Подобно дьяволу. И вот мы здесь также находим интересное такое, как описывает Мишна, каков был характер у Авраама. Ну, так. То есть Мишна – это древнееврейские комментарии, так скажем, да?
1: Спасибо.
0: Сборник текстов священных. «Ученики Авраама, отца нашего, обладают добрыми глазами, скромным духом и скромной душой». То есть это говорит о том, чем обладал сам Авраам, по их мнению. И вот Христос им говорит, ну вы по делам своим, вы явно не дети Авраама. То есть настоящие дети – это не те, которые по крови, в данном случае Иисус говорит, да? А важно по делам, чтобы вы были детьми Авраама, потому что вы сфокусировались совершенно не на том.
1: Вы сказали, да, про то, что это потомки, да, это отец. Но дальше в 41-м мы читаем: «Вы делаете дела отца вашего». О каком отце говорит здесь Иисус?
0: Да, если мы чуть дальше читаем, он говорит о том, что отец ваш дьявол, да, если мы читаем отрывок дальше. Но когда Иисус говорит о том, что вы не отца вашего, противоставляет так, то они ему предъявляют о том, что мы не от любодеяния рождены. То есть это можно понять двумя моментами. Первый момент в том, что они пытаются сказать о том, что наш отец Авраам и наша с ним связь не прерывается любодеянием нашей матери, как бы ну, куда-то налево ушла. То есть они про физическое родство могут говорить. А может быть другая ситуация. Здесь они могут намекать на то, что якобы Иисус был рожден от любодеяния, то есть из Назарета. Ну, помните, мы говорили, Назарет был презираем у них. Плюс, когда мы читаем, в принципе, Евангелие синоптическое, то там сказано о том, что Мария забеременела, да, и Иосиф хотел ее оставить, чтобы, ну, так, не мама подавать Иисуса. Виду, ее не позорить. Думал, что она вот любодействовала, но ангел приходит и говорит, не было любодейства, о том, что все чинно, благородно, так должно быть, вот, и ты к ней пока не прикасайся. И здесь как бы, ну, а среди народа-то все равно могло что-то ходить, да, какие-то вот домыслы, еще что-то, либо это просто, знаете, как в современном мире у подростков вот эта вот язвительная форма бывает о том, что, ну, просто обозваться лишь бы, за языком не следят. Может быть, здесь уже была такая агрессия, что они и так это выразили. То есть я не настаиваю на чем-то конкретном, но здесь есть вот несколько вариантов, почему они именно это могли сказать, да, предположений. И мы видим о том, что здесь вот дальше, да, как написано о том, что отец ваш дьявол, да, в 44-м тексте.
1: Если мы смотрим.
0: Кто такой дьявол? Ну, то есть буквально это переводится как клеветник. Если мы будем читать в книге Откровения, то там дается больше синонимов, да, таких характеристик, и которые все относятся к одной персоне. То есть простыми словами все относится как раз-таки к сатане, к противнику Бога, к Люциферу, как его называют, да, в наше время. Тот, который противостал против Бога из-за своей гордости, и ложью своей он поднял это восстание, поэтому он назван отцом лжи, он также обманул Адама с Евой, он также является первым

из-за кого произошло братоубийство, вот это вот, да, то есть он родоначальник греха, он родоначальник лжи. И здесь как раз-таки Христос и говорит о том, что от начала, который был, да, то есть как мы вот с вами читаем, давайте вот немножко вернемся в контекст. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. То есть здесь идет отсылка, как это считается, к первому братоубийству. Каин убил Авеля, да, то есть когда сатана его сподвигнул к этому. И интересно, что сказано вот это вот слово «похоти». Что такое похоти, да? Порой мы понимаем это отчасти, наверное, в одном направлении узком каком-то, но похоти – это вот как раз-таки злые желания, которые характеризуют сатану, дьявола, или это же желания, которые он внушает тем, кто исполняет его приказания, ну, то есть грешникам, так скажем. Вот это здесь названо похотями, да? И мы понимаем, что Люцифер, он не только навлек смерть на Адама с Евой, но он еще ранее навлек эту смерть на своих приспешников ангелов, которых он за собою повел, да, то есть он навлек смертный приговор, как мы читаем об этом в посланиях Петра, вот, и когда он вел в грех наших прародителей, то он навлек, в принципе, смерть на всю человеческую семью, не только на Каина и Авеля, да. И таким образом мы понимаем о том, что дьявол – это как раз-таки вот та личность, которая в Библии также названа Люцифер, древний змей, сатана. Это все вот об одном. И он говорит о его делах. И мы вот сказали, каковы его дела, да. Но если мы с вами еще вспомним о том, что написано в книге Откровения, да, то там есть еще один интересный такой список. То есть Христос говорит о том, что он отец лжи, он эту ложь на небесах посеял, за это он больше не имеет туда доступа с момента смерти Иисуса Христа на кресте. И его дети тоже не будут иметь доступа туда. То есть Христос заявляет об этом вот иудеям, начальством, с которыми он находится в дискуссии. И мы читаем в книге Откровения, что как вот сатана не будет на небе, так и не будут вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. То есть вот это вот дела сатаны. Ну, это маленькая часть, да, в Библии есть очень много примеров, еще больших, более уточненных, но мы понимаем, что это очень актуально для нашего мира сегодня, потому что в нашем мире сегодня очень сильно между собою соединяется христианство и дела сатаны. То есть вроде человек считает себя верующим, но при этом он гадает на картах Таро. Он считает себя верующим, но при этом смотрит про экстрасенсов все время, программы, да. Он считает себя верующим, но при этом ходит к гадалкам. Он считает себя верующим, смотрит гороскопы. Он считает себя верующим, ходит к бабкам с шептуньем лечиться. То есть вот это можно еще раскручивать, раскручивать, раскручивать. И Христос говорит, если бы вы были детьми Бога, то вы делали бы Его дела. А Бог говорит, для меня это мерзость, вот все, что я ранее перечислил, да, то есть здесь всего одно слово есть «чародей», и оно более такое обобщающее, а если мы Библию будем читать, особенно в Ветхом Завете, там такой хороший список, который раскладывает все, что не к Богу обращается, все это язычество, которое невероятно мерзко пред лицом Божьим. Но христиане почему-то это соединяют, и для них это как будто нормально. А Христос говорит, вы не можете служить двум господинам. И, ну, он там, конечно, говорит мамоне, то есть богатству, да. Но идея-то сама остается. Мы не можем служить двум господам никогда. Либо об одном будем не родить, либо о другом. И поэтому это призыв для современного христианина задуматься, а чьи дела вы делаете сегодня. То есть задаться вопросом о том, действительно ли, если я говорю, что я христианин, то я и делаю дела отца моего Господа. Или же я все-таки делаю дела сатаны.

0: Сатаны и иду вот на эти похоти, да, о которых мы говорили сегодня.
1: Да, здорово вы рассказали про то, раскрыли понятие похотей, да, потому что чаще всего мы подразумеваем что-то более узконаправленное. Я так понимаю, что к этому относится и астрология разного рода, да, и любые какие-то дела, которые...
0: Ну, видите, это не то, что к похоти, это к делам относится.
1: Да, к делам.
0: Потому что похоти, если чуть-чуть об этом сказать, то похоти – это то, что проистекает из наших естественных нужд, но оно переходит за рамки нужды и выходит до рамок желания. Ну, то есть, как мы порой привыкли говорить о сексуальной сфере похоти,
1: да?
0: Но мы видим, что, допустим, как та же сексуальная сфера является, с одной стороны, потребностью человека, с другой стороны, это можно извратить, и вот этот вот, так назовем, преизбыток, это уже уходит в похоть, да, в что-то греховное, извращенное от начала, созданное Богом. То же самое с едою это может быть. То есть если человеку еда необходима, но если человек начинает к еде относиться не как к тому, что дает ему силы, энергию, а как что-то такое, вот знаете, культ еды, есть, чтобы есть, или какие-то изыски там дорогие, еще что-то, то это уже тоже похоть, потому что у еды есть определенная, как скажем, задача для нас, и мы не должны ее
1: переходить.
0: Да, вот, переходить эти границы. И так касается, ну, в принципе, любой нашей похоти. То есть это то, что проистекает из естественных нужд, и именно поэтому мы очень часто, очень успешно оправдываем свои похоти, потому что из естественных нужд. Но вот эту границу нужно тоже замечать.
1: Во всем нужен баланс.
0: Да.
1: Вот если мы, Илья Александрович, возвращаемся к 48-му тексту, да, тут иудеи отвечали, сказали ему, неправда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе. Почему они так его называли? Можно ли пояснить?
0: Ну, мы видим о том, что у них повышается этот накал злости на Христа, о том, что он обличает их, потому что, ну, по факту, он их обличил логически. Они же хотят его убить? Хотят. И он это им показывает, но он им показывает то, что это не дела Божьи, и по своей сути, по делам своим, они уже не являются детьми Авраама. Вроде по родству да, а по делам нет. Ну, естественно, это обличает, знаете, это то же самое, что сказать ребенку, что ты приемный. А здесь это еще религиозная сфера, это еще их больше задевает. И мы видим о том, что когда они его обзывают самарянин, то Иисус упускает это. Он отвечает на бесноватого им, а не на самарянина. Почему? Потому что в этом нету ничего зазорного. Оно не было просто достойно даже внимания Иисуса, так как он не считал это оскорблением. Потому что, как мы знаем, Бог нелицеприятен, да? Как у нас написано в Римлянам о том, что Бог не смотрит на лицо. Как у нас написано в Галатам, нет уже ни иудея, ни язычника. И мы понимаем о том, что, в принципе, вот как Лука записал в Деяниях, о том, что «но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». Вот, то есть неважно, какой национальности, к какому народу относится, Христу это неважно, он не лицеприятен, это его дети, и каждый, кто откликается и принимает его, он становится ребенком Божьим, да? Но он обращает внимание на другой момент, который является достаточно оскорбительным.
1: Так.
0: И здесь он его обвиняет о том, что он бесноватый, да? И нечто подобное было в других Евангелиях, когда Христос это очень четко пресек и сказал, что нельзя хулить Духа Святого, потому что он сказал, все прощается, вся хула на Сына прощается, но хула на Духа Святого не будет прощена. Вот. И здесь мы видим, что Иисус тоже говорит о том, что в нем нету беса никакого, да? Он говорит о том, что он чтит отца своего и исполняет дела его.
1: Это мы читаем в 49-м тексте. А также, если мы идем немножечко дальше, мы видим, что, впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. что значит, да, соблюдать слово.

0: И что значит не увидеть смерти вовек?
1: Угу. Мы видим о том, что соблюдение слова, речь идет о том, чему учит Иисус Христос.
0: Угу.
1: Для нас, современных христиан, мы понимаем, что все Писание богодухновенно и полезно, и все является Словом Божьим к нам. Вот это есть для нас Божье Слово. Да? Угу. То есть каноническая Библия, которая имеет в себе 66 книг, угу. да, внутри. Вот это вот и есть для каждого из нас с вами Божье Слово. Угу. Это, так скажем, общепризнанный канон христианский, который все говорят о том, что это действительно Библия, как скажем, есть Слово Божье, это богодухновенное, и угу. это действительно то, что было подлинно записано.
0: Угу.
1: Потому что есть Библия различных вариантов, канонические, неканонические. Но вот если мы посмотрим, да, то на моей сразу написано «каноническое». И каждый человек может таким образом проверить свою Библию, что он читает, потому что существуют книги как второканонические, ну, то есть считаются полезными, но не богодухновенными в полном понимании этого ага, смысла. Ага. Есть апокрифы, это то, что отчасти, не полностью, но относится уже даже к выдумкам, к каким-то вот, ну, вещам, которые могут показать исторические настроения людей, но по факту это будет полная выдумка.
0: Угу.
1: Вот, поэтому здесь нужно быть осторожными тоже, но вот Христос говорит о том, кто соблюдает Слово Мое, и в момент, когда Он это произносит, Uh-huh. то здесь мы можем говорить о слове его, о его учении, во-первых, uh-huh. которое он при жизни дает. Во-вторых, словом его является Ветхий Завет. То есть в каком понимании? Мы знаем о том, что Христос не единожды заявляет «Я есим», то есть «Я uh-huh. тот самый Яхве», «Я uh-huh. тот самый Бог». И таким образом все учение Ветхого Завета, оно также является словом того же Иисуса Христа.
0: Uh-huh.
1: Да? То uh-huh. есть вот это тоже важно понимать и не упускать из своего вида.
0: Uh-huh.
1: Вот. И он говорит о том, что те, кто соблюдают мое слово, то есть те люди, которые... Мы не можем соблюдать слово, не живя искренними отношениями со Христом, потому uh-huh. что иначе для нас это будет тяжестью. Uh-huh. И поэтому мы понимаем, что соблюдающие слово – это те, кто уверовали в Иисуса Христа, последовали за Ним, следуют за Ним, и те, кто вот как раз-таки живут по Слову Ему, то есть соблюдают Его заповеди. Да? Uh-huh. Как Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои».
0: Uh-huh.
1: И вот здесь мы с вами как раз-таки приходим к тому, что не увидят смерти вовек.
0: Да.
1: О чем он говорит? Здесь иудеи его не совсем правильно тоже понимают о смерти, когда он чуть позже говорит Авраама, там, то, что... здесь важно понимать, что Христос говорит не о смерти, которой подлежит и праведник, и неправедник. То есть вот этот сон, как его описывает Библия, да, как мы о Лазаре, когда будем говорить, что он уснул, Христос говорит, не вот этот вот сон и тление в земле, не об этом речь идет, не об этой смерти, а потому что этот сон, каждый пробудится при втором пришествии Иисуса Христа, да, при его славном явлении, и он сказал, будет воскресение и праведных, и неправедных. Поэтому это временное такое разложение наше, временный сон, как Христос называет. Но после этого наступает суд, где будет участь каждого определена. Кто-то для жизни вечной, кто-то на поругание. Да? И мы понимаем о том, что как раз-таки Христос и говорит, не увидит смерти вовек. Речь идет о том втором, то есть не будет второй смерти у этого человека. Он уйдет в вечность. А те, кто не примут Христа, те, кто не последует за Ним, не откликнутся на Его призыв и сегодня здесь, в нашем мире, они, как и праведник, да, здесь умрут. Но когда наступит великий суд при пришествии нашего Господа Иисуса Христа, то их участь будет – это смерть навечно.
0: Угу.
1: То есть исчезновение в небытие.
0: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу. Я думаю, что ваши духовные размышления помогут нашим зрителям найти в этом ответы. Иисус раскрывает истину. Земное происхождение, каким бы оно ни было, не гарантирует рождение свыше. Мы становимся детьми Небесного Отца, когда принимаем Иисуса Христа как вечно сущего. Я есть, кто был, есть и будет всегда.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.

0: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
1: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
0: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
1: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
0: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
1: Она пожалела ребенка и сказала:
2: «Этот ребенок из еврейских детей».
1: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
3: «Госпожа, хотите кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
3: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
1: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
0: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
1: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
0: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
1: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
0: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
1: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
0: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
5: «А ты кто такой?»
6: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
5: «Ну и что? Я его не боюсь».
6: «Я же говорил, убегаем».
1: «Почему вы так быстро вернулись?»
3: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
7: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
1: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
3: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
7: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
1: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
3: «Бог отправит Моисея спасать свой народ?»
4: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
7: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
0: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к

0: горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
1: «Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова».
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.

0: выведешь его из Египта. Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
1: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
0: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
1: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
0: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
1: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
0: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
1: Что в твоей руке?
0: Посох.
1: Брось его на землю.
2: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал.
1: Моисей, возьми змею за хвост.
2: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
1: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
2: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
1: Теперь опять положи ее за пазуху.
2: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
1: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
0: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
1: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
0: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
1: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
3: А что было дальше?
4: Моисей послушался Бога?
5: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
1: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
3: Но ведь вся власть у Бога.
0: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
3: Папа, расскажи.
0: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: привет, друзья!
1: Привет!
2: О, и я тоже приветствую вас.
0: Папочка, ты что-то ищешь? Может, я знаю, где это лежит?
2: Так вот, Ален, прямо перед съемкой оторвалась пуговица. Где-то здесь упала.
0: Пуговица?
2: Да.
0: Не волнуйся, сейчас мы найдем. Матвей, посвети, пожалуйста.
1: Хорошо. Так. Смотри, вон там.
0: Так.
1: А, вот, да.
0: Вот пуговица, пап.
2: О, спасибо большое, помогли найти. Но, правда, теперь нет времени ее сейчас пришивать. Ну, хотя бы сохрани.
0: Ну, я тебе помогу, ничего страшного. У меня вот булавка есть.
2: О, давай. Отлично.
0: Сейчас все исправим.
2: Угу.
0: Вот, все.
2: Вот, спасибо большое. Вы прям помогаете другим, как учил наш Господь Иисус. Надеюсь, теперь можно начинать, и никто больше пуговицы не потеряет.
0: Да сегодня у нас каждый будет иметь целую горку пуговиц.
2: А зачем нам целая горка?
0: Ну, чтобы радоваться. Ведь сегодня мы будем готовить печенье пуговицы.
3: Так такой.

0: горки будет каждый рад.
1: Сначала нам нужно взять половину пачки сливочного масла. Пап, подай, пожалуйста, миску. Угу. Это будешь сейчас делать ты.
2: Да.
1: Вот, тебе нужно вот такими маленькими кусочками маслица вот сюда отрезать, чтобы потом было легче его размять. А мы с Матвеем займемся яйцами. Так, мы будем отделять белок от желтка. Угу. Держи.
3: Спасибо.
1: Вот ножичек. Нам нужен будет желток. Так, осторожно. Сюда белочек, а вот туда желток.
2: Масло у меня и так размякло хорошо.
1: Нужно незадолго совсем достать масло, чтобы оно было еще холодным.
2: Да,
1: потому что мы будем делать с вами песочное тесто.
2: Угу.
1: Вот. И нам нужны продукты холодные. Так, нам нужен желток. И теперь мы добавим в него 2 чайные ложки ванильного сахара.
2: Ванильный сахар добавит ароматика.
1: Да. Отмерь, пожалуйста. 2 чайные ложки. А я тем временем ложу обычного сахара 4 столовые ложки. Все. Теперь, Матвей, нужно вот так вот перемешать хорошенечко, и чтобы не ощущалось, что это песчинки. А я тем временем займусь свеклой. Мне нужно ее почистить.
2: У меня масло готово.
1: Отлично.
2: Хорошо получается, да, растворяется, по-моему, сахар?
1: Да, там нужно просто набраться терпения и мешать, и мешать.
2: Подольше так.
3: Он похож на какой-то мед.
1: Да. Папочка, подай, пожалуйста, мне терку.
2: Ты на крупной терке будешь тереть?
1: Нет, на самой-самой мелкой.
2: Вот на этой? Или даже на этой?
1: Еще мельче, еще мельче. Вот.
2: Вот на этой?
1: Да. Так. Самая-самая мелкая.
3: Все, наверное, такая пойдет?
1: Думаю, что да. Я думаю, мне уже достаточно свеклы.
2: Mm-hmm.
1: Теперь мне нужно взять вот эту мисочку. Вот так.
2: Как интересно.
1: Угу. Mm-hmm. Теперь сюда положу марлечку вот так. Я буду делать свекольный сок. Так вот. Оп. Если вы не хотите быть розовыми, вам лучше немножечко постраниться. Потому что свекла красится.
2: Ох, сколько его сразу. Раз и готово.
1: Да. Главное потереть на самой мелкой терочке. Сейчас мы продолжим делать наше тесто. Смешаем смесь желтков с маслом. Матвей, у тебя очень хорошо получилось перемешать, прям отлично.
3: Спасибо.
1: Так. Помним, что продукты у нас должны быть холодные.
2: Для песочного теста все продукты должны быть охлажденные.
1: Так, нам нужно вот эту ложку. Теперь нужно это тщательно-тщательно перемешать все вместе.
2: Mm-hmm.
1: Матвей, ты тем временем можешь приготовить нам стакан муки. Вот, да, держи тебе ложечкой, чтобы осторожно было.
3: Спасибо.
1: Да,
3: я возьму муку.
1: Вот я тщательно перемешаю.
3: Полный стакан?
1: Да, прям полный стакан.
2: Интересная масса получается.
1: Да. Нужно хорошо размешать.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А теперь постепенно высыпай. Да, ну.

0: можно постепенно, то есть я буду мешать. Так, давай.
1: Так получается песочное тесто.
0: Да. И еще 2 столовые ложки муки.
1: Сверх стакана еще 2 ложки.
0: Да. Так. Немножечко сложно мешать, но нужно справиться. Так, теперь я уже буду мешать руками. Это удобнее. Вот. Чтобы оно все слиплось, нужно хорошенечко промять, чтобы все вот у нас смешалось. А теперь мы делим тесто на 3 равные части. 1, 2 и 3. А теперь возьмите себе по мисочке.
2: Хорошо.
1: Для теста этого, да?
0: Да. Это тебе часть.
2: Спасибо.
0: Тебе. У тебя будет простое такое белое тесто, можешь сформировать хороший комочек. У тебя будет шоколадное тесто, поэтому тебе нужно добавить 2 чайные ложечки какао. Угу. А у меня будет розовое тесто. И я добавлю столовую ложечку сока, которого я выжила.
2: Мне его теперь перемешивать, да?
0: Да.
1: Смотрим, что у вас получится.
0: Да. Вот так, когда я выливаю, я должна хорошенечко перемешать, чтобы у нас был однородный цвет. И Матвей тоже. Пап, подержи мне, пожалуйста, миску, то мне так неудобно. Когда у нас печенье будет разных цветов, так будет интереснее и разнообразнее.
1: Ну и пуговицы, конечно же, бывают у всех разные. Все цвета пуговиц, если взять дома какую-нибудь коробочку секретную с пуговичками, все разных цветов.
0: Да. Тесто главное не бояться перемешивать, нужно смело так, чтобы все хорошенечко смешалось.
1: Мне кажется, я, конечно, больше всех устал от своего теста.
0: Да.
1: Его обминать, обрабатывать. Ну, посмотрим, что у вас получилось.
2: Такой подойдет?
0: Ну, да, вот так кругленький. Так вот. И теперь мы с твоим комочком дружим. Давай, Матвей.
1: Все тесто отправляем в одну миску.
0: Да. Так, пап, нам сейчас пленка понадобится, потому что мы отправим в холодильник на 30 минут.
1: Ой, какая красота.
2: Это выглядит как мороженое.
0: Да.
1: Да, похоже, точно. Чтобы не подсохло,
0: да,
1: мы его закроем.
0: Вот. Ну что, пап, неси на 30 минут, подождем.
1: В холодильник?
0: Да.
1: Там-да-дам-та-дам.
0: Наконец-то пришел.
1: Оп. Держите.
0: Наше холодное тесто.
1: Да, оно подостыло.
0: Вот. Берите каждый свой.
1: Угу.
0: И твое, пап.
1: Угу.
0: Так, для начала нам нужно посыпать стол мукой, чтобы наше тесто не приставало, когда мы будем его раскатывать. Так, хорошенечко, да. Кстати, да, вот скалку тоже нужно мукой. И ну, теперь мы раскатываем толщиной примерно 5 миллиметров.
1: Каждый выбирает свой способ добиться нужного результата.
0: Тут на глаз надо 5 миллиметров отсчитать.
1: Ну, мне кажется, как-то так должно получиться.
0: Сейчас. Вот. Так, мы берем стаканчики теперь.
1: Угу.
0: И вырезаем кружочки. Так, вырезаем наши кружочки.
1: Получилось. Вот такая печенинка красивая.

0: Теперь мы берем крышечки поменьше диаметром. Две тебе.
1: Спасибо. Что нам с ними делать?
0: А с ними мы сделаем сейчас так вот, продавливаем, но не до конца. Вот это важно, чтобы не до конца продавить. То есть так.
2: У пуговки получится ободок.
0: Да.
2: Вот такой.
0: Так они еще красивее. Вот.
2: Красиво.
0: А теперь мы берем трубочки. Мне тоже, Матвей.
1: Спасибо.
0: И теперь мы в середине вот так вот вырезаем тоже. Можно делать 4 отверстия, можно 2. Это уже по вашему усмотрению.
2: Потому что пуговички бывают разные.
0: Да.
2: Ой. Раз. Два.
0: Да, вот когда вы это еще продавливаете, нужно следить, чтобы у вас пуговичка не поломалась. Матвей уже почти он все сделал. Сейчас я тоже заканчиваю. А ты можешь, папочка, уже поставить противень с бумагой для выпекания и выкладывать свои пуговицы.
2: Давайте сюда. Лопаточка у нас есть.
0: Да, можно себе помочь лопаточкой, чтобы они были целыми.

0: взять. Я тоже уже все, свои пуговицы.
1: Тебе нужна лопаточка?
0: Да, не знаю, да. Вот. Так, чтобы у нас все пуговицы уместились. Вот так. Так, теперь мы ставим это в духовочку. На 180 градусов на 15 минут.
1: Отлично. Подождем. Торжественно вносим готовые печенья.
2: Какие они запеченные.
1: Я теперь не могу отличить, где тут печенины, которые светлые, а где которые темные.
2: Да. Так. Я подам тарелочку.
1: Держи.
2: Сейчас выложим.
3: Дядя Леша, какие печенья вы делали? Я тут вижу только свои и Аленины.
1: Да, мои такие стали загорелые, что их теперь не отличить.
2: Такой аромат. Вообще просто. Так много печенья получилось. Все. Печенье готово. Угощайтесь на здоровье.
1: Спасибо, Алена, за пуговицы, которыми ты нас угощаешь. И за ту, которую вы помогли мне найти.
2: Пусть в нашей жизни будет больше добрых дел, чтобы радовать всех вокруг. Пока!
1: Пока!
3: Пока!

Вы когда-нибудь думали, чем заняться в жизни? Чему посвятить лучшие годы? Что для вас в жизни самое важное? В жизни есть очень много важных, необходимых и просто интересных занятий. И это неплохо, если человек увлекается и развивается в разных направлениях. Семья, здоровье, финансовая свобода, самореализация – все это неотъемлемые составляющие нашей жизни. Но есть еще кое-что очень важное. Только удивительно, почему мы забываем об этом. Послушайте притчу. У одного купца было 4 жены. Первую жену купец любил больше всех. Он одевал ее в красивые платья и украшал драгоценностями. Он заботился о ней и лелеял ее. Вторую жену купец также любил очень сильно. Он очень гордился ее красотой и при каждом удобном случае старался показать ее своим друзьям. Однако всегда боялся, что она уйдет от него к другому. Третья жена была очень внимательна и терпелива. Каждый раз, когда купец сталкивался с трудностями, он обращался к ней за помощью, и она помогала ему пережить тяжелые времена. А четвертую он не любил и едва мог уделять ей внимание, хотя она горячо и преданно любила его. Однажды купец слег от тяжелой болезни и вскоре понял, что конец его близок. И тогда он вдруг оглянулся на прожитую жизнь и подумал: «Сейчас у меня есть 4 жены, но в момент смерти я буду совершенно один. Ох, как я буду одинок!» И тогда сказал купец своей первой жене: «Я любил тебя больше всех, одевал во все самое лучшее, лелеял тебя. Теперь, когда я умираю, останешься ли ты со мною, чтобы я не был одиноким в другой жизни?» «Ни за что», — ответила жена, и, не сказав более ни слова, ушла. Ответ вонзился в самое сердце купца, как острый клинок. Опечаленный купец обратился ко второй жене: «Я так сильно любил тебя всю жизнь и заботился о тебе. Последуешь ли ты за мною в час смерти?» «Нет», — ответила вторая жена, — «жизнь так прекрасна. Как только ты умрешь, я выйду замуж за другого. Не обижайся на меня». От этих слов сердце

купца застонала и похолодела. Затем купец спросил третью жену: «Я всегда обращался к тебе за помощью в трудные минуты, и ты помогала мне. Поможешь ли сейчас? Не покинешь ли и ты меня?» «Мне очень жаль», — ответила она, — «но в этот раз я не могу тебе помочь. Самое большее, что я могу сделать, — это проводить тебя до могилы и похоронить согласно обычаю». Ответ, как молния, поразил купца, и он совершенно сник. И вдруг в тишине раздался голос: «Я пойду за тобой. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И я никогда не оставлю тебя». Купец поднял голову и увидел четвертую жену. Она была такой худой и хрупкой, ведь питалась она скромно. Глубоко опечаленный купец сказал: «Мне следовало уделять больше внимания тебе. Я был неправ. Если бы я только знал, что так произойдет, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я любил бы тебя больше всех». Вы догадались, кто эти четыре жены. Первая жена – это наше тело. Как бы мы ни заботились и не ублажали его, оно покинет нас в час смерти. Вторая жена – это наше имущество, статус, состояние. После смерти все это перейдет в другие руки. Третья жена – это семья и друзья. Как бы они ни были к нам близки при жизни, они лишь могут быть рядом в момент смерти и проводить нас в последний путь. Четвертая жена – это то, что мы не можем увидеть физическим зрением. Это душа, наша духовная жизнь, часто отверженная в нашей погоне за материальными благами и мирскими удовольствиями. Она действительно всегда и везде остается с нами. Расставляйте правильно приоритеты. И в желании расти поставьте духовное на первое место, ведь ему оно и принадлежит.

0: Привет!
1: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Пит-стоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – «Как пережить измену?».
2: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
3: Если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
4: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77
3: раз. Ну, простите, я не идеально, я не буду терпеть это 77 раз или сколько.
1: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть измены на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного. Да, то есть не все, так скажем, разрывают отношения после этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
2: Неверность.
1: Неверность.
2: Человеку.
5: А если человек, ну, это, есть же физическая измена, также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
2: Восполняет.
5: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека, там.
1: То есть измена эмоциональный характер такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявлять их к другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
2: Больше времени проводишь с тем человеком, допустим. Больше

0: интерес у него к этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
1: Все, что ты должен давать этому человеку,
0: да,
1: ты даешь другому.
0: Да, ты как бы у него забираешь и отдаешь другому.
1: Но, в принципе, как бы, если это... ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
0: Много достаточно.
1: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
0: Ну да.
1: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
2: То есть, я так понял, исходя из ваших точек зрения, не, физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
1: Нет, это тоже. Если она не знает,
2: это уже край.
1: Это просто,
2: да?
1: Финиш.
0: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
3: Это самая страшная измена.
0: Да.
2: Нет, я
3: к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
2: именно
3: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там... Ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях. И это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою возобновить.
0: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает, то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
2: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействует, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда мужчина всегда головой решает, что да, вот сейчас я изменю, или сейчас я не изменю.
0: А бывает,
2: попадают люди в такую ситуацию, когда они вообще после этого буквально как будто очнулись, а что вообще было, что я сделал, что натворил.
0: Ну, вот
2: то есть это не было его основным решением. И это случайная ситуация. И как Наташа сказала, да, и они возвращаются в семью, они могут каяться перед женой, слушай, я вот такое натворил вообще, просто бес попутал, это не я был, я не знаю, кто это был.
1: Ну, в принципе, очень удобно, да? Каждый раз меня бес попутал, каждый раз...
3: Нет, вот если это каждый все... раз, то понятно, до свидания.
0: Бес такой, я вообще ни при чем.
1: Ну, а что, вот один раз, вот ты бы смогла простить, вот если бы один раз...
2: Вот вопрос. Давайте мы сейчас как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака? Мы сейчас говорим, просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
0: Наташа. Встречается с двумя, короче.
2: Да, допустим, встречается с двумя.
0: Негодяй.
3: Ну, в плане, он любит и того, типа.
0: Ну, типа.
2: Ну, человек любя.
3: Потому
1: ну,
3: что
1: так можно разве?
3: Нет, бывает, что типа он как бы один его прям официальный партнер, а с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
0: Ну, послушайте,
2: это не измена.
0: Все-таки измена это более глубокая. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
1: Ты со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то. И там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы. И уже будет и физическая измена, по сути.
0: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они как бы. Ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот, я, прости, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она как бы его поймет, и она может его простить, но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и как бы вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
2: Давайте не будем говорить, они, вот если они такие, вы что бы сделали?
1: Я бы вот один раз бы я, мне кажется, простил, вот, но...
2: Даже как бы... физическую измену?
1: Ну да.
3: Мне кажется, просто
1: это очень сложно. Я не пережил это, я это не пережил. Поэтому... Но в принципе мне свойственно вот немножко вживаться. Очень так.

0: Хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы, меня как вообще, как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно, меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать. Вот. Но если это, ну, предупредить, как бы, второй раз, как бы, нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
1: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 70 раз.
0: Ну, простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 70, там, 7 раз или сколько.
2: Мне кажется, что если произошло, ну, до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
3: Стоит разойтись.
2: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
1: Сомнения.
2: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще чтобы сформироваться в личность,
3: да?
2: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то, потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения, это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать, и зачем вот это надо? Ну, я считаю, что если это произошло до брака, это даже хорошо. Это показывает, какие у вас отношения.
0: У меня вот у знакомого история была, у него тоже, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы, девушка красавица, а он сам тоже. И однажды, короче говоря, она ему изменила, он прям застукал за этим всем делом их, вот. И он, ну, я удивился, конечно, он ее простил, просто простил, но после этого уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы, уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
3: Да, то есть, в принципе, вот здесь, да, вот вопрос, стоит ли продолжать отношения?
0: Я думаю, стоит попробовать.
3: С вот этим потому отпечатком
0: что, а может быть, получится,
3: сердце.
0: А может быть, все, ну, сложится. А если оно, ну, как бы, не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
2: Да, я бы не смогла продолжить.
1: Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну, в чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное — это доверие. Вот, ну, как бы, они, в принципе, на этом и держатся, да? Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу. Это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
0: Я согласен, конечно, 100%.
1: Не надо мне такого человека, я бы тоже, ну, как бы, до брака. Это предательство.
2: Сначала.
3: Знаете, перед тем, как перейти к другому, к другой стадии измены в браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы, то есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего, чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это, в любом случае, это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня, у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены. Там написано,
1: были обручены, но не спали.
3: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило, если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого, вам бы сказали, тогда твоя жена Духа Святого родила, будет родить. Он хотел ее отпустить тайно. То есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо. Ангел ему сказал, что это от Духа Святого, и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы

0: оставить тайно и просто разойтись с ними? Захотите ли вы простить его и жить дальше? Да, доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а да, на небесах. Как вы подступите?
1: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
2: Да, это...
1: Но, тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
2: А если еще у вас дети, то да. Это
0: вот вопрос. Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
2: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что да, стоит, может быть, дать второй шанс.
1: Потом, попробовать.
2: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
3: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное. Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то придавать ли это огласки и позорить ли человека, да, ну, там, я бы не стал бы, наверное, потому что...
2: отношение к нему.
3: Ну, как бы, ну, вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил.
1: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека, это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что он, Бог, он единственный, кто может простить так, что он просто об этом больше не вспоминает. Он, ну, он не напоминает, он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он, и действительно, он на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и он создал нас, и он, правда, может помочь в этом.
0: А, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. В законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например, встречаемся в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измену. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
1: А в сердце своем уже согрешили.
0: И в сердце своем уже согрешили, потому что Христос говорит, что сердце, грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
3: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
1: развивать.
3: В таком случае ты же имеешь в виду.
0: Да, я имею в виду, что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
1: Ну, не только взглянул, но и подумал. Как.
3: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколешь, что ли?
2: Да.
0: Нет, я имею в виду, что вот здесь...
1: Написано, выколешь, соблазняй.
2: Руки отрежь там, если надо.
0: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия. Есть грех, который идет свои большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что мы сказали, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех перед Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы его не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, Дай вам Бог мудрости принять правильные решения и анализировать свои отношения.

0: Нет, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот, а может, вам стоит разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали. Мы вам желаем мудрости. Если у вас случилось это в вашей жизни, пусть вас Господь благословит принять правильное решение. Мы будем за вас молиться. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Мы будем очень рады вам помочь и ответить. Пока.
1: Пока.
2: Пока.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Можно ли Богу задавать вопросы? И отвечает ли Бог на наши вопросы? Одна женщина-христианка описывает свой опыт с Богом. Оказавшись в больнице со своей дочерью и узнав о диагнозе, она начала взывать к Богу и спрашивать: «Господи, почему ты это допустил?» Она не хотела, чтобы дочь увидела слезы на ее глазах, и поэтому, вернувшись домой, она вошла в свою комнату, встала на колени и начала плакать, задавая Богу самые неудобные вопросы. В ответ на свою молитву она услышала голос, который ей сказал: «Спасибо, что ты говоришь со мною. Ты давно этого не делала». На самом деле мы с вами спешим к Богу, взываем к Богу очень часто именно в моменты сложные, в трагичные моменты нашей жизни. Как-то люди собирались у башни, написано в притче, каждый день, потому что с той башни бросали монеты. И люди знали уже время, и каждый день они появлялись у той башни и собирали эти монеты, были счастливы. Но как-то в один из дней они пришли к башне, никто монет не бросал, и они впервые посмотрели, откуда же эти монеты падали, и начали возмущаться: как так, почему запаздывают с монетами. Мы с вами думаем о Боге. Почему мы реже о нем думаем, когда в нашей жизни все по плану, все хорошо? Бог ведет диалог с человеком, и Он желает, чтобы Его беспокоили не только, когда в нашей жизни все хорошо. Он желает, чтобы мы не только прославляли Его и направляли к Нему словословие. Он желает вести с нами диалог даже тогда, когда мы боимся чего-то или в наше сердце наполнено сомнениями. Если не Бог, то кто сможет ответить на наши вопросы, на неудобные в том числе? Бог не боится неудобных вопросов. Неудобные вопросы помогают нам с вами понять, что же Бог желает с нами сделать.

Или же, услышав ответ от Бога, возможно, не самый удобный, мы поймем его план, или же сможем быть наблюдательными, пытаясь увидеть, к чему Господь ведет нас с вами. Мы читаем с вами книгу Аввакума. Аввакум жил в Иудее до взятия Иудеи вместе с другими своими современниками, с Иеремией. И, конечно же, это были очень сложные времена для Божьего народа. Дело в том, что верующие люди стали поклоняться ложным богам. Мы читаем даже о том, что они своих детей приносили в жертву. Похоже, что они принесли в жертву все свои принципы, все, что они знали, все, что Бог до этого момента открыл им. И вот в этот момент, когда он замечал, что несправедливости, когда господствует коррупция, когда люди угнетают друг друга, когда сильные и власть имеющие господствуют над бедными, когда у слуг нет прав, в это время, конечно же, наблюдая за происходящим, у этого верующего человека появляются к Богу вопросы. И вы знаете, он не боится их задавать Богу. И мы читаем с вами уже в первой главе, когда Аввакум взывает Господу, он ему говорит следующее. «Доколе, Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Да, очень интересно. Он пишет, «Господи, сколько еще можно все это терпеть? Почему ты не слышишь?» И дальше, «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Очень тяжело воспринимать эту весть. Нечестивый одолевает праведного. Почему, Господи, ты так поступаешь? Вы знаете, на самом деле эти вопросы можно Богу задавать, находясь в самом разном эмоциональном состоянии. Можно проявлять агрессию, недовольство по отношению к Богу, а можно задавать эти вопросы, ожидая благочестивого ответа. Имя Аввакум означает «обнимать». Это означает или еще раз показывает, что Аввакум ведет такой очень зрелый, очень глубокий диалог с Богом. Он не возмущается, он не обвиняет Бога. Он всего лишь желает понять, как Бог будет действовать в настоящем и в будущем, в его жизни и в истории всей нации. Нечестивый одолевает праведного. Вы знаете, такое ощущение складывается, что Даниил не только свое время описывает, но и наше с вами. У нас тоже с вами очень часто появляется недопонимание. И когда мы видим с вами, что нечестивый процветает, а праведник находится в забвении, мы тоже спрашиваем, Господи, почему ты так поступаешь? Что мы можем сделать против этой несправедливости? И вы знаете, Бог отвечает, но нужно сказать, что когда Бог отвечает, мы должны быть готовы к тому, что Его ответ нам может не понравиться. Что дальше Бог отвечает этому человеку? Мы читаем 5 стих и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали, ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Удивительно. Интересно, что Вавилон – орудие для наказания Божьего народа. В тот момент, когда уже возмущается Аввакум, что на земле несправедливость, что нечестивые господствуют над праведниками, Господь ему сообщает, что Вавилон, жестокий, поклоняющийся ложным богам, да, исповедующих лжебогов, целая система там была учреждена поклонения богам, самым разным, их воспевали. И вот Господь сообщает, что вот эта вот власть нечестивая, идолопоклонническая, вавилонская, и жестокая, и необузданная, что она овладеет

всеми селениями, в которых живут праведные люди. Это сложно понять, это сложно принять, и почему Господь может использовать власть людей неправедных, чтобы господствовать над праведными. Неужели воля Божья такая непонятная? Куда мы можем пойти с вами, если то, что Бог нам говорит, нас пугает? Вы знаете, на самом деле Аввакуму было очень сложно. И он такое ощущение, что хочет сказать: «Господи, неужели ты шутишь? Я прошу тебя о справедливости, а ты сообщаешь мне о нечто более худшем». Стих 12 мы читаем с вами. Он обращается к Богу и говорит: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, Святой мой, мы не умрем?» Обращаясь дальше к Богу, он сообщает: «Ты, Господи, только для суда попустил это, скала моя, для наказания ты назначил его». Иногда Бог использует самых необычных людей очень интересным образом для того, чтобы исполнить свою волю. Мы знаем известную историю Оскара Шиндлера. Если познакомиться ближе с его биографией, он не соответствовал каким-то высоким стандартам христианского образа жизни. Но мы читаем с вами о том, что именно он спас 1300 детей. Он не инвестировал свои деньги в какие-то акции, он спасал людей. Мы не понимаем Бога, его ответы смущают нас, но Аввакум спрашивает, и он слышит Божьи ответы. Интересно, что Бог замечает и слышит вопль человека. Мне очень нравится образ, который я встречаю в следующей главе этой книги. Аввакум сообщает, что «на стражу мою стал я и стою на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Интересно, он спрашивает Бога, пытается вникнуть в то, что Господь может сделать, в план Божий, но он ожидает от Бога ответа. Он ждет и наблюдает. И вы знаете, далее мы читаем с вами, что Господь, видя это желание, отвечает ему: «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Господь сообщает, что он исполнит все, что обещал. Господь знает настоящее и будущее. И дальше: «Вот душа надменная не успокоится». И вот тот ответ, долгожданный ответ, очень глубокий ответ, Господь сообщает: «А праведный своею верою жив будет». На самом деле Господь говорит, что вера в невидимое, она не ограничивается только тем, что находится в поле нашего зрения. Она идет чуть дальше за пределы. Именно вера помогает человеку остаться верным, исполнить Божий замысел. И когда мы видим с вами несправедливость в отношении к себе или в общем в мире, Господь сообщает, что праведный человек не всегда может все изменить, но очень важно, чтобы он верил, потому что в момент, когда он исповедует свою веру, он проявляет свою веру, Господь сообщает, что он будет жить, и Господь будет с ним. Вера в Бога, она превыше нашего понимания и нашего ума. Мы не можем постичь все. И мы замечаем с вами, что как человек молится, и замечаем, как Бог отвечает на его молитву. Молитва Аввакума, она вдохновляет нас, потому что и наши молитвы могут быть услышаны. Мы понимаем, что не все исполнилось из того, что Господь обещал. Возможно, уже он видел, как Иерусалим был осажден, но он еще не видел суда над Вавилоном, потому что Бог сказал, что да, Вавилон.

он будет использован как инструмент в моих всемогущих руках, но за его жестокость он также будет позже наказан. И мы поэтому встречаем здесь самое сильное заявление веры. Почему? Потому что великий Бог имеет время и для нас с вами, и Он занимается в том числе и нашими проблемами. Когда мы читаем с вами, что праведный верою жив будет, это означает, что Бог о нем позаботится, что человек, обращаясь к Богу, может рассчитывать на то, что Господь

0: Ты можешь сердиться на Бога, ты можешь кричать на Него, но никогда не игнорируй Его. В моменты сомнений не отдаляйся от Бога, а наоборот приближайся к Нему. В этой истории мы с вами замечаем еще одно и находим еще одно очень сильное заявление этого человека. Когда он услышал о том, что праведный верою жив будет, когда он услышал о том, что Господь позаботится о своем народе, он делает следующее заявление. Мы читаем с вами третью главу, стих 17 и стих 18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Интересно. Праведный верою жив будет. В то время, когда у обычного человека паника, когда он не видит, как он может жить дальше, потому что и смоковница не расцвела, потому что и урожая на полях не стало, потому что и хлеба нет, потому что нива не дала пищи, и даже овец в загоне нет. Мы видим с вами, что скота нет, ни мелкого, ни крупного, нет ничего. Как можно выжить в таких условиях, когда нет ничего, когда люди о тебе не заботятся, и даже земля отказалась от тебя? А он пишет: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». А знаете почему? Потому что Аввакум понимает. Да, не все ответы моего Бога мне понятны. А некоторые достаточно понятны, но они не устраивают меня. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы праведный страдал, а беззаконный процветал. Я бы не хотел, чтобы нечестивый был успешнее праведного человека. Я не хотел бы, чтобы Вавилон господствовал надо мной. На самом деле, я бы не хотел, чтобы так происходило. Но Господь ему объясняет, что это необходимо для воспитания человека. Это необходимо для формирования человека. Это необходимо для того, чтобы, осознавая свою беспомощность и понимая, что любое беззаконие имеет последствия, с которыми сам же беззаконник не согласен, чтобы, понимая все это, человек смог бы поднять свои взоры к небесам. Ну а тот, кто верует в Бога, даже если испытывает несправедливость, даже если ему тяжело сегодня, но если он верует в Бога, Господь говорит, что он будет жить. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. У нас есть вопросы, а у Бога есть честные ответы. А еще у Него есть и средства, которые Он дает нам для того, чтобы мы могли бы жить. И Он приглашает нас верить. Когда мы сомневаемся, когда нам плохо, и когда мы падаем, и когда мы не понимаем Бога, верить в Него. А Он обещает позаботиться о каждом из нас.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы.

потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать общую тему из цикла проповедей «Что является личными взаимоотношениями с Богом?». Хочу напомнить вам, что в предыдущих темах, в наших проповедях, мы пришли с вами к очень важным вещам в наших размышлениях. Первое. Самая великая ценность во Вселенной – это Бог и отношения с Ним. Мы также говорили с вами о том, что сердцевина нашей молитвы – это молитва о Боге и о себе, и личных отношениях с Ним. Мы также говорили с вами о том, что является или что поможет нам выработать вот это постоянство в нашей духовной практике молитва. Сегодня мы поговорим с вами о причинах непостоянства. Что мешает нам выработать постоянство в этой молитвенной жизни? Да поможет нам в этом сегодня Господь. Я хочу назвать вам первую причину непостоянства. Это поверхностность. И, наверное, из всего, что я сегодня скажу, это является самой главной причиной, что мешает нам действительно быть постоянными в молитве. Когда мы читаем слова апостола Иакова, 1 глава, 22 текст, послушайте, что он говорит нам сегодня. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть люди слышат, но не исполняют. И сегодня это очень важно для нас понять, когда мы размышляем о том, что мешает нам выработать постоянство в нашей молитвенной жизни. Почему многие люди слышат все это, но у них не получается? Апостол Иаков говорит, они не исполняют. То есть недостаточно только лишь слышать, нужно и исполнять. Можно много чего хорошего и полезного слышать. Но если мы это не практикуем в своей жизни, не упражняемся в этом, то это легко все забывается. И мы не только слышатели забывчивые, мы все это перестаем рано или поздно выполнять. Если мы слышим также с вами о чьих-то молитвенных опытах, мы восхищаемся этим человеком, его молитвенными опытами. Но этого недостаточно нам, потому что мы должны иметь личные опыты своей молитвенной жизни. Именно это вдохновляет нас. На Востоке есть такая поговорка. «Услышал – забыл. Увидел – запомнил. Сделал – понял». И нам нужно именно так следовать с вами. До тех пор, пока мы с вами не будем делать, а только лишь слушать, мы так и будем с вами забывчивыми слушателями. И не степень знания определяет наше понимание, а степень нашего действия. Что же нам нужно практически делать? Мы вновь отталкиваемся от слов апостола Иакова в его послании. И первый шаг, что мы должны сделать, это принять слово в свою жизнь. Принять то, что мы услышали. Но принять услышанное как? Давайте посмотрим с вами. В 21 стихе мы читаем. «Посему» – Иакова 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы видим с вами здесь слово «в кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти ваши души». Поэтому очень часто нам мешают наше собственное мнение или чье-то внешнее влияние принять это слово с кротостью. Помимо этого, второй шаг. В 22 стихе мы здесь же читаем. «Исполнять слово, а не только слышать, ибо тогда,
Я хочу обратить ваше внимание, на экране вы видите этот стих. Мы будем обманывать самих себя. И вот здесь, когда мы обращаем внимание на это слово, в синодальном переводе мы читаем слово «обманывать». А на языке оригинала, на греческом языке, там еще стоит значение «обсчитывать». И другими словами, если мы не исполняем слово, то мы сами себя обкрадываем. Я думаю, каждому из нас не хотелось бы себя обкрадывать каким путем? Когда мы обсчитываем себя. Но именно Священное Писание так об этом говорит, что если мы слушаем и не исполняем, то мы обсчитываем сами себя. Второе, что мешает нам быть постоянными, это наша неорганизованность. И я хочу прочитать вам сейчас слова христианской писательницы Елены Уайт. Послушайте их. «Богу не нравится беспорядок, несобранность и неорганизованность, в ком бы это ни проявлялось». И дальше она говорит, «Сатане хорошо известно, что успех сопутствует только порядку и согласованным действиям. Он хорошо знает, что все, связанное с небесами, находится в совершенном порядке, а действия ангельского воинства отмечены подчинением и строгой дисциплиной». Наша внутренняя неорганизованность является действительно выработка, препятствует нам быть постоянными в молитве. Нам необходимо, проще говоря, воспитывать в себе внутреннюю дисциплину, быть более дисциплинированными в этом вопросе. Перейдем к третьей причине непостоянства. Это наша плоть. Что можно сказать о плоти? Я хотел бы вначале прочитать слова апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, мы видим с вами в этом тексте, что плоть противится духу. Будет ли легче с годами, вы спросите? Нет. Это постоянная борьба, противостояние духа и плоти и духа между собою. Поэтому мы заранее должны настроиться на то, что плоть будет всю жизнь сопротивляться духу. И вот что по этому поводу пишет также христианская писательница Елена Уайт. «Ленивый, праздный человек становится легкой добычей дьявола.

Ленивый ум – это мастерская сатаны. Направьте свои помыслы к высоким и святым идеалам. Пусть в вашей жизни будет благородная, интересная цель, и тогда для греха не будет точки опоры. Дух можно обновить, а плоть нет. Ну, разве что при втором пришествии Христа. Поэтому именно поэтому борьба с плотью будет всегда сильна. И эта борьба, она будет продолжаться до дня славного пришествия нашего Господа. И я бы хотел сказать следующее. Мы должны иметь мир с Богом и войну с плотью. Запомните это. Четвертое. Это наша гордость. Это серьезное препятствие, которое препятствует нам действительно выработать вот эти принципы постоянства, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. И вначале я бы также хотел прочитать книгу «Притч», 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот этот стих говорит нам о том, что в нашей жизни надменность, гордость, человеческая природа – это действительно серьезное препятствие на пути к тому, чтобы мы имели живые, спасительные отношения с нашим Господом в молитве. Духовная гордость. В чем она может выражаться? Внутри, где-то внутри себя мы говорим, я многого достиг, у меня много уже получается. И мы уже меньше чувствуем, нуждаемся в том, чтобы постоять на коленях пред Господом, попросить Его мудрости, силы в каком-либо деле. И мы полагаемся уже не на Бога, а на личный опыт. И мы начинаем гордиться, особенно тогда, когда нам говорят, что у тебя хорошо все получается. Зачем тогда утруждать себя, если и так ты приобрел уже хороший опыт? И таким образом постепенно приходит надутая и мнимая опытность в нашей жизни, которая очень опасна. Надо иметь другой дух, как мы прочитали в словах апостола Иакова, с кротостью принять это слово. Кротость и смирение – это характерные качества были нашего Господа. И Он обладает ими сегодня, по сей день, и желает одарить ими нас. Важно не ориентироваться нам на тех людей, которые получаются хуже, так как это нас расслабляет. Мы должны стремиться смотреть на тех людей, у которых более богатый духовный опыт в молитвенной жизни. Поэтому мы должны напоминать сами себе о том, что есть люди, которые действительно мы должны на них смотреть и многому учиться. И тогда мы будем всегда возрастать духовно и в нашей молитвенной жизни. Это помогает хранить нас таким образом в смирении. Запомните, давление успеха сильнее давления поражения. Я хочу повторить эту фразу. Давление успеха сильнее давления поражения. Мы переходим с вами к пятой причине, которая препятствует нам быть постоянными в молитве. Это потеря фокусировки на самом главном. Человеку свойственно терять интерес к духовному, к общению с Богом. Я подчеркиваю, это естественно для нас, мы должны все это понимать. Но вопрос, почему это происходит? Дело в том, что кто-то или что-то закрыло нас от Бога. И мы должны постоянно бодрствовать в этом, задавая себе этот вопрос. Что может отвести наши глаза от Бога? Что может сократить и свести на нет наши живые отношения с Ним в молитве?

Поэтому нам нужно внимательно следить за собой, что, чтобы личные отношения с Богом всегда были у нас на первом месте, чтобы ничто не затмило нашего приоритета. Мы с вами читаем различные книги, слушаем и смотрим различную информацию, которая очень порой необходима нам. Мы иногда просто хотим расслабиться, посмотреть какой-то фильм, побыть с кем-то наедине. И есть искушение, что личные с Богом отношения не так важны. Ведь я же молюсь, как мы говорили в предыдущих наших темах. Я утром встал, когда проснулся, я помолился перед едой, перед тем, как совершать какую-то работу, вечером. Я нахожусь в отношениях с Богом. Все это нас отвлекает. И таким образом мы теряем фокусировку на самом главном. И вот мы должны в сознании своем всегда прорисовывать это. Каковы наши приоритеты? Второй вопрос, который мы должны задать. Что отвлекает меня выстраивать эти отношения с моим Творцом? Шестое. Это неправильные мотивы. Один пастор целый год молился по несколько часов в день, но в результате через год впал в депрессию. Как такое может быть, спросите вы? Потому что, когда он молился целый год, его церковь так и не приумножилась новыми людьми. И именно это являлось причиной того, что он впал в депрессию. Он молился ради достижения какой-то цели. И с одной стороны, это необходимо. И действительно, мы молимся для чего-то, чтобы достичь какую-то цель. Но у него не было первейшего приоритета. Это отношение с Богом, когда мы молимся о Нем и о себе. Если бы он молился для того, чтобы видеть плод своих отношений с Богом, то давно бы уже оставил это занятие, так как многие не получают того, чего они желают. Часто нас привлекают именно благословения больше, чем сам благословляющий. Бог ищет, мы ищем больше не лица Бога, а Его руки, которая благословляет нас, которая хранит нас. И когда в нашей жизни происходит так, что Бог благословляет и хранит нас, мы ищем лица Его. Когда мы ощущаем, что это прекращается, мы впадаем в депрессию и считаем, что Бог не слышит нас. Это опасное заблуждение. Если мы будем искать с вами Бога ради Него самого, ради Него самого, мы должны еще раз это прочертить для себя в своем сознании, а не ради плодов, ради благословений, ради приятных ощущений, тогда мы добьемся больших успехов в нашем духовном молитвенном опыте. Нам нужно взыскать лица Божьего ради лица самого Господа, потому что Он – личность. Искать вот это красоты Его внутреннего совершенства. И поймите, что Бог – это не средство достижения каких-либо целей в нашей жизни. Бог – и есть та цель, ради которой мы должны с вами молиться в тайной комнате. А как узнать свои мотивы? Ведь мы говорим сейчас о мотивах наших. Проследите, от чего к вам приходят разочарования. Что больше всего вас расстраивает? Что вы не получили чего-то, когда вы молились, желали этого? Или вы больше переживаете о своем низком духовном состоянии, о том, что вы мало времени проводите в тайной комнате своей. Если мы не потеряем правильный мотив, то наши взаимоотношения с Богом, они никогда не исчерпаются. Потому что, как молился Аввакум, и смоковница пусть не расцветет, и скота не будет в стойлах моих, но и тогда я буду славить Господа моего». Конечно, мотив всегда нуждается в обновлении.

Вы спросите, как это сделать? И вот потеря мотива – это действительно одна из причин ухудшения или совсем прекращения этих живых отношений с Богом в молитве. Молитва становится механической, формальной, или она вообще иссыхает на корню. Нет этой молитвы, которую мы искали вначале. Остается одна форма, а содержание теряется. Поэтому периодически нужно оживлять свой мотив. Как его оживить? Я вновь задам этот вопрос. У всех разные способы вдохновить себя могут быть на личные взаимоотношения со своим Богом. Поделюсь своим опытом. Я очень часто, когда чувствую какой-то духовный кризис свой внутренний, ищу личных отношений с Богом, и я стараюсь изменить масштаб своей жизни, посмотреть как бы на свою жизнь, на свои дела, как говорят, с высоты птичьего полета, глазами Бога, можно так сказать. И я задаю себе такие вопросы. Достойны ли мои усилия того, чем я сейчас занимаюсь? Чем сейчас занят мой разум больше всего? Какие приоритеты в данный момент у меня? И приближает ли это меня к Богу или, наоборот, отдаляет от Него? Посмотрите на все это в масштабе вечности. Мне это помогает. Попробуйте в своей тайной комнате задавать себе такие вопросы. И часто такое размышление помогает нам понять, что иногда мы идем не в том направлении. Мы прикладываем усилия там, где Бог не ожидает этого от нас. И мы совсем расслаблены, мы мягкотелы, духовно, в этой тайной комнате. Бог редко видит нас в ней. Седьмой принцип непостоянства. Я назвал его «рыкающий лев». Вы понимаете, о ком пойдет речь сейчас? О нашем враге всего человечества. И я хочу прочитать вам слова апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 текст. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы должны понимать с вами, что в мире существует противоборствующая сторона, которая все силы прикладывает к тому, чтобы отвлечь наш разум и нас самих как личность от нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа. И вот есть высказывание в одном из книг христианской писательницы Елены Уайт по этому поводу. «В молитве есть могущественная сила. Наш сильный враг постоянно стремится держать встревоженную душу вдали от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам, более страшна для сатаны, чем постановление правительства и указы царей. Сатана не переносит, когда люди обращаются за помощью к его могущественному сопернику, ибо боится его силы и трепещет перед его величием. Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву». Так как сатана знает о том, что силу верующий человек от Бога получает в молитве, он делает все возможное, чтобы сократить это время и превратить ее в форму и убаюкать нас, что у нас якобы все хорошо. Он делает так, чтобы отрезать нас от живой лозы, привитые на которой мы черпаем те силы от соков этой живой лозы. Поэтому, как пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 4 глава, 27 текст, «Не давайте места дьяволу». Не давайте места дьяволу в своей жизни. Кого чаще всего будет искушать сатана? Богоискатели, друзья мои. Тех, которые ищут спасительных отношений.

с Богом. Те, которые ищут Его, Его лица, хотят познать Его, хотят молиться о себе, быть образом и подобием Его на этой земле, сатана пытается всячески отвлечь любыми путями. И порой мы даже не подозреваем, что это Его деяние в нашей жизни происходит. Он может посылать нам людей, которые очень важны в данный момент для нас, какими-то заботами, семьи, мы чем-то занимаемся очень важным и неотложным. Он может настраивать наших родных, членов нашей семьи против того, чтобы мы находили эту тайную молитвенную комнату и там искали отношения с Ним. Всяческие причины, предлоги, различные заботы века сего, все что угодно, только чтобы сократить или свести на нет вот эти отношения с нашим Творцом. Мы понимаем с вами, друзья, подводя итог и завершая нашу проповедь сегодня, что самый наш главный враг все-таки это не сатана, а наша плоть. Потому что через плоть искушает нас сатана. Мы очень слабы на уровне плоти нашей. И поэтому от нее не убежишь, как говорит апостолы, убежит от вас, когда мы противостоим твердой верою ему. От плоти не убежишь. Она всегда с нами, и мы живем в этой плоти. Мы понимаем с вами сегодня, что Бог, когда мы молимся в молитве, когда мы обращаемся к Нему в молитве, когда мы познаем Его, Его чудный промысел, Его творческую силу, Его характер, Его спасительные деяния, когда мы молимся о себе и размышляем в молитвенной комнате о том, в каком статусе мы пребываем, что, Господи, мне необходимо изменить, это самое важное в нашей молитвенной комнате. Это является сердцевиной нашей жизни во Христе. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, основа христианства – это отношение с Иисусом Христом. Итак, искать лица Божьего и постоянство в этом. Вот наши главные приоритеты в нашей духовной жизни. И да поможет нам Бог жить по духу, а не по плоти. Помните, что нет ничего важнее, как навести порядок в нашей тайной комнате. Нет ничего более важнее, как действительно испытать этих живых, спасительных отношений с нашим Творцом. И даже если мы чего-то не достигли, когда просим чего-то о Бога, Бога об этом, не падайте духом. Потому что самое главное, что вы пришли к Нему, вы пребываете с Ним и в Нем, и Он всегда поддержит и откроет вам великое чудное того, чего вы еще не знали. Пусть Господь благословит каждого из нас и быть действительно в этой жизни Бога искателями. Всего доброго, до свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда. Она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны, и все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

0: Но я же должен смиренным быть, угу. Я же христианин.
1: Но люди будут этим пользоваться.
0: Крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал?
1: А может ли вообще человек прожить без смирения?
0: Меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя. И я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, скажи, пожалуйста, ты смиренный человек?
0: Прямо вот так вот в упор. Я скажу «да».
1: Скажи,
0: и объясню потом,
1: да.
0: В контексте нашей темы сегодня.
1: Что такое вообще смирение? Как правильно понимать, что это обозначает?
0: Я начну с метода от противного. Чем смирение не является? Иногда у нас ложное воспринимание смирения. Когда человек себя начинает заниматься своим самоуничижением себя, когда он самобичеванием занимается, то есть определенные вещи, которые где-то, возможно, как ему кажется, влияют на его уровень смирения. Ну, типа того, вот я вот никакой никудышный, никчемный, бейте меня. Да? Вот. На самом деле смирение – это совершенно другое направление. Ничего общего вот с этим пониманием забитости, так скажем, неполноценности не имеет. Смирение в себе содержит главную мысль. Человек находится с миром. То есть ничего лучшего, чем это определение, я представить даже и не могу, и не хочу. Русское слово «с миром». Миром с кем? Мир с кем я должен иметь? Вот тут возникает вопрос. Мир у меня, в первую очередь, должен быть с тем, кто меня создал, с моим Создателем, с моим Творцом, с Богом. Потому что никто, как Он, не знает мою сущность и не знает, что мне нужно, чтобы я был счастливым. Второй момент – это то, когда я нахожусь с миром, с самим собой. Вот находясь с миром, с Богом, я начинаю понимать, что, оказывается, мне нужно подружиться с самим собой. Как бы это ни парадоксально, может быть, ни звучало, ни у кого не вызывало улыбку, мне необходимо подружиться с самим собой, чтобы у меня тоже был мир внутри. И когда у меня будет мир с Богом, у меня будет мир с самим собой,

0: у меня будет мир с ближними.
1: А скажи такой момент, пожалуйста. Вот в нашей культуре, в которой вообще мы выросли, смирение всегда это такая была, ну, высшая, наверное, добродетель. Вот определенная такая аскеза, что человек, который проявил в себя смирение, и очень часто это смирение выражалось в каких-то внешних проявлениях. Ну, когда, допустим, человек мог без какого-то питания обходиться, когда он мог себя ограничивать в каких-то физических благополучиях. И это всегда считалось тем, что человек достиг высшего предела. А может ли вообще человек прожить без смирения? И при этом прожить, ну, так можно сказать, достаточно хорошо, что он не потеряет там какие-то ключевые позиции. То есть он сможет жить полноценной жизнью. Или вот обязательно должно быть смирение?
0: Люди сегодня пытаются жить вне смирения. Люди пытаются сегодня жить с отсутствием мира в душе. В первую очередь, с самим собой. И, к большому сожалению, это вылезает в определенные сложности в отношениях. Потому что мы, как социальное творение Божье, мы вращаемся среди людей. Мы коммуницируем с людьми, и мы так или иначе подвергаемся сами определенному как бы анализу со стороны, так скажем, ближнего, и сами пытаемся проанализировать жизнь другого человека, какова она.
1: Ну, вот смотри, здесь ты говоришь, смирение — это мир в душе. Вот всегда ли смирение означает, что должен быть мир в душе? А если, может быть, у человека не будет этого мира? Вот помнишь, мы с тобой очень часто затрагиваем эти вопросы, что, опять же, человек внешний может быть очень смиренный. То есть он может многого не просить, может, не знаю, в автобусе место уступать, очередь пропускать, но при этом не иметь какого-то мира в душе. Просто он как бы развил в себе эти качества. Вот обязательно ли показатель того, что прям вот мир будет в душе? Или можно без этого обходиться?
0: Я скажу так, Игорь, что для того, чтобы жить полноценной, счастливой жизнью, мы не можем вот это звено, мир в душе, его взять и удалить, убрать. Для того, чтобы жить полноценной, счастливой жизнью, такой, которой задумал о нас Бог, данная позиция, она неотъемлемая часть, она является неотъемлемой. Конечно, иногда человек пытается внешне показать, что у него внутри все окей. То есть внутри определенный порядок. Но если это только лишь внешняя оболочка, то рано или поздно это может выражено быть в те, может быть, деструктивные отношения, которые он будет строить с другими людьми. Человек, который имеет мир в душе, он никогда не будет враждовать с другими. Это очень важная мысль, очень ценная мысль. Когда у меня нет врагов внутри меня самого, я не враждую самим собой. У меня не будет врагов внешних. Когда у меня появляются внешние враги, и я пытаюсь с ними воевать, каким-то образом бороться, это первый признак того, что у меня внутри отсутствует мир, отсутствует порядок, отсутствуют эти вот отношения с Творцом, с Богом, с Создателем, и отсутствуют отношения мира с самим собой. Они выражаются в отсутствии мира с ближним.
1: Но... Опять же, вот когда мы говорим о смирении, почему многие люди, так сказать, противятся смирению? Потому что в нашем мире сегодня смирение подчас, оно воспринимается как некая слабость. Это какое-то такое иногда повиновение, ущемление себя. Особенно зная не только менталитет людей, но и вообще сущность человеческую, как только видит слабого, понимает, что на нем можно что-то сделать. Или заработать, или обмануть, или как-то ущемить его права. Те, кто сильные... Их побаиваются, в основном их не трогают. Поэтому у нас вот, ну, происходит такое расхождение. И вот ты говоришь о том, что будет мир со всеми, а очень часто может проявляться, что как раз смиренного человека люди будут пытаться наоборот как-то что-то, ну, какую-то выгоду сделать в свою сторону.
0: Манипулировать.
1: Манипулировать, да, этим человеком. Вот как нам тогда здесь быть? Потому что, да, ты будешь, и у тебя мир в душе, и проявлять себя правильно. Но люди будут этим пользоваться.
0: Я хочу пример рассказать. Пример своей собственной жизни из школьных лет. Я родился в христианской семье.

христианской семье. И, естественно, понятно, получил вот эти вот навыки воспитания, которые мне привиты были с молоком, понятно, матери, из Священного Писания. В том числе мы говорим об уважении к ближним, и мы говорим сейчас вот о неком таком форме смирения.

0: в школе, появился конфликт. Настолько конфликт, он, так скажем, разросся, что мои одноклассники, ну, наши одноклассники, начали меня и его тоже, как бы, так скажем, подзадевать, чтобы мы все-таки решили этот вопрос. Ну, как решают вопросы ребята, тем более в школе. Я не был приучен к тому, чтобы по принципу там драться, вот, с кем-то, кого-то бить. Вот. И я помню, когда мы вышли во двор школы, собрался весь класс, потому что я не раньше ни разу не дрался ни с кем. Это было событие, на которое нужно было посмотреть. И я понимал, что внутри меня боролись два определенных момента. С одной стороны, меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя, что ты прав, что ты можешь, так скажем, как молодой человек, как парень, вот, показать свои силы. А с другой стороны, внутри меня вот этот вот процесс воспитания, который был на протяжении многих лет с детства заложен, он говорил мне о том, что зачем тебе это нужно. И я столкнулся с ситуацией, когда я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека. Просто не могу ударить его по лицу. У меня не поднимается рука. Даже если он заслужил, даже если он, так скажем, как бы, ну, это стоило того. В итоге каким-то образом как-то я вот попытался там что-то, так скажем, там как-то вот какие-то удары сделать, но, по-моему, это не зацепил, не его не задел. Вот, естественно, конечно, так скажем, он со своей стороны, ответная реакция его была. Вот. И для меня это было уроком на всю жизнь. Уроком на всю жизнь в том плане, что Василий, нужно вопросы в жизни уметь решать не кулаками, а уметь, скажем, решать, как бы договариваясь. В данной ситуации, возможно, я проявил некое, может быть, смирение, как назовем его, да, о чем было сказано. Но, тем не менее, для меня важный принцип, что я больше с тех пор, это был первый-последний раз, когда я как-то попытался спровоцированной толпой пойти на этот шаг. Вот. А смирение – это, в первую очередь, сила, но не слабость. Вот это важный момент, который мы должны понимать.
1: Ну, смотри, конечно, ты привел положительный пример, и как бы слава Богу, но есть, ты и сам знаешь, да, много, конечно, других примеров. Вот есть ли какие-то показатели, которые говорят о том, что человек смиренный? Вот, но только в правильном понимании. То есть вот как человек может оценить, что у меня присутствует смирение или оно у меня отсутствует? То есть есть ли какая-то такая лакмусовая бумажка, которая может показать это?
0: А есть у меня смирение или нет?
1: Да.
0: Ну, еще раз, на самом деле одна позиция, которая показывает, это вот мир в душе. Вот если ты имеешь мир в душе, ты имеешь определенное спокойствие, вот очень красноречиво об этом сказал Цицерон. Счастливая жизнь начинается со спокойного ума. Момент очень, на самом деле, глубокая мысль. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Если ты имеешь спокойное состояние в уме своем, да, в душе своей, то, в принципе, ты имеешь как бы, ну, все признаки наличия, чтобы быть счастливым. Я хотел бы, Игорь, сказать несколько о другом еще моменте, который, возможно, может провоцировать этот вопрос, вопрос смирения. Это вопрос записан, или даже не вопрос, а слова, которые мы читаем в Евангелии. И в Евангелии от Матфея эти слова принадлежат Христу. Они в себе содержат следующую мысль в 16 главе. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Вот этот вопрос, этот стих, он как бы на самом деле вызов определенно бросает. Получается, что с одной стороны мы говорили на одной из наших тем предыдущих, что необходимо научиться любить себя. Ставить перед собой цель, достигать границы определенные, не зависеть от мнения посторонних людей, ценить время, которое у нас есть. С другой стороны, в Священном Писании, в этом учебнике мудрости мы находим, что Господь говорит нам, что если ты будешь стараться обидеть.

0: оберегать свою душу, заботиться о ней, максимально защищаете ее, то ты ее потеряешь. Некий конфликт, который получается здесь, как в этом плане быть? И здесь я для себя вижу выход, ответ, который заключается в следующем. Вот эта фраза, этот стих, где Господь говорит, кто будет стараться сберечь свою душу, речь идет об эгоизме, где мы пытаемся самим себе любимым помочь, защитить себя, свою жизнь сделать мягкой, белой и пушистой, и подстелить себе соломки, где это необходимо. А Господь говорит о том, что когда человек правильно себя любит или правильно относится к себе, он выходит из лодки, условно назовем, и готов достигать новых целей перед собой, готов достигать целей, в которых не он прославляется, не он себе имя делает, а тот, чьим именем он называется. Христианин. Бог прославляется в этом случае.
1: Да, скажи, человека. Пожалуйста, вот мы затронули как бы эту сторону, а давай теперь посмотрим с другого ракурса. Вот, допустим, человек находится в семье, живет с другим человеком, который долгие годы доставляет сложности, проблемы, и это сплошь и рядом. И человек на протяжении там, 10, 20, 30 лет проявляет смирение. Вот что такому человеку делать? Вот он реально мучается, он терпит, может быть, какие-то, знаешь, иногда это могут быть и побои, и какие-то угнетения, какое-то оскорбление. Вот проявляется ли в этом тоже смирение? Или мы можем выйти из этого состояния? Потому что одно дело, когда человек, достигнув всего, да, проявляет смирение, как бы пытается хорошим быть, а другое дело, когда он постоянно испытывает вот натиск в свою сторону. Как быть такому человеку?
0: В одной из наших следующих тем мы поговорим о том, как нам вот эти вот моменты, ситуации в семейной жизни преодолевать. Мы поговорим о терпении. Это очень важная тема, необходима. Она ответит нам больше на этот вопрос. Угу. Сейчас же я скажу в контексте сегодняшней темы о том, что нам необходимо уметь правильно выстраивать отношения. И если я вижу, что человек уже начинает давить на меня, манипулировать мной как личностью. Я как христианин, умеющий правильно строить отношения с самим собой, с ближним, может определенно эти границы для себя и для другого очертить. Это очень важный момент. Вот здесь возникает часто ошибка, когда человек говорит, ну я же должен смиренно быть, я же христианин, пусть теперь мне нужно нести крест такой. Спрашиваешь такого человека, а кто решил, что это крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал? Человек говорит, как бы это мой крест, я должен смиряться. И иногда получается, мы видим определенные сложности, когда человек в данной ситуации теряет себя как личность, потому что находится под гнетом, под давлением, под манипуляцией даже своего ближнего, даже того, с кем они вместе живут под одной крышей. Вот здесь очень важно, чтобы человек другой, который, со стороны которого испытывается давление по отношению ко мне, он мог четко ясно понимать, я с уважением отношусь к нему, но я проговариваю, вот здесь мой милый друг, муж, жена, дети, неважно кто, вот здесь есть та граница, та черта, где мне неприятно, и мне хотелось бы, чтобы мы поставили в этом вопросе точку, либо разрешили ее. Но я не позволю тебе, чтобы ты вот таким образом ущемлял меня, мои права и меня как личность.
1: Спасибо, Василий, большое за такую очень актуальную, насущную тему сегодня для каждого из нас и даже для тех зрителей, которые нас смотрят. Дорогие друзья, пусть Господь вас благословит, и то смирение, которое Господь хочет дать каждому, оно проявилось по-настоящему и правильно в вашей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг,

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу у дороги, вдали от ненастья, по мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда, то прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты, в огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку,

Узлющие сосны тревожно гудят. Рукой лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Алексеевич Евстигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Те зрители, которые постоянно смотрят наш эфир, наверняка знают Валерия Алексеевича, потому что он приезжал к нам на благотворительный концерт. И сегодня он опять приехал к нам в гости. Мы рады, Валерий Алексеевич, что вы сегодня опять с нами, и мы вновь можем пообщаться с вами. Валерий Алексеевич, вот те, кто еще вас совершенно не знает, расскажите, пожалуйста, о своем благотворительном центре. Сколько лет вы уже служите для этого центра?
1: Ну, нам уже 23 года. Угу. В 97-м году организовался этот центр «Радуга помощи детям». И в 2006 году мы прошли перерегистрацию в связи с изменением законодательства, нас заставили, но название мы оставили тоже. Поэтому 23 года – это немало, это выросло целое поколение. И сейчас даже есть дети, которым мы помогали, когда они были детьми, сейчас уже выросли, сейчас уже есть дети, которые завели свои семьи, которые поступили в вузы. И некоторые из них также помогают уже маленьким детям в тех деревнях, в тех местах, где они проживают. Так что благородное семя дает результаты.
0: Отлично. А вот когда вы создавали этот центр, какую цель вы преследовали и как видели эту организацию? Коммерческая, некоммерческая? Какую помощь вы...
1: Видите, наверное, как и все, ну, это, наверное, человеческий фактор, делать добро, вот, благотворительные организации помогают детским домам. Да, мы начинали точно так же, но потом увидели, что детские дома, слава богу, обеспечиваются бюджетом неплохо, и там нет материальных проблем, там есть дефицит общения, внимания с детьми, с подростками. А вот... Многодетные семьи, малообеспеченные семьи и больные дети в семьях, в многодетных семьях, в сельских семьях. Вот мы выявили тот контингент, которым не помогают никакие государственные программы. И мы поняли, что это тоже дети. Они тоже нуждаются во внимании, в заботе, в любви. И потом на фоне этого мы увидели больных детей. И мы увидели детей, которым вообще никто не помогает. И есть только мама, хорошо, если есть папа в семье. И вот на тех детях мы уже сконцентрировали свое внимание и свои возможности. Ну, за 23 года много было проектов, много было побед, были поражения. Поэтому это
0: вот
1: очень
0: мне нравится ваше слово. Мы ездили, мы смотрели. Кто мы? Что это у вас такая за команда? Я, конечно, понимаю, так вот сложно действительно помогать детям, ездить везде. Расскажите, пожалуйста.

0: просто вот кто это такие мы?
1: Ну, если говорить о сегодняшнем дне и кто такая радуга, конечно, это уже много. Для негосударственной, неполитической, некоммерческой организации, ну, это очень много. У нас достаточно большой актив организации. У нас три объекта недвижимости, которые служат детям. В одном из них хоспис детский, другой у нас на стадии введения в эксплуатацию. Это центр социальной адаптации. Это объект, который нам подарил один из богатых людей в Омске. Он подарил с тем условием, если мы его будем использовать для больных детей. Поэтому это очень красивый объект. Мы сделали реконструкцию, сделали лестницы безопасные, сделали...
0: Мы для зрителей обязательно покажем этот хоспис и эти центры.
1: И офис у нас хороший офис в центре города. Команда у нас сейчас 54 человека. У нас 4 транспортных единицы.
0: Вот хотелось бы подробнее, 54 человека. Это врачи, кто это? Что за специалисты?
1: Нет, вы знаете, врачей содержать в штате очень дорого. И 54 человека – это рабочая команда благотворительного центра «Радуги» и команда, которая работает в детском хосписе. Это обслуживающий персонал, это специалисты-реабилитологи, это Монтессори-терапевт, это психологи. У нас есть прекрасный водный зал, у нас работает инструктор водного зала, занимается с детьми, занимается с родителями. Ну, это самые те люди, которые нам крайне необходимы. Но у нас в хосписе, вот в чем особенность, у нас лечатся мамы этих детей. Это мамы, у которых 24 часа в сутки на руках больной ребенок.
0: И по сути, получается, эти мамы, они созависимы от болезни даже этого ребенка, да? То есть у них вот... Или что-то у них другое есть?
1: Понимаете, очень много семей с неизлечимо больными детьми, в которых пап уже нет, к сожалению.
0: Да, это понятно.
1: И ребенок находится на руках у мамы. И такая мама часто забывает про то, что она женщина. Слава Богу, что она помнит, что она мама. И вот у нас уже были случаи, когда в период пребывания ребенка в хосписе у нас обследование и лечение проходит мама, и дважды были выявлены случаи онкологии у мам. Мамы были прооперированы, пока ребенок находился в хосписе, и мама после операции тоже возвращалась в хоспис на реабилитацию. Вот мы дали такой шанс нормальной жизнью, здоровой жить маме.
0: Сколько у вас волонтеров?
1: Точно сказать довольно трудно, но реестр волонтеров у нас насчитывает почти 2000 человек. Но когда мы проводим акции и о них публично объявляем в газетах, на сайте, в соцсетях, у нас всегда появляются новые люди, и это радует. Это говорит о том, что людям не безразлична доброта, бескорыстная доброта. Ну, понимаете, доброта, она заложена в природе человека, и многие люди хотят... очень часто хотят ее реализовать. Поэтому мы стараемся быть прозрачными и говорим о наших акциях, говорим о наших детях подопечных, о наших семьях. И люди сами выбирают, где себя применить, где себя реализовать.
0: Это вот отлично, у вас такая большая команда. Но вот создавая вот эту команду, я понимаю, что это тяжелый труд был за эти 23 года.
1: Ничего трудного, просто поменялся цвет волос. Я был таким же черненьким, как вы.
0: Я все-таки хочу вспомнить то самое начало, о котором вы рассказывали еще на нашем благотворительном концерте. Я понимаю, чтобы создать этот центр, собрать такую команду, которая действительно горит своей работой. Я не думаю, что у них там такие большие зарплаты, что там приманивают именно зарплаты их на этой, в этом центре. Поэтому за этим стоит человек, да, который побудил к этому служению больным детям. А значит, чтобы быть таким человеком, это значит, надо поменять взгляд, надо поменять всю свою жизнь для того, чтобы это направить на служение больным детям. Вот что такое произошло в вашей жизни 23 года назад, что ваши взгляды вдруг там неожиданно поменялись?
1: Наверное, ничего не произошло. Просто когда я попробовал делать добро для людей, мне захотелось в этом повторяться и повторяться и повторяться. Переломным моментом был один случай, я постараюсь его кратко, о нем кратко рассказать.

0: действительно, я часто вот сейчас оглядываюсь назад, и очень многие задают вопрос: Валерий Алексеевич, а что вас привело в благотворительность? Вы мужчина, вы здоровый, здоровые дети. Вот меня привела в благотворительность не нужда, а меня привело в благотворительность желание сделать людям добро. И когда я работал в бизнесе, я работал с фермерами, и мы выращивали зерно, перерабатывали в муку, и муку уже передавали на хлебозаводы и кондитерские комбинаты. Я в месяц отправлял по 12-15 вагонов муки. Но все это аккумулировалось в период, значит, выращивания урожая. И вот, работая с фермерами, в день зарплаты по окончанию уборочной я каждую семью развозил по мешку муки. Это был мой подарок семье. Это из моей десятины, можно так сказать. И вот, приехав в одну семью, я привез мешок муки. Папа этой семьи работал у нас на КамАЗе и возил зерно с полей. И, как выяснилось, он его приворовывал. Проезжая через свои огороды, он останавливался, приоткрывал борт, ссыпал зерно. Я это вычислил, но не стал его воспитывать. Не хотел. И когда я привез мешок муки вот в эту семью, во дворе бегал мальчонка, ну, лет 3, наверное. Голенький, грязненький. А это был сентябрь месяц. Наверное, уже конец сентября. И, глядя на ребенка, можно было без труда понять, что он не умывался, может быть, неделю. Ну, вот такая семья, бедная, грязная, многодетная, там были еще дети. И меня так тронуло это, я захотел просто купить этому ребенку одежду. И на следующий день через город я заехал на рынок, купил какие-то одежки, там 2 пакета. И подъехав к этому дому, я опять увидел этого мальчонка, бегающего голеньким по двору, но уже с булкой хлеба из вчерашней муки. И вот он грыз этот хлеб, горбушку этого хлеба прямо от булки. Я обомлел. Я понял, что это хлеб из вчерашней муки. И выходит мама и видит, что я, мой взгляд замер на ребенке. И она мне говорит: да он столько хлеба своего никогда не видел. Я отдал эти вещи и слышу, за спиной подходит папа их. Я поворачиваюсь к нему, он здоровается, тянет мне руки поздороваться и говорит: спасибо, Валерий Алексеевич, извини. А ведь я, говорит, даже у тебя даже приворовывал. Это как раз вот то, что я вам рассказал. И я тогда понял, хорошо, что я его не стал учить тогда. Вот этот урок для него дороже. Он увидел, что, приворовывая у меня, я все равно несу им добро, мир и желание помочь, любовь, заботу какую-то. Я с ним встречался через много лет после. Ну, их семья изменилась вся. Я понимаю, что вот такие действия, они заставляют задуматься. И иногда вот эти ценности, они меняются в корне. Вот так я пришел в благотворительность. Потом я ушел из бизнеса, стал делать социальные проекты.
1: После этого случая вы ушли из бизнеса, нет?
0: Ну, просто этот случай, может быть, мне показал, что добро бесследно не проходит.
1: Ну, как вы думаете, кто вот это вот показал? Потому что я не думаю, что это вот даже может исходить просто так вот от человека. Вот, мне кажется, вот человек сам... Самому ему тяжело какое-то принять решение, а когда ты слышишь, например, вот голос от Бога, и вот это побуждение, ты понимаешь, что ты не можешь из этого, ну, как бы выйти из этой ситуации.
0: Вот вы правильно сказали, в той деревне были верующие люди, и когда я занимался с фермерами вот производством зерна, с некоторыми из них я общался. И когда через несколько лет я встретил эту семью, как раз вот они были с женой, этот мужчина был с женой, у них девочка поступила в вуз, и когда мы встретились, его руки потянулись меня обнять. И он говорит: у нас все хорошо, и я хожу в церковь,
1: да?
0: И мы ходим в церковь.
1: Все-таки вот ваше такое отношение к нему перевернуло его жизнь тоже. То есть, получается, вы этому человеку показали любовь Христа.
0: Да.
1: и он увидел через вас, через ваши вот эти действия, он увидел эту любовь Христа и стал этой любовью делиться, получается, другими людьми. Это просто удивительно, когда да. вот эта вот любовь Бога передается от одного человека к другому, а теперь вот ваша эта любовь передается огромному количеству детей. Сколько у вас там детей в благотворительном центре?
0: Только паллиативных детей, то есть с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, у нас сегодня 634 семьи.
1: Это которые уже прошли лечение?
0: Нет,
1: да?
0: Это те дети, которые у нас стоят в базе. Это те дети, которые нуждаются в нашей помощи. Из них,
1: на данный момент, да? Вот этот.
0: Из них 144 – это дети тяжелые с неизлечимыми заболеваниями, которые проходят у нас лечение в хосписе.
1: А вот за эти 23 года сколько детей уже через вас прошло?
0: Не знаю.
1: Огромные цифры, да?
0: Он знает.
1: Сам Господь знает, да?
0: Он знает.
1: А вы также описываете судьбы детей. А могли бы вы коротко рассказать об этом?
0: Да, с 2011 года у нас выходит вот такая газета, 16 страниц, полноцвет, тиражом 15 тысяч экземпляров. Вот в этой газете, которая бесплатно распространяется людям, мы пишем о судьбах детей, к чьей помощи мы призываем наших жертвователей.
1: То есть здесь есть такая адресная помощь конкретному ребенку, да?
0: Здесь есть адресная помощь, и мы пишем полностью историю, результат этой помощи. И когда проходит какое-то время, мы пишем вот о победе. Вот в этой же газете мы публикуем ежемесячно отчет о расходовании денежных средств. То есть это такой документ, который
1: очень важный документ,
0: очень прозрачно подтверждает нашу порядочность, наверное, да. Вот этот фактор доверия, он очень дорого дается.
1: Да.
0: И когда до запятой пишешь, на что потрачена какая сумма, люди понимают, что это их участие, это их вклад.
1: Их помощь детям этим.
0: Вот уже 11 лет эта газета. Каждая семья, каждый ребенок – это своя история. Можно взять вот из последних, наверное, из последних историй, когда мама с ребенком гуляла у нас по лесу, все красиво оформлено дорожками, вот эта сказочная обстановка, все красиво, все радует глаз и взрослому, и ребенку. И вот я этой маме звоню в телефон, глядя на нее из окна, она мне должна была сказать номер телефона доктора, лечащего. И я хотел позвонить доктору, чтобы по этому ребенку проконсультироваться. И я вижу, как я набираю телефон, и вижу из окна, как она реагирует на мой звонок и берет телефон, чтобы мне ответить. Но в этот момент наклоняется к ребенку, отводит телефон в сторону, встает почти на колени и обнимает ребенка. Я испугался, думаю, что случилось. Выбегаю на улицу, подхожу к ним, мама Татьяна. Я говорю, что случилось? Она говорит, Валерий Алексеевич. Он говорит, сейчас ко мне поворачивается и спрашивает, мама, это уже рай?
1: Ой.
0: Вот, понимаете, да, маму это резануло, и она в чувствах материнских села, обняла ребенка, чтобы его как-то пожалеть. А я понимаю, что нам удалось создать те условия для пребывания детей, которые чувствуют себя в сказке, которые вот даже реальную картину сравнивают с раем.
1: Так это получается, что как раз вот приходят к вам дети, которые уже не видят своего будущего, и вы таким образом создаете им обстановку вот этой радости, любви, вот этого рая.
0: Чаще
1: да?
0: всего к нам приходят родители уже как за последней надеждой, потому что паллиативные дети, они не нужны никому. Они в учреждениях здравоохранения портят только статистику, потому что они не вылечиваются. Достойного домашнего ухода нет. Обеспечения жизневажным оборудованием медицинским тоже нет. Оно дорогостоящее. У нас на сегодняшний день порядка 40 семей были обеспечены аппаратурой домашней реанимации. То есть это те дети, которые в больнице лежать не могут, постоянно занимать койку и пользоваться оборудованием. Мы эту реанимацию обеспечиваем дома, и находится ребенок с семьей дома. И вот когда ребенок этот с тяжелым паллиативным диагнозом находится у нас в хосписе, у нас очень большая ставка сделана на реабилитацию. То есть с ребенком идет сильная реабилитация, занимаются специалисты. Мы делаем видеоуроки, как занимается, допустим, инструктор ЛФК с ребенком, чтобы мама потом дома могла включить

0: включить флешку в телевизор и тоже какие-то упражнения с ним делать. У нас занимается, кстати, единственная в России, в нашем хосписе применена Монтессори-терапия. Угу. Монтессори-терапия, я видел в немецких хосписах ее, но я не понимал, я не знал, что это такое и как это работает. Сегодня мы просто потрясены результатом. Угу. Даже, знаете, вот мама с тяжело больным ребенком, которая кормит его уже несколько лет, придерживая на коленке из ложечки, ребенок, попав в оборудованную среду, начинает сам кушать, сам наливать из кувшинчика в кружечку там лимонад или...
1: Это специальная методика такая,
0: это специальная методика Монтессори-терапии. И педагог у нас, который обучался в Праге, она аттестованный педагог, и вот она у нас работает в хосписе. Это большая удача для нас. Но самое интересное, что дети, которые проходят Монтессори-терапию, вот в то время, когда находятся 4 недели у нас в хосписе, мы видим перспективных детей, кто, ну, кому это очень интересно, кто стремится к этому. Это отрабатывается и моторика, и динамика, и интерес, и системность. И мы таким детям дарим стартовый набор домой.
1: Даже так.
0: И ребенок уходит не с новогодним подарком, да. Я на соцстраницах, в соцсетях выкладываю все эти новости, потому что это результат, это радует, конечно, это победа. И вот нужно видеть в тот момент мамочек, которые просто слезами счастья, глядя на ребенка, на своего, которые не знали, что он может улыбаться, что он может так что-то делать. Вот настолько открывается ребенок, когда к нему такое проявлено внимание и забота. Да.
1: Валерий Алексеевич, я думаю, что есть телезрители, которые бы хотели попасть в ваш центр. Как вообще семьи и дети туда попадают? Они нужно стоять в очереди, нужно вам позвонить, или вы специально как-то приезжаете к этим детям?
0: Вы знаете, на сегодняшний день, к сожалению, мы только для региона Омской области работаем и берем наших детей. Поскольку мы не имеем ни копейки государственной поддержки, и все это делается на добровольное пожертвование людей, для которых судьбы чужих детей – это не чужие судьбы, и вот они так активно принимают участие в этом. Поэтому на сегодняшний день мы только можем поделиться опытом. Давайте ваших специалистов, наших коллег, некоммерческие организации, мы покажем, мы объясним, мы научим.
1: Я думаю, наши телезрители, специалисты наверняка услышали ваш призыв и смогут обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, а вот семьи, которые живут в Омске, каким образом они к вам попадают?
0: Ну, сейчас уже нас рекомендуют учреждения здравоохранения.
1: Даже из поликлиник, да, или из больниц.
0: Да, нередко мы получаем направление с такого-то медицинского учреждения, что данный ребенок такого-то года рождения направляется в Радугу для прохождения реабилитации и поддержки. Да. Ну, о нас узнают и от врачей, от нас узнают и с интернета. Ну, про нас много пишут журналисты, нас часто показывает наше омское региональное телевидение. Ну, за 23 года нас знают.
1: Да. А скажите, пожалуйста, а сколько времени вот семья или ребенок может пребывать у вас в центре?
0: Стандартная программа у нас, подбирается программа реабилитации для ребенка на 4 недели. Но 4 недели ребенок под вниманием наших специалистов и 4 недели под тем же вниманием мамы, потому что мама также проходит реабилитацию, лечение, обследование. На сегодняшний день у нас услуги составляют 28 видов, которые получают дети. Проходят обследование, у нас своя УЗИ-диагностика. Но если необходимо привлечение узких специалистов из учреждений здравоохранения государственного, мы привозим специалистов из больниц. Привозим даже маммолога для мамы, привозим гастроэнтеролога, привозим реабилитолога,
1: невролога. То есть вы сами едете со специалистами и привозите в свой центр, да?
0: Да, да. Оплачиваем по часовой, но привозим прямо конкретно для детей. Вот день есть, выделено время, помимо тех процедурных мероприятий. И привозим узкого специалиста, который смотрит каждого ребенка, пишет свои заключения.
1: Такой комплексный подход у вас и к семье, и к родителям. Я читала, что вы даже получили президентский грант на обучение специалистов, да? Расскажите об этом немножко.
0: Да, очень высокую оценку нам дает президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отмечал наш проект одним из лучших

0: позапрошлом году на конкурсе всероссийском социальных проектов. Наш проект детского хосписа был отмечен лучшим в социальной сфере, по-моему, из 40 тысяч
1: Это
0: проектов.
1: По Российской Федерации, да?
0: Да. Вот. И в этом году мы получили президентскую поддержку на обучение нашей команды в Европе, в Союзе детских хосписов Европы. К сожалению, карантин и пандемия нас сейчас не пустили никуда, но мы горим желанием, мы обязательно поедем, тем более есть президентская поддержка, есть на это деньги.
1: Да, конечно.
0: Немецкие коллеги нас ждут, как только снимут ограничения карантинные различные, мы с командой туда выдвинемся.
1: То есть вы еще даже растете по узкой специализации?
0: Да, вот так нас любит Бог. Мы единственные в России, которые дотянулись до самого лучшего учебного заведения в Европе, которое готовит специалистов для работы в детских хосписах.
1: Ну, я думаю, что команда это заслужила. Я вот прочитала на сайте, что даже сама команда, которая там у вас работает, проводит акции благотворительности. Вот расскажите, что это такое? Как у нее идет название? Один день, один час?
0: Один день, один час, одна жизнь. Вы знаете, это, опять же, не только мы, это люди. Вот эта программа «Один день, один час, одна жизнь» пришла к нам буквально со стороны от женщин, сотрудниц областной прокуратуры. Это женщины, которые принесли деньги для какого-то ребенка и сказали: давайте решим на уровне прокурора, чтобы каждый месяц один рабочий день или один рабочий час, но каждый сотрудник прокуратуры мог перечислить в «Радугу». На сегодняшний день таких организаций в Омске 10-15.
1: И вы поддержали это, да?
0: Но мы не можем не поддержать. Люди идут к нам.
1: Вам это нужно.
0: Да. Ну вот, в частности, этот проект, он к нам пришел извне. Есть наши проекты, есть проекты «Монетка на здоровье», где производители какой-то продукции, продуктов питания или услуг в Омске тоже участвуют корпоративно вот в проекте «Монетка на здоровье». А эти средства, они идут как раз для детского хосписа. Именно этот проект в прошлом году подхватил один бизнесмен в Германии. Да, и у него бизнес довольно хороший, стабильный. И каждый месяц он, я не знаю, десятину или как, но по 2-2,5 тысячи евро он перечисляет на детский хоспис.
1: Ну, такой хоспис такой команды нужно поддерживать.
0: Да, вы знаете, когда я с ним разговаривал и благодарил его за его участие, он сказал: Валерий, когда я начал жертвовать в «Радугу», у меня бизнес попер. И он начинал жертвовать с 200
1: евро. А вы сказали ему, откуда это пошло? С благословения, да?
0: Да, он сам верующий, верующая семья, и сейчас на него смотрят другие, и уже начинают другие.
1: Ой, слушайте, это замечательно. Вот несмотря на то, что вы председатель правления благотворительного центра, я знаю, что вы к нам сюда приехали за специальной машиной, да, и сами водитель, сами вы грузчик. Как вы все это успеваете делать и управлять, водить? Что за машину вы вот повезете сегодня обратно в Омск?
0: Да, сегодня утром я получил автомобиль скорой помощи на базе Volkswagen Caddy, переоборудованную для перевозки носилочных больных. Этот проект у нас фонда Потанина, Владимира Потанина, да. И сейчас, после встречи в этой прекрасной студии, я выйду...
1: Между делом вы зашли
0: на федеральную дорогу, да, и через 2500 километров я буду дома, меня там ждут.
1: Да. А я знаю, что вы даже вот писали нам на телекомпанию летом, и также нас приглашали участвовать в другой акции. Это вот летний марафон был, да?
0: Да.
1: Расскажите, что это за марафон для наших зрителей?
0: Опять это не наша акция, эта акция пришла к нам извне. Просто один сотрудник бюджетной организации, кредитной организации, банка. Он любитель спорта, и он является нашим волонтером. И он сказал, что я хочу сделать немножко больше того, чем я могу. И в прошлом году он из Санкт-Петербурга стартовал на велосипеде и приехал в Омск 3500 километров. И проезжая по этому маршруту, он заезжал в несколько городов, где есть детские хосписы, встречался с коллегами. А в этом году он пробежал по Золотому кольцу, и его встречали спортсмены, он также рассказывал.

0: Хомском хосписе детском. Понимаете, если человек хочет сделать добро, он все равно найдет эту возможность.
1: И привлечет другого человека.
0: И привлечет,
1: да?
0: другого, да. Угу. У нас был один проект, где мы решили проявить свою заботу и любовь к детям с Чукотки, которые оздоравливались у нас в Омской области. Ну а что можно было сделать для детей с Чукотки? Мы тогда сломали голову и решили, что
1: сколько
0: дети...
1: Сколько у вас таких детей-то было?
0: 40 человек.
1: 40 человек, да?
0: Угу. Да. И мы объявили конкурс на пошив национальной одежды для кукол. Просто собрали кукол, и дети шили одежду. Но вот для того, чтобы они сшили, мы привлекли наших специалистов, портных, просто из ателье. И я приехал в одно омское ателье и попросил женщин помочь провести мастер-класс с детьми. На что они сказали: ой, у нас работа, у нас зарплата, у нас свои семьи, мы должны зарабатывать. И все-таки заведующая их уговорила съездить и помочь. Но когда мы ехали обратно, они говорили: Валерий, пожалуйста, не ищите никого больше, мы съездим и второй, и третий раз.
1: Вот знаете, да, стоит один раз приехать.
0: Вы знаете, делать добро – это приятно, это удовольствие. Когда сделаешь один раз, тебе все равно захочется повторить. А понимая, что добро тянется к добру, когда мы сделали результат этого конкурса национальной одежды, к нам подключились кондитеры и дали свою выпечку. И когда мы привезли подарки и вот кондитерские изделия к чаю для этих детей, дети нам дали отличный концерт, подготовленные и национальные песни, и национальные танцы. Это получился такой праздник. Угу. Так вы понимаете, это ведь дошло до Абрамовича.
1: Это как-то?
0: А нас знают все, а нас знают многие. Угу. И о чем это говорит? Это не говорит о том, что мы такие. Угу. Это говорит о том, что добро, оно заразительное.
1: Угу. Это вот я удивляюсь иногда. Ведь когда даже вот Христос ходил и помогал людям, там исцелял, ведь за ним прямо толпами люди шли. И такое ощущение, вот то, что вы сейчас говорите, эти семьи и дети сейчас толпами ходят за вами, наверное, и просят этой поддержки и помощи. Как вы себя ощущаете в такой ситуации?
0: Молюсь, чтобы на всех хватило.
1: Вот, вот. Да, вот Бог дает такое сердце, что оно должно хватить на всех. Вот это просто удивительно.
0: Он дает помощников, потому что мы через средства массовой информации, через журналистов, через телевидение, мы рассказываем о благих делах, и люди к этому тянутся. У нас очень много сторонников, что ли, наших идейных, даже за рубежом. Доброта, она не имеет границ.
1: Да.
0: Она есть везде.
1: А вот я знаю, что у вас трое детей. Как дети относятся вот к вашему служению? Они ведь понимают, что это служение папа проводит такое.
0: Когда я получал поздравление на день рождения от сына, он мне никогда не говорил это словами. Да. Но его поздравление я перечитывал со слезами радости на глазах, и он писал, что я горжусь тобой.
1: Да, это прямо такие важные слова, когда ты это слышишь от детей.
0: Но ведь доброта, она, я уже говорил, заразительна, и всегда хочется попробовать сделать что-то. И сын сейчас в университете тоже организовывает такие мероприятия, они ходят в больницы со студентами и теми услугами, теми ресурсами, которые могут сделать они, они себя реализовывают.
1: Слава Богу, что наши дети продолжают наши дела.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а если вот наши телезрители хотят вас поддержать, какие мы дадим им реквизиты, куда можно позвонить, поддержать вас каким-то образом?
0: Это можно сделать проще. Просто приехать в Омск и послужить этим детям. Ну, а если нет такой возможности, то можно связать носочки, можно прислать подарки, можно просто через СМС-сообщение, набрав номер 34-34 со словом «Радуга» и отправить там 50-100-200 рублей, сколько это посильно. А будет лучше, если просто сделать ежемесячную подписку, и каждый месяц будет со счета, там, с телефона уходить по 50-100 рублей. Да, это действительно помощь такая, которая вот для нас является подарком.

0: душкой гарантии, потому что каждый месяц мы для хосписа, ну, тратим приличные деньги, угу. кроме коммунальных услуг, на которых нет даже льгот. Мы покупаем расходные материалы и препараты, и оборудование. Те же памперсы, туалетная бумага, средства гигиены – это все мы покупаем за деньги угу. безо всяких скидок. Поэтому помощь любого человека, помощь любого доброго сердца, она всегда дойдет до блага получателя. И я уверен, человек получит от этого удовольствие.
1: Я тоже надеюсь. А скажите, пожалуйста, если кто-то хочет как-то вот адресно помочь, это где можно найти? Будет на сайте или в газете?
0: Да, у нас очень посещаемый сайт. Он очень легко запоминается. radugaomsk.ru угу. или hospice-radugaomsk.ru. И там можно всю нашу деятельность увидеть и сегодня, и вчера, и завтра.
1: Спасибо вам большое, что вы были с нами. Вы действительно делаете нужное и важное дело.
0: Спасибо.
1: Но все равно я хотелось бы, чтобы вот вы нашим зрителям передали те добрые слова, вот эту вот вашу доброту, как говорите, добро, присоединяйтесь к добру, чтобы они это добро ощутили от вас. Вот что бы вы могли им пожелать?
0: Я не знаю. Вот знаете, если каждый человек сделает хоть какое-то маленькое добро, если каждый, угу. если регулярно, то мир вокруг нас станет лучше, он станет краше. Мы начнем шире и чаще улыбаться друг другу. Мы начнем не просто махать рукой, мы будем обниматься. Ну, если, конечно, нам это не запретят условия ограничения по карантину. Но делать добро всегда приятно. Это и благородно, и почетно. И если вспомнить слова из Библии, где Господь говорит: «Заботься о сей малом, заботясь о сей малом, ты заботишься обо мне». Угу. Мне кажется, любой верующий и неверующий в этих словах услышит нужное. Доброта, любовь и забота.
1: Благодарим вас за такие добрые слова. Пусть Господь вас благословит в вашем служении, чтобы вы и дальше могли сеять это доброе и вечное вот среди этих семей и среди этих детей. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы благодарим и вас, что вы были сегодня с нами на нашей программе. Если у вас возникли вопросы к Валерию Алексеевичу или вы хотите помочь благотворительному центру, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы можем передать вам все контактные данные, а также их оставим после нашей программы. Спасибо вам. Всего доброго.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

пожилые люди, люди в возрасте, никогда не перестанут читать книгу. Что касается современных, то они только слушают. И с этим ничего ты не сделаешь. Мы идем в ногу с временем, и глупо упираться против очевидного и не видеть то, что делают все остальные. Аудиоверсии естественны так же, как и печатные книги. И их должно быть много, и они должны быть интересными и хорошо озвученными, чтобы стали классикой нашего сообщества. Я, к сожалению, признаюсь, что мы сообща, все протестанты и православные, и чуть-чуть католическая церковь, мы не переломили настроение в сообществе, оно до сих пор у нас атеистическое, и не читает, и не слушает никакого Слова Божия, и только какие-то потрясения всего общества заставляют людей обратиться к истокам. Ну, что делать, если наше сообщество таково, что может реагировать только на потрясение?

0: оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Наверное, самое первое, что я хотел бы сказать, это то, что дети, особенно дети брошенные, у нас в обществе не принято о них говорить много. Это вопрос, который замалчивается, обходится. Есть определенные клише, которые мы высказываем или слышим, когда говорим о детях-сиротах. И дальше переходим к более привычным темам. Например, мне иногда спрашивают, сколько у вас своих детей, а сколько принят. Как будто принятые дети не свои. Текст Библии, который перевернул для меня этот вопрос, он записан в книге Псалмов. Он говорит, что Бог является отцом сирот. Иисус говорит, что кто примет такого ребенка во имя мое, тот меня принимает. Бог по какой-то своей воле, мудрости не дал нам биологических детей. И мы молились, мы просили, мы говорили: Господи, ты дал нам где жить, ты дал нам за что жить, ты дал нам любовь к детям, а детей нам не дал. Когда? Мы очень тебя просим. И в какой-то момент мы сказали: Господи, вот в этом году мы точно хотим, чтобы у нас были дети. Когда мы уже поняли, что в какой-то момент уже год этот идет, а Бог нам не дает ребенка естественным путем, мы начали молиться о том, что где-то этот малыш уже растет, где-то мама думает о том, чтобы оставить его или нет. Возможно, мама вообще о нем не думает. Господи, дай ей силы его выносить, дай ей силы его сберечь. Я переводчик по профессии, я переводил капеллана, и мы попали в больницу. В больницу он встречался с врачами, с медсестрами. Потом нам экскурсию показывали. Экскурсию провели, показывали детей, которые там лечились. И была отдельная палата, бокс, они называли ее, для деток, которые были брошены. Там мы познакомились с нашей Ирочкой, которая вчера исполнила 10 лет. Ей тогда было меньше, чем 2 месяца. Через месяц мы ее забрали. Лиля, моя жена, приняла нашу Ирочку раньше, чем она ее увидела. Потом, через некоторое время, когда мы начали молиться о братике или сестричке для Иришки, мы оформили документы, нам позвонили о том, что есть девочка, вот там же, в той же больнице, есть девочка, которая ждет, кто бы ее взял. Мы уже начали оформлять документы, нам позвонили и из другой службы, сказали, что вот еще одна малышка есть. И тоже мы начали молиться, чтобы Бог как-то выбрал между ними, может, какая-то мама захочет вернуться. Но месяц прошел, и никто, мама не вернулась. И мы как-то не смогли выбрать, мы поняли, что Бог нас ведет, что мы забрали двоих. Так у нас появилось еще две девочки. И Бог потихоньку менял наши сердца. Мы очень многого от Бога хотели в отношении этих детей. А Бог подарил нам детей, и Он хотел показать нам, как Он их любит. Он хотел показать нам, что мы должны принять их такими, как они есть. И они оказались совершенно разными, совершенно особенными, совершенно не похожими друг на друга. Но Бог как-то их сроднил настолько крепко, как во многих семьях биологические дети не дружат. И я увидел, что Бог может и Бог хочет соединять этих деток. Через некоторое время мы начали молиться еще об одном ребенке. Но здесь Бог нам уже начал рассказывать.

0: раскрывать, что много христианских семей и нехристианских семей, может быть, задумывались бы о ребенке, может быть, задумываются о том, чтобы ребенка принять, но их беспокоят те же самые страхи, а что если, вот сколько в него не вкладывая, в этого ребенка, он вырастет таким же, как его биологические родители. И все больше и больше я читал в Слове Божьем, а Бог открывал мне тех детей, которые были приняты в новую семью, как Моисей, как Самуил, как Иосиф. Да Иисус, он воспитывался приемным отцом. О том, как для Бога важно усыновление, важно преодолеть этот страх и то, что Бог берет на себя ответственность за будущее этих детей. А нам он только доверяет помогать ему. Так что они, в первую очередь, не наши дети, а дети Божьи. Когда мы искали одного малыша, мы наткнулись на самом деле на пятерых по очереди того мальчика, которого мы хотели взять, и плюс еще братик и сестричка, и два братика. И тоже как-то Бог положил нам этих деток на сердце, тем более, что моя мама, моя сестричка помогли нам, мы решились к нам переехать. Вот, так что нас четверо взрослых, и тут еще пятеро детей, ну, восемь получается, как-то справимся. И тут опять нам в этом году позвонили, в прошлом уже, в 2013-м позвонили, сказали, что у нашего Тимошки, меньшего, сестричка родилась, и через некоторое время мама оставила ее. 10 месяцев ей, и она уже с июня с нами. Бог помогает нам, помогает тем, что Он бережет здоровье детей. Помогает тем, что Он бережет их сердца. Он хранит их от, не знаю, злобы какой-то. Они дружные такие между собой. Они стараются проявить Богу любовь, друг к другу заботу. Они стараются уважать. Дети как дети, конечно. Но я вижу семьи, может быть, один, двое детей, трое биологических детей. И намного сложнее родителям с теми детьми, чем нам с нашими. Я в этом вижу Божью руку. Я часто вижу заботу в том, что у нас всегда есть на столе достаточно для детей. У нас есть во что одеться, у нас есть где жить. Бог заботится в то время, как много людей, мы ничем не лучше. Они живут, нуждаются. Я вижу Божью помощь в том, что Бог устроил наших детей, где учиться. Я вижу, что Он ведет их к себе, Он работает над их сердцами. Хотя нигде гарантий в Библии я не вижу, что если ребенка возьмешь, он обязательно станет христианином. Но я верю, что Бог, который начал нас, и так написано, в доброе дело Он будет совершать до дня Иисуса Христа. Написано, что из Его руки нас никто не похитит. Написано, что касающийся нас касается зеницы Его ока. То есть я вижу, что Бог обещает помогать, и Он помогает. И я прошу вас, если вы думаете взять ребенка, не ищите у Бога гарантий. Верьте, что Он позаботится о вас, и Он позаботится. Потому что это Его дети, это не ваши дети, Он отец сира. Это Его принимаете вы, когда принимаете этого ребенка. Именно Он наполняет нашу жизнь, и Он ведет нас в завтрашний день.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу.

«Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Тема для разговора сегодня – оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных трудностей и граней, которыми нужно будет друг к другу притираться, строя свою семью. Заключая брак, вступая в семейные отношения, мы соединяемся с целой группой людей. Тут и папа, и мама невесты и жениха, тут и братья, и сестры, и тети, и дяди. Это очень много людей, которые жили своим укладом, со своими представлениями, со своими идеалами. И с другой стороны, тот же самый приблизительный набор родственников. И вот когда двое соединяются, и родственники продолжают часто по умолчанию, помня вот того жениха, который, как говорят на Руси, еще пешком под стол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах. И вот эта вот тема, тема создания новой семьи, а главное вот у нас сегодня в нашем разговоре тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает историю о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это». Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится».

знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает. Понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит: «Я никогда не повторю ошибок моих родителей», все равно она привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь. Мы чуть позже к ним еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а к кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама? «Оставит отца и мать» – это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества, потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и это цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре,

необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает, но и родители здесь вовлечены. Эта заповедь касается и тех из вас, кто вот сейчас готовится вступить в семейный союз, тех, кто только что недавно поженился, и также и родителей, которые недавно выдали своих детей замуж. Это заповедь, которая относится и к старшему, и к младшему поколению. И здесь многим нужна помощь. Иногда бывает так, что сын и дочь, уже повзрослев, сформировавшись, никак не желает оставить отца и мать. Нравится ли вам вот такая картиночка, такая фотография? Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется, с ускорением, да, помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открой, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно, и охрана кругом, и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы. Бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге, прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, ну вот первое. Отселиться. Отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так отдельно поселять новую невесту, нового жениха, а он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, в отношении чего вчера у нас шел разговор,

разговор. То есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение. Ее поселили, вот ключевой термин, отдельно. Отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги. Нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей, и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах. Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда уже оседлость появилась в народе Божьем. Книга Второзаконии, 24 глава, 5 стих. Второзаконие 24:5 говорит: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, первый год, единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий, когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите? В доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот, вы изучали приблизительно хотя бы, какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом, это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности, но даже и при этом у него отдельный дом. К сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – сэкономим. Поженились он и она, давай поживем у моих родителей. Или давай поживем у твоих родителей. Вот годика 2, 3, может быть, 4, 5. За это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все логично и правильно звучит, но на практике получается, что потом не для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве, по крайней мере, в меньшинстве, у них вот так заведено, а у нее, у родителей было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот

себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни. И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение одного года от семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения, все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья, совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится вот эта иллюстрация? Невестка и свекровь. Что свекровь вот думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте? Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей, во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность. Пусть это будет маленькая комнатушка для начала. Пусть это будет какое-то маленькое жилье. Пусть это, естественно, может быть в аренду взятое поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить. Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божью замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте вначале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля, 14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее». «А тебе ли разгадаю?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак

того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал. То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше шестой стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. Одна плоть – термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью. Было такое время в истории жизни этого человека? Да. В течение 9 месяцев внутриутробного развития они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания. «Вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне». Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте. Если вам лень что-то делать, что это значит? И можно ли исправить ситуацию? Как перестать чувствовать себя сгоревшей спичкой и вновь обрести желание что-то делать? Об этом наша сегодняшняя программа. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, работоспособность на нуле. Человеку лень что-то делать. Может быть, он делает какой-то просто минимум, и дальше он не может продвигаться. Вот о чем это говорит? Что с человеком происходит?
1: Ну, в данном случае первым делом мне в голову приходит мысль о депрессии, о том, что нужно бы продиагностироваться на эту тему, а также выяснить физиологические компоненты, такие как дефицит витаминов группы В, дефицит витамина D, дефицит железа, они все могут привести к таким состояниям. Потому что если вот мы понимаем, что человеку хочется что-то делать, но у него нет сил, скорее всего, эта проблема не просто в лени. Поэтому... Такая у меня рекомендация.
0: Ну, вот, допустим, человек сдал все анализы, восполнил дефициты. Может быть, у него и дефицитов этих нет, все анализы в норме. А все равно он чувствует вот какую-то апатию, снижение работоспособности, отсутствие мотивации, такое ощущение, что ты выгорел. Угу. Что делать?
1: Это вот уже достаточно серьезный момент. Смотрите, если мы начнем говорить в терминах психологических, то мы можем двигаться от момента, связанного с усталостью, затем следующим эпизодом будет как раз-таки выгорание, и третьим уже более глубинным эпизодом может уже начаться депрессия. Mm-hmm. То есть для того, чтобы мы понимали, что вот эта вот идея, что человек просто ленится, ему надо просто встать и начать что-то делать, если они вот не сработали сразу, то это отличный повод наконец-таки обратить внимание на себя, вот тому человеку, который находится в этом состоянии, обратить внимание на свои потребности, обратить внимание на свое тело, на свои желания и на свой психологический статус. Потому что с пустого места такое состояние не начинается. Скорее всего, звоночки были уже чуть-чуть пораньше, но человек их игнорировал, и это привело к тому, что вот он оказался вот в такой вот ситуации.
0: А что не так с его психологическим статусом? То есть, ну, что вообще происходит?
1: Зачастую механизм формирования выгорания, он достаточно прост. У нас у каждого есть определенный объем энергии, объем возможностей, объем сил. И у этого объема, естественно, есть какие-то лимиты. И поэтому очень важно понимать, что когда ты планируешь какие-то свои дела, планируешь проекты, регулируешь свою жизнь, нужно ориентироваться не на максимум, а на некую среднюю позицию вот в своем объеме. Потому что если мы всегда выкладываемся на максимум, нам некогда будет восполниться. Угу. Мы сейчас живем в мире, который постоянно нас подначивает. Беги дальше, делай больше, бери больше, беги дальше. Да, вот это вот. Но, к сожалению, если в кратковременной перспективе для решения какой-то одной задачи, для рывка, это нормально. Но в долгосрочной перспективе такой стереотип не работает. Все-таки нужно относиться к себе бережно, нужно беспокоиться о том, чтобы ты мог бежать.

0: на длительную дистанцию, а следовательно, тебе нужно быть внимательным к себе.
1: Ну, я думаю, что еще у разных людей разные уровни нагрузки, которые они могут нести. Есть люди, которые действительно такие очень трудоспособные, очень энергичные, радостные, но тоже, может быть, опять же, до поры до времени. Вот, но вот посмотришь на них, и такое ощущение, мотор просто заведен, работает, ну, без перерыва. Вот, другие люди не настолько работоспособны, они делают более медленно работу, может быть, более основательно, более долго, но выдают потом качественный результат. Вот, но, может быть, вот как раз им, ну, человеку надо понимать, какой у него темперамент и каков его объем.
0: Согласна.
1: Нужно знать себя.
0: Вот так? Как раз, да, про этот момент вы сказали, что темперамент, он во многом решает. То есть, если мы живем в мире, где говорят, ты должен много делать, а ты по темпераменту флегматик или меланхолик, то, естественно, ты не сможешь в долгом режиме так находиться. Поэтому важно понимать себя, важно понимать, что замечать, на каком этапе у меня начинает проявляться усталость, и в следующий момент планировать свою работу так, чтобы ты успел доделать какие-то важные задачи до того, как эта усталость наступит.
1: Вот все-таки есть еще люди, которые очень себя винят за то, что они чего-то не успевают, или за то, что они, ну, просто не хотят делать и не делают. И как бы к лени, к этому выгоранию добавляется еще и, ну, к ощущению выгорания, добавляется еще и чувство вины. То есть человек делать не начинает, но он еще и чувство вины начинает испытывать.
0: Да.
1: Я вот, ну вот я ленюсь, вот я не успеваю, я не хочу, вот это не делаю, вот туда не пошел, от этого отказался. И виню себя. Угу. Вот как вы посоветуете в данной ситуации быть?
0: Во-первых, я думаю, нужно напомнить людям, что такого понятия, как лень, вот именно в рамках психологического видения человека, его нет. Потому что, по сути, человек создан активным, действующим, творческим. И эта личность, она стремится всегда проявляться. И если вдруг вы столкнулись с чем-то похожим на лень, то как раз-таки это повод подумать. Где-то, похоже, вы свернули не туда. Это либо в плане того, чем вы занимаетесь, либо того, насколько интенсивно вы этим занимаетесь, либо того, насколько вы хорошо сами регулируете свою жизнь. Потому что лень, ну, будем ее в кавычках называть так, лень — это либо признак того, что вы находитесь в конфликте с самим собой, то есть у вас есть какое-то несоответствие между вашими предъявляемыми к себе требованиями и вашими возможностями, либо вы находитесь в конфликте с обстоятельствами, внутри которых вы находитесь. То есть мы возьмем ребенка, да, которого родители все время тюкают, делай, делай, делай, и, естественно, в конце концов он либо взбунтуется и перестанет делать, либо просто там усохнет, у него будут кончаться силы, он будет страдать, он... также результат будет тот же самый. Вот если мы относимся к себе как к ребенку, который находится в определенных обстоятельствах, и заметим, что если мы проявим к этому ребенку заботу, нежность, внимание, то у него и силы появятся для того, чтобы делать то, что он должен. То есть это нужно относиться к себе с любовью.
1: И с пониманием.
0: И с пониманием.
1: Да? Ну, не корить себя, да?
0: Ну, так просто ведь не скажешь, не вини себя, да? Но очень важно, знаете, как я говорю? Надо выиграть себе то время, когда вы стандартно отдыхаете. Вот, например, есть заповедь, да? Помни день субботний и не делай никакого дела. Ни ты, ни раб твой, ни пришелец в доме твоем. Это как раз-таки то самое время, которое Бог предусмотрел для того, чтобы вот этот самый отдых себе разрешить. Потому что бывает, что я буду отдыхать, но внутреннего разрешения я себе не дал, и твоя психика вместо того, чтобы действительно сейчас расслабиться, она находится в напряжении. А, я, кстати, вспомнила, знаете, у Павлова. Павлов выделил 3 критерия, по которым можно считать отдых удавшимся. Первое – это вы не несете ни за кого ответственность. То есть это как бы странно, особенно, например, для мам, да, у которых, по сути, отдыха не бывает. Но все-таки как можно дальше там отодвинуть детей, передать их в чужие руки, передать их другой чужой заботе для того, чтобы было ощущение, что я не,

не несу ни за кого ответственность. Второй момент – это удовольствие. В момент, когда вы отдыхаете, вы должны получать удовольствие. Не мучиться чувством вины, а сделать что-то, что действительно, от чего вам хорошо. И третий момент – ни с кем не конкурировать. То есть если вы с кем-то конкурируете в момент отдыха, там вам надо, например, больше стран посетить или на ту гору залезть, чтобы кому-то что-то доказать, то это тоже для психики не отдых. Поэтому, если вы будете руководствоваться

0: две недели также руководствуясь этими принципами отдыхать, то, уверяю вас, вы меньше будете уставать, меньше будет стресса, и вы не попадете вот в эту ситуацию с выгоранием.
1: Ну вот это, кстати, интересные три пункта, особенно, да, ни с кем не конкурировать, потому что вот мы открываем соцсети, и мы смотрим, где там наши друзья, друзья друзей побывали, в каких морях купались, на какие горы лазили, что они все это успели, и я тоже все это хочу успеть, и сделать фоточки, и получить впечатления. А на деле у нас, возможно, другие возможности для этого.
0: Да, может быть, даже
1: или даже желания нет. Да? А есть желание просто как бы сделать отметку, я там была, а так бы мы туда и не пошли.
0: А может, и отметки не надо? Может, вообще хочется лежать где-нибудь на диване и есть пиццу прямо лёжа?
1: И, кстати, да, ответственность. Я вот думаю тоже про... Вы говорите про мам с детьми. Да, понятно, что, может быть, и нет таких там бабушек, нянюшек, которым мы можем передать детей. Но мы, например, можем в отпуск поехать заселиться в отель, где... Хотя бы мы не будем думать о приготовлении пищи.
0: Да, да.
1: И мы там будем есть, дети будут с нами, но хотя бы мы вычеркнем этот пункт. Мы не готовим еду, и это уже здорово.
0: Ну или хотя бы, когда мама отдала ребенка в детский сад. Или хотя бы тот час, когда ребенок спит, вместо того, чтобы в этот момент драить квартиру, я займусь собой, я получу какое-то удовольствие, и я не буду смотреть соцсети, чтобы мой мозг не впал в вот это состояние конкуренции, а я действительно займусь чем-то, что поможет мне расслабиться. Потому что отдых зависит не от количества времени, а от качества. И иногда бывает достаточно там, каких-то 20 минут, да, когда ты расслабляешься и обращаешь внимание на себя. Их достаточно бывает по сравнению с неделей в отпуске, когда ты постоянно находишься в напряжении.
1: Вот я сейчас вспомнила в Библии, в книге притчи, по-моему, да, написано: «Посмотри на муравья, ленивец там, да, посмотри на окружающий мир, как все вокруг работают ударно, а ты сидишь и ленишься». Да? И что интересно, это написано в те времена, когда, конечно, не было ни стиральных машинок, ни посудомоечных, ну, ни поездов, ни самолетов. Люди тяжелым трудом, ну, зарабатывали себе на хлеб. И в то же время тот мир, который создан Богом, например, мир живой природы, за которым мы наблюдаем, может также, по моему мнению, нам преподать уроки. Птичка вьет гнездышко, птичка высиживает птенцов. Птичка воспитала птенцов, так скажем, вырастила, птичка улетела в другие края, в теплые. Там или, ну, медведица, вырастили медвежат, медведи впали в спячку, когда пришло время. То есть циклы определенные в природе, созданные Богом. Нас тоже Господь создал живых существ высшего порядка. И почему-то мы не заботимся о себе. Мы почему-то куда-то гонимся, рвем на себе волосы и на других, чтобы что-то успеть, чтобы вскочить на какие-то пьедесталы, чтобы там завоевать все, там заработать все деньги мира. Вопрос: зачем?
0: Тут еще такой момент, что если мы проведем параллель с миром животных, там у каждого есть своя роль. И эта роль очень конкретная, эта роль очень понятная. А человеку же действительно постоянно нужно вот сразу во всех сферах себя реализовать, чтобы и дома было хорошо, и на работе я был первый, и там на служении я как-то очень особенно проявлялся, и чтобы меня обязательно кто-то похвалил. И вот этот вот уровень стресса от того, что ты думаешь, он гораздо выше, чем тот уровень стресса от того, что ты делаешь. Поэтому очень важно понимать, что в первую очередь еще и контроль мыслей, контроль вот тех вот шаблонов, которые нашим поведением руководят, он тоже очень значим для того, чтобы понимать, что такое отдых. Что я делаю что-то не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что я нуждаюсь в этом, потому что я нахожу в этом какую-то ценность и так далее.
1: А вот еще у меня такой вопрос. Бывает так, что человек выгорает, потому что ему не нравится то, чем он занимается, но он вынужден этим заниматься. Ну, может быть, это работа, которая, ну, не совсем работа мечты, да, или он просто, ну, устал, у него нет каких-то идей дальше для работы. Или какая-то очень тяжелая ситуация в семье, что, на мой взгляд, ну, еще тяжелее, чем работа, которую можно поменять, там, ну, в семье ребенок инвалид.

0: И мама просто устала. Ну, папа зарабатывает деньги, а она обихаживает ребенка, она устала. Ну, куда она его денет, этого ребеночка? Ну, вот что вы в таких ситуациях посоветуете?
1: Но здесь очень важно разделить, да, моменты, на которые мы можем повлиять. Это, например, та же самая смена работы. Современный мир предлагает огромное количество возможностей там, в каких-то онлайн-профессиях, по смене профессии, по обучению. Главное, ну, как-то найти для этого время и силы. И на те обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Тот же самый ребенок-инвалид или родители на попечении, которые там с деменцией или с какой-то инвалидностью. Тут, конечно, не так все просто. Но очень важно понимать, что если есть ситуация, на которую я повлиять не могу, и которая доставляет мне некоторый дискомфорт, да, то важно переключить на свое внимание на те факторы, на которые мы можем повлиять и которые мы можем улучшить. Я не знаю, банально, даже, знаете, самая простая вещь. Вот ты живешь в квартире, там, тебе тяжело, ты 24 часа включен в какой-то процесс ухода за кем-то. Но если ты просто поставишь желтый цветочек на окно, и глядя на этот цветочек, ты будешь вспоминать, вот эту красоту я сейчас сделал для того, чтобы, когда я на нее взгляну, я мог почувствовать, что эта жизнь еще чем-то хороша. Вот это очень сильный фактор. Мы можем сетовать из-за того, что мы не можем изменить, но это не принесет нам удовлетворения и не поможет нам. Но также мы можем сделать что-то, пусть это будет что-то маленькое, но что может повлиять на качество наших эмоций, качество нашей жизни определенным образом. И тот факт, что наша психика заметила эту возможность, и мы смогли ее осуществить, это, знаете, это такая очень серьезная монетка в копилку нашей самооценки и в копилку нашего дофаминового опыта. Дофамин – это гормон, который отвечает за достижение и за удовлетворенность достижениями. И если у нас в день будет хотя бы одно действие, которое мы совершили, которое принесло нам радость и которое сделало нас более удовлетворенными жизнью, оно будет носить некоторый накопительный эффект. То есть одно дело в день, самое маленькое, пятиминутное, трехминутное, односекундное, когда я о чем-то просто подумала, о том, что мне помогает.
0: Очень интересно. Спасибо большое, Айгуль, за ваши ответы.
1: Спасибо
0: благодарю вам. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Пазлы пророчеств Откровения». В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: В прошлой нашей встрече вы немало нам рассказали подробно о деталях изучения Священного Писания, аллюзиях, интертекстах. Все это стало уже нам, в общем, ну, интересно, понятно, и, по крайней мере, дали такой инструментарий, чтобы вот читать и понимать Священное Писание. А как быть, вот, может быть, о понимании целостности книги? Вообще уместно ли такое?
1: Очень уместно. Дело в том, что если мы видим только отдельные детальки, мозаики, пазлы, то, конечно, это не дает нам понимания. Что мы можем понимать каждое отдельное слово, но не понять, как они работают вместе. Знаете, как-то у меня, когда супруга была беременна первой нашей дочерью, она, ну, не знала там, чем заняться, уже в декретной вышла, и купила себе большую коробку пазлов. Там 2000 пазлов.
0: Для ребенка, да, представляю. Да,
1: и такую сложную, там, то есть, там пейзаж, не то что яркие цвета, мелкие, и 2000.
0: Это надолго.
1: Это надолго. Но вот она увлеклась, поставила себе такую задачу. Я видел как-то, как она скрупулезно все это собирает, как-то решил сесть и попробовать.
0: Помочь.
1: Иногда, да. Да, вот сейчас дочерям помогаю, там легко.
0: 10
1: там
0: минут и пойду заниматься делами. Да?
1: Ушко там поставил, да, то, все, там цвета видно. А там сидишь и смотришь, кусок огромный неба, ну и ничего не отличается, пойди разберись. И ты можешь взять одну, две, три детальки, но это не значит, что ты понял картину. Когда уже большие кусочки, мозаики складываются, ты начинаешь понимать. Но 2-3 вместе ничего не дают. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, что нужна целостная картина. Только она может помочь читателю понять, что же говорится в этом тексте. Что Господь открыл Иоанну, а Иоанн записал, чтобы передать нам, и мы могли уразуметь будущее. Или позвольте такой пример. Вы в поликлинике когда последний раз были?
0: Проходил медкомиссию для поступления на магистратуру.
1: Так.
0: Этим летом.
1: О, это очень хорошо. Вот врач-терапевт, к примеру, его задача установить, поставить правильный диагноз. Что делает врач? Ага, температура столько-то. Ага, высыпало тут-то. На этом месте, на этом месте, на этом месте. Ага, вот здесь еще что-то появилось. Там в том-то анализе там соя столько-то, лейкоциты столько-то. И что задача терапевта? Собрать каждую, ну, признак, что ли, болезни. Что любая болезнь,
0: чтобы дать целостную,
1: имеет ряд признаков. Более того, есть болезни, которые отличаются всего лишь одним признаком. А лечение принципиально разное, к примеру. И врач должен накопить максимальную информацию, собрать все признаки, все нюансы признаков, и потом, посмотрев, проанализировав, собрать их воедино картину, ну, чтобы поставить верный диагноз.
0: Хорошее сравнение.
1: А да, представьте, что-то упустил или какой-то неверно записал. И уже что? Диагноз какой?
0: Проблемы вообще могут быть серьезные.
1: Диагноз другой. Есть, лечение, да, неверное.
0: Конечно, да.
1: Побочные действия. Это не проходит. Еще что-то усугубляется.
0: И не отмахнешься, не скажешь, да неважно, да, там этот анализ крови там, да?
1: Конечно. Но отдельный нюанс не дает нам картины. Правда ведь?
0: Согласен.
1: Он не может помочь поставить диагноз. Только в совокупности. Да. То же самое с откровением. Поняли, откуда это тянется? Нить. Это. И вот получается узор, собирается мозаика. И мы вот-вот готовы, ну, поставить диагноз, понять, что же здесь вот происходит.
0: Александр, спасибо вам. Очень, ну, интересно. И, ну, в принципе, многое понятно теоретически.
1: Теоретически.
0: Ну, мы будем с вами считать откровения.
1: Вы настаиваете.
0: Я думаю, ну, уже все зрители устали того, чтобы, ну, когда мы же вот на практике сможем почитать, и что-то вот мы могли бы нам,
1: ну, давайте,
0: истолковать, объяснить, показать, как это работает на примере.
1: Мы попробуем.
0: Уже вот у нас в руках инструментарий есть.
1: Давайте, попробуем им поработать.
0: Да.
1: Давайте откроем 6 главу книги Откровения.

0: прочтем пятую печать, 6 глава, с 9 по 11 тексты. Но мы с вами помните, как бы мы попытаемся пятую печать в целом охватить, но ведь пятая печать – это часть какого-то более большого блока, композиционной части. Поэтому, ну, несколько это условно, но попытаемся на более маленьком отрывке увидеть, как работают вот все эти интертексты, аллюзии и странные слова.
1: Хорошо,
0: прочтем.
1: Да.
0: 6 глава, с 9 текста. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число».
1: Ну, складывается впечатление, что вот души какие-то убиенные в белых одеждах под каким-то жертвенником находятся. Вот я вот понимаю, как написано.
0: Такое впечатление.
1: Вот как написано, такие вот, ну, вроде бы и понятно. Так. Ну, души убиенных там.
0: То есть вы думаете, что некие бестелесные существа, накинувшие белые одежды, ну, в какой-то момент,
1: да.
0: Они ведь получают их не сразу, где-то теснятся, ютятся под неким жертвенником в непонятном пространстве.
1: Ну, так, еще и возопили они тут вот доколе.
0: Они еще и кричат.
1: Ну, так Александр, а текст так говорит? Это не я так думаю.
0: Помните,
1: мне кажется, что каждый читатель, прочитавший...
0: Нет, это вы так думаете, что текст так говорит. Текст так не говорит. Смотрите.
1: Вы уверены?
0: Конечно, безусловно.
1: Ну, хорошо, ну попытайтесь.
0: Ну, я знаю, что вы так не думаете.
1: Мне интересно просто, что вы можете сказать.
0: Вы специально вот так провоцируете, вы провокатор. Смотрите.
1: Нет, мы пытаемся разобраться с текстом Священного Писания.
0: Да, смотрите, мы с вами усвоили, какой нюанс. Какой нюанс? Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он, Симеон, явил через знамение, знаки. Да, один-один.
1: Вот ключи, которые вы говорили, да?
0: То есть...
1: Знамение.
0: Мы не прочитываем буквально. Мы пытаемся понять, какие тексты Ветхого Завета, какие отрывочки, косвенно упоминающиеся здесь, проглядывают сквозь этот текст.
1: Да, интересно, потому что мы говорили о Ветхом Завете.
0: И здесь есть несколько деталек, пазлов, мозаик, которые нам нужно объяснить, потом их собрать, чтобы увидеть картину, ну, мини-картинку. Часть там, кусочек триптиха, ну, если угодно.
1: Кусочек, вместе. Прошу прощения.
0: Ну, кусочек картины. Кусочек коллажа. Давайте вот так.
1: Хорошо,
0: коллажа,
1: понятно,
0: который
1: да.
0: Вот печать.
1: Хорошо.
0: Давайте попробуем. Вот возникает вопрос. Души под жертвенником. Он снимает печать и видит души под жертвенником.
1: Александр, мне кажется, вот то, что вот я предложил вариант вот понимания, вот... Большинство так понимают.
0: Возможно. В этом вы, скорее всего, правы, да. Ну, давайте попробуем шаг за шагом. Итак, давайте. Души под жертвенником. Первое слово, с которым нам нужно разобраться, жертвенник.
1: Жертвенник.
0: Ну, вы как тоже, вы богослов, я знаю, имеете богословское образование. Сколько жертвенников было в Ветхом Завете?
1: В Скинии.
0: В Скинии, в храме.
1: Перед входом в Скинию,
0: так.
1: Жертвенник, который приносила жертва. И жертвенник курения, который перед святым святых стоял.
0: Да, да. Были еще жертвенники? В храмовом пространстве.
1: Да,
0: ну, высоты нас не интересуют сейчас. Они не назывались-то особо жертвенниками.
1: Жертвенников я...
0: Да, то есть два жертвенника.
1: Два жертвенника.
0: Все. Давайте мы... Вы абсолютно правы здесь. Нам нужно разобраться, какой из них.
1: Ну, если мы говорим о храмовом.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Не без учета патриархов периода там, да, где
0: мы
1: не
0: говорим,
1: строили.
0: Да. Давайте, ну, давайте откроем два места. Раз мы уже исследуем Библию, то нам придется здесь открывать довольно-таки... много мест. Исход 30 глава. Место, где описывается строительство Скинии, подготовка всех ее убранств. И вот в 30 главе первый текст мы читаем.
1: 30 глава, да, Алексей?
0: Книги Исход, да. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». И 6 по 8 тексты. «И поставь его пред завесу, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он

0: приготовляет лампады, будет курить им. Ну, специальный состав, помните, вот в этой чаше воскуряется. Да. Давайте теперь книгу Левит, 4 главу откроем. Небольшой жертвенник, который стоит непосредственно перед завесой его святой святых. Жертвенник курения, раз. Второй жертвенник, как вы сказали, жертвенник всесожжения. Левит, 4 глава, 29, 30 текст, и мы прочтем с вами. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника». Итак, понятно. У нас два жертвенника. На одном курилось, изредка тоже мазали рога жертвенника курения кровью. Нет, если жертва, священник, помните, не может есть мясо.
1: Степени тяжести.
0: Да, не может есть мясо или виновен народ.
1: Тем тяжелее грех, тем дальше должен священник
0: отвести. Если священник является согрешившим, он не мог переносить грех в храм. Да, и да, поэтому да. Он через кровь жертвы. А так он съедал мясо. Ну, нас эти детали сейчас не интересуют. И жертвенник всесожжения, под который... Где?
1: В перескинии, перед входом.
0: Да, да, перед входом. Куда? И мы читаем, куда выливалась кровь жертвы?
2: Подножию.
0: К подножию. Подножию его. Вот мы уже читаем с вами. К откровению возвращаясь. И вы девятый текст. Снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных. Под жертвенником.
1: Туда, куда сливалась кровь.
0: Чудесно. Речь идет уже о большом жертвеннике. Там он 2,5 метра, ну, квадрат такой большой. Ну да, 5 локтей. Угу. Да. То есть под жертвенником, к подножию. Речь идет не о жертвеннике курения, мы уже
1: видим. Нет, нет.
0: Да. А о жертвеннике. Вот здесь предлог под помогает нам понять. Давайте, все, пазл один увидели. Давайте второй пазл, он более сложный.
2: Но вы поможете разобраться?
0: Давайте попробуем. Души убиенных, смотрю на время, неумолимо бегущее. Да. Души убиенных. Вот здесь все сложно. Слово «душа», помните, как на древнегреческом? Псюхе.
1: Греческом.
0: Да, псюхе, да. Как психология, наука о душе.
1: В древнееврейском «нефиш».
0: Да, да. Имеет ряд значений. Это слово многозначное. Оно обладает вот полисемией, многозначностью. Итак, давайте попробуем, ну, бегло. Душа, вот я вам говорю, а вы пытаетесь дать определение. Христос говорит, душа моя скорбит смертельно. Что происходит? Что значит слово «душа»?
1: Внутреннее некое состояние.
0: Да, да. Внутренний мир, внутреннее потрясение, внутренние переживания. То есть слово «душа» может иметь значение внутреннего мира человека. Раз значение.
1: Да.
0: Второе. Например, говорят, хороший вечер, посидели, спели, поговорили. Душевное сегодня было общение.
1: По душам поговорили.
0: По душам поговорили. Да. Какой душевный человек.
1: Да, да, да.
0: Что это значит?
2: Ну, как вот человек интересный, там, как, ну, располагающий.
0: Человек, да. Располагающий к внутренней беседе. Глубокий, добрый. Там, добрый, да.
2: Интеллектуальный, может быть.
0: Интеллектуальный, вот какой-то открытый.
2: Открытый, да.
0: Открытый, да. Когда вот это внутреннее выливается вовне, да. Одновременно с этим можно сказать, это человек... Не духовный, он душевный человек.
1: Ага, и вот уже библейским языком.
0: Да, и уже совсем по-другому.
1: Да, да, да, да.
0: Уже не открытый человек, а некий какой-то недалекий, недуховный, какой-то...
1: Заботящийся о других вещах,
0: да,
1: абсолютно.
0: Да, да, да, да, да. Есть... Видите, и уже поменяло значение, да? То есть душа как внутренний мир, душа как некая открытость, душа как некая эмоциональная составляющая, душа как нечто противоположное духовному,
1: несколько
0: светское, да. Смотрите дальше, более сложно пойдем. Например, какой-нибудь роман 19 века или встреча в 19 веке. «Душа моя, Петечка, как давно не виделись!» Внутренний мир мой, Петечка, эмоции мои, Петечка, открытый Петечка. Недуховный человек, Петечка? Что значит «душа моя, Петечка»?
2: Ну, вот как человек, как это, возлюбленный.
0: Да, да, то есть возлюбленный, да, то есть вот как человек. Или, например, классическая вещь Николая Васильевича Гоголя «мертвые души», «мертвые внутренние миры».
2: Нет, это о умерших идет
0: речь. Да, да, есть крепостные души. «Мертвые души» — это мертвые люди, по сути. Мертвые люди. Хотя Гоголь переосмысливает мертвые физически, которых он собирает, и мертвые помещики, которые, да, то есть, ну, там тоже игра интересная смысла. Мертвые души, мертвые люди.
1: Получается, надо вот, как-то определить,
0: да,
1: что
0: да,
1: за души
0: сейчас
1: здесь в откровении.
0: Или дальше мы с вами говорим, а вокруг, приехал я на поле,

0: Вокруг ни души.
1: А, ни человека.
0: Но вокруг никого нет. Никого, да? Ни одного человека вокруг, да, нет. То есть, смотрите, душа как человек.
1: Да.
0: Еще одно значение. А вот, допустим, в прежний период говорили на некоторых людей: «Ах ты, душегуб!» Это что? Это кто? Душегуб – это кто?
1: Это, ну, человек, который может навредить. Да.
0: Ну, давайте поконкретней. Душегуб – это кто?
1: Задушить, который, ну...
0: Вот так вот,
1: наверное. Ну, можно в прямом смысле, а можно все равно в переносном.
0: Ну, можно в переносном, а в прямом. Убийца.
1: Да.
0: Душегуб. Убийца. То есть, а что он отнимает, душегуб? Он губит душу. Что значит губить душу? Что он отнимает? Почему убийца губит душу? В каком смысле?
1: Жизнь, наверное.
0: Жизнь. Жизнь. Душегуб. Душа как жизнь. И вот у нас с вами целый ряд...
1: Палитра получается.
0: Палитра значений. И нам нужно теперь попытаться еще найти. Увидеть, какое значение употреблено здесь. Давайте мы книгу Левит откроем, 17 главу. Это крайне важно.
1: Давайте.
0: А нет, давайте все-таки сначала Псалтирь 15. 15 Псалом, книгу Псалтирь откроем. Угу. Увидим еще одно крайне важное значение слова «душа». С жертвенником разобрались. Одна мозаичка у нас лежит. Мы поняли, откуда она. Теперь с душой пытаемся разобраться. С более сложной мозаикой. 15 глава, с 8 по 11 текст. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоиться в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Сложный текст, на первый взгляд. Десятый.
1: Ну, самое, наверное, популярное мнение, что есть ад и душа.
0: Да, да. Значит, текст очень простой. Мы с вами уже как литераторы разговариваем, это параллелизм. Здесь высказаны две мысли. Первая мысль: «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Вторая мысль: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Параллелизм – это когда рифмуются мысли. Первая мысль и вторая мысль повторяет первую, но другими словами и другими образами.
1: Это вот поэтика, вот
0: это поэзия,
1: писание,
0: ветхозаветняя, да? Поэзия. Да,
1: еврейского, да, языка.
0: Да,
1: вот это,
0: да. Да. И мы уже можем легко сопоставить. «Не оставишь, не дашь души моей святому твоему в аде увидит тление». Мы очень легко реконструируем.
1: Тоже как-то, наверное, определить, что за душа.
0: Да, очень просто. Что значит тление?
1: Разложение.
0: Разложение. После смерти человека в могиле человек разлагается.
1: Да.
0: Ад – это место, где находятся все умершие. Это могила, это где человек истлевает. Да. «Не оставишь души моей, не дашь святому увидеть тление». И дальше: «Ты укажешь мне путь жизни». «Не оставишь души» противопоставляется антитеза: «Укажешь путь жизни». По сути, жизнь – это тоже душа. Давайте откроем Левит вот сейчас, 17 главу, 11 текст. Это очень важный текст.
1: 17 глава?
0: 17 глава книги Левит, 11 текст. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Смотрите, какая путаница. Душа в тело в крови, чтобы очищать душу, ибо кровь душу очищает. Мы тут же видим, что здесь под словом «душа» разные значения.
1: Путаница, это как-то да.
0: Нас интересует момент. Душа – тело в крови. Ага, некая субстанция в крови содержится.
1: Но создается тоже.
0: Еще никакой анализ такого не показывал. Да? Хоть на биохимию сдавайте. Да. Очень просто, опять-таки, здесь жизнь. И в понимании древних евреев, да и в нашем, пролитие крови – это есть убийство. Точно так же, когда человек донор, донорство – есть спасение. Угу. Поэтому душа, тело в крови
1: – жизнь,
0: жизнь, да? Жизнь в крови. Если кровь пролита, то человек умирает.
1: Вот еще, тогда понятнее.
0: Вот еще одно значение. Давайте к Откровению сейчас вернемся. Итак, Откровение, 6 глава.
1: То, что мы с вами читали, да?
0: «Жертвенник». Смотрите, у нас уже мы должны семантически по смыслу соотносить пазлы. У нас два пазла есть. Ну, душа сейчас сложный момент, но мы очень легко ее...

0: ее сейчас определимся. У нас есть жертвенник всесожжения, под которым сидят души. Мы знаем, что под жертвенник всесожжения в Ветхом Завете выливалась кровь. Здесь под жертвенником сидят души. Душа, кровь. Жертвенник, выливалась кровь под жертвенник, сидят души под жертвенником. Мы уже легко уходим. Находим момент, с чем связана душа здесь.
1: Жизнью.
0: Жизнью, кровь.
1: Жизнь, да.
0: Ибо душа тела в крови. И мы понимаем, жертвенник, под него выливалась кровь в Ветхом Завете. Жертвенник, разобрались какой-то, под нем души убиенных, насильно убитых там, мучеников. Ну, за Библию и свидетельство Иисуса Христа, за то, что они христиане. И мы уже видим картину. Нету никакого пространства, под которым сидят люди. И людей вообще нет. Вы спросите, а как это может быть?
1: Ну,
0: давайте еще одно место откроем. Давайте Бытие 35 главу. Это важный текст. Он интересный, непростой, вызывающий. Современные переводы хороши, да не очень. Бытие 35 глава, 16 текст. Место непростое, у многих вызывающее неверное толкование.
1: С 16-го?
0: С 16-го. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». На первый взгляд, очень странный текст. Выходила из нее душа ее. Ох! Вот, видите, прямое свидетельство бестелесности души.
1: Подождите. Вы сказали, что переводы тоже современные?
0: Давайте прочитаем перевод. Он интересен. Но я предложу вам иную версию.
1: Да, ну, давайте.
0: Заокская Библия, 35 глава, этот же самый отрывок 16 текста. «Они покинули Бет-Эль и были уже недалеко от Ефрафы, когда у Рахили начались схватки. Роды были очень трудными. И во время ее самых тяжких мучений повивальная бабка сказала ей: не бойся, у тебя и в этот раз сын. Но Рахиль умирала и с последним вздохом назвала она сына Бен-Они, а отец дал ему другое имя – Вениамин. С последним вздохом.
1: Последним вздохом.
0: Я вам предложу вам другое толкование. На мой взгляд, наиболее правдоподобное. А Рахиль беременна, случаются трудные схватки, трудные роды, которые приводят ее к смерти. Хоть мы с вами не гинекологи, но, в принципе, как многодетные отцы, кое-что знаем. Женщина рожает, она может потерять много крови во время рода.
1: Она может потерять.
0: А если, ну, не современная медицина, а если она теряет очень много крови, и никто не может там вовремя необходимые хирургические действия сделать, что будет с женщиной?
1: Может умереть.
0: Она умрет. Она потеряла, когда душа ее выходила из нее, она потеряла во время тяжелых родов очень много крови и умерла. Возвращаемся к Откровению. Мы очень видим, что души под жертвенником связаны с душой как жизнь, с кровью, которая выливала под жертвенник всесожжения. У нас еще одна деталь. Души возопили. Простите, если это какая-то жизнь, как она может говорить? Доколе? Как долго? Сколько можно уже?
1: Да? Да, доколе.
0: Требует суда речь. Давайте откроем книгу Бытие. Мы подтянем еще один пазл, еще одну ниточку, чтобы сложить узор. Книга Бытие, самое-самое ее начало, 4 глава, убийство.
1: 4 глава.
0: Да, первое убийство.
1: Мы уже Каин не раз ее касались.
0: Да. Да, это очень глубокий текст. С 8 текста, со второй его части. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет». Что души делают? Возопили души.

0: Под жертвенником.
1: Под жертвенником. Да, кровь вопиет, души вопиют. Под жертвенником всесожжение выливается кровь. И понимаете, мы начинаем в сознании...
2: В прямом смысле не может быть, конечно.
1: Конечно, мы начинаем, помним, все в образах, все в знаках, интертекст. Другие тексты проглядывают сквозь этот текст. Аллюзии, нету цитат дословных. Есть да. намеки, полунамеки. И нам нужно множество нитей сплести, связать, или множество пазлов вложить, сложить, и чтобы понять текст. Таким образом, открывая...
2: По крайней мере, вы помогаете вот пользоваться вот этим инструментарием для того, чтобы вот понимать да. хорошо текст.
1: Мы обозначили несколько ключевых текстов. И мы видим, никаких бестелесных существ, ни под каким жертвенником где-то на небеса, никаких криков нет. Христиане убиты насильственной смертью. И это несправедливость, эти гонения, распространяемые римлянами, они требуют Божьего возмездия. И перед нами образ насильно убитых. Передается через жертвенник внешний, не во святилище находящийся, а это ведь было вне самой скинии, вне самого храма. Как бы земля становится этим жертвенником. Требует возмездия. То есть важна не буквальность, а важна картина, впечатление, которое наше воображение помогает нам представить, понять. И дальше Бог оправдывает их белые одежды, Бог оправдывает этих людей, и еще остается малое время, но нет возможности говорить о всех этих деталях.
2: Александр, вы всего лишь фрагментом показали.
1: Маленький
2: фрагмент, но, по крайней мере, он стал понятен. И очень важно, как работать с текстом. И читать важно целостное Священное Писание, чтобы нам лучше понимать Священное Писание. Я думаю, что мы еще вернемся к книге Откровения. Вы еще готовы будете нам рассказать, показать, привести какие-то примеры. Вы да. не против, если да, вы нет, вновь придете в гости и встретимся мы в наших прекрасных этих встречах? Но наше время уже заканчивается. Дорогие друзья, Священное Писание – это карта, по которой человек может ориентироваться в жизни и продолжать свой путь. Поэтому обращайтесь к этому путеводителю, обращайтесь к Священному Слову, чтобы оно в жизни помогало вам пройти достойный путь, не сбиться, не свернуть ни вправо, ни влево, чтобы дойти до небесной отчизны, которую Господь приготовил нам с вами. Пусть ваше сердце будет открыто для Христа, который Он умер за нас, искупил нас и подарил нам жизнь вечную. Читайте Слово Божие, насыщайтесь им и молитесь, чтобы понимать это Слово целостно и в маленьких, может быть, этих фрагментах. И пусть Господь вас в этом благословит. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно объяснить, от чего спасать. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать? В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнятся и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех, и сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако... я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой –

все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что «я не дамся! Я вырвусь от вас! Я вырвусь!» И вот так каждый день. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься. Они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле... Поесть дают. Канарейку к кенарю подселили. Гнездышко из ваты обустроили. Попить, поесть в изобилии. Ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам. А там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну, вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же! Его даже узнали, что его зовут Кеша. И что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать! Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина. И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков. Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода. Там край твой. Там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ: да я не пойму, чего вы все ко мне

блистали. Я очень хорошо тут живу. У меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего? От чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице, гром не грянет, мужик не перекрестится. Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В Его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно, это царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей.

Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге Левит. Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него». «И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Не туземец, не пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш. Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? Души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Так написано. Есть ли сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости? Я думаю, да, это очевидно. То земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет? Если этого не остановить. А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать: «Но я не вор». Не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну, пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти.

спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил.

Царствие Твое, Ты помяни меня. И что ответил Иисус? Истинно говорю тебе, будешь там со мной. И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного Богословом. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни

войти в город воротами, потому что это обязательно исполнится. Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Можно ли иметь отличное зрение и все же быть слепым? Возможно ли, чтобы слепой от рождения оказался духовно более зрячим, чем видящий? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы с вами уже читаем...

0: Евангелие от Иоанна, сегодня 9 главу, да, до этого прочитали 8, и сегодня мы читаем в синодальном переводе с 1 по 41 текст. Да, история у нас будет про слепорожденного, про исцеление его в субботу. И давайте, наверное, начнем читать, и по ходу, когда будут вопросы, да, мы с вами будем на них останавливаться.
1: Хорошо. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
0: Спасибо. Бытует такое мнение, что мы болеем тогда, когда согрешили. Либо мы, либо кто-то, так скажем, из другого поколения, да, перед нами. Вот правда ли это? Так ли это?
1: Видите, у иудеев такое сложилось впечатление, ну и у христиан оно тоже есть, о том, что из слов Господа, о том, что Он наказывает до третьего и четвертого рода,
0: да,
1: что если человек болеет, то значит за грехи. За какой-то грех. Несчастье в жизни, значит, за грех у тебя несчастье. И, конечно, есть логика в этом, и мы не можем опровергать слова Господа, но тоже давайте будем честны. Не всякая болезнь из-за грехов. То есть, какие болезни бывают из-за грехов? Те болезни, которые связаны с образом жизни, да, те болезни, которые связаны с нашей практикой оккультизма, да, и вот этого всего. То есть, когда мы в свою жизнь впускаем сатану через какие-либо практики, в которые мы уходим. И эти вещи, они действительно могут иметь последствия через поколение. Да? Ну, самый банальный пример. Если отец пил, у ребенка будет предрасположенность к алкоголизму. Да? То есть мы понимаем, как это вот передается. С другой стороны, в Библии четко сказано о том, что дети не несут вину за грех своих отцов. И в Библии это тоже четко сказано, потому что каждый делает свой выбор либо в сторону Бога, либо от Него. Но с другой стороны, ребенок, который не делает выбор в пользу Господа, он также несет на себе, получается, то же наказание, что и родитель. То есть он идет по его стопам. И здесь мы понимаем о том, что в нашем мире существует, помимо следственно-причинной связи, да, так скажем, вот сделал то, получилось вот это. Помимо этого всего существует еще и коварство сатаны, так это назовем. Если мы верим, что есть Бог, то мы верим, что есть падшие ангелы. И если мы знаем о том, что Бог есть любящий и желает нам блага, то сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И любая смерть для него – это на руку. Любое издевательство над человеком – на руку. И таким вот образом мы понимаем, что есть болезни, независящие от нашего образа жизни, от наследственности, от всего этого. Ну, то есть, даже самое банальное – это болезни, передающиеся через кровь. Да. Ну, вот вы ехали в маршрутке, а какой-то человек, ну, есть кто специально, да, там вот иглу в свою кровь вымазывает и в сидушку втыкает. Я надеюсь, ни у кого паранойи не будет после такого, да? А есть, когда просто случайно человек заделся, ну, вот поцарапался обо что-то, было острое, а потом ты едешь в той же маршрутке и тоже случайно там же поцарапался. И у тебя происходит заражение. И здесь, конечно, могут сказать о том, что ну вот, это все потому, что ты грешный, иначе бы этого не было. Но мы понимаем о том, что не все происходит по нашему выбору. Есть вещи, из-за которых мы страдаем из-за выбора других людей. Ну, то есть тот же смертник, когда люди погибают от его действий, то они страдают из-за его выбора, из-за его действий, из-за зла, сделанного им, а не из-за того, что в их жизни было что-то не так. То есть здесь это очень важно тоже понимать. Мы действительно люди смертны, мы живем в мире греха, и если бы мы не видели этого греха и его последствий, то мы бы

0: и не верили Богу в то, что грех – это опасно. Когда мы видим последствия греха, то мы видим о том, что Господь говорит истину, и нам самим становится мерзким этот грех, и нам не хочется, чтобы его было, да? И поэтому как бы здесь мы вот живем в таких реалиях, когда с одной стороны над всем стоит Бог, с другой стороны все, что происходит в мире, зависит от выбора человека.
1: Почему Иисус говорит, что для дела Божьего? Как вообще болезнь здесь может быть для дела Божьего? Да, для славы Божьей.
0: Ну, мы здесь видим такой нюанс о том, что это интересная тема, которую мы чуть позже еще будем с вами разбирать, говоря о Лазаре, когда Христос даже задерживается на пару дней, дабы явилась слава Божья. Да? То есть мы понимаем, что это Бог не создает болезнь ради, чтобы себя прославить, но Бог прославляется, когда исцеляет болящих. То есть здесь ни в коем случае не нужно думать, что Бог мне дал болезнь, лишь бы выехать за счет меня, ну то есть нет. Это вот как раз-таки действие сатаны, который любит творить ложные чудеса, еще что-либо. А вот все, что в оккультизме есть, а Господь так не делает. Господь, наоборот, исцеляет нас и физически, и духовно. И ему не нужно даже что-то специально делать, потому что есть тот самый сатана, который по своей воле вредит людям. Но Господь уже для него отготовил время, и он понесет наказание за все свои поступки. Нам важно это помнить. И не Бог его породил, а его личный выбор. Также и наш сегодняшний личный выбор может стоить нам вечности. Поэтому очень важно делать правильный выбор в своей жизни. И самым правильным будет выбрать Иисуса Христа.
1: Ранее в других главах Евангелия от Иоанна мы уже встречались с некой такой характеристикой Христа, да, где мы видели, что он писал «Я истина», да, «Я живая вода», «Я есть», а здесь «Я свет миру». Как бы вы описали вот эту фразу, олицетворяющую его?
0: Да, мы с вами уже в прошлых как раз-таки главах, в 8 главе встречались, когда Иисус говорил: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И сейчас происходит на практике, что означает, что Иисус Христос есть свет миру. Потому что мы читаем: «Доколе я в мире, я свет миру», сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновений и помазал брением глаза слепому. То есть мы видим, он говорит: «Я есть свет». И он дает этот свет этому слепому. И мы здесь будем с вами видеть очень интересный такой момент, который заключается в том, что Иисус не просто физически его исцеляет, но он приводит его к глубокой вере. По мере нашего чтения этой главы мы видим, как вера слепорожденного, она только возрастает. То есть сначала он к нему просто относится, потом он его пророком вроде как признает, потом еще выше, выше, и в итоге он ему кланяется уже как Господу и принимает его, уверовав в него. И в противовес этому мы видим фарисеев, которые наоборот слепнут в течение всей этой главы. Они доходят до такого абсурда, когда уже выгоняют из синагоги этого слепорожденного только за то, что он сидел не в том месте, не в то время и был кем-то исцелен. То есть мы видим вот это вот. То есть они от бессилия уже делают такие непонятные действия. Но на самом деле в каждой фразе, которую мы будем читать дальше, мы будем видеть, как действия их все по нарастающей слепнут, глупеют. Действия, я имею в виду, да, все да, более да. глупые какие-то, неказистые, и все более агрессивные. И вот это вот такой контраст как раз-таки выбора, который может сделать человек. То есть если человек выбирает, чтобы в своих делах иметь мир в себе, иметь мир с Богом, то он будет каяться за свои грехи. Он будет приходить, просить прощения у Господа и больше так не поступать, потому что это стыдно, это мерзко, это неприятно. Либо же человек будет, как эти фарисеи, подобно им, только слепнуть, если он будет оставаться в грехе

0: и не будет приходить к Господу для покаяния, потому что он будет все больше и больше утверждаться в этом грехе, и грех будет переставать быть для него грехом. Ну, то есть, если мы переводим это на наше время, на какие-то практические ситуации, то мы можем привести в пример молодых верующих людей, да, то есть ни для кого не секрет о том, что совместная жизнь до брака – это грех, да, и вот молодые люди могут сначала искуситься, у них сначала будет чувство вины, а потом они будут уже свыкаться с этой мыслью, но может быть нет, может быть все-таки как-то это не совсем грех, мы же не с разными партнерами, у нас же любовь, мы же вместе живем, ну мы же в Библии не видим там ЗАГСа или еще чего-то, да, то есть, ну а где там вот то, ну то есть какие-то искать оправдания своим действиям, они будут с этим бороться, молиться, просить прощения вроде бы, а может и не молиться, но в итоге свыкнуться с этим. То есть здесь, вот, как мы говорим, может произойти такая ситуация, как называется окна Овертона, да, то, что человек сначала это табуировано, потом это уже то, на что он агрессию свою выливает, а потом он как-то начинает еще больше к этому, ну, лояльности проявлять, а потом даже защищать, а потом нравится, и в этом ничего нет такого. То есть это процесс расширения границ, размывания границы между белым и черным, да, потому что в нашем мире принято говорить, что нету черно-белого, есть оттенки серого. Но насколько это действительно так, здесь стоит задуматься, потому что серый – это размытие границ. И действительно ли Бог за то, чтобы мы их размывали? Действительно ли оно вот так должно быть? И вот это как раз-таки явный пример. Почему? Потому что интересные есть такие исследования, которые говорят о том, что человек, его вера мало влияет на его образ жизни. Она мало влияет. Но образ жизни влияет очень сильно на веру человека. И вот это достаточно интересно и показательно в том плане о том, что порой верующие люди не хотят ничем отличаться от мира. И они говорят, ну, нельзя же быть не от мира сего вообще. Как, ну, нужно же общий язык в чем-то находить. И позволяют себе многие такие вещи, которые, ну, не совсем христианские, но при этом считают себя верующими. Но это исследование показывает о том, что невозможно жить по мирским стандартам, ну, я имею в виду неверующего такого, да, мира, и при этом быть верующим человеком. Ну, оно так не происходит. Это, знаете, то же самое, что кушать там чипсы, газировку, еще что-то, и быть здоровым человеком, то есть красивым, без прыщей там, и тому подобное. Да? То есть это несовместимые просто вещи. И вот здесь та же идея. Поэтому очень важно делать всегда правильный выбор. И когда перед нами стоит вопрос, то необходимо приходить к Богу и просить у него силы оставить грех, просить прощения за совершенный грех и идти в сторону от него. Не нужно никогда пытаться оправдать что-либо, потому что со временем мы можем себе доказать о том, что, ну, это вовсе не грех. Мы будем смотреть на тех, кто рядом нас окружает, можем сказать о том, что это вообще маловажно, не стоит на этом даже фокусироваться. И таких вот вещей в нашем мире может быть достаточно много.
1: Я поняла. Давайте мы, наверное, прочитаем дальше.
0: «И сказал ему, пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Здесь, знаете, есть такой интересный нюанс в том, что мы говорим о том, что это как продолжение после того вот праздника Кущей как раз-таки, да, когда Иисус заявил о себе как о свете, когда он заявил о себе как о воде. И здесь мы видим источники воды. И здесь мы видим о том, что Иисус посылает умыться в купальню Силоам. И это как раз-таки то место, где набиралась вода, для вот этих вот процессий с водою, которые были на праздник кущей. Uh-huh. То есть, и опять же Иисус говорит: «Я свет». И он опять берет на себя вот эти образы и показывает в действии, как он заменяет все вот эти праздники, как он заменяет...

0: вот это храмовое служение, о том, что в нем есть исполнение этого всего, на что это указывало. И здесь тоже интересный момент, для нас очень поучителен, о том, что Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал брением глаза слепому и сказал: «Пойди и умойся». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. То есть здесь опять же нам показывается, что Слово Божье, оно действенно так же, как и присутствие Бога. Потому что человеку там около километра нужно было еще дойти до этой купальни. И он все это время не видел, он еще был с брением. И то есть это опять показывает, как Слово Иисуса исцеляет на расстоянии. И для нас, людей, которые являются тем поколением, которое не видело Иисуса вживую, воочию, это еще одно свидетельство о том, что мы не теряем никаких благословений. Они все так же. Слово нашего Господа живо и действенно. И сейчас, когда Он находится там, во Святом Святым, пред Отцом, да, и совершает за нас ходатайственное служение. Поэтому это тоже очень хорошее для нас обетование. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силуам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота. Когда Иисус сделал брение и отверз ему очи, спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Вот, то есть тот самый момент, когда его вера повышается. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал ему в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою, как отверз очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал ему в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился. И ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто он, Господи, что мне веровать в него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи, и поклонился ему. То есть вот она, вера, которая как раз-таки совершается в этом человеке. Он прозревает не только физически, но и духовно. Да.
1: Духовное прозрение.
0: Вот, да, и вот дальше мы как раз видим, как слепнут фарисеи. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе

0: себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.
1: Конечно же, остается самым важным, наверное, для нас сейчас, как быть духовно, так скажем, зрелым, да, духовно зрячим человеком. Да, и вопрос, который касается контекста, да, почему все-таки вот грех остался на фарисеях, да, и почему вот все-таки такое произошло с фарисеями. Можно ли как-то немножечко обозначить эту историю, да, и уже сказать про нашу, так скажем, духовную зримость?
0: Угу. Ну, видите, вопрос в чем. Как мы уже с вами сказали, то духовная слепота, она появляется, когда мы начинаем смиряться с грехом. Когда мы начинаем в нем костенеть, когда мы не идем просить у Бога прощения и не изменяем свой путь. Потому что покаяться — это не просто сказать «извини». Покаяться — это изменить свой путь. Это прекратить делать то, что ты делал. И таким образом мы понимаем, что духовная слепота — это наше смирение с грехом. То есть это, знаете, есть такая популярная фраза о том, что нужно подружиться со своими демонами. Я думаю, вы слышали такую фразу. И, в принципе, в культуре есть очень много культурных произведений, нечто подобного, которые прямо этому учат, то, что какая разница, чья сила, важно подружиться, использовать во благо якобы. Но вот люди как раз-таки порой на эту мысль очень хорошо ведутся и тем самым уходят из-под влияния Божьего и духовно слепнут. И мы понимаем о том, что нам важно покаяние, нам важно осознание греха и не попытка с ним смириться или его объяснить.
1: Ну, то есть все-таки нам важно, так скажем, обозначить эти границы, не быть вот этим вот посредине, да,
0: да.
1: Быть, дружить, наоборот, только с Христом. Да?
0: Нам то есть... очень важно, понимаете, вот, признавать свой грех и проговаривать в личном исповедании Господу вслух для себя о том, что я совершил это, значит, я вот такой.
1: То есть мы несем ответственность за грех.
0: Мы несем ответственность за свой выбор. Несмотря на то, что все в мире под контролем Бога, исходит из Него, но, тем не менее, следствия нашей жизни, все последствия нашей жизни, наша участь, они полностью на нашей ответственности, потому что Бог подарил нам право выбора, свободу выбора. И поэтому любое действие мы не можем сказать: «Это все из-за Тебя, Господи». Мы можем лишь сказать: «Господи, я где-то оступился, мне не нравится, где я нахожусь, Ты прости меня, помоги мне измениться и выведи меня из этой ситуации. Я хочу следовать за Тобой, я хочу изменить свою жизнь». И здесь, знаете, есть очень важный, поучительный для нас момент. Этого человека, слепорожденного, его изгоняют из синагоги. Мы это видим. Но, несмотря на это, приходит Иисус и принимает его в свои ученики, так скажем, да?
1: Ну да.
0: И он принимает его в свою семью, так назовем. И это очень поучительно и важно для нас, опять же, сегодня, потому что есть люди, которые в наше время страдают за свою веру. Как мы уже ранее говорили, есть люди, которые под давлением семьи оставляют веру, но есть люди, которые оказываются под этим давлением, и они искренне хотят быть верны Господу. И здесь Господь тем самым через евангелиста Иоанна оставляет благую весть о том, что каждый, кто будет страдать за свою веру, он не оставлен. Христос тоже прошел этот путь, когда его гнали, когда его притесняли за его богооткровение. И таким образом он знает весь этот путь, и в этих всех переживаниях он находится вместе с нами. И он говорит о том, что если ты страдаешь за меня, то ты член моей семьи, ты разделяешь мою участь, я разделяю твою участь.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Мы все рождаемся в этом греховном мире духовно слепыми. Христос зовет каждого. Только от нас зависит, прозреем ли мы. Примем ли мы Иисуса Христа как Господа и Спасителя, чтобы вместе с Ним наследовать жизнь вечную.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем делать второй комплекс упражнений. Мы будем чувствовать себя хорошо, если будем делать зарядку каждый день. Особенно она полезна с утра. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, мы делаем второй комплекс упражнений. Встаем. Зарядка нам доставляет много удовольствия, поэтому делаем ее просто от всей души радостно. Хорошо. Пожалуйста, первое упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что мы вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Закончили. Хорошо. Упражнение для шеи. Сова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три,
1: у нас уже
0: четыре,
1: хорошо получается.
0: Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мячик. Положили голову на плечо и медленно к левому плечу, медленно к правому. Не торопимся. Следите за тем, что у нас спина прямая. Пожалуйста. Расправили плечи. Хорошо прорабатываем мышцы шеи. Молодцы. Пожалуйста, еще. И закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Кошечка. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поймали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Не халтурим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, следующее упражнение. Птица. Руки к плечам. Пожалуйста. Раз, два. Раз, вперед. Два. Марина. Раз, вперед. Два, назад. Раз, два. Не забываем о дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Так, еще раз. Закончили. Стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица, пожалуйста, машет крыльями. Раз, два.
1: А куда она летит?
0: Два. А каждый решите для себя. У кого куда летит птица? Ну, куда, Марина, у тебя летит?
1: В Африку.
0: В Африку, пожалуйста. Полетели в Африку. Так, хорошо. Молодцы. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Пожалуйста. Раз. Хорошо. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Расслабились.

0: Дорогие ребята, продолжаем зарядку. Упражнение для ног. Итак, тянем канат. Раз, два, три, четыре. Марина вместе с нами. Пять. Молодец. Шесть, семь и восемь. Носочки. Хорошо. Следующее упражнение. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Так. Упражнение колонна. Пожалуйста. Стоим прямо, ровно. Стоим, смотрим перед собой. Другая нога. Держим равновесие. Не падаем.
1: Можно взяться за ручку?
0: Попытайтесь. Если это вам поможет. Вот, хорошо. И еще раз для другой ноги. Так. Прижали. Хорошо. Молодцы. И последнее упражнение в этой серии. Рубим дрова.
1: О, нет.
0: Раз.
1: Самое сложное.
0: Три. Энергично. Хорошо.
1: Еще долго.
0: Четыре. Еще четыре раза.
2: Пять.
0: Шесть. Семь. И закончили.
2: Повисели.

0: Дорогие ребята, если вы себя чувствуете хорошо, то мы продолжаем с вами зарядку и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И Мишка у нас пошел пульс. Так. Хорошо, походили, походили.
1: А куда он идет?
0: За медом. Ну да, за медом. Так, и лапа вверх. Посмотрели. И другая. Хорошо, потянулись. Насколько можете дальше, заводите руку. Вот, хорошо, спину потянем. И вот так, молодцы. Кошка, она подлезает под забор. Хорошо,
1: собака.
0: И назад. Молодцы, подлезли. И
1: Чёна.
0: Назад. И еще два раза.
1: Так, Владимир.
0: Ура! А у кого еще какая собака?
1: У меня пудель.
0: Ух ты, пудель.
1: Ну, пудель я не боюсь.
0: Сложно испугаться. Ладно. Так. Чуть посидели, расслабились. Так. Теперь ложимся на спину. Ах, у нас еще одно упражнение осталось. Правильно, крест.
1: Крест.
0: Да. Ложимся на живот. И потянемся сейчас. Пожалуйста. Хорошо. Так, другая нога. Ага. Так, еще. Так, закончили. Чуть-чуть полежали, расслабились. И встаем. Ложимся на спину. Так, легли, Марина. Сгибаем и разгибаем ноги. Так, вдох, выдох. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Закончили. Прокатимся на велосипеде?
1: Да.
0: Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Каждый может со своей скоростью ехать. Кто как может, у кого как получается. Так, так, так. Хорошенько едем.
1: У Олега седьмая скорость.
0: Хорошо. И упражнение качели. Поехали. И раз, два, и три, сели. Ну что же, ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша зарядка. Делайте ее каждый день, и вы будете бодрыми и здоровыми. И вместе с нами веселей. Пока!
1: Пока!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие!

0: Сережа. И моя помощница Веселинка.
1: Привет, ребята, привет!
0: Привет.
1: Ой, профессор Бодрячок,
0: да?
1: А у меня к вам важный вопрос.
0: Ко мне?
1: Да.
0: Ну, я весь внимание, пожалуйста, ну.
1: А вы будете со мной дружить?
0: Я?
1: Да.
0: С тобой?
1: Да.
0: Ой, да я со всеми рад дружить. Да я и с Викой рад дружить, и с Сережей. Конечно, конечно, я буду с тобой дружить.
1: Ура! Вот. Это так здорово. Один друг у меня уже есть. Остается заставить дружить со мной Вику и Сережу. И тогда у меня будет еще больше здоровья.
0: Так, так, так, Вика и Сережа, будем дружить с Веселинкой.
1: Будете?
0: Вот, видишь, ты как хорошо.
1: Веселинка,
0: ну ты мне только объясни, как это, вот это все относится к твоему здоровью.
1: Ты что, просто? Профессор Бодрячок, вы же сами говорили, что веселое настроение прибавляет здоровье.
0: А, ну, а да, да, да, говори.
1: А друзья со мной будут дружить целыми днями, веселить меня. Это ж красота, сколько здоровья будет.
0: Понятно. Ну, Веселинка, что я могу сказать? Это да, да, конечно, конечно, это так. Веселиться, веселье прибавляет здоровье, это правда. Много друзей иметь очень хорошо, но...
1: Что за но?
0: Дело все в том, что для того, чтобы иметь много друзей, нужно знать один секрет.
1: Это что за секрет такой?
0: А очень
1: что
0: важный
1: это
0: секрет.
1: За секрет?
0: Да. О нем сам Господь Бог сказал. Он записан в великой книге Библии.
1: А расскажите нам этот секрет.
0: Хотите? Ну, я расскажу. Итак, слушайте. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
1: Так это про меня. Я очень дружелюбная. Я люблю дружбу.
0: Да. А дружелюбные, какие они?
2: Вот. Они дружат.
0: Дружат.
1: Ты любишь, да, дружить?
0: Да.
1: А как это значит
0: как
1: дружить?
0: Как это дружить?
1: Не дразниться?
0: Нет.
1: А еще?
0: Нельзя.
2: Давать сладости.
1: Да.
2: И уступать ему.
0: Вот.
1: Слушай, а ты вот, у тебя вот подружка, да, есть? Ты с ней как дружишь? Ты делишься игрушками?
0: Вот.
1: Вот.
0: Слушайте,
1: ой,
0: ребята, вы сколько много знаете, вы молодцы.
1: А еще я знаю, что с друзьями нужно улыбаться, да, друг другу.
0: Да,
1: а еще нужно рассказывать секреты. Вы рассказываете секреты друзьям?
0: О, а хотите, я вам секрет один покажу?
1: Да, конечно, хотим.
0: Фокус. Я покажу вам фокус. У меня есть вот такая бутылка. И в ней вот такая трубочка.
1: Так.
0: А попробуйте при помощи трубочки поднять бутылочку. Кто хочет попробовать?
1: Я.
0: Так, так.
1: У меня вообще ничего не получается.
0: Ничего, ничего, ничего.
1: Падает она еще.
0: Так. Ничего, ничего. Так, так, так, так, так, так, так, так.
1: Профессор Бодрячок, научите нас этому фокусу.
0: Ну что, я с удовольствием покажу, как это делается.
1: Так,
0: у нас есть трубочка. Все, что нужно сделать, нужно согнуть у нее кончик. И тогда бутылочка очень даже легко поднимается.
1: Смотрите, она парит в воздухе.
0: Да, совершенно.
1: Ух ты, классно.
0: Да,
1: спасибо вам большое, профессор Бодрячок, спасибо.
0: А еще я люблю играть на полянке.
1: Да? Мы тоже любим играть на полянке. Пойдем
0: поиграем? Тогда пойдемте на полянку и сыграем в одну игру.
1: Пойдемте на полянку.
0: Так, так, так, так, так.
1: Так, Сережа, пойдем.
0: Угу. Друзья, я хочу рассказать вам правила игры.
1: Так.
0: Итак, мы будем играть в лоб, щеки и коленки. Кто знает, где лоб? Вот тут.
1: Где у вас лоб?
0: А щеки где? Вот тут. А коленки где? Вот. Я буду сейчас говорить лоб, щеки и коленки. И показывать. И вы тоже должны показать, где это находится. Но я не всегда буду делать правильные движения. Будьте внимательны и делайте движения правильно.
1: Я правильно поняла, что мы должны показывать, слушать тебя внимательно, профессор Бодрячок, и показывать лоб, щеки, коленки.

0: Но ты можешь нам показывать что-то неправильно, а мы должны тебя внимательно слушать.
1: Могу. Вот, друзья, начнем. Лоб.
0: Лоб.
1: Коленки. Щеки. Коленки. Лоб. Щеки. Коленки. Молодцы. Молодцы. Щеки. А так, молодцы, коленки.
0: Ой, получилось.
1: Ошибся. Лоб. Щеки. Коленки. Щеки. Лоб. Молодцы.
0: Получилось, молодцы.
1: Коленки. Щеки. Ну, что я могу сказать? У вас почти всегда получается.
0: Ну, молодцы, профессор Бодрячок.
1: А давайте поиграем еще в одну игру. Так.
0: Еще одна игра.
1: Когда я говорю цифру 1, вам нужно побежать к столу. Вот сюда.
0: Так.
1: Когда я говорю цифру 2, вам нужно побежать к собачке. Ее зовут Здоровулька. Смотрите, какие у нее ушки. Вот, к Здоровульке. А когда я говорю 3, нужно попрыгать на месте. Умеете прыгать?
0: Попрыгайте.
1: Сейчас, молодцы. Молодцы. Ну, что, попробуем?
0: Конечно.
1: Внимание.
0: Вы запомнили?
1: Игра.
0: 1 к столу, 2 к Здоровульке, а 3 на месте. Правильно?
1: Совершенно верно. Да. Итак, давайте попробуем. 1.
0: К столу.
1: Два.
0: Где Здоровулька?
1: Так, молодцы. Еще раз 1.
0: О, побежали.
1: Так, молодцы. А теперь 3.
0: Прыгаем на месте.
1: Почти побежали. Ну ладно, молодцы, правильно остановились. А теперь 2.
0: О, Здоровулька!
1: Так. А теперь 1. А теперь 3.
0: Прыгаем на месте.
1: Молодцы. Ну, я хочу сказать, вы большие молодцы. У вас почти все получается. Ну, иногда немножечко ошибались. Ребята, а заметили ли вы, что когда вы все вместе что-то делаете, у вас все очень хорошо получается.
0: Да, мы молодцы. Мы всегда были вместе.
1: Да. Вот именно сейчас я хочу показать вам эксперимент.
0: А, ух ты, пойдемте за стол.
1: Садитесь за стол. Эксперимент. Дорогие мои ребята, друзья, я хочу показать вам вот такой прутик.
0: Угу.
1: Самый обычный прутик. Ну, так, прутик и прутик. А скажите, можно ли этим прутиком пол подмести?
0: Нет, конечно.
1: Можно, конечно, пробовать, но вряд ли это получится. А сломать его легко?
0: Я попробую.
1: Ну, попробуй. Так, ну.
0: Оп! А, он почти сломался.
1: Так.
0: Тут вот, даже усилий пришлось прикладывать.
1: Вот так вот оно и получается. Кто хочет попробовать?
0: Попробуйте сломать.
1: Так.
0: Запросто.
1: Ну,
0: о!
1: Вот,
0: видите, все просто.
1: Вот так был один прутик, стал 2 прутика. Хорошо, прутик сломался у нас легко. А что, если мы возьмем связку прутиков?
0: Ого!
1: А? Можно ли таким веничком пол подмести?
0: Конечно, да запросто. Давайте вот я подмету.
1: Так.
0: Вот и все, и все ваши прутики мы подмели.
1: Вот, и все это мы уберем. Да, таким веничком можно чистоту навести, а сломать его легко.
0: Я даже пробовать не буду.
1: Ну-ка, давай попробуй. Так. Ну, сломать, конечно, можно, но согласитесь, не так просто. Ну, Вика... Вот. Почти.
0: Гнется-то он, гнется, а ломаться не ломается.
1: Да, дорогие мои, ну-ка попробуй, веселинка ты.
0: Ой, я даже вот...
1: Давай. Ну, давай. Посильнее. Да. Вот так и в жизни, драгоценные мои друзья. Поодиночке мы слабенькие, но когда мы все вместе в одной связке, то мы становимся сильными и с любой сложной задачей справимся.
0: Вот. Вика, Сережа, это так здорово, когда у нас есть друзья.
1: Очень здорово. И я хочу спеть вам об этом песенку.
2: Лучше дружбы нет, конечно, в мире ничего, смею утверждать. Где найти на радость друга? Я могу сказать, на прилавке магазина друга не найти. Есть секрет, чтоб друг хороший смог к тебе прийти. Тук-тук, я твой друг. Открывай пошире дверь, как твои дела теперь? Все хочу узнать, я очень скучал. Может, надо чем помочь, прогоню все беды прочь и пойдем играть. Грусть, веселье и печенье делят пополам лучшие друзья. Помнят

0: тук-тук, я твой друг. Открывай пошире дверь, как твои дела теперь? Все хочу узнать, я очень скучал. Может, надо чем помочь? Прогоню все беды прочь и пойдем играть.
1: Ой, профессор Бодрячок, такая веселая песня. Тук-тук, я твой друг. Открывай скорее дверь.
2: Как твои дела?
1: Ой, профессор Бодрячок, а что, если рядом не найдется друга и никто не сможет помочь?
2: Да, это проблема. Наверное, я открою вам еще один секрет.
1: Секрет?
2: Секрет, да. Дело в том, что наш Господь Бог Иисус Христос сказал, что тот, кто его слушает, тот становится ему другом.
1: Ой, а что нужно делать, чтобы Бог стал моим другом?
2: Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что тут все просто. Нужно быть добрым и всех любить.
1: И тогда Бог будет моим другом и будет мне помогать?
2: Да, Он станет твоим невидимым другом. Он всегда находится рядом, с Ним даже можно поговорить. И Он обязательно, обязательно поможет.
1: Ой, так а я... И так всех-всех уже люблю. И я такая добрая-добрая, что хочу вас научить делать одну подделочку. Это будет фокус-подарок. Мы берем водичку, открываем ее.
3: Наливаем.
1: Не выпиваем. Оставим пока что.
2: Я посмотрю.
1: А потом мы берем стаканчик.
2: Водичка как водичка.
1: Водичка. Угу. Вот так вот взяли стаканчик. И водичку
2: так буль-буль.
1: Наливаем.
2: Буль-буль-буль-буль.
1: Видите?
2: Ага.
1: Так, я налила водичку. Ага. А теперь, как вы думаете, выльется, наверное, водичка? Я переворачиваю стакан и... Оп! А вы знаете, почему вылетело сердечко? Потому что я вас всех очень-очень-очень люблю. Сережа, это тебе.
3: Спасибо.
1: А для Вики у меня тоже есть сердечко, потому что тебя я тоже очень люблю.
2: Чудесный фокус. Скажи,
1: да.
2: как это у тебя так получилось?
1: Все очень просто, я сейчас расскажу.
2: Давай расскажи.
1: Вот стаканчик, и я в него заранее приклеила губку и положила сердечко. А потом я взяла воду, и когда я налила туда водичку, губка впитала всю воду, и поэтому, когда я перевернула, выпало сердечко. Вот так просто.
2: Ребята, а все-таки хорошо иметь друзей. Они обязательно что-нибудь расскажут интересное, поделятся какими-нибудь секретами. Вот. И с друзьями можно просто веселиться.

0: Да, а самое главное – быть здоровыми.
1: Да. Я желаю вам от всей души иметь много друзей. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
0: Пока-пока. Пока.

Мои родители хотели, чтобы я научилась плавать просто, и они привели меня в бассейн. И я плакала, рыдала, и я хотела быстрее выйти, потому что мне очень было страшно. Меня посадили на ступенечку сначала, чтобы я просто ноги помочила. Я даже не плавала. И все, я начала плакать, искала, вышла, говорю: мам, я больше не приду сюда. Скандал устроила. Вот, а на следующий день, она меня забирает после школы, я говорю: мама, почему мы не пойдем в бассейн? И потом уже, мне так понравилось.

Моя мама никогда, она никогда не была заинтересована в этом. С таким намеком, то, что ты научишься плавать, просто, и мы уже все, уйдем. Самое главное, что ты научилась плавать. Ну, и потом уже все затянуло, и я осталась. Довольно устремлена была.

очень хотела плавать. И еще на первых соревнованиях я заняла 3-е место, поэтому... Да, конечно. Но спорт меня полностью сформировал. Бассейн, друзья в бассейне, тренеры. То есть вот эта вся атмосфера, ты в ней растешь. И с тебя что-то получается. Если бы Бога со мной не было, я бы... Мне кажется, я бы никем не была.

Да, я чемпионка первенства мира по синхронному плаванию. Я думаю, то, что даже если я потом иду, ну, естественно, в спорт, там, не достигнув, там, не взяв олимпийской медали, я думаю, что определенно 100% моя работа будет связана со спортом. Спортом надо обязательно заниматься, обязательно, потому что тонус сразу прибавляется. Даже если ты утром идешь в бассейн поплавать, то есть целый день у тебя настроен, все, ты оптимист.

0: Вероника. В меру жесткая, в хорошем плане то, что надо, и искренняя, то, что она, что хорошо, то, что она когда думает, она не скрывает себя, она говорит сразу. И это хорошо и в спорте, потому что отношения в команде этим формируются. И хорошо и в жизни. Ну, опять же, талант и целеустремленность какая-то. И я думаю, что то, что она верит в Бога, не просто так.
1: Здесь я живу. А тут стоят мои награды, кубки, такой сейф, медали. Ну, у меня достаточно много, ну не то, что много, я бы сказала, но мне хватает, мне хватает медалей. Тут, начиная с самой первой медали, это вот эти вот малюсенькие там, она уже вся такая, вот первая медаль, я не знаю, видите, вот это вот, это моя первая медаль. Тут медали с Европы, с мира, с разных юниорских каких-то соревнований, со спартакиады. Вот и в Германию я ездила. Ну и, конечно, самая главная медаль – это государственная награда, государственная медаль. Много очень у меня дипломов, очень много, там, я не знаю, штук 100 точно есть. Ты работаешь год, да, и ждешь там соревнований, которые за неделю пробегут. И вот когда ты выступаешь эти 5 минут, ты работаешь столько часов, а выступаешь всего лишь 5 минут, и когда... Самое главное, когда ты уже стоишь на пьедестале, это, да, это такие минуты, там, ты там чувствуешь себя такой, ну я молодец, я добилась. Это очень, очень приятно. То есть ты знаешь, что ты не зря все это делал.

Ну, все гордятся, друзья, конечно, но в основном папа очень. Ему очень нравится, и он просто не хочет, чтобы я никогда бросала спорт там. Ну, не то, что никогда, конечно, да, он хочет, чтобы я там стала олимпийской чемпионкой. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если не получится, я не прям там расстроюсь и впаду в панику, в истерику там. Нет, у меня такого не будет, потому что у меня есть задумки в голове, то есть чем я еще могу заниматься. Я учусь в физкультурном институте физической культуры и спорта на факультете спортивной режиссуры.

0: Просто у нее были очень сложные периоды, когда она очень сильно болела. И после болезни как раз мы очень сильно переживали всей семьей, что как у нее сложится карьера, но она там заняла первое место. Это после болезни же, да, сразу было? Это операция была, то есть сложная. Вот. И, конечно, я думаю, что секрет ее успеха в том, что она все-таки от Бога как бы ей посылает силы, ей посылает целеустремленность эту, потому что мы молимся за нее, особенно у нас мама очень молится за нее, за меня, и это было всегда, и... Но она сама комментирует всегда, что если не Бог, я бы не добилась ничего.
1: Да, но если бы не было мамы, мы бы не знали Бога. Да, она нас с самого детства водила в церковь, мы пели в церковном хоре. Очень здорово было, сейчас вспоминаю. Тяжело, конечно, там 2 часа, мы там почти что не садились, все время там спинки ровно. У нас такой строгий преподаватель был. Не, ну я просто к Богу так не относилась, как сейчас, если бы меня в детстве там не водили в церковь. Я очень счастливый человек, потому что я счастлива даже не за спорт. Спорт, я говорю, то, что у меня не на первом месте, то, что с моей семьей все хорошо, мне ничего более не нужно, и рядом со мной меня окружают просто потрясающие люди, они... дарит мне свою любовь, как бы мои друзья, мои родители. Я считаю, то, что это самое замечательное в жизни. То, что когда тебя любят, когда ты нужна. И нужна не из-за того, что ты там чемпионка мира, там, что ты там что-то добилась, а потому что Вероника. Просто Вероника, и тебя любит за это. Когда мы стоим обязательно на старте, в нашей какой-нибудь, ну вот когда мы на суше становимся, и там через 5 секунд музыка включается, я все время говорю всегда «с Богом». И знаете, такое выражение, там «ни пуха, ни пера» всегда говорят. И все отвечают «к черту». Но я никогда, и все так сначала очень все мне нравилось, я говорила не «к черту», а «с Богом». Вот, и они все время: «ну, Вероник, ты одна не сказала, ну скажи, скажи, а то у нас что-нибудь случится». Я говорю: «я не буду, с Богом, все будет хорошо».

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец, чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным, сюда. Сюда нормальные не попадают.
1: Скоротечной жизни моей. Господи, помоги мне разуметь участь мою и смысл отчитанных дней. Скоротечной жизни моей помоги понять и принять.
2: Так, давайте мы с вами этот 38-й псалом откроем.
0: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
3: Ну, моя цель услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
0: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Леонид, что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне тут уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
0: Так,
1: бросить пить, да.
0: Да что мы ставим?
1: Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсию и объездить весь мир. Может даже
0: четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, между Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Для Бога не остальное.
1: Все, и Бог это в первую очередь.
0: А что значит Бог в первую очередь? Хор в первую очередь, понятно.
1: Ну, это
0: а вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной.
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем Слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем, потом после 6 вечера ужин.
7: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все, 10 часов отбой.
8: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
9: реабилитацию? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственность в жизни. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут.
10: Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, вот тут мы хотим там приехать, когда не приехали, приезжали.

0: Значит, на что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
1: Ну, это в смысле физическом или духовном?
0: Духовном. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Они где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь, даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить его, выпивать сначала, потом я очень... как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем, вот сейчас этот изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Мне привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрация была очень интересна, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-3 это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека.

0: Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот абсолютно бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее-тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел. И... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант отличный. И наши таланты, они показывают, ведут нас к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. Вот когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос, я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.
2: Причиной. Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Может, где-то так.
3: А что не реализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
2: Ну, я как-то не думал даже, видите, даже не думал об этом, что мне не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Ну, а в итоге я все потерял.
4: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга, она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, да, только они бывают разные. У меня такая. Меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
3: Ну, как очень часто?
4: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
3: Прям пьяным. Видели отца?
4: Ну, конечно.

На Новый год нас там в колонии, значит, пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит: вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю: послушай. Я вообще ничего не запомнил, ничего не помню, и не понял. Я говорю: ты мне скажи, как поверить-то?

И он мне дал эту книжечку, этот Евангелие, дедовного братья. Вот это говорит, держи, и вот это читай. Я говорю, правда? Он, да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запрядки, такое там место, где можно было так гулять, ну, такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова. «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал, кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке. Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. Неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят: там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нету отца. И мне такое, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль: у тебя будет отец? Я думаю, надо же. Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на в ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
1: Сколько всего площадь?
0: 250 гектар. Вот это наши сады.
1: Там что растет?
0: А?
1: Там что растет?
0: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот уже на следующий год вот подготовили вот это. Здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот. 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Так, ну куда сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, в наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Он не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
2: Как вы там у нас?
3: Хорошо, нормально.
0: Это тоже бушная, да, Паша?
4: Что бушная?
0: Не, вот это новое.
4: Это новое.
3: Радиолокационных средств обнаружения.

0: во-первых, это правильное вот планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы... Какими судьбами? Давно не виделись, не заезжали.
2: А если даже дождь будет?
0: Просто это можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

Люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять и не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, ну, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживается.

Почти со всеми я могу найти общий язык. Когда они срываются, мое мнение меняется на все 360 градусов.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну и тут вдруг он срывается.
1: Ну и как ты себя при этом чувствуешь?
0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в

0: это одна большая семья, и приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек, и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
1: Когда он волнуется и переживает за этих людей, ну, мне почему-то тоже так становится, ну, когда так не по себе.

0: Он и двор?
1: Бляха, конечно. Табун заехал.
2: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши деток, вы уже можете видеть, все цветочки ваши.
3: Что это за цветочки? Это Серега. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
4: Здравствуйте.
3: Когда ничего не видно.
2: В следующий раз возьмем больше.
3: У нас там сейчас двое напились, я только в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Да? Да, не знаю, там вот. С каждым разом все тяжелее это воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот вот так по твоему самолюбию, что ли, достоинству.
2: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это. Его дети.
3: А, это однозначно.
5: А вы кто по профессии?
6: Я полжизни.
7: Золотые руки.
6: Херня отсидел. Вот карман. По профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось другой причиной какой. Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, 1, 2, 3 раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал 1 раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: Давней Карпатка, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и

0: просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
1: Ты работал над
0: ним, да? Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда.

0: А, и все равно?
1: Ну, все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
1: Остались трутники, и трутни — это большая пчела.
2: Трутни и пчел-воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Да, точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
3: В смысле физически?
2: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы, это настолько что-то, вот, хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого. Въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел люди, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

0: на крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А я говорю, скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Я говорю, вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом вместе участвовали? Я говорю, мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии, и меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда. Когда сидел, писал, мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила, сынок, теперь все уже, это прошло.

те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек, как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слушаю скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, ну, верх. Что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять, Леша. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: кроме меня, какой я в твоих глазах? Вы так не забыли вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта, да?
2: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитант от какой зависимости?
2: А здесь нет как таковой зависимости этого.
1: То есть у вас никогда не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом... Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Здесь я идеализировать не стоит, все бывает. Он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын, Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаешь, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
5: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем, чем сможем.
6: Да, проехали.
7: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья. Хотя это слово может так вот быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотел продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотел бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете возить?
3: Я умею водить сама.

0: характер.
1: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.

0: У нас у всех есть предубеждения, и они ведь нам не помогают, а мешают. Об этом и будем размышлять сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, и мы знаем, судя по вашим отзывам, что вас радует то, что мы применяем Евангелие к нашей с вами жизни сегодня, потому что оно неразрывно с ней связано. Лен, ты, вот у тебя уже опыт больше 30 лет христианский. Вот ты считаешь, что Евангелие на самом деле связано с нашей повседневной жизнью? Или что все-таки вот в какие-то моменты мы к нему возвращаемся?
1: Ну, я думаю, что если это от случая к случаю, хождение в церковь, чтение Священного Писания, благотворение или еще что-то, то это все-таки больше не жизнь верующего человека, а жизнь религиозного человека, ну, который считает себя верующим и в случае к случаю как-то общается с Богом. Mm-hmm. А все-таки Евангелие – это благая весть, которую Господь нам открыл, и мы в ней живем каждый день. И это дает нам возможность общения с Богом, общения с близкими, общения с братьями и сестрами, то есть то, что ежедневная наша жизнь, то есть вся жизнь, наполненная Словом Божьим.
0: Слава Господу, это очень-очень важно.

0: легкие времена мы живем, да, так много в сердце происходит, ну, всяких-всяких вот перипетий у каждого человека, потому что борется за нас, к сожалению, большому нашему сатана. Но Бог победитель, поэтому давайте за него держаться. И вот сегодня такая очень интересная тема. Коля, почему ты выбрал, что вот именно про предубеждение мы сегодня говорим? Мы в книге «Деяния апостолов» где?
1: Мы начинаем 10 главу, и там произошла интересная встреча у апостола Петра с воином римской армии. И вот представьте, Петр, правильный такой иудей, воспитанный в законе Божьем.
0: Это вот мы, кстати, должны понимать, если мы читаем Священное Писание, что все апостолы, что все апостолы были из иудейского народа, да, поэтому вот мы и говорим.
1: Да. И вот с таким вот, ну, воспитанный в среде закона Божьего, да, и плюс еще более 600 предписаний книжников и фарисеев, и священников, вот такой сыревоспитанный человек, он...
0: То есть они воспитывались на Ветхом Завете, да? Правильно понимаю?
1: Да, да, да, на ветхозаветных заповедях в том числе. И вот такой человек, он очень предубежденно относился к неиудеям, то есть к язычникам.
0: Лен, а вот это ведь вот так много об этом говорят, что вот иудеи, язычники, вот чистые, нечистые. У тебя когда, что ли, сформировалась позиция по этому вопросу? Тебе не было странно, вот изначально, когда ты читала Ветхий Завет, что, ну, вот и язычники почему-то к нечистым относятся?
2: Ну, вот, ну, живя еще, что значит, мы родились с вами в СССР, да, но как-то у нас не было каких-то национальных, вот, разделений. Я, во всяком случае, учась в школе, в институте, я не чувствовала никаких вот таких разделений, поэтому, ну, у меня и не было никаких предубеждений ни против кого. И читая это, ну, там, ты понимаешь, что действительно, воспитываясь вот в среде, что люди могут отделить себя и стать святыми. И все, кто вне своего круга, да, то уже те люди нечистые. Вот, как бы по отношению к Богу, по отношению к этому. Но а так вот у меня как-то не было. Но и особых таких у меня вопросов вот к этому вопросу в Священном Писании тоже не было. Как-то, ну да, я поняла, но это тем более читая, когда уже Евангелие, что Господь, наоборот, нас показывал, что нужно любить всех, любить ближний, кто твой ближний. И как раз на примере, например, той притчи о добром самаритянине, да, он показал, что, наоборот, язычник оказался ближним к тому, кто пострадал. И он, ну, как-то язычников, наоборот, возвышал и ставил на более высокую такую планку. Так что я думаю, что... У меня не было, во всяком случае, каких-то вот проблем и каких-то предубеждений.
1: Ну, у Бога были предубеждения, вот я бы сказал, к языческому миру. Потому что Бог призывал отделяться от языческих вот всех вот традиций, ритуалов, вообще культуры, вот, в которой жили язычники. У них был какой-то свой Бог, может быть, и не один, целый пантеон, как в Египте, например, попал народ Божий в Египет, и что там с ним стало? Они забыли и Бога, и заповеди, и стали просто рабами. И в конце концов Богу пришлось их вытаскивать оттуда. С такими чудесами прямо до сих пор люди помнят об этих чудесах. То есть Бог призывал, и не то, что призывал, он повелевал даже не сообщаться с языческим миром, не выходить там замуж еврею или еврейке за язычника и не жениться на язычнице. Вот такие вот постановления мы найдем в Ветхом Завете. И они были не случайно Богом установлены.
0: Коль, да, объясни, пожалуйста, это. И сегодня-то как-то к нам это как относится?
1: Ну, потому что языческое божество, оно... по сути дела, не было Богом истинным. то есть угу. тем творцом, создателем мира, создателем человека. А это были выдуманные

0: какие-то персонажи. Причем...
1: И они ложную в ложном свете Бога представляли, да?
0: То есть это была искаженная религия и искаженная вера. Язычники поклонялись, по сути дела, бесам. И вот в этом была большая опасность и большая проблема. И некоторые культы доходили до сатанизма, просто принесение в жертву живых людей и младенцев там и так далее. Это была просто в Божьих глазах мерзость. И не только в Божьих, наверное, в глазах людских. И это делалось все во имя какого-то Бога.
1: Якобы, да?
0: Да.
1: А на самом деле все-таки вот...
0: Безобразный культ там аморального характера, там с проституцией связано с храмовой, ну и много-много всего вот этого. И во всем этом вот варился вот этот языческий мир. А Бог решил все-таки человечество спасти в лице тех, вот в лице, допустим, одного Авраама. И, по сути, он один вышел из этого мира по повелению Божьему.
1: Из языческого окружения, да?
0: Да.
1: Среди халдеев он жил, да?
0: Да.
1: Это Месопотамия. Да.
0: То же самое произошло и с Ноем до потопа. То есть вот, люди погрязли просто в каких-то культах аморальных и антибожественных.
1: Ну и, в принципе, это ведь вот саморазрушение, да? Это же саморазрушение. То есть когда человек не с Богом, то им руководит сатана, и все ведет к разрушению.
2: Но у меня-то вот больше как-то, вот тот вопрос, который ты мне задала, у меня больше именно вот на человеческих отношениях друг к другу, да, потому что, мы видим, что Иисус-то, наоборот, учил нас, что его благая весть, она направлена на то, чтобы она была открыта всем, и язычникам тоже. Вот, а вот это вот разделение, какое, да, Бог не хотел, чтобы его народ соединялся с язычниками, но в то же время благую весть о Боге народ его должен был принести язычникам. Но вот это вот разделение, оно их как-то, наоборот, отодвинуло от людей. И от них людей как бы отодвинуло.
0: Вопрос, было ли у иудеев что нести? Вот еще это, что они несли язычникам во времена Иисуса Христа? И Иисус как-то, помните, сказал такое: вы обходите море и сушу, там, чтобы донести весть о Боге. Это Иисус им говорит. А потом, когда люди обращаются...
1: Это он фарисеям говорит, верующим, да?
0: Ну да, да, да. А когда люди обращаются, вы делаете его вдвое хуже себя. А в это время Иисус констатировал такой факт, что храм Божий стал вертепом разбойников. То есть все извратилось. И религия, которая была изначально призвана показать людям Христа, она выродилась и выхолостилась настолько, что стали хуже языческого культа вот эти все, храмовые. Вот Иисус, поэтому тогда случай такой был с ним. Взял бич и выгонял там из храма всех торгующих, всех разбойников так называемых.
2: Ну да, да, он даже сказал, что храм сделали вертепом разбойников.
0: И, конечно, какую весть могли нести вот эти священники, эти книжники, фарисеи, если они извратили и исказили веру в Бога настолько, что она стала хуже языческой. Вот. Но и одной из граней вот этой религии иудейской была вот такая вот ненависть такая к языческому миру, вообще к людям языческого происхождения и к язычникам конкретно. И отсюда вот у нас с вами история вот эта, из 10 главы. Был в Кесарее некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским.
1: Это сейчас мы попытаемся разобраться все-таки, что это за предубеждение. Да, вообще, что такое предубеждение?
0: Вот на сцену выходит описание сотник, полковник.
1: Сотник – это потому, что он сотни солдат?
0: У него полк, да. То есть называемый Италийским. Это элитное такое подразделение.

0: поселение, которое расквартено, оно было вот в Кесарии, это приморский город, курорт, собственно говоря, римский. Угу. В основном там...
1: Это такой... на Средиземном море, по-моему, да?
0: Да. Он в пределах там Палестины там находился и представлял собой вот такой вот, ну, уголок римского мира. То есть там были все, и там амфитеатр были, и бани, и все на свете, что римляне привыкли, ну, в чем они привыкли жить. Угу. И там был расквартирован вот этот вот полк италийский, сотником которого был Корнилий, или по-нашему полковник, если так уж. Благочестивый. Вот интересно, что Лука подмечает, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим.
1: А ведь он был римлянин. А римляне-то вот, ну, нас учили истории, вот, римский там пантеон богов, то есть они-то были язычниками ведь римляне? Или да. они были, да, вот, да, да. не знаю, там, философами, которые тоже поклонялись многим богам?
0: У них даже император был в ранге божества возведен. Каждый император после своей смерти становился богом. Вот как бы так. Угу. Благочестивый, боящийся Бога, истинного Бога, Бога-творца, со всем домом своим, творивший много милостини народу и всегда молившийся Богу.
1: Лена, вот откуда это мог он? То есть, если он, в отличие от пантеона римских богов, он поклонялся вот единому истинному Богу-творцу, откуда он мог знать? Это, наверное, ты говоришь.
2: Ну да, я думаю, что это из общения как раз с народом на территории, которой они жили. Да, то есть народом люди. Божьим, да.
0: Угу. Мне кажется, тут больше все-таки прямое общение с Святым Духом и с ангелами у этого человека было. Потому что в среде народа Божьего в того времени, там, я не знаю, по-хорошему не научишься. Если мы говорили с вами о том, что творилось в храме, ну, тяжело вот так вот благочестивым. Хотя благочестивые там были, наверное, все. Правильно исполняем все заповеди, там, все предписания и так далее. Но этот человек, он имел личное отношение с Богом. Вот это вот самое главное, да, что он каким-то образом их завел, это непонятно, как это все с ним происходило. Но я про себя могу сказать, что и со мной это непонятно, как произошло. Из атеиста оголтелого превращаюсь в верующего человека и читающего Библию там, вместо там, каких-то других книг. Это тоже откуда вот я мог взять? Никто меня не учил. Я понимаю Корнилия, до которого какое-то слово какое-то дошло, да.
1: Угу. Проникло в сердце.
0: Ну да. И он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Угу. Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом».
1: Как интересно, да? Ангел пришел к язычнику, да, и сказал такие слова, что твои молитвы, вот не должно быть у нас предубеждения, да, ни против кого не должно быть.
0: Вот, очевидно, он долго молился уже, долгое время. О чем молился, мы не знаем, но, скорее всего, наверное, и о том, как ему спастись вообще.
1: Ну, если Богу молился, да.
0: И что ему делать в этом мире? Очевидно, что-то его не устраивало тут. Это вот устройство вот это. Может быть, Римской империи, может быть, то, чем он занимался. Но вот человек молился о чем-то важном. И это, наверное, было все-таки вопрос его спасения. Вопрос греха, скорее всего, может быть. И не получал ответа.
1: Мы больше всего, по-моему, об этом и молимся, да? Когда Дух Святой обличает в грехе, что что-то мы делаем не так. Вот об этом и молимся.
2: Ну да, человек ценит жизнь, и поэтому он хочет продолжения жизни. Вот. И я думаю, что вот именно спасение и продолжение жизни, человек всегда об этом молится и просит.
0: Да, и он совершал милостыни, то есть пожертвования какие-то, наверное, в синагогу приносил. Mm-hmm. или отдавал, или кормил бедных людей. И посмотрите, как сказано, они пришли на память перед Господом. Вот он это делал какое-то время, может быть, долгое время, а потом это приходит на память. То есть приходит какой-то час, приходит, как вот песня, приходит миг, приходит час, рвется связь. То есть, ну, и как бы вот молитвы срабатывают. Вот они, он молился, молился, потом вот тебе ответ. И такой ответ, что сам ангел его принес тебе. Это чудесный, конечно, Божий ответ. И он дальше говорит: «Пошли людей в Иоппию, призови Симона, называемого Петром».
1: Коль, то есть вот Бог может ответить на любую молитву. Ведь вот мы сейчас обращаемся к такому большому числу наших зрителей, да, что ну просто Бог, Он с нами, с каждым человеком. Нужно просто обратиться к Нему, и Бог будет отвечать любому, кто с искренним сердцем обращается к Богу, да?
0: Да, да. И у каждого человека что-то вот там внутри заставляет его искать Бога. Вот это необъяснимо. У нас как бы заложено это все. Может быть, даже от рождения, что человек все-таки стремится найти Бога.
2: Ну, да, мы созданы с вами по образу и подобию Его. И поэтому, ну, как бы это естественное, естественная наша потребность.
0: Ну вот да, посмотрите все-таки, что дальше-то. Пошли людей в Иоппию. Зачем послать-то людей? Зачем? Призови Симона, называй его Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, который...
1: Это ангел говорит Корнилию.
0: Ангел говорит Корнилию. Вот ты сделай вот это вот. Это как ответ на твою молитву. Вот ты просил у Господа, да? И вот тебе ответ, что нужно сделать. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть мы действительно, предположение, сделали спасение, да?
2: Да, да.
0: Действительно спасение. Ты ищешь спасение. И вот Петр тебе скажет, как спастись. Конечно, ангел мог бы и сам сказать тут. Зачем вот эта вся вот такая вот цепочка целая, да? Тебе нужно, значит, послать людей. Люди должны там найти Петра, потом его пригласить. Он должен прийти к тебе. Вот такая история длинная, казалось бы, да? Ангел бы взял бы и сказал, вот как надо, вот что сделать, чтобы спастись. И все. Но тут происходит вот целое...
1: Это, к сожалению, нам вот ангел-то много говорит, а мы не слушаем. Да, мы сами должны прийти.
0: Ну да, и ангел-то что-то вот не очень нам является вот таким вот образом. Потому что, скорее всего, вот наступила вот эта эпоха с Пятидесятницы, когда произошло вот это чудо излития Святого Духа, и ангелы начали открывать людям пути спасения, подобно вот этому Корнилию. И мы с вами встречаемся с ангелом неоднократно уже. Он здесь вот этого послал туда. Филипп он посылает на дорогу, где еще там с Петром работает, с Павлом. То есть вот какие-то вот такие вот вещи, ну, чудесные, необъяснимые происходят. Сегодня этого нет. Скорее всего, потому что после того, как вот эта эпоха началась, люди стали ангелов заменять. То есть религиозные люди. И сами стали говорить...
1: Пытаться собою заменять, да?
0: Да, и сами стали говорить, что людям делать, чтобы спастись. И в результате все это выродилось в индульгенции, в деньги и так далее. И, к сожалению, вот мы живем в такое время, что ангелов мало кто видит.
2: То есть как бы спасение делами, да, своими делами, заняло место того, что Бог совершил для нас спасение, да, которое Он даровал каждому. Вот. И поэтому мы, сосредоточившись на делах, уже не слышим и не понимаем. Да? Ведь я думаю, что ангелы являются сейчас, Николай Генрихович, другое это, что мы их не слышим. И не понимая, может быть.
0: Ну да, об этом-то и речь, что Бог избрал другие пути. Он теперь ангел посылает как в человеке, что ли. То есть ангел через человека доносит определенную весть или там еще что-то. То есть какое-то средство спасения. И весть происходит теперь, идет теперь от человека к человеку. Она и тогда так же шла, да, тоже. Это не отменяет.
1: И через телекомпанию «Три ангела» тоже весь о спасении доносится до всего мира.

0: И мы очень Господу благодарны, что имеем возможность вот об этом, обо всем говорить, а вы имеете возможность смотреть.
1: И вот он посылает людей. Когда ангел, говоривший с Корнелием, отошел, то он, призвав двоих своих слуг, благочестивого воина, из находившегося при нем, и рассказал им все, и послал их в Иоппию.
0: То есть ангел, он же весь вот был как человек? То есть это было, он не в видении находился, нет, Корнелий,
2: нет,
0: да?
2: Нет.
0: То есть он, это был вот в образе человека, нет, что ли? Это он, и был
1: он,
0: человек?
1: Он в видении. Вот написано, что он в видении ясно видел ангела. Угу. Как бы видение, да. Но видение, оно реально прям. Ну, человек становится, что он как бы в реальности находится. На самом деле это видение. Но человек в полной уверенности, что это все происходит реально. И вот посылает он людей. На другой день, когда они пришли, приблизились к городу Петр, около 6 часа взошел наверх дома помолиться.
0: То есть это уже история переходит от повествования о Корнилии к повествованию о Петре. Это как бы параллельно две линии.
1: Да, да, да, да. Вот и интересно, как эти параллели сочетаются. Он почувствовал голод.
0: Петр.
1: Петр. Он пошел помолиться тоже. Вот опять же, Корнелий молитва, Петр молитва. Что-то вот тут параллели идут, да?
0: Угу.
1: И почувствовал он голод и хотел есть. Да, кстати, он наверх дома почему пошел? Потому что там устройство дома в Израиле было таким вот, наверху была площадка, куда человек мог взойти и остаться там как-то в одиночестве. И вот это было хорошим местом для молитвы у них. И Петр туда как раз вот и взошел наверх. На другой день. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. Греческое экстазис. То есть вот это слово как, ну, в экстаз какой-то вошел, в какой-то транс, в какое-то вот такое состояние, ну, экзальтации, что ли.
0: Угу.
1: Вот как описать еще?
0: Ну, бывает при молитве так у некоторых людей, да, происходит так.
1: «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю.
0: Угу.
1: И в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся птицы небесные. И был глас ему: встань, Петр, заколи и ешь». Петр испытывает голод. Господь это чувство голода использует вот таким образом. Он доводит его до исступления. То есть, вот, то есть настолько сильный голод уже, что он уже еле-еле вот вытерпивает, что ли.
0: Угу.
1: И заколи и ешь. Ты голодный? Вот на тебе, возьми и съешь. Вот. Я тебе спускаю животных. Вот.
0: Угу.
1: Утоли свой голод. Но Петр сказал нет. Петр у нас человек благочестивый. Почему он сказал нет? Я никогда не ел ничего скверного или нечистого.
0: То есть животные, которые были вот в этом сосуде, они были те, которые, согласно Священному Писанию, не рекомендованы для употребления в пищу, да?
1: Да, не только что рекомендовано, а прямой запрет был, Господу. Вот это вот не ешь вообще, не прикасайся, это тебе невозможно есть, это не пища для тебя.
0: Угу.
1: Это в книге Левит, по-моему, 14 главе, вот, если не ошибаюсь. Или в 11 скорее.
0: Ну, да. Вот там вот это... И вот знаете, если вы когда-нибудь будете исследовать этот вопрос, это книга Левит, 11 глава. Вот надо понимать, что, ну, как вот я считаю, и то, что я читала, что это животные-санитары. То есть они свою огромную роль вот, выполняют в... ну, что ли, в процессе жизнедеятельности на земле, но они не предназначены человеку в пищу, потому что они санитары. Это относится и к четвероногим, и к пресмыкающимся, и к рыбам, и к птицам. Вот поэтому это очень полезная информация в книге Левит, 11 глава. Она ко всем имеет отношение. То есть, ну, я не считаю, что, например, Бог иудеям порекомендовал одно, потому что это, ну, правильно, что ли, с точки зрения здоровья, а всем остальным он этого не порекомендовал. Мне кажется, что, ну, это едино для всех.
1: Да, это очень вредно для здоровья. И Господь позаботился.

0: нашим здоровью таким вот образом, что ввел такой вот пищевой запрет. Мы ведь часто не разбираем, что нам падает на стол. Не больно-то и копаемся в этом, что ли. А Господь вот позаботился и определил, что вот это исключить из рациона. И Петр этому тщательно следовал. Он был человеком верующим и человеком религиозным. Он твердо знал, что вот этого есть нельзя. Это скверно и нечисто. Это уже с религиозной точки зрения.
1: То есть вот интересно, да, то есть в видении вот Господь ему именно такие животные, таких животных предложил в пищу, которые не подлежат вот нашему употреблению.
2: Ну, явно, ну, Бог же не искушает никого. Явно тут Господь хочет сказать ему о чем-то другом совершенно. Ну, потому что он говорит, я никогда не ел, но а Бог не может тебе дать, потому что он сам дал ограничения в том, кого можно есть, а кого нельзя.
0: Ну и вот дальше мы читаем. Петр сказал, никогда не ел ничего скверного, нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Вот многие на этом тексте делают вывод, что теперь можно все есть.
2: Бог очистил все, да?
0: Раз Бог очистил, все, теперь давай, вперед. И это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы это значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнелием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром?
1: То есть вот пересеклись эти две параллельные...
0: Да, вот она, синхронизация произошла. С Корнелием Бог вот так работает, и одновременно он работает с Петром. И потом он их соединяет, эти две параллельные прямые, вот так, что они получаются синхронизированными в пространстве и во времени. Что же значит все видение? Он не понимал, Петр. Петр был исполнен Духа Святого. Он имел дары уже, он мог исцелять там, людей больных.
1: Апостол Петр.
0: Это был апостол, посланный с вестью. И за ним послали, чтобы он эту весть донес. И тем не менее, вот он, и он недоумевает тоже. То есть, обычный человек, такие уж, как и мы. Да, наделенный дарами Духа, но тем не менее, у него какие-то свои есть предубеждения, и свои заморочки, и свои тараканы, как мы говорим, да? И Бог, тем не менее, его использует все равно, как свое орудие, как свое слово даже. И Петр недоумевал и крикнул так. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними. Немало не сомневайся, ибо я послал их. Я послал, говорит, вот ты думаешь, что это...
1: А эти люди-то были язычники.
0: Да, они пришли, да? Это воины пришли римские.
1: Во-первых, язычники, во-вторых, завоеватели, да, страны.
0: Ты не сомневайся, да, ты смотришь на них и думаешь, наверное, о, это люди нечистые, с ними общаться нельзя, с ними никаких дел. Вот сверху там поговорим, наверное, и все, и больше. Он говорит, нет, ты с ним спустись. Это я их тебе послал. То есть Бог посылает людей, язычников, использует и их тоже в своем плане спасения. И для него не существует вообще разделений. Вот откуда человек, где он рожден, какое исповедание у него религиозное. Я работаю со всеми. И работаю так, что эти люди обращаются, принимают весть и становятся сынами и дочерями Царства Небесного.
1: Ну, все-таки, вот можно сказать, Коль, мы в начале передачи об этом говорили, что все-таки Бог сохраняет в чистоте весть свою, да? И поэтому он, Божий народ, тоже хотел, чтобы он был сохраненным, но не вот на уровне предубеждений, что держись там от них, от всех подальше, они нечистые,
0: да,
1: а именно на уровне сохранения чистоты и верности Слова Божьего, которое было доверено еврейскому народу, да? Потому что оттуда пошло Слово.
2: Ну да, и сам Иисус был из того народа. Поэтому важно.
0: То есть, ну, все равно Петр продолжает не понимать, что же происходит, что это вот за видение было такое, почему...
1: То есть им пока владеет предубеждение, правильно, да?
0: Ну, одновременно он блюдет свою чистоту, он правильно воспитан.

0: в библейском учении, да, вот эти животных есть, принимать в пищу нельзя, к ним прикасаться нельзя с целью их кушать. И он это делает, это правильно, да, этому Бог нас учит. Но, тем не менее, у него все равно остается предубеждение не по отношению к животным, а по отношению к людям. И вот Бог, вот эти предубеждения его, он их развеивает, разбивает. И вот интересно, как? Они же сказали: «Корнелий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Ну вот какой апостол откажется вот от такого предложения? Тебя приглашают сказать Евангелие, весть в дом римского полковника.
1: Язычника при этом.
0: Да, ну да, с целью, чтобы он был обращен. Он же понимает, с какой целью говорит Евангелие. Ведь не просто так вот воздух стрясать, да, или побеседовать приятно, а для того, чтобы человек обрел веру в Иисуса и получил наследство Царства Божия в итоге. Угу. Вот это у апостолов сидит в голове в первую очередь. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним.
1: То есть он уже пригласил в свой дом язычников, он их уже угостил. Угу. То есть этим он уже нарушил вот эти вот предписания о соблюдении чистоты, как вот, ну что ли, они были истолкованы, неправильно были истолкованы, хотя опора была и на Священное Писание.
0: Ну да, здесь уже вот его предубеждения шатаются. Он уже в них сомневается, что правильно ли он поступает с своими предубеждениями. В следующий день пришли они к Кесарею. Корнелий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнелий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Угу. Петр же поднял, говоря: «Встань, я тоже человек». Дело в том, что Корнелий поклонился не Петру. Он увидел в Петре Христа. Он поклонился Христу. Угу. И Петр, говоря, что я тоже человек, при этом все-таки, ну, он знал, что Христос живет в нем, и что перед Христом преклонится всякое колено. И он вот этим он хотел, наверное, сказать, что ты поклонился не мне, ты поклонился Богу сейчас, который я тебе принес. Вот. Сейчас тебя познакомлю. Хотя ты знаком уже с ним. Да, но вот меня послал Бог, чтобы познакомить тебя с вестью еще. Беседуя с ним, вошел в дом, нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым».
1: Аминь, аминь, слава Богу.
2: Вот он понял, да?
0: То как, есть
2: то,
0: как он его открыл?
2: То видение, это? Что ему было, именно оно.
1: Вот в этот момент он,
2: да,
1: понял, да.
0: Конечно, с Петром работает Дух Святой, в нем Дух Святой живет, он ему все расставляет по полочкам. И для чего это тебе видение? И он это все осознал в течение вот этого одного дня путешествия. Он понял все прекрасно. Что это за закали и ешь там? Что это за повеление ему было сказано? Да, чтобы ни одного, никого, ни с какой религии я не читал, ни скверным, ни нечистым, аж читал бы детей за детей их Божьих, за наследников его царства. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашивают: для какого дела вы призвали меня? И вот Корнелий начинает рассказ.
1: Так, Лена, вот удивительно, да, что у Петра, у апостола вот были такие предубеждения. И так Священное Писание открыто, вот, ну, не скрывая ничего, описывает, как Господь помогает, как Он помогал в те времена, как Он помогает нам преодолевать наши предубеждения сегодня тоже.
2: Но все равно, ну, как бы, они не очень легко искореняются, потому что впоследствии и в посланиях апостола Павла мы видим, что он укорял Петра все-таки, да, что были у него вот эти, как бы, непонимания до конца, да, общения с язычниками.

0: Но трудно.
1: Но это дело всей жизни.
0: Да, это дело всей жизни. Вот именно это невозможно вырвать вот так вот одномоментно.
2: Ну, там было еще у Петра и другое немножко. Там было такое вот лицо. Его Павел обвинил в лицемерии.
0: В лицемерии, да.
2: Не то, что он там не понимает. Он понимал, но он просто побоялся.
1: Над ними вел себя по одному.
0: Да.
2: Но это другая история. Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9-м часу молился в своем доме». Ну вот, опять же, вот эти синхронизации. И Петр постится там на крыше, да? И Петр молится там же. И Корнилий, они как-то вот параллельно вот действуют. Как бы Господь их вот побуждает, их вот так. И создает условия такие, создает обстоятельства. Вот синхронные, что ли. А потом это все соединяет в одно. И каким вот красивым таким вот образом мы с вами читаем, все это происходит. «Предстал передо мной муж светлой одежды, — говорит Корнилий, — и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостины твои вспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал их я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел, и вот мы все предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Все. Все Бог приготовил так, что вот все сошлось в одной вот этой точке, и человек готов принять, и он с радостью это принимает, и он ждет этого, что вот да. И Петр тоже ждет, чтобы вот этой вестью поделиться. И он, как вот написано дальше, Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему».
1: Это вот то, что нас с вами воодушевляет, что во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде – Он Богу приятен. Мне кажется, что вот очень хороший такой вывод из нашей сегодняшней программы, да, что нельзя иметь предубеждения ни против кого, ни против какого народа и ни против какой религии. Коль, можно сказать, что это основная мысль вот сегодня твоя?
2: Да, что у Бога нет разницы. У него нет ни иудея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного. Все во Христе одно. И Христос живет во всех.
1: Слава Господу. Ну что же, огромное спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели сегодня с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемнуткина, прощаемся с вами. Пожалуйста, пишите нам. Нам очень важны ваши комментарии, очень важны ваши вопросы. До свидания, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Перед распятием Иисус Христос пришел в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться. Вместе с Ним были Его ученики. Чаще всего они сопровождали своего учителя, и именно в этот момент учитель нуждался в них больше всего. Иисус Христос попросил своих учеников, чтобы они побыли с Ним, чтобы они молились вместе с Ним. И вот когда учеников не было рядом, когда Иисус Христос находился один, в самые сложные моменты вдруг Он обратил внимание на то, что ученики уснули. И когда Иисус Христос вновь просил учеников бодрствовать, Он произнес такие слова. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Действительно, очень точные слова, сказанные о человеческой натуре. Дух бодр, плоть же немощна. Очень часто бывает так, что мы с вами делаем то, что не хотим. Совершаем поступки, которых не планировали. Иногда мы совершаем грехи, которые нам самим же противны. И иногда есть такое ощущение, что сама плоть,

Плоть этого требует. Да, действительно, плоть человека греховна. Мы рождены в греховной плоти. Но с этим же нужно бороться. И мы понимаем, что если все оставить так, как есть, мы никогда не получим того, что обещал нам Господь. Слова Иисуса Христа «бодрствуйте и молитесь» должны были в учениках

наша нужда в бодрствовании и молитве – это то, что необходимо для борьбы с искушением. Он говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда мы понимаем, что плоть моя слишком слаба, и я вот-вот согрешу, мы видим, что это и есть искушение, и задумываемся, как бороться, что делать именно в этот момент. Иисус Христос говорит: бодрствуйте и молитесь. Что значит бодрствуйте? Не спите. Ведь если действительно у нас есть такая нужда, мы будем об этом переживать. Бывали ли в вашей жизни такие ситуации, когда вам не хотелось спать? Наверное, это что-то ужасное. Возможно, беда какая-то случилась. Возможно, происшествие. Сон пропал. И хочется как-то помочь кому-то, помочь себе, своим ближним. Что делать? Именно в таком состоянии мы должны молиться. Господь обещал свою поддержку тогда, когда человек бодрствует и молится. Когда у человека есть желание бороться с теми недостатками, может быть, с греховными наклонностями, которые побеждают. И понимая свою ничтожность, понимая свою греховность и неспособность бороться, человек может бодрствовать и молиться. И именно такому человеку Господь обещает свою поддержку. Пусть Господь напоминает нам эти слова почаще, чтобы нам не забывать. Для того, чтобы не впасть в искушение, нам нужно бодрствовать и молиться.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделай так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу. И не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она

Общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя учить.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

0: спорт, питание, сон. Так что же реально влияет на эмоциональное здоровье? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о взаимосвязи физического здоровья, питания, да и в целом образа жизни с нашим эмоциональным здоровьем.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Знаете, мы часто слышим такое понятие «здоровый образ жизни». А вот что для вас является таким самым главным, что ли, внутри здорового образа жизни, что влияет напрямую на эмоциональное здоровье?
2: Ну, конечно, все эти сферы важны, но вот лично для меня очень важен сон. И я замечаю, что если я достаточно высыпаюсь, если это полноценный сон, я могу справляться со всеми остальными задачами. То есть я могу, может быть, не очень хорошо покушать, но если я не поспала, то я не ресурсная. Поэтому для меня это вот сон в первую очередь.
1: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Здорово. Я хочу сказать о солнечном свете. Недавно я был на Байкале, это Улан-Удэ, Иркутск. Вы знаете, это очень солнечные города. Там 300 дней из 360 дней в году солнце. И я такое наслаждение получал. Прям вот выходил под солнце – здорово, и прям настроение поднималось. И у нас такая традиция есть хорошая в семье. Мы каждый год выезжаем на море, на солнечные там, да, города, где вот обилие такое солнца, и прям, ну, заряжаемся таким, знаете, позитивом.
1: Иван Соклаков,

0: психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
1: Здорово. Ну, я хочу сказать, что я вот чисто таким исследовательским способом поняла, что без физических упражнений у меня не получается восполнить до конца эмоциональные ресурсы, потому что я просто каждый раз, когда я занимаюсь спортом, я прям осознаю, чувствую, как мое тело раскрывается, мой мозг радуется, потому что все необходимые гормоны, которые идут с помощью кровообращения, поступают, работают, мозг включается. Там, во время пробежки такие мысли потрясающие приходят, которые меня мотивируют. Во время растяжки просто ты расслабляешься максимально. Ну, в общем, спорт для меня это такой мощный ресурс эмоциональный.
0: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: Спасибо большое. Да, кстати, есть исследование, которое говорит, показывает взаимосвязь между вот физической активностью и настроением. То есть это прям напрямую, оказывается, влияет. И вот если бы мы рекомендовали какую-то конкретную физическую активность, которую, ну, скажем так, добавить в обычный распорядок дня обычного человека, вот что бы это могло быть, чтобы это влияло на настроение человека?
3: Ну, самое простое – это брюшное дыхание. Это дыхательная техника, которая, в принципе, каждому по силам. Потому что, знаете, что до одного года ребенок дышит брюшным дыханием. То есть он дышит правильно, он максимально поглощает, ну, кислород. А потом почему-то мы как-то переучиваемся, и только во время пения мы снова правильно дышим. Поэтому,
2: Тем не менее, очень... что люди часто грудным дыханием.
3: Грудным дыханием, правильно, да.
2: Особенно, мне кажется, женщины, вот они груди больше дышат.
3: Да, то есть, а чтобы понять, каким дыханием я дышу, достаточно положить просто ладонь на живот и надувается животик. Это значит, что большее количество кислорода обогащает мое тело, и я начинаю чувствовать себя лучше, тревоги уходят.
2: Я думал, сейчас ты так это предложишь там утреннюю пробежку. А у меня такой, знаете, метод для ленивых.
3: Ну а почему нет?
1: Вот я что хочу сказать. На самом деле люди, у которых мало эмоционального ресурса, им предлагать какие-то проекты для того, чтобы поднять эмоциональный ресурс, это очень опасно. У них и так сил нету.
4: Конечно.
1: Вот эти простые вещи.
4: И это усиливает чувство вины, что я ничего не могу сделать, и это я не могу сделать. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы если мы действительно понимаем, что связь, она есть, ну, потому что кровообращение усиливается, это влияет на настроение, и вот, ну, она, ее можно очень явно проследить, даже
1: прямо
4: без исследования
1: сейчас,
4: эту связь. Но это должно быть что-то, что, на мой взгляд, что нравится человеку. Можно посмотреть, что все бегают и очень сильно хотеть бегать, но один день заставить себя, и это не приживется в режиме дня. Человек должен искать то, что вот ему нравится из физических упражнений, ему комфортно и приносит удовлетворение. Можно заставить себя походить месяц в тренажерный зал, но если потом остальные 11 не ходить, то эффекта никакого не будет.
1: Ну, кстати, есть еще обратная сторона, что люди, убегая от стресса, начинают слишком много внимания уделять физической активности, вместо того, чтобы ту же целостность себе вернуть. То есть мы встречали тех людей, которые упахиваются в зале, у которых приоритет именно 2 часа прям, но остальные сферы жизни...
2: нервное истощение.
1: Они зарабатывают физическое нервное истощение, какие-то гипертонусы, проблемы со здоровьем. Почему? Потому что нам очень важно, чтобы исходило из нас, из нашего желания, из нашего состояния, чего мы хотим. Кому-то кардионагрузки, они ложатся прекрасно. Он с удовольствием встанет и побегает. Кому-то силовые, но важно, чтобы он тоже понимал, где граница. Кому-то просто растяжка. А кому-то банально там пошевелить плечами, разогнать кровь в шейно-воротниковой зоне, ну, поднять руки.
4: Погулять, подышать, на велосипеде поездить.
2: Ты знаешь, для меня вот
4: прогулки, велосипед.
2: Да? Я прям, чтобы я в день не прогулялся там свои 10-12 тысяч шагов, значит, день не удался. Для меня это, знаете, как закон. И тоже вот те, которые занимаются спортом, ходят в тренажерный зал, наверняка, ну, если ты не перетренированный, а ты нормально, да, в течение там 40 минут занимаешься, ты выходишь с ощущением прям вот эндорфины ударили, да, такое прям приподнятое состояние удовлетворенности. То есть вот по большому счету, не нужны никакие исследования. По себе чувствую. Чуть-чуть физическим спортом позанимался, да? Спасибо большое. Продолжая эту тему про исследования, да?

0: Недавнее было исследование, которое показывает, что люди, которые увлекаются фастфудом, это мы так немножко плавно в питание уходим, да, они больше подвержены стрессам и депрессиям. Вот, возможно, у вас есть какие-то рекомендации, на что бы вы обратили внимание, ну, внутри темы правильного питания, да, она же тоже такая популярная, внутри здорового образа жизни есть тема еще ПП, правильного питания. Вот на что бы вы обращали внимание в рекомендациях, да, вот в правильном питании?
1: Я не так давно слышала такую вещь интересную, если говорить о питании. Ну, в нашем окружении, в нашем социуме, мне кажется, очень много таких убеждений, которые связывают правильное питание с удовлетворенностью. То есть тебе плохо, скушай что-нибудь. Угу. Ты расстроен, вот тебе конфетка, вот тебе... И вот такая...
0: Заедаешь стресс.
1: Да, и такая получается какая-то взаимосвязь, что если тебе хорошо... то это обязательно обилие еды, причем не всегда полезное. Любой праздник – это обилие неполезной еды. И мне кажется, что вот здесь такая связь формируется, ощущение иллюзорное, что вот эта вся неполезная и чрезмерно обильная еда, она дает ощущение радости и удовлетворенности, как будто бы. Хотя на самом деле радости и удовлетворенности нет, а это попытка с помощью еды получить, даже неважно, я не говорю только о сладости, люди могут все намешать на мероприятии где-то или на дни рождения, и будет ощущение, что я счастлив.
0: Но согласись, Маш, что ведь мы иногда сами прививаем эти привычки, когда, устраивая день рождения, к примеру, мы забираем своих близких, там, супругу, детей, и идем, к примеру, в кафе. И там вот у них ощущение, а в кафе заказали чего-нибудь не очень полезного, какой-нибудь торт с кремом там вот не очень полезный. И получается ощущение счастья ребенок
1: очень такая
0: и мы
1: связь смежная, она
0: получили там, именно в том месте, и потом мы хотим туда идти. Или вот эти фастфуд предприятия, они же устраивают всякие мероприятия такие, чтобы дети получили там вот это счастье, и потом хотели туда заходить.
2: У них, в принципе,
0: и они съедают этот бургер, испытывают это счастье, потому что вспоминают, здесь они день рождения отмечали. То есть мы сами психологическую связь иногда выстраиваем.
1: Да, и поэтому это очень важный момент. То есть если мы просто будем говорить о том, что вот это не стоит есть, вот это стоит включить в рацион, но не будет при этом момента удовлетворения, ведь еда, она должна радовать, она должна приносить удовлетворенность, а не только потому, что это полезно. Иногда меня чем-то угощают, и что-то вот такое новенькое, и меня спрашивают... Как это? И я говорю, очень полезно. То есть это очень полезно, но оно не радует глаз, оно не приносит удовлетворения. А на мой взгляд, вот это иногда такой фактор, который иногда и мешает человеку перешагнуть к принципам здорового образа жизни и в том числе к питанию. Потому что ощущение, что это будет не радостно,
0: невкусно и грустно.
1: И вот это грустно, мне кажется, очень сильный барьер в мотивации к тому, чтобы туда двигаться. И мы можем много говорить о том, что полезно, и человек будет говорить, он послушает все эти исследования и будет понимать, что это важно.
0: Но эмоций
1: нет.
0: Но
1: не шагнет, потому что эмоций нет.
2: Тут, знаете, мне, знаете, в чем кажется причина? То, что мы еще не понимаем, что мы не только должны следовать за своими чувствами, но мы можем их и тренировать. То же самое невкусно и грустно. Возможно, оно невкусно и грустно не потому, что там действительно вкуса нет, а потому что мы к нему изначально эмоционально отнеслись как к чему-то, что нам неприятно. И наш мозг, вот этот вот комплекс ощущений и эмоций по отношению к этому продукту, он его дополняет нашим отношениям. Я помню, когда я перешла на вегетарианское питание, через некоторое время, во-первых, вкусовые рецепторы привыкли и по-другому стали относиться, а во-вторых, когда я угощала людей, они говорили, спасибо большое, это так вкусно, и я отвечаю, на здоровье, абсолютно уверена, что реально на здоровье, реально это будет хорошо и приятно.
3: То есть не было чувства вины, то есть все в порядке.
2: Ты не представляешь, как-то вот обошлось без чувства вины, а наоборот было вот это вот привыкание. То есть нам каждому, так же как спорту, нужно дать время привыкнуть, когда ты преодолеваешь какое-то состояние инертности, да, физической, также в питании есть определенное состояние привычек инертных, когда вот мы ели обильно, жирно, сладко. А потом переходить нужно приучать себя. И в первую очередь интеллектуально, размышляя о том, что, например, кишечник – это второй мозг, как говорят, да? Потому что в нем так много веществ, которые помогают нашему организму правильно

0: воспринимать гормоны, правильно распределять вот эту вот кровь по нашему организму, что в первую очередь влияет и на наши эмоции, на наш интеллект. То есть нужно в совокупности смотреть. Не только на вот вкусно-невкусно, приятно-неприятно, полезно-неполезно, а вот искать вот это вот, наблюдать за тем, как организм реагирует, исследовать какие-то вещи и внедрять это в свою жизнь.
1: Мне кажется, те, кто нас смотрят, если хотя бы один продукт начнут с малого, да, один продукт уберут и заменят чем-то другим полезным, это уже большой шаг.
0: 100%.
1: Не нужно ставить такие мега-шаги. Я вот пойду в спортзал и буду там, вот купил абонемент, теперь безвылазно буду. Потому что после этого наступает обычно огорчение, разочарование.
0: И откаты такие.
1: И откаты, да, очень серьезные. Поэтому мне очень хочется, чтобы те, кто нас смотрят, выбирали что-то небольшое. И как любой большой победитель, шли маленькими шагами. Да, и понимали, что да, будут откаты, да, будут срывы, но при этом, если вот эта осознанность есть, о которой Айгуль говорит, когда ты размышляешь, а что ты ешь, что,
0: и зачем ты это,
1: и зачем ты это делаешь, да.
2: Но и в то же время, чтобы это все-таки подавалось вкусно и красиво.
1: Безусловно,
2: да, потому что если мы сфокусировались на здоровом, да, вот оно такое полезное, но оно выглядит не очень, оно невкусное на ощущение, то, конечно, как бы мы ни пытались привить, наверное, не привьется.
0: Да.
2: Но вот если говорить уже там о питании, эту тему чуть глубже, может быть, у вас есть какие-то рекомендации по конкретным продуктам питания, которые доказанно влияют на эмоциональное здоровье человека? Потому что, ну, для меня, например, я знаю, что у меня всегда есть на столе там пиалы, в которых есть орехи. Я точно знаю, как они влияют на эмоциональное здоровье человека, да? Вот там у меня стоит там грецкий орех, потом есть тыквенные семечки, которые содержат много триптофана. Они влияют на настроение. Вот ты там делаешь кашу себе, вот, и ты возьмешь там орехи, тыквенные семечки. Вот, еще у меня лен, молотый лен. Это тоже у меня на столе. Молотый лен, значит, там омега-3. Вот это все в кашу положил. Мне и вкусно, и полезно. Ну, вот это мой такой. Может быть, у вас есть какие-то такие?
0: А есть же целый список вот этой антистрессовой диеты, да, о том, что, ну, во-первых, насыщенные омега-жирами, омега-3, омега-кислотами, омега-3 жирами, это первое. Второе – клетчатка, потому что, опять же, тот же самый кишечник, который нуждается в том, чтобы его стенки были свободны, и много клетчатки это помогает.
3: Да, то я есть... очень люблю много зелени.
0: Да, да,
3: именно
0: да.
3: Именно вот в зелени много клетчатки, которая очищает организм и, соответственно, тоже там много антиоксидантов. Это здорово. Кстати, еще на нашем столе утром мы привыкли завтракать бутерброды с авокадо. Тоже отличный.
1: Очень люблю этот продукт.
3: Классный продукт.
0: И красота. Семена.
2: Продукты
0: семена
2: для мозга.
3: Да, это регенерация нервных тканей мозга, потому что мозг, по сути, из нервов состоит.
0: Я, кстати, всем рекомендую, всем, кто ко мне приходит, вот буквально просто в каждый день в салаты добавлять семена льна, семена чиа, перемолотые.
2: А, кстати, вот семена чиа, да, популярный в последнее время продукт, там тоже много триптофана.
0: Очень много триптофана. Очень
2: и, казалось бы, иногда ведь люди думают, что настроение повышается, они возьмут кусочек торта или возьмут там кофе с кофеином. Ну, у людей ощущение, что кофеин повышает им бодрость. В реальности, если задаться вопросом и исследовать эту тему, то ты понимаешь, что кофеин-то не повышает бодрость, а он притупляет твои как раз-таки нервные рецепторы, импульсы, понимание того, что ты устал. То есть у тебя притупляется понимание усталости, ты думаешь, что ты бодр, организм-то хочет уже отдыхать, а ты его как бы насильно заставил чувствовать себя бодрым.
3: То есть это как лошадь загнанная, да? То есть она уже устала, а мы ее все еще пытаемся
1: то есть индикатор, индикатор, да, о котором мы говорим, индикатор горит, а мы выключаем рукой специальный индикатор, чтобы не видеть его.
2: И получается, мы не понимаем, что нужно уже организму отдохнуть.
1: Но здесь очень большая эмоциональная связь. То есть люди понимают, что это плохо. И даже когда на табачной продукции написано и фотография, что с тобой будет, люди, тем не менее, иногда делают выбор все равно в пользу этого. Мне кажется, как раз здесь люди... Проблема не в том, что люди не информированы, как это полезно или не полезно, а больше проблема в том, что они недостаточно мотивированы, чтобы туда двигаться.
2: Да. То есть, если резюмировать тему с питанием и пойти дальше, нужно сказать, что важно человеку находить те продукты, которые влияют на наше настроение, да, они несут в себе не только эмоциональную составляющую, как мы говорили, да, потому что там красиво, но в то же время несут и пользу определенную, как там триптофан или омега-3, которые влияют на

0: наш мозг. И мы затронули момент усталости. И вот все-таки переутомление или нехватка сна нормального и отдыха тоже напрямую влияет на наше эмоциональное состояние, то, о чем Маша вначале говорила. И вроде банальная вещь, но надо высыпаться. Но люди не могут нормально высыпаться. То есть они вроде спят, а просыпаются и не очень хорошо себя чувствуют. Не выспались. Есть такая фраза, очень да. расхожая, на работу приходишь, тот не выспался, тот не выспался. Не очень качественный сон. Может, у нас есть какие-то четкие рекомендации, чтобы качество сна повысить? Потому что исследования показывают, что качественный сон напрямую влияет на наше эмоциональное здоровье. Что можем посоветовать?
1: И на нашу работоспособность.
2: Да, очень важно... Такой, знаете, сон, он состоит из нескольких этапов. Очень важна еще подготовка к сну. Потому что, когда человек, например, выпил кофе, который является стимулятором нервной системы, он ее подогрел, посмотрел какой-то жесткий сериальчик.
1: Ну, там, либо просто гаджет держал перед глазами, и этот свет был.
2: Да, и этот свет, он, естественно, он уменьшает количество мелатонина, гормон, который отвечает за сон. То есть человек не подготовлен. То есть, когда крик, то есть человек должен потихонечку вот входить в эту фазу сна. Опять же, да, питание желательно, чтобы это было 4 часа до сна, потому что организм...
1: Когда полный желудок.
2: Да,
0: как не, бы,
2: да, не переваривает, да, потому что ему нужно сделать так, чтобы все-таки нервная система, она успокоилась человека. А если он будет еще несколько параллельных дел делать, то ему будет очень сложно. То есть вот такая вот подготовительная фаза сна очень важна.
3: И мне кажется, тут тоже такой момент, что вот Маша сказала эту фразу, что они не информированы люди, а не мотивированы. То есть мотивация, она как возникает? Когда мы соотносим какие-то вещи, которые в нашей жизни происходят, с тем, как мы себя чувствуем. И когда человек осознает, что он хочет чувствовать себя лучше, у нас у всех вложена потребность быть счастливыми, удовлетворенными жизнью. Мы почему-то эту потребность отодвигаем в сторону ради каких-то внешних целей. А когда мы начинаем осознавать, что от того, как мы поспим, зависит то, как мы, насколько эффективно мы проживем завтрашний день. От того, что мы поедим, зависит то, как мы будем общаться с близкими, насколько мы сможем проявить к ним любовь и уважение. Насколько комфортно нам самим собой будет вот в реализации всех наших каких-то целей. Вот этот момент нам важно прям исследовать, наблюдать за собой, сравнивать, может быть, вести какие-то дневники, чтобы замечать эти моменты, когда мы сами себе вредим. И тогда и станет легче это все изменять. Потому что для того, чтобы изменить привычный уклад жизни, так или иначе, требуется усилие. И невозможно просто на эмоциях сказать...
0: Желание, да.
1: Завтра начну жить
3: по-новому. Да, да, да. А это завтра не наступает и не наступает, потому что ты просто не в своем внутреннем состоянии не определился с этими узловыми моментами.
0: Ну, здесь вот хочется сказать тем, которые хотят быть работоспособными и продуктивными, да, не только счастливыми, то, о чем говорила Эми, да, но и работоспособными, эффективными. Для этого нужно иметь хорошее эмоциональное здоровье.
1: Да?
0: Это
1: безусловно.
0: Напрямую зависит.
1: И вот тут, когда мы говорим о сне, это же не речь идет не только о длительности, о продолжительности сна, и о том, ну и во сколько мы легли. Можно лечь в 2 часа ночи и идти же 8 часов проспать, но мы не будем настолько восстановленными, как если бы мы своевременно легли, и поэтому...
0: Потому что мелатонин вырабатывается с 9 до 12 лучше всего.
1: Конечно.
0: Да? И получается, человек не получает качественный сон, если поздно лег.
1: Я как лайфхак для себя сделала как какую-то напоминалочку, и я поставила в своем смартфоне напоминалку. Пора режим готовиться ко сну. Он мне щелкает каждый раз вечером. И это мне помогает упорядочить вот свое вечернее время приготовления. То есть какие-то маленькие вещи самопомощи люди должны себе продумать для того, чтобы они могли выспаться. Потому что я понимаю, что я могу еще дольше посидеть, но я сама себе обычно говорю, ты сама у себя воруешь этот час сейчас. И ты, и я знаю точно, как будет следующий день после того, как я себя обделила вот здесь. И поэтому вот эта осознанность, о которой говорила Карасай Гуля, о том, что человек должен понимать, что у него потом будет, если он это не получит.
0: Зачем он это делает?
1: Да.
2: В нашей семье мы постараемся под детей. И, кстати, вот дети очень так серьезно помогают быть в тонусе, в режиме, потому что мы понимаем, что детям нужно рано вставать, идти на учебу, и, естественно, нужно пораньше лечь спать. И уже мы в 9 часов собираемся на богослужение, мы общаемся, не знаю, рассказываем какие-то новости за день, читаем, молимся. И вместе с детьми, когда дети, мы тоже уже идем спать.
0: Такой
2: и...
0: ритуал подготовки ко сну.
2: И это классно, на самом деле, когда есть дети. Ну, дай бог, что так и будет, когда они вырастут.
3: Кстати, даже не только дети.

0: дети могут стать... Мы же зачастую начинаем себя организовывать из-за детей.
1: Да.
0: Да. Но не обязательно же это делать из-за детей. Можно же понимать, что и для себя. Те же самые ритуалы, вот ты говоришь. Mm-hmm. Это слово mm-hmm. очень важное для нашей психики.
2: Да.
0: Потому что наша психика, она ищет вот этой вот и стабильности. И у нас есть определенная цикличность, которую нам важно замечать. Mm-hmm. И эту цикличность с помощью ритуалов хорошо подтверждать. В одно и то же время кушать, в одно и то же время спать, в одно и то же время читать, в одно и то же время гулять, для того, чтобы твой мозг входил в этот режим, и тогда все эти процессы будут происходить гораздо быстрее, потому что любой отход от режима, он приводит к определенному микрострессу, и со временем этот микростресс накапливается. Вот так же по детям мы это видим. Если у них есть стабильный режим, они себя чувствуют более спокойными, уравновешенными, режим сбивается, и мы наблюдаем какие-то флуктуации эмоциональные или даже какие-то физические бывают проблемы возникают. Эта цикличность, спасибо. Она нам в помощь.
1: Вот я для себя заметил такие два момента, которыми я наладил свое качество сна. Mm-hmm. Первый момент – это абсолютная темнота. То есть я когда об этом изучил тему, там, с мелатонином, насколько это влияет на мое эмоциональное здоровье, понял, что нужна абсолютная темнота, я понял, что нужны
2: темные шторы.
1: Темные шторы, которые не пропускают вообще солнечный свет, особенно летом, когда солнце у нас уже там чуть ли не в 4 утра начинает светить тебе в комнату, и ты, конечно, качество сна теряешь. Поэтому просто купить себе качественные шторы, специально отражающие солнечный свет, или маску для глаз. Мне изначально казалось, я никогда не привыкну к маске для глаз, потому что это же непривычно. Ты что-то ложишься, там, на себе надел, а потом, оказывается, вполне себе ты привыкаешь, даже не замечаешь. Некоторые люди очень реагируют на шум. Большие города – это проблема. Ты хочешь, ну, летом, к примеру, проветрить, открываешь, ты постоянно слышишь шум. Беруши.
2: Люди беруши используют.
1: Да. Тоже. Это очень непривычно. Но в реальности практика показывает, по себе знаю. Но буквально пару ночей ты вообще потом их не замечаешь. Спишь, вообще ничего не слышишь. Даже будильник не слышишь, по большому счету. Ты очень хорошо спишь. Вот. Еще такой момент. Когда появился вот гибридный формат работы, особенно сейчас, дома работаем, там компьютер в спальне. Ну, мало же у кого кабинет отдельный есть. Мы же как бы не привыкли раньше к тому, что надо еще комнату под кабинет. Это теперь уже мысли такие появляются. И вот если ты долго работаешь в своей спальне, перед компьютером ты вот сбиваешь себе какой-то нормальный ритм жизненный, и твоя спальня прекращает быть местом отдыха. Ты не ощущаешь, вот это, заходя в спальню, что твой организм начинает расслабляться. Он у тебя ассоциируется с работой.
2: Он опять напряжен.
1: И он сразу мысли, воспоминания. Поэтому если есть возможность не в спальне работать, лучше в кухне уже тогда. Ну, потому что сейчас вот дома часто люди, или там в гостиной, чем в спальне. Такие вот рекомендации. Хорошо. Недавно на одной консультации один клиент говорит, что, ты знаешь, вот у нас так много стресса в семье, и мы вот с супругой увидели, что нам вечером ничего не помогает расслабляться, и мы, ну, немножко алкоголя, вот, чтобы расслабиться. А ко мне не часто на консультациях приходят люди, которые, ну, в открытую это говорят. Вот. И я понял, что, оказывается, эта тема, она актуальна. Люди не всегда говорят об этом, что они вот там в семьях могут метод расслабления по вечерам начинать использовать вот такой. И вот нам нужно людям объяснить, что это не поможет в расслаблении. А они-то говорят, что а нам помогает, мы расслабляемся, потом хорошо спим. Что можем сказать таким людям? Есть какие-то мысли?
2: Я думаю, что это все равно некая иллюзия расслабления. Uh-huh. Это вот тот же принцип работает, что ты говорил о кофе. Uh-huh. Есть ощущение притупления ситуации, когда, естественно, лобные доли меньше работают, выключаются из алкоголя. Uh-huh. Есть ощущение расслабления, но полное восстановление это не приносит. Так же, как люди... Ну, альтернативы алкоголю очень много. Люди сидят просто... Новости просматривают, листают из канала в канал. Им кажется, что они расслабляются. Но они не расслабляются. Процессы все равно идут в голове. И поэтому неважно, это гаджет, который люди берут ленту, листают и думают, что они отдыхают. Или это алкоголь. Это все создает ощущение
1: расслабления,
2: да? Но при этом формируется зависимость. И организм не отдыхает, наоборот, человек уходит в минус.
3: И мы должны помнить о том, что алкоголь все-таки это яд даже в любых количествах. Вот, и у человека после потребления алкоголя то есть, возникает абстиненция, то есть организм направляет все силы на то, чтобы вымыть эти

0: эти погибшие, да, нервные клетки, и для того, чтобы способствовать защите иммунитету, хотя на самом деле алкоголь как раз иммунную систему убивает. Соответственно, организму не остается сил, ресурсов для того, чтобы защитить нашу ментальную систему, эмоциональную систему, о которой мы с вами говорим. Вот, поэтому здесь, ну, прям во всех направлениях возникает проблема. И...
1: Мне кажется, хорошо. Вот даже здесь люди, которые так говорят, это же они не о том, что они уверены, что в 100% это вот полезно и помогает. Возможно, есть смысл задаться вопросом, а что, чем можно заменить вот этот способ расслабления? Потому что я тоже была среди людей, которые, они все выпивали, а я не выпивала, они с удивлением стали спрашивать, а как ты расслабляешься?
2: Да,
0: а я не напрягаюсь.
1: Нет, я на самом деле тоже напрягаюсь, я тоже человек, но есть другие альтернативы. И вот я думаю, что таким людям, вот этому клиенту, важно показать, какие есть еще альтернативы. Мы не суперлюди, мы тоже устаем, то у нас тоже и стрессы, психологи испытывают стресс, и они тоже устают, конечно, и бывают нересурсные. Но важно иметь какие-то способы, которые расслабления, которые не будут разрушительными. И здесь и осознанность пойдет, и брюшное дыхание, которое вот Иван обозначил,
2: даже
1: все у нас будет тренировка.
2: Даже просто прогулка в парке, да. Может быть прекрасно
1: расслабляющим. Но для верующего человека, вот я, по крайней мере, в той компании так ответила, что для меня, как верующего человека, очень сильный способ расслабиться – это общение с Богом. Когда я в молитве выливаю Богу все свои состояния, все свои переживания, я не игнорирую их, я не закрываю на них глаза, я не отодвигаю с помощью каких-то веществ или каких-то других таких нездоровых способов, я это проговариваю, я это выговариваю перед Ним, и я нахожу утешение и восстановление с помощью молитвы.
2: Спасибо. Если резюмировать, то стоит сказать, что вот маленькие новые привычки в образе жизни, такие как обратить внимание на качество сна или добавить внутри рабочего дня просто прогулка, например, днем в обед под солнечным светом, когда ты получаешь, ну, скажем, такую солнечную ванну, да, витамин D, дышишь свежим воздухом, физическая активность, прогулка, потом найти там пару минут времени подышать брюшным дыханием, да, вот маленькие моменты, что-то добавить в питание, тем самым мы, постепенно меняя свой образ жизни, улучшаем свою работоспособность, настроение, состояние, ощущение счастья, состояние и свое эмоциональное здоровье. Спасибо вам за эту интересную дискуссию.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Из-за систематического насилия личность жертвы начинает разрушаться. И в психологическом плане, прежде всего, это отражается на самовосприятии и самооценке. Самооценка – это то, как человек оценивает себя, свои способности, насколько он значим в этом мире для себя самого и для окружающих. Так вот, именно самооценка страдает, когда человек находится длительное время в травмирующих, издевательских отношениях. И здесь мне хочется показать, каким образом происходит крушение самооценки и на что влияет заниженная самооценка. Прежде всего, это отношения с мужчиной. Низкая самооценка катастрофически влияет на взаимоотношения женщины с мужчиной, причем не только с абьюзером, а и со всеми последующими ее отношениями, если таковые будут иметь место. Как это работает? Но прежде всего женщина становится чрезвычайно ревнивой. Она подозревает мужчину в измене, даже если нет абсолютно никакого повода для этого. Потому что она просто не уверена в своих собственных силах, в своей красоте, в том, что ее такую можно полюбить. И поэтому вся жизнь женщины превращается в сущий кошмар. Она начинает контролировать своего мужчину. Она начинает проверять его записные книжки, его телефоны, его электронные почты. Все это для того, чтобы убедить себя в том, что ее мужчина ей не изменяет. И такое контролирующее поведение, конечно, не добавляет счастья в семейные отношения. Причем самое страшное заключается в том, что такую модель поведения женщина привносит и в свои следующие отношения, даже если ей удалось покончить взаимоотношения с абьюзером. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, критиковать мужа, не доверять ему, пытаться все сделать самостоятельно. Ну, дескать, хочешь сделать хорошо, сделай сама. Так вот, эта фраза, точнее, этот принцип жизни, он очень красноречиво говорит о том, что у женщины заниженная самооценка. С таким принципом женщина никогда не сможет почувствовать себя по-настоящему любимой и никогда не будет ощущать, что о ней заботятся. Просто потому, что она не дает это сделать нормальному мужчине. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, испытывать проблемы в сексуальной сфере. Потому что она не нравится сама себе. Ее сексуальность по-настоящему не сможет раскрыться. Она будет не уверена в собственных силах, в собственной красоте и в способности принести счастье мужчине в этой сфере. А раз это так, то ее сексуальность будет ею зажиматься. Она будет чувствовать себя скованной, и пара не будет получать удовольствия от того дара, который Творец преподнес человеку. Более того, женщины с заниженной самооценкой довольно часто соглашаются быть на вторых ролях. Ну, например, они соглашаются быть для мужчины в качестве любовницы. И когда такое происходит, то таким образом женщина как бы говорит самой себе и, естественно, мужчине, что в принципе меня устраивает то, что я нахожусь на вторых ролях, то, что я как бы на подхвате, и для меня это приемлемые отношения. А недобросовестных мужчин, нечестных мужчин это вполне удовлетворяет. Но, знаете, иногда женщина даже начинает оправдывать себя, дескать, ну я же впечатлила женатого мужчину, он меня любит, он, конечно же, уйдет из семьи, и у нас все будет хорошо. Если вы согласились быть номером два, вы уже проиграли. Мужчина вас не ценит по определению, потому что вы не цените себя сами. Еще одна характерная черта отношений с мужчиной при заниженной самооценке – это когда вы соглашаетесь на сожительство. То есть вам предлагают попробовать себя в отношениях. Вы знаете, мне не очень понятен этот оборот речи, вообще это понимание. Давай попробуем пожить вместе. Если вы допускаете это в свою жизнь, вы точно не цените себя. Простите, а что надо пробовать и что может не получиться у двух взрослых людей, способных к обсуждению, к рефлексии, способных к тому, чтобы выстроить нормальную коммуникацию и обсуждать сложные проблемы? В принципе, ничего. Следующая сфера, которая страдает у женщин с заниженной самооценкой, это взаимоотношения с детьми. Такая мать, как правило, не может принять индивидуальность детей. Ей страшно, что ребенок проявляет свою индивидуальность, поэтому она подавляет ребенка. Она заставляет его не проявлять свою индивидуальность. Ну, допустим, выглядит это следующим образом. Мама приготовила какую-то определенную еду, которую ребенок есть не хочет. Но мама старалась же, она сделала все для того, чтобы вот был завтрак на столе, там обед или ужин, а ребенок вдруг не хочет это есть. Конечно, такие женщины начинают проявлять насилие над ребенком и говорить, дескать, пока не съешь все до последней ложки, со стола не встанешь. Но объясните, разве нельзя просто спросить у ребенка, чего он хочет на завтрак, обед или ужин? Вовсе не обязательно подавлять личность ребенка, пытаться его подделать под себя. Нет, конечно, ситуации в жизни бывают разные, и иногда просто у женщины нет времени для того, чтобы выполнить все желания ребенка, но это скорее эпизод в жизни, чем постоянная система. Более того, женщина с заниженной самооценкой постоянно контролирует детей. Она как бы не доверяет им, она тоже пытается все сделать за них. она не дает им возможности научиться нормально и вовремя кушать самостоятельно. Ну, потому что ребенок мусорит, и когда он только учится есть, конечно, как минимум половина стола и половина области под столом все находится в крошках, в грязной каше,

фрагментах другой пищи. Но научится ли ребенок кушать самостоятельно, одеваться самостоятельно, если вы все будете делать за него? Напротив, женщина с заниженной самооценкой калечит своего ребенка и делает его инфантильным. Не нужно контролировать детей. Им нужно помогать сформировать жизненно важные навыки. Но контролировать их бессмысленно. Следующая сфера, которая страдает от заниженной самооценки, это отношения с друзьями. Отношения с друзьями или с подругами тоже претерпевают существенные изменения от того, что у женщины или у мужчины заниженная самооценка. Друзья выбираются не по принципу «мне хорошо» или «нам хорошо, вместе поэтому мы проводим время», а по принципу «если тебе плохо и мне плохо, то в принципе мы можем с тобой дружить на основании несчастья». Но это дефицитные отношения. В таких отношениях нет места доверию, нет места радости успехам другого человека. То же самое относится и к взаимоотношениям с коллегами. Человек с заниженной самооценкой, он подозревает своих коллег в том, что его хотят подсидеть, в то, что ему недостаточно уделяют внимания. И все в таком роде. Почему же люди страдают от этого всего? Как работает мышление человека с заниженной самооценкой? Я назову три характеристики, которые свойственны людям с заниженной самооценкой. Первое – это так называемое туннельное мышление. Суть этого туннельного мышления в том, что женщина с заниженной самооценкой или мужчина с заниженной самооценкой фиксирует в своем опыте только что-то негативное. Например, человек что-то сделал. Например, приготовил там какой-то, ну, такой серьезный ужин, да, званый, куда позвал своих друзей. И всем все понравилось, все было съедено, для хозяек это важно. Но не было съедено, по крайней мере, полностью какое-то одно блюдо. И женщина, которая с заниженной самооценкой, она, скорее всего, будет переживать по поводу несъеденного блюда. Дескать, вечер не удался, потому что не съели это блюдо. Это говорит о том, что человек с заниженной самооценкой не видит всей картины целиком. Он фиксирует свое внимание только на негативных моментах. Проблема номер два. Это поляризованное мышление. То есть, другими словами, у человека либо все хорошо, либо все плохо. Человек, опять же, не видит всего спектра вопроса. Он концентрируется, как правило, на крайностях. Нет пограничных каких-то зон. Либо хорошо, либо плохо. Такое мышление причиняет довольно серьезный вред в отношениях. Следующая особенность мышления человека с заниженной самооценкой – это сверхобобщение. То есть, другими словами, человек использует такие фразы. «Ты всегда там, плохой, не умеешь, неправильно делаешь» и так далее. Либо «ты никогда». Опять же, в таких фразах мы видим вот это сверхобобщение, когда не воспринимается вся часть правды о человеке и об опыте взаимодействия, а только лишь его часть. И согласитесь, такое сверхобобщение, оно довольно серьезно внутренне напрягает, потому что человек не может быть всегда плохой, особенно если мы говорим о нормальных отношениях в браке. Что же теперь со всем этим делать? Я хотел бы рассказать вам о нескольких практических упражнениях, которые вы можете практиковать для того, чтобы повысить свою собственную самооценку. И первое упражнение, оно довольно простое, но очень важное. Назовем это упражнение техникой оспаривания. То есть, когда к вам приходит какая-то мысль, ну, либо вот туннельное мышление, когда вы видите только негатив, либо, наоборот, поляризационное мышление, когда вы не видите в целом, да, всего вопроса, неважно. Вы берете вот какую-то свою сферу, которая вас тревожит, и вы начинаете задавать себе вопросы. А что, собственно, произошло? И у вас приходит ответная мысль. Но гости ушли недовольные. А с чего ты это?

взяла, что гости пришли недовольны? Ну, потому что не съели блюда. А сколько блюд ты приготовила? 10. А сколько не съели? 1. И таким образом, когда вы задаете сами себе эти вопросы, то вы начинаете видеть картину как бы в целом. Вы не фиксируетесь только на негативе, и вы не скатываетесь в крайности. Вы не пытаетесь...

страсти. Ну, допустим, между вами и вашим супругом произошла ссора. Попробуйте разобраться, а где в этом конфликте ваша сфера ответственности, а где сфера ответственности мужа. И подобного рода мышление, оно очень важно для человека, чтобы отношения были в норме. Конечно, поначалу я рекомендую делать это письменно. Потому что, когда мы пишем, мы лучше думаем, мы способны зафиксировать свое сознание на определенной мысли, ответить на конкретный вопрос. Если просто мы начинаем это обдумывать внутри, без должного, без сформировавшегося навыка, то, как правило, мысли будут уходить, и у вас ничего с этого не получится. Поэтому начните это упражнение с письменного варианта выполнения. И по мере того, как вы будете его выполнять, вы сформируете внутренний навык анализировать всю ситуацию целиком. И когда у вас это получится, то вам уже не нужно будет каждую ситуацию описывать на листе бумаги. Все это будет происходить довольно быстро в вашем сознании и практически автоматически. Следующее полезное упражнение – сделайте ревизию своих талантов и способностей. Для этого возьмите лист бумаги и напишите все те качества, компетенции и навыки, которыми вы обладаете. То есть напишите ваше образование, напишите, что вы умеете делать, напишите, в чем вы хороши. Это очень важно сделать, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны. Все дело в том, что когда человек живет в травмирующих отношениях, когда над ним постоянно издеваются, он перестает видеть эту картину. Его зрение как бы сужается и становится туннельным. Он видит только негатив, потому что абьюзер заставляет человека смотреть так. Но когда вы освобождаетесь от давления абьюзера, вы пытаетесь научиться снова смотреть на ситуацию широко, так сказать, объективно. Поэтому обязательно нужно сделать вот эту ревизию. Абьюзер же пытается обесценить вас и сказать, что вы ничего не стоите. Если бы не он, такой благодетель, который взял, принял вас, обогрел, то где бы вы сейчас были? Но когда вы делаете реальную ревизию того, что вы умеете, оказывается, что все совсем наоборот. Вы сами сможете выжить, а вот абьюзер нет. Следующее интересное упражнение – это тетрадь успеха. Она позволит вам не просто в общем оценить ваши достоинства, ваши способности и умения. Она позволит вам постоянно замечать то, что у вас получилось хорошо. Для этого возьмите, заведите тетрадь, такую, как вам нравится, чтобы вам было приятно там писать. И каждый день фиксируйте там не менее 5 вещей, которые у вас получились действительно хорошо. Таким образом, вы пытаетесь как бы расширить поле своего зрения, и вы не просто смотрите и обращаете внимание на негатив, но вы замечаете то, что у вас действительно получается хорошо. И это помогает на себя начать смотреть адекватно. И чем больше вы будете делать это упражнение, чем систематичнее вы будете его выполнять, тем быстрее ваш разум придет в состояние равновесия, когда вы спокойно будете смотреть на свои недостатки и свои достоинства. Кроме того, постарайтесь не сравнивать себя абсолютно ни с кем, кроме самого себя. Оцените свой личный прогресс, каким или какой вы были вчера, какой вы есть сейчас и кем хотите стать завтра. Дело в том, что сравнение себя с другими людьми – это очень плохая и неэффективная практика. Вы ничего этим не добиваетесь, кроме как понижаете свою самооценку. Всегда будут люди, которые лучше вас. Всегда будут люди, которые богаче вас, успешнее вас. И это нормально. У вас свой путь, у них свой путь. А вот оценивать свой личный прогресс – это дело действительно полезное. Также будет не лишним, если вы попробуете делать себе небольшие вознаграждения каждую неделю.
То есть не просто как будто бы вы что-то заслужили, а просто делайте себе как минимум несколько приятных вещей в течение недели. Это позволит вам почувствовать, что вам комфортно в этом мире. Вам не нужно ни с кем сражаться, вам просто хорошо. Поэтому, дорогие друзья, используя все вышеперечисленные мной упражнения и многие другие, которые, в принципе, которых достаточно для формирования позитивной самооценки,

вы сможете справиться с тем уроном, который принес вам абьюзер. Вы перестанете мыслить узко, а будете смотреть на себя адекватно. Вы будете четко понимать ваши сильные и слабые стороны и будете выстраивать гармоничные и счастливые отношения. Жестокий человек может тщательно скрывать свою сущность и очень грамотно воздействовать на свою жертву. Одним из основных инструментов абьюзера является манипуляция. Как правило, это скрытый процесс. Обидчик делает так, что жертва играет по его сценарию, а та, в свою очередь, может даже и не догадываться об этом. Способов манипуляции существует много, и все они тщательно продуманы. Раскрыть манипулятора возможно. Но для этого нужно понимать определенные факторы, о которых я вам расскажу в программе «Способы манипуляции». Программу вы найдете в нашем эфире или на YouTube-канале по ссылке в описании. Помните, предупрежден значит вооружен.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

Сегодня нас ждет тренировка в ограниченном пространстве. Не всегда у нас есть возможность заниматься в спортзале. Достаточно часто люди попадают в стесненные обстоятельства. Они едут куда-то на автобусе, и поездка эта долгая, и много часов им приходится сидеть. Они сидят в очереди, и они не могут отойти, потому что очередь, как говорится, уйдет. Они сидят в институтах, на парах, на семинарах, и наше тело страдает. Наше тело страдает. Что же делать? Как помочь самому себе, когда мы попали в такие стесненные обстоятельства? Итак, какие упражнения можно сделать в данной ситуации, чтобы не привлекать внимание людей? Больше всего страдают ноги, больше всего страдает поясница, больше всего страдают наши плечи. Поэтому я предлагаю сделать упражнение в первую очередь для ног. Что мы можем сделать? Для наглядности я сниму свои кроссовки, для того, чтобы это было видно, но в ситуации реальной этого делать не надо. Первое, что мы можем сделать, это работать своими пальцами, сжимать и разжимать пальцы. Это мы делаем, когда нам холодно, но попав в подобную ситуацию, это важное упражнение, потому что мышцы всей стопы, работая, гоняют кровь, которая застаивается в этот момент там. 15 повторений мы делаем, сгибаем и разгибаем наши ступни, наши пальцы. Мы можем делать это поочередно, мы можем делать это вместе, одновременно. После того, как мы это сделали, мы переходим к голеностопам. И мы начинаем вращать голеностопный сустав. В одну сторону 15 раз, в другую сторону 15 раз. Мы можем разнообразить и делать упражнения по-разному. Ну, как бы фантазируя и придумывая. Мы можем голеностопы делать вверх-вниз, вверх-вниз. Мы не привлечем внимание, но наши мышцы работают, наша кровь циркулирует, застоя нету. После того, как мы сделали эти упражнения для стоп, мы переходим выше. Выше находятся икроножные мышцы. И здесь я предлагаю попробовать людям напрягать поочередно именно икроножную мышцу. Это может не получиться сразу, но это очень важно. Научиться изолированно напрягать мышцу, таким образом создавая приток крови именно к этой части тела. Мы напрягаем икроножную мышцу одну, потом напрягаем икроножную мышцу другую, одну, другую, и так поочередно 15 раз.

можем делать это одновременно двумя ногами, но вначале легче будет делать, если мы будем это совершать поочередно. Наше внимание на колени. Мы уже говорили в передаче в одной о том, что колени – это замечательное место, которое доступно нашим рукам. И поэтому колени просто можно помассировать одной рукой, двумя руками, совершить массаж для того, чтобы и туда питательные вещества пришли в достаточной мере. Для этого желательно, если есть возможность, выпрямить ногу, потому что согнутая нога, она создает напряжение в мышцах, и массаж делать тяжелее. Поэтому желательно ногу выпрямить, расслабить мышцы и одной рукой или двумя помассировать одно колено, а потом другое колено. Итак, мы едем дальше, едем в своем автобусе, и нам уже легче, потому что до колена наши мышцы уже проработаны. Следующие мышцы – это большие, одни из самых больших мышц – это мышцы бедер, четырехглавая мышца бедра. И здесь нам нужно сделать то же самое, попытаться напрячь эту мышцу и поддержать это напряжение 15 секунд. Мы напрягли правое бедро, правый квадрицепс, четырехглавую мышцу бедра, и 15 секунд удерживаем в таком состоянии, в тонусе, и потом отпускаем. Напрягаем, отпускаем, 15 секунд держим, 5-10 секунд отдыхаем. Переходим на другую ногу после 3-4 повторений подходов, и со второй ногой делаем то же самое. Нам также необходимо проработать и заднюю поверхность бедра, бицепс бедра, сгибатель бедра. Что мы можем сделать для этого? Немножко распрямив ногу, мы можем упереться пяткой в пол. И когда мы упираемся пяткой в пол, напрягается как раз эта мышца. Задняя поверхность бедра, бицепс бедра напрягается. 15 секунд мы держим ногу в таком состоянии и расслабляем ее. Потом повторяем, напрягаем, держим 15 секунд и расслабляем. И делаем так 3-4 повторения и переходим на другую ногу и делаем то же самое. Эти простые упражнения помогают нам эффективно справиться со своим стесненным положением. Следующее, что мы можем сделать, какие мышцы мы можем еще проработать в таком положении. Мы ставим два кулачка между ног, вот, коленом, и пытаемся свести ноги. И держим в таком состоянии 15 секунд. Работают приводящие мышцы бедра, они напрягаются, вот, коленочки сдвигаются, и потом мы расслабляем и отпускаем напряжение, сбрасываем напряжение. Потом повторяем это второй раз, напрягаем ноги, пытаемся их свести и потом расслабляем. Таким образом прорабатывается внутренняя поверхность или боковая поверхность наших ног. Следующее упражнение. Мы кладем руки снаружи наших ног и пытаемся раздвинуть ноги. Сопротивляясь руками, мы пытаемся раздвинуть наши ноги, развести их. Вот, и работают мышцы, отводящие бедро. И так тоже делаем несколько раз. Несколько подходов по 15 секунд. Напрягаем, на несколько секунд расслабляем и потом снова напрягаем. Остается поясница, остается шея. И здесь что мы можем сделать? Мы можем положить кулак свой под спину. И начать массировать мышцы разгибателя. Это большие мышцы, которые очень устают в данном состоянии. Вверх и вниз, передвигая руку круговыми движениями, мы просто разминаем это место. Мы можем также немножечко облокотиться на спинку стула, на котором мы сидим, и упереть кулак в спинку стула и, по сути, еще сильнее создать нагрузку для нашей спины. Если мы будем делать это несколько минут, то наши мышцы будут благодарны. Остается шея, и тут мы не можем уже как-то напрячь шею, чтобы люди не заметили, поэтому здесь я предлагаю просто помассировать воротниковую зону. Сначала одну сторону спины, а потом другую сторону спины.
проработав наши мышцы, наши трапециевидные.

видные мышцы, а потом и шейный отдел. Таким образом, за короткое время мы сможем дать нагрузку многим мышцам и сохранить себя в оптимальной форме. Божьи принципы здоровья просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете упражнения для себя. Движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Углеводы все-таки польза или вред? Существует два мнения, и они абсолютно противоречат друг другу. Одни говорят, что мы созданы для употребления углеводов. Другие же считают, что углеводы вредны. А насчет того, что углеводы вредны, наверняка вы уже не раз слышали. Но действительно ли это так? Давайте будем разбираться. Чем же могут быть вредны углеводы? Важно понимать, что углеводы – это сахара. И есть сахара, которые связаны между собой – длинные цепочки или в средние цепочки, и они усваиваются медленно. Потому что организму нужно сначала расцепить эти цепочки, и потом они уже могут его усвоить. И также бывают сахара, которые не связаны в цепочке. Соответственно, они усваиваются быстро. Они-то и называются быстрые углеводы. Что происходит в момент употребления сахаров? Особенно если это быстрые сахара, да? Быстрые углеводы. Когда мы съели что-то углеводное, в организме возникает ответ, инсулиновый ответ, он еще называется, когда в организм выбрасывается инсулин для того, чтобы забрать тот сахар, ту глюкозу, которая выделилась в кровь, и разнести ее по клеткам. И как раз-таки мы знаем, что когда мы едим быстрые углеводы, такие как, например, выпечка из белой муки, что-то сладкое, макароны, которые состоят из белой пшеничной муки, образуется быстрый, высокий инсулиновый ответ. То есть сахар очень резко и очень быстро выходит в кровь. И выделяется очень много инсулина для того, чтобы этот сахар разобрать и разнести в клетки. И когда люди потребляют большое количество быстрых углеводов, да, выпечки, сладости, это могут быть напитки, в которых есть сахар, любая газировка, любые соки, это тоже быстрые углеводы. И когда вы часто употребляете быстрые углеводы, у вас постоянно, вы находитесь на таких качелях, у вас то скакнул сахар высоко, и, соответственно, скакнул в ответ инсулин высоко, то наоборот, у вас сахар опустился, потому что быстрые углеводы разобрались быстренько, вы остались, соответственно, без глюкозы, организм остался, и она резко упала вниз, и снова сахара нет. И вот вы находитесь все время на таких качелях, то высокий сахар, то низкий сахар, то высокий, то низкий. И это действительно вредно. И причем вот к таким вредным сахарам относятся якобы так называемые, да, полезные продукты, например, сироп топинамбура, которым пытаются заменять сахар, сироп агавы, мед. Все это состоит именно из фруктозы. А фруктоза, в отличие от сахарозы, она еще быстрее повышает сахар, еще быстрее усваивается, и еще больше идет вот этот сахарный инсулиновый ответ. И будет ошибочно считать эти продукты полезными заменителями сахара, которые можно потреблять без меры. Да и в принципе без меры нельзя употреблять ничего, потому что все полезное может стать вредным, если его переборщить. И важно понять, что употреблять углеводы, вызывающие более активные

инсулиновый ответ. Нужно в первой половине дня, а к вечеру как раз сходить на минимум. И тогда это будет только на пользу. Но при этом я не имею в виду булочки, конфетки и так далее. То есть это говорится о фруктах, о каких-то сухофруктах и так далее. Потому что булочки, конфетки и всякие другие газированные напитки, их вообще желательно снизить к нулю. Потому что именно они являются причиной развития диабета у людей, причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это тот продукт, который желательно вообще исключить из своего рациона. Существует также мнение, что мы были созданы для употребления углеводов. Именно поэтому сладкое доставляет нам столько удовольствия. Но важно понимать, что много лет назад не было сахаров в чистом виде. Даже ягоды, фрукты, арбузы, помидоры, они не были такими сладкими. Все это результат селекции. Если вы посмотрите натюрморты 18-19 века, то, например, арбузы на них слегка розовые, а значит, чуть-чуть сладкие. А сегодняшние арбузы настолько сахарные, что моментально поднимают сахар крови. Важно это не забывать. Какие же еще бывают сахара, да, если мы говорим про длинноцепочечные? То растения – это тоже сахара. И даже клетчатка, и даже целлюлоза. И это тоже является разновидностью сахара. И ряд сахаров можем усваивать мы сами, а ряд сахаров усваивают наши полезные микробы, которые живут в нашем кишечнике. И когда они их перерабатывают, они выстилают стенки нашего кишечника полезной слизью. И эта слизь будет их питать и защищать. И, наверное, важный вопрос, да, можно ли прожить без углеводов? Что об этом говорит наука? Наука говорит, что можно. Но все же я пока не встречала ни одного человека, который полностью перешел бы на безуглеводный рацион. И если мы поняли, что углеводы не так уж и плохи, и если выбирать их правильно, то мы однозначно сможем выстраивать свой рацион более полезно для нашего здоровья. И я желаю вам мудрости в правильном выборе и в распределении того, что вы едите. Будьте здоровы, живите долго!

Выпадение волос – одна из наиболее частых проблем. Что делать, чтобы сохранить волосы? И сегодня я покажу вам массаж головы с укрепляющими маслами. Приготовим масляный состав для массажа. Основа – это кунжутное масло, 3 чайных ложки. По 1 чайной ложке репейного масла и масла расторопши. Пять капель эфирного масла мяты. Это базовый состав. Также можем мы в составе использовать другие эфирные масла. Масло розмарина, масло пихты, сосны. Все тщательно размешиваем и подогреваем в домашних условиях на водяной бане, либо в микроволновке. Подогретый масляный состав наносим на кожу головы. Волосы должны быть чистые и сухие. Равномерно распределяем масло по корням волос. Должны ли волосы выпадать? В норме у нас выпадает до 100 волос в день. Жизненный цикл волоса составляет 3 периода. 90% всех волос у нас активно растут. Этот цикл продолжается 2 или 4 года. А около 6% волосы просто живут 3 или 4 месяца. И 1% волосы готовы выпасть. Как нам понять, что ситуация выходит из-под контроля? То есть, когда волос выпадает гораздо больше, чем в норме. Если волосы остаются на подушке, если волосы остаются на расческе, если они остаются в ванной после мытья головы, это уже сигнал, что есть проблема с волосами. Как правильно проводить массаж с укрепляющими маслами? Здесь

кожа должна двигаться, то есть должны присутствовать движения скальпа. Это активизирует кровообращение, это активизирует обмен веществ, укрепляются волосяные луковицы, и это оказывает успокаивающее воздействие на организм. Также такой массаж может использоваться при мигренях, при головных болях. Время массажа около 10 минут. Какие причины приводят к выпадению волос? Это стрессы, это неправильное, несбалансированное питание, это нарушение гормонального фона в разные возрастные периоды, это заболевания, прежде всего проблемы со щитовидной железой и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Массаж длится до 10 минут. После массажа моем волосы горячей водой, смываем весь масляный состав шампунем. Дерматологи рекомендуют проводить массаж головы ежедневно. В этом случае он проводится без масел, длится 5-7 минут до легкого покраснения кожи. Это поможет укрепить волосяные луковицы и справиться также с мигренью и головной болью. Берегите ваши волосы и правильно ухаживайте за ними.

0: Общепризнано, что витамины – это важнейшие вещества, необходимые человеку. Середина 80-х годов прошлого века отмечена настоящим поливитаминным бумом, когда Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. И причина этого прежде всего в различных рационах питания. Средиземноморцы съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. То, что при дефиците витаминов нарушается здоровье, факт общепризнанный. Тут и спорить не о чем. А вот вопрос, какие витамины принимать, вызывает споры. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня он поможет нам разобраться с вопросом о витаминах. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Существует ли какая-либо классификация витаминных препаратов?
1: Конечно. Существует классификация по их растворимости в воде. Выделяют водорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым можем отнести витамины А, Д, Е, К. Остальные – это водорастворимые. Это витамин С, витамины группы В и другие.
0: Угу, понятно. А кто и каким образом должен подбирать эти витамины?
1: Изначально витаминные комплексы подбирал, конечно, врач, поскольку он учитывал определенные состояния, витаминодефицитные состояния или гиповитаминозы, так называемые. Кстати, доказали, что в России состояние авитаминоза не встречается, то есть это полное отсутствие какого-либо витамина. Поэтому принято называть состояние гиповитаминоза. Ну, однако в последнее время ученые приходят к выводу о том, что можно с профилактической целью принимать определенные мультивитаминные комплексы или отдельные группы витаминов самостоятельно.
0: Угу. А какие витамины лучше усваиваются? Каким отдать предпочтение?
1: Ну, вы имеете в виду в плане механизма получения витаминов?
0: Ну и вообще, как правильно пить витамины? И какие формы, может быть, как они лучше усваиваются?
1: Многие производители говорят о том, что до конца на самом деле неизвестно, какой витамин, в каком мере и как усвоится в каждом конкретном организме. Поэтому, если мы говорим про ассортимент витаминов в аптеке, то рекомендуется именно сами наименования периодически менять. Потому что у разных компаний существуют разные способы подхода к синтезу витаминных препаратов. И поэтому в каком-то случае организм может что-то лучше получить от одной марки, в другом случае от другой.

0: Вот такой вот подход. То есть мы витамины периодически должны менять.
1: А в каком случае необходимо принимать дополнительные витамины? Например, может быть, людям, профессионально занимающимся спортом, нужна дополнительная доза витаминов?
0: Вы знаете, организм нуждается в дополнительных порциях различных витаминов в разных ситуациях. В первую очередь, в обычных жизненных, при повышенных стрессах, при повышенной умственной нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при утомляемости организма, при тяжелых каких-то инфекционных заболеваниях, при восстановлениях после перенесенных тяжелых различных заболеваниях, после операционном периоде, после наркозов, например, да, после выхода и так далее. В том числе и у спортсменов при тяжелых и длительных физических нагрузках. Нормы потребления витаминов также не все были рассчитаны и утверждены. Но, однако, в данном случае существует некая такая крайность или феномен спортсмена, так называемый, когда при высоких и длительных курсах витаминов организм в какой-то момент перестает усваивать их из пищи. Снижается процент усвоения. Он как бы ленится, потому что наш организм, он умный и, так сказать, ленивый. Даже некоторые врачи говорят, что наше сердце ленивый орган, на самом деле. Отдыхает больше, чем работает, представляете? Поэтому в данном случае все-таки должен быть некий баланс между количеством принимаемых витаминов и рациональным питанием.
1: Ученые доказали, что курящие и пьющие люди на 30-40% испытывают больше дефицит витаминов, чем здоровые люди, чем ведущие здоровый образ жизни. Есть еще какие-либо привычки, которые также заставляют людей испытывать этот дефицит витаминов в большей степени?
0: Конечно, это привычки в питании, привычки образа жизни. Одним из таких интересных фактов является наличие, представьте себе, только антивитаминов во фруктах и овощах. Ученые выявили, что, оказывается, при длительном хранении фруктов, больше 6-7 месяцев, в них происходят изменения и образуются антивитамины. И эти антивитамины способны связывать витамины или нейтрализовать их действие и выводить из организма. И получается интересный факт, что даже при потреблении нужных количеств правильных витаминов антивитамины способны вызывать гиповитаминоз в организме. Поэтому следует обращать внимание на какие именно фрукты, какие именно фрукты мы приобретаем, их срок годности. Часто, если обратить внимание, на этикетках написано, что срок годности не ограничен.
1: Ну да.
0: Представляете, у фруктов. Это очень интересно.
1: Ну, то есть тут будет, наверное, актуально кушать те фрукты, которые именно сейчас плодоносят, да?
0: Говорят обычно по сезону.
1: По сезону, да.
0: Да, сезонные фрукты или скоропортящиеся. Если мы видим, что фрукты портятся, значит, они
1: значит,
0: настоящие.
1: Там есть витамины, да, которые...
0: Да, не успели размножиться. Также значительно снижает количество витаминов в организме употребление в больших количествах чая и кофе. Представляете? Оказывается, кофе в высоких количествах снижает железо на 70%.
1: Никогда бы не подумал.
0: Да, да. Также может снижать содержание цинка, кальция и магния в организме. Следующим фактором, который снижает усвояемость витаминов, является прием противозачаточных препаратов, который влияет на снижение усвоения фолиевой кислоты. Представляете, селена, цинка, витаминов группы В, витамина С, витамина Е.
1: Очень много.
0: Да. Также известно, что слабительные препараты могут вызвать витаминное истощение организма, поскольку они влияют на развитие микрофлоры и так далее, вводят ускорение выведения каловых масс. Тут выявлено, у врачами было даже такое действие у слабительных средств. Поэтому злоупотреблять этой группой также не стоит. Следующим фактором является частое применение солнцезащитного крема. Способствует снижению усвоения витамина D3 и, как следствие, кальция в организме. То есть злоупотребление солнцезащитными средствами, особенно в зимний период, также может отразиться на... Хотя, с одной стороны, мы сохраняем молодость кожи, поскольку ультрафиолет в зимнее время никуда не делся, он разрушает слой, и там кожа стареет. Но, с другой стороны, чрезмерно защищаясь от солнечных лучей, мы теряем витамин D3 и, как следствие, кальций. То есть на чаше весов. А также известно, что высокое потребление сахара блокирует усвоение витамина С, витамина В7 и также хлора в организме. Тоже следует соблюдать, конечно, баланс потребления кальция. И известен тот факт, что аспирин, банальный аспирин при длительном курсовом приеме в 4 раза снижает усвояемость витамина С.
1: Ну, надо же.
0: Угу, очень интересно.

0: И, как известно, алкоголь разрушает витамины группы А, группы В, цинк, селен, магний и железо. Поэтому вот эти все факторы в сумме, конечно, приводят к значительному снижению витаминов в организме.
1: Угу. Правильно я понимаю, что людям достаточно будет просто изменить свои привычки, да, и чтобы поправить, так сказать, уровень витаминов и их усвоение в своем организме, да?
0: Конечно, чтобы организм не терял и без того небольшие количества имеющихся витаминов, нужно просто отказаться от вредных привычек, нормализовать, систематизировать потребление лекарств, при необходимости не лечиться, и организм ответит благодарностью.
1: Какие витамины принимать лучше, синтезированные или БАДы?
0: Хороший вопрос. Дело в том, что изначально витамины были получены синтетическим путем, и ученые считали, что нет разницы между тем, каким путем получается молекула. Потому что в итоге мы все равно получаем конечный продукт, который по своей структуре является идентичным натуральному. Однако недавние исследования показали, что у тех же витаминов существует много форм, много изомеров, известные левовращающие, правовращающие, природные изомеры и так далее. Поэтому не всегда синтетически полученные молекулы витаминов являются полностью идентично натуральным. Поэтому сегодня проведенные современные исследования говорят о том, что все-таки следует предпочтение отдавать натуральным витаминам или экстрактам из растительного сырья или животного происхождения, а также частям растения и источникам природного происхождения. Это, например, омега-3, рыбий жир, это водоросли, прополис и другие природные источники. Кстати, интересно было бы вам узнать о статистике влияния витаминов на организм.
1: Очень интересно, действительно.
0: Проведенные исследования в 2004 году с участием 170 тысяч пациентов, в 2005 году 139 тысяч, 2007 год 11 тысяч и 2011 год 39 тысяч пациентов из разных групп, разных возрастов, мужчины, женщины, больные с онкологическим заболеванием, говорят о том, что длительные курсы витаминов с высоким содержанием не приводят к желательному успеху. А в некоторых случаях, например, у пациентов с онкологическим заболеванием приводили к увеличению их смертности. Поэтому в данном случае исследования были прекращены. А также было обнаружено, что применение поливитаминных препаратов у мужчин в высоких дозах и при длительном приеме может способствовать появлению рака предстательной железы. Поэтому к витаминам, даже в форме БАДов, все-таки следует относиться с осторожностью.
1: Понятно. А что лучше усваивается? Искусственные витамины или витамины из натуральных продуктов?
0: Ну, мне кажется, скорее всего, для вас это риторический вопрос.
1: Конечно. Ну, мы должны. Может быть, не все знают, да, и сталкиваются с этой дилеммой, с этим вопросом. Проще купить в аптеке, может быть, сразу набор всех витаминов в одной таблеточке.
0: Комплекс поливитаминов. Ну, любой врач вам ответит, что все-таки синтетические или искусственно полученные молекулы, это касается и лекарственных препаратов, для организма являются ксенобиотическими или чужеродными.
1: Ага.
0: Поэтому что будет организм делать с чужеродными компонентами, как вы думаете?
1: Ну, наверное, он его будет отталкивать,
0: конечно,
1: не принимать.
0: Конечно, нейтрализовать и выводить. Поэтому при применении синтетических витаминов существует высокая вероятность того, что они не только плохо усвоятся, но и будут выведены с большими нагрузками на систему пищеварения, в том числе и печень, и почки, и могут дать определенные какие-то побочные действия в виде истощения, аллергических реакций, особенно у детей. Поэтому все-таки при выборе витаминных комплексов, витаминных препаратов следует отдавать предпочтение либо натуральным из природного сырья, либо нашим естественным источником – это овощи, фрукты в большом количестве.
1: Ну, тогда следует такой вопрос. Можно ли получить все необходимые витамины из фруктов и овощей, ну, из питания, да, за счет питания?
0: Вы знаете, вопрос этот спорный, и работники здравоохранения занимают две противоположные позиции. Одни считают, что если в день употреблять необходимое количество овощей, фруктов, различных цветов, продукты животного происхождения, омегу-3,

0: да, рыбу, крестоцветные, это капусту, соевые продукты и другие всевозможные продукты, то организм как раз и получит необходимое количество витаминов, а их избыток просто будет выводиться с мочой, поскольку суточная потребность витаминов достаточно мала, небольшие количества. Другие же сторонники противоположной позиции считают, что витаминных веществ в пище недостаточно, и следует вводить их дополнительно. Но я сторонник какой-то золотой середины и считаю, что если в организме существуют клинические показания к какой-то определенной витаминной терапии или дефицит витамина, доказанный лабораторным способом, то можно прибегнуть дополнительно к терапии именно витаминными препаратами. Но здоровое питание полноценное еще никто не отменял.
1: Угу. Ну, правда, все, что вы перечислили, я так себе представила, это нужно сидеть и целый день есть, чтобы восполнить все витамины. Может ли быть передозировка витаминами?
0: Конечно. Поскольку витамины, особенно синтетического происхождения, это высокоактивные вещества, и их передозировка в организме вызывает тяжелые побочные эффекты. Даже известны некоторые клинические исследования, в которых умышленно повышали дозировки витаминов, чтобы наблюдать за клиническими проявлениями. Часто это проявляется в виде головных болей, сухости кожи, покраснению кожных покровов, переутомлению, раздражаемости, снижению давления, повышению давления, усилению сердцебиения, нервозности, тревожных состояний, чувства страха, а в некоторых случаях тяжелых интоксикаций, тошнота, боль в животе, рвота, и при тяжелых формах отравления даже смертельные исходы.
1: Угу. Вот если человек, ну так как мы живем в такой полосе, что нам, ну, все-таки сложно из пищи постоянно, да, получать, и вот если человек выбрал принимать витамины, витаминные комплексы, да, нужно ли ему делать перерывы или необходимо пить целый год? Потому что я знаю, что мнения на этот счет врачей расходятся. Кто-то говорит, что необходимо весь год вот, продолжать этот курс. А некоторые врачи говорят, что на лето нужно делать паузу, потому что мы достаточно много можем употреблять фруктов и овощей в этот сезон.
0: Ну, я тоже считаю, что следует придерживаться какой-то золотой середины, здравомысленной позиции в данном случае. И, кстати говоря, о последних исследованиях в Соединенных Штатах, которые охватили более 200 тысяч респондентов, не было выявлено какого-то колоссального положительного влияния при постоянном приеме витаминных препаратов в течение длительного времени. Поэтому мы делаем однозначный вывод, что в летний период, когда у нас на столе может быть обилие фруктов, овощей, орехов различных, да, всевозможных комбинаций, соков, пюре, смузи, необходимость употребления поливитаминов или каких-то отдельных витаминных комплексов сводится к минимуму. Однако для жителей северных регионов, у которых нет доступа к обилию свежих овощей, фруктов, также там очень дорого стоят орехи, проблема с другими маслами, например, тоже дорогостоящие и в небольших количествах, то допускается определенный комплекс либо отдельных витаминов при необходимости, либо мультивитаминных комплексов. Дело в том, что современная технология научилась создавать умные таблетки, которые не просто распадаются, и все витамины одновременно попадают в системный кровоток. Умная таблетка в своем составе может включать несколько разных таблеток, микрогранул, микрокапсул, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, постепенно в течение суток будут растворяться в свое время, каждая капсула в свое время, и отдавать необходимые витамины организму в соответствующих концентрациях. Поэтому прием вот таких мультивитаминных комплексов, он тоже является безопасным, оправданным и обоснованным.
1: Вы знаете, я буквально вчера зашла в аптеку и как раз-таки хотела посмотреть, какие есть витамины и, может быть, что-то себе выбрать. Столкнулась с такой ситуацией, что витаминов огромное количество и производители разных стран. И я хотела спросить, вот если витамины произведены, скажем, в США, а я нахожусь в России, подходят ли мне эти витамины?
0: Очень хороший вопрос. На самом деле при регистрации любые лекарственные препараты, в том числе биологически активные добавки, содержащие витамины, проходят контроль на предельно допустимые дозировки.
1: Угу.
0: И известно, что в Соединенных Штатах

0: дозы витаминов были пересмотрены в сторону их повышения. Однако в Российской Федерации ввиду определенных факторов наших собственных исследований дозировки витаминных препаратов, витаминов, биологически активных добавок у нас остались неизменными пока еще и были пересмотрены незначительно. Поэтому при импортировании своих продуктов в Российскую Федерацию западный производитель обязан привести в соответствие с нашим законодательством и количество содержания витаминов. Поэтому при покупке в российской аптеке ввезенных официальным способом витаминных комплексов, витаминных препаратов, биологически активных добавок, содержащих витамины, их содержание будет строго нормировано в соответствии с действующим законодательством. Поэтому можете смело покупать любые витамины, в них содержание будет строго нормировано.
1: Спасибо большое. А есть ли разница в составе? У нас буквально с вами одна минуточка. Вот ответьте. Состав.
0: Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в аптеке эти витамины, они не просто разделяются по названиям мультивитамины, ну, или поливитамины, угу, а еще и предназначены для коррекции различных состояний.
1: Угу.
0: Витамины для глаз, для пожилых, для детей, да, при умственных нагрузках, при физических нагрузках, для спортсменов и так далее. Поэтому в зависимости от предназначения витаминов, витамины комплексы для волос, например, их состав будет меняться. И при выборе витаминов с определенной целью вы всегда можете проверить их состав в соответствии с их показанием.
1: Спасибо вам большое за подробные ответы. Все было очень интересно, а главное полезно. Всего вам хорошего и до встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Сами по себе витамины в малых дозах жизненно необходимы организму. Наиболее безопасным источником витаминов, помимо продуктов питания, являются БАДы, содержащие компоненты природного происхождения. А я желаю вам здоровья! До новых встреч!

0: церкви люди часто слышат призыв относиться к другим по-христиански. А что значит по-христиански? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот у каждого верующего человека, наверное, свое представление о том, что значит относиться к ближнему по-христиански. Одни думают, что это значит всегда угождать другим, всегда на любую просьбу говорить «да», быть готовым в любой момент прийти на помощь, даже если тебе это неудобно, смиренно слушать, не прикословить, никогда не конфликтовать. Другие считают, что по-христиански это значит внимательно следить за ближним, вдруг он в чем-то согрешает, и неверующим людям, людям из мира проповедовать Евангелие очень настойчиво, даже жестко, чтобы люди покаялись и не думали, что там у них еще много времени. Вот, ну я думаю, вы меня поняли, да? Вот, а что вообще Священное Писание говорит о христианском отношении к ближнему?
1: Ну да, наверное, тема, нужно согласиться, актуальная, потому что мы живем в обществе, в социуме, в среде, в семьях наших, где-то трудимся, учимся, в церковь приходим. И, конечно, нам не обойти стороной этот вопрос, какие наши отношения. Но при этом, наверное, нам важно помнить, что Бог задумал каждого человека индивидуальной личностью. И ожидать, что все будут одинаково друг к другу относиться и поступать в одном стиле, в одном ключе, наверное, мы должны будем согласиться с тем, что это будет неправильно. Потому что мы все разные. У нас, ну, как бы разные отношения к каким-то моментам, вещам. Мы выросли в разных семьях. Мы воспитались по-разному. У нас различное образование. Мы как бы впитали то, что было в окружающей нас среде. Поэтому это, конечно, невольно все накладывает отпечаток. Но все-таки каким, да, какими должны быть вот эти отношения? Наверное, самое первое, что бы я сказал, опираясь на Слово Божие, это должны быть искренние отношения. Потому что можно играть в хорошие отношения. Угу. Можно улыбаться, а за углом что-то про этого человека говорить, да. Можно как бы вот с виду казаться очень расположенным кому-то, а в мыслях думать, скорее бы это общение закончилось. Поэтому, наверное, прежде всего мы будем говорить об искренности. И вот смотрите, у нас есть примеры. Вот, допустим, мы можем открыть послание к Галатам, вторую главу. И в послании к Галатам мы можем прочитать с 11 текста, вторая глава с 11 текста. Это пишет апостол Павел. Пишет про другого апостола, про апостола Петра. И смотрите, как он пишет. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Ну, вот я не знаю, в наше время кто-то бы осмелился на такое открытое письмо.

0: письмо, ну, скажем, один руководитель церкви, да, или лидер церковный, написать открытое письмо через кого-то какой-то церкви, в котором бы упомянул что-то подобное про другого церковного лидера. Ну, я вот как-то вот сомневаюсь, что сегодня мы, люди, пойдем на такой шаг, мы скажем, это не культурно, это неэтично, ну и много других слов скажем, да. Что мы видим в этом эпизоде? Мы видим, что апостол Павел не может согласиться с лицемерием. Мы с вами сказали о том, что отношения должны быть искренние. И он искренне пишет вот об этом. Да? Это не значит, что они стали врагами с апостолом Петром. Нет, мы знаем, что их служение продолжалось, они были в одной церкви, они каждый трудились для Господа, делали лучшее, что не могли. Но вот этот эпизод показывает, что что так возмутило или что так огорчило апостола Павла? Он говорит, Петр, с ним Варнава и даже многие другие именитые люди известные стали лицемерить. А в чем было лицемерие? Пришли новые люди из язычников. Но здесь мы должны вспомнить о бэкграунде вот этом иудейском, о всех традициях, которые как бы мешали переступить через порог в дома язычника, сесть с ним за один стол. Это считалось нечистым. Но это вот были только первые шаги в сторону того, чтобы наконец согласиться, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни еллина, ни обрезанного, ни обрезанного. Все одно во Христе Иисусе. И вот апостол Павел пошел в эту сторону всем сердцем, всей душой. Он стал принимать этих людей, он с ними ел, он к ним приходил. И когда другие апостолы увидели, что у него такое очень открытое, радостное общение, да, то, посетив вот Антиохию, сам Петр тоже, они тоже вначале пошли в эту сторону. Они стали общаться с язычниками, вместе быть за одним столом, иметь добрые отношения. Но вдруг, к несчастью общему, сюда приходят некоторые из обрезанных, да, то есть
1: еще таких, братья христиане, да, но братья, иудеи, да,
0: но другого такого же толка братья, да, которые вот не отказались от этого иудейского бэкграунда в том плане, чтобы стереть границы в общении с язычниками. И что начинает делать апостол Петр? Он, Варнава, другие, они начинают лицемерить. То есть они показывают, как только пришли вот эти вот именитые люди из Иерусалима, пришли и стали осуждать, они тут же переменили свой стиль.
1: Стали таиться и устраняться.
0: Да, они стали находить предлоги, да нет, спасибо, не сегодня, уже очень поздно, все. Ну, и когда вот это апостол Павел увидел, его сердце не согласилось, и он решил вот это очень открыто написать. Фактически он выясняет отношения с Петром, но заметьте, не в отношении себя самого, не потому что Петр что-то ему сказал, его обидел, да, просто апостол Павел пишет, что не нужно так себя вести. Вот первое, о чем мы говорим, отношения должны быть искренними.
1: Ага, искренними. Ну вот интересно, искренность все-таки разная бывает. Вот бывает, ну, искренне, спокойно, очень тепло мы общаемся с людьми. А бывает, мы искренне, как я уже говорила, их обличаем. Угу. То есть, а зачем я буду таить? Зачем я буду сейчас делать вид, что мне нравится и все хорошо? Нет, я подойду сейчас к этой сестре и как на духу ей все скажу. Сестра, ты вообще не права, я с тобой не согласна, так в Церкви Божьей себя не ведут. Покайся, ты должна обдумать все, встань на колени. И таким тоном я искренне ей говорю.
0: Все верно, все верно. Но, конечно, Бог знает мотивы, знает, у кого какие побуждения, насколько они искренны, где действительно искренность, а где желание оправдать свою грубость какой-то искренностью. Бог все знает, Бог во всем разбирается. Но размышляя об этом, мы должны все-таки заметить, что вопрос отношений – это дорога с двухсторонним движением. То есть это то, что исходит от нас, и то, что приходит к нам. Поэтому, говоря о том, какими должны быть эти отношения, мы должны обсудить оба этих направления. И, конечно, Слово Божие нас приглашает больше акцент делать на то, что исходит от нас. Что касается того, что приходит к нам. Вы знаете, друзья, тут, наверное, будет очень хорошим подспорьем в наших переживаниях, когда мы чувствуем, что к нам кто-то не так что-то относится, да, что-то делает не так, а мысль о том, что Бог это допустил. То есть, когда к нам что-то в жизнь идет, кто-то не так со мной обращается, кто-то не такие слова мне говорит, как хотелось, кто-то, как я думаю, что-то делает такое намеренно злое, да, Вот тут, наверное, нам важно не забывать, что Бог для чего-то, зачем-то и почему-то это допустил. И тут мы можем вспомнить из книги «Царств» эпизод, когда Давид бежит из Иерусалима, потому что поднял мятеж его родной сын Авессалом, а Авессалом надругался над домом своего отца, поставил шатры, спал с его наложницами на глазах, на крыше в этих шатрах всего народа. То есть глумился фактически, уже вообще изничтожил авторитет своего отца. Давид идет, вместе с ним преданные ему люди. Они бегут, они переходят через поток. И вы помните, там он встречает человека, который начинает злословить Давида. Он идет и злословит, и называет Давида очень бранными словами и очень нехорошими. Тот человек понял, почувствовал, что царь теперь в униженном положении, авторитета нет. И вот, ну, вот эти вот, вот это все вышло наружу. Этот человек встречный, он решил полностью еще добить Давида, вот, что он бежит, как пес, как все. И военачальник, я преданный Давиду, он говорит: «Позволь, царь, господин мой, одно движение мечом, я снесу ему голову». И Давид очень интересные слова говорит. Он говорит: «Не нужно, оставь. Если Господь ему позволил и допустил злословить, пусть злословит». То есть вот эта мысль, она была у Давида. Что... И знаете, когда мы вот вооружаемся вот этой мыслью, нам это во многом может помочь. Я вспоминаю, когда в очередной раз во время моего детства папа был перемещен на новое место нашего служения. Я должен был пойти в новую школу. И я пришел в новую школу. Меня там не знали. Я пришел из сельской местности в столичную школу. Требования другие. Оказалось, что не все знания у меня соответствуют моим оценкам. Какие были там, меня уважали, принимали, любили. Ну и где-то, наверное, на этой волне мне ставили хорошие оценки. И тут я прихожу, ну, как говорят, нужно все с нуля начинать, да? То есть вот ты, вот все. Я помню, мне тяжелее всех было на уроке алгебры и геометрии. У нас была такая учительница, которая, ну вот, она, знаете, она не любила учеников, которые не дотягивают в знаниях. Вот она органически, она просто у ней вот все поднималось. Я этого тогда еще не знал. И мне так было, знаете, так контрастно, так скорбно, что вот я прихожу, а она, знаете, вот прямо вот, ну, вообще, это, ну, для меня это показалось как террор какой-то. То есть она на меня такими словами, все, к доске, опять ошибся, все. И просто вот, знаете, давит так просто жестко, с такими грубыми словами. Я растерялся где-то. Просто, ну вот, мне надо учиться. А я смотрю, у меня алгебра, геометрия, были хорошие оценки, а тут они вдруг поплыли вниз. Ничего не получается. Руки опускаются. И учитель, вместо того, чтобы мне помочь, да, бьет меня, так образно говоря, да, давит, уничтожает, унижает. То есть, ну, поставит на вид все мои ошибки. И как будто специально самые сложные задания, примеры дает мне. Это было в 7-м классе. Тогда 10 лет учились в среднем образовании. Сокращая рассказ, скажу, что школу я заканчивал, эту школу, с хорошими и отличными оценками по алгебре и геометрии. Был один из, ну, это нескромно, конечно, лучших учеников по этим предметам. Почему? Потому что Бог допустил. Допустил вот такое отношение учителя, да, для того, чтобы, ну... Ну, наверное, так со мной как бы нужно было тогда.
1: Это мобилизовало вас?
0: Да. Ладно, школа. Ладно, это, скажем так, знаете, ну, люди светские, там, недуховные, да. Но ведь иногда это в церкви происходит. Знаете, вот был момент в моей жизни, в церкви, когда, я скажу открыто, в молодом возрасте я решил уйти из церкви. Просто решил уйти из церкви. И, ну, там проблемы, как всегда, все пересеклось в одной точке, переживания в личной жизни, огорчение, я разочаровался в ком-то, в церкви, все одно другое. Ну, и враг подсуетился и как бы внушил мне мысль, что мне лучше быть верующим человеком, но не в церкви. А можно молиться, читать Библию, даже петь псалмы можно перед Господом в своем лице и все остальное. И вот один проповедник с этим не согласился. Тот, который меня крестил. И он приехал встретиться со мной. он приехал, чтобы, ну, как-то что-то сделать, когда он услышал,

0: чтобы все-таки я начал снова посещать церковь. И я был на рабочем месте, работал. Приходят братья, один брат из церкви говорит: «Ваня, выходи, проповедник приехал с тобой встретиться». А вы знаете, у меня такое внутри появилось несогласие. Я думаю, что они все лезут в мою личную жизнь? Это моя жизнь. Пусть неправильно еще кто как думает, но это моя жизнь, не надо лезть. Ну, как вот греховное вот это начало, он все возмущается. И я так дерзко вот этому брату, который пришел со мной, а это был скромный брат, он такой, знаете, тихий, он никогда ни на кого не кричал, не ругался. Таким я его знал. И я ему говорю: никуда я не пойду. Нет, все, не надо, не трогайте меня, все. Я вот тут на рабочем месте, не отвлекайте меня. Он на работу ко мне пришел. И вот, знаете, произошла какая-то удивительная перемена с этим благочестивым братом. Ну, как я запомнил. Может, было немножко по-другому, но я так запомнил. Он чуть ли не зарычал на меня. Он так меня стал ругать. И он говорит: что? Ты зеленый юнец. А мне там было 20 с небольшим лет. Проповедник, который в тюрьме сидел за истину, приехал, чтобы... А ты сидишь и говоришь: не лезьте в машину. Он: ну-ка, вылазь оттуда. А я там под машиной чинил машину, как бы служебную. Все. Вылазь, я сейчас спущусь, тебя выкину с этой ямы. Такие он жесткие слова, знаете, стал мне говорить, что, наверное, вот такие слова и нужно, и только они, наверное, могли на меня тогда так подействовать, что я оробел, не то чтобы испугался, просто это неожиданно. Я вылез с этой ямы, стал руки вытирать. Он говорит: нет, идем, прямо такой грязный, пойдем, я сейчас тебя отвезу. Вот, вот эта мысль, что Бог над всем стоит. И помните, как в Римлянам 8 главе сказано: любящим Бога, призванным по Его изволению, по-моему, 38 стих, все содействует к чему? Все содействует ко благу. Mm-hmm. То есть мы сейчас поговорили с вами о том, что к нам приходит. Mm-hmm. Поэтому здесь, я думаю, нам сильно переживать не стоит, как к нам относятся. Конечно, мы переживаем. Конечно, нам больно. Конечно, нам трудно. Но нас утешает мысль, что над этим стоит Господь. Mm-hmm. Он что-то допускает. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И это может послужить действительно к моему спасению. Угу. Гораздо важнее то, что от меня исходит.
1: Ну да, вот я как раз и хочу обратить на это внимание. Действительно, мы не можем других людей изменить, внушить им что-то, и другие люди, они не сердцеведцы все-таки, как Бог, да? Они по каким-то внешним признакам могут что-то понимать о нашей жизни, но не до конца. А вот все-таки хочется понять, я так понимаю, что в христианское отношение это далеко не всегда только смирение и согласие. То есть вот вы привели пример, где если бы человек, как бы уважая границы, сказал: ну, не хочет, простите, Ваня, выходить к вам на разговор.
0: Туда ему и дорогу.
1: Уж извините, ну вот не вышел, занят, не идет. Ну, быстрее, ну-ка встал и пошел. Да, как бы, вот если бы он так смиренно ответил проповеднику, так вы бы и не вышли, разговор бы не состоялся. Я так понимаю, разговор это был важный и судьбоносный.
0: Да, да.
1: Вот,
0: да. Я вернулся в церковь после этого разговора.
1: Но вот до конца мы не всегда же, ну, мы не знаем нашего будущего, что будет как-то нас подталкивать к каким-то важным жизненным решениям. Вот, то есть все-таки допустимо в христианстве где-то решительно, где-то настаивать, где-то подталкивать человека, ну, к благому, так?
0: Да, совершенно верно, допустимо. И, между прочим, когда мы, для нас же идеал Христос, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, даже вспомнить ту же 23 главу Матфея. Она почти вся, это называют ее некоторые горе-глава, потому что она начинается: горе вам, фарисеи, да, гробы окрашенные, порождение ехиднины. Иногда Иисус прибегал, ну, к таким, ну, как бы нелестным выражениям. Конечно, он, я далек от мысли, что он хотел кого-то оскорбить, но он хотел достучаться. И вот здесь мы должны с вами сказать: конечно, есть границы, есть принципы, которые мы должны соблюдать вот в этом искреннем стремлении достучаться, что-то сказать. И вот какие эти принципы, границы, я хотел бы вместе с вами на это обратить внимание. Допустим, Матфея 7 глава, стих 12, Господь учил: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Очень важный принцип. Ну, просто краеугольный камень. То есть, когда ты вот, ну, полон каких-то эмоций, мотивация какая-то у тебя есть, задачи перед тобой какие-то, и ты думаешь, я должен достучаться, я должен вот так, да? Первое, что как бы вот, ну, мы сейчас упомянем, после того, как сказали, что искренне должны быть отношения, да? После того, как сказали, что Бог допускает, чтобы к нам что-то не так кто-то сказал. Это должны быть отношения, построенные на вот этом принципе. Вот как хотел бы ты, чтобы вот к тебе сказали, с тобой... Поставь себя на его место. Поставь. Вот в моей жизни Господь так работает, что иногда проходят годы, прежде чем я оказываюсь на месте этого человека. К сожалению. То есть я вот живу, я вроде верующий человек, пастор. Я считаю, что я правильно поступил, правильно сказал, что это было все своевременно, нужно было поставить на место, можно еще что-то там. Ну, я вот живу в таком вот, в своей... грубо говоря, ауре, да, таком вот восприятии. Все правильно. Господь видит мою упрямость, видит мою закрытость. И не пытается мне там что-то вдолбить, простите, в черепную коробку, что ты не прав. Но проходит какое-то время, еще раз повторюсь, иногда несколько лет. И Господь меня ставит в такую ситуацию. И я только потом, постфактум, начинаю понимать, что я в подобной ситуации. И только тогда я начинаю... чувствовать, как это неприятно, как это больно. То есть то, что я считал, что оно совсем не больно, что оно нормально, это не надо здесь просто играть в обиженных, все так. И вдруг Господь говорит, хорошо, попробуй, давай, попробуй. Остыл? Остыл в своем упрямстве? Остыл в своей правоте? Ну, давай, вот открылась вакансия, встань на это место. И даже скажу больше. Господь так деликатно работает, что Он не дает мне в полной мере оказаться в том пагубном положении. Он очень часто дает только краешком затронуть то пагубное положение.
1: Сцепить немножко.
0: И то мне, я чувствую, и тогда Дух Святой, по милости Господа, приносит мне мысль, ну как же я не мог учесть, что на самом деле это так больно, что это так жестко, что это так трудно, что это так тяжело. А я думал, что это слабость. Человек играет в обиженного, человек тут себя сильно жалеет. А вот ты даже не в полной мере испытал все, что он тогда, но тебе уже как больно, тебе уже как трудно. Поэтому первый принцип, о котором мы вот это сейчас говорим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте друг с другом. И вот продолжая эту мысль, да, в послании к Галатам, в 5 главе, апостол Павел напишет в 14 тексте. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Не просто, как ты хотел бы, чтобы с тобой поставил на место и ушел с этого места. Ну вот, проиграл ситуацию, все, мне достаточно. Нет, Слово Божие говорит, иди дальше. Иди не просто к тому, чтобы понять этого человека, встать на его место. Иди к тому, чтобы в тебе возникла любовь к этому человеку. И вот, между прочим, некоторые говорят, это Новый Завет, в Ветхом Завете все по-другому, там враги, там выбили зубы, еще глаз выбили, там все остальное. Ничего подобного, потому что в 19 главе книги Левит, в 18 тексте легко запоминается. Левит 19:18. Вот эти же слова. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Еще в книге Левит. И вот опять в моей жизни, вы знаете, что я испытывал. Были некоторые примеры из моей жизни, когда мне было трудно строить отношения с какими-то людьми. И не с пустого места. То есть у меня были факты. Что эти люди там лжецы, что они обманщики, что они злонамеренны, что то, другое. Все было в арсенале моем. Но нужно было построить как будто бы позитивные с ними отношения и как будто даже в чем-то им помочь. И вот самый первый мой опыт был, я еще пастором не был. Вот в один из таких эпизодов, это было на моем рабочем месте с одним из сотрудников, когда вот это все возникло, а с ним очень сложно, у всех строились отношения, и вдруг вот он попросил просто у меня помощи. И причем нагло. Не то, что попросил, потребовал. И этому нужно было уделить целый день. И я вначале так возмутился. Я вначале думаю, как он еще? Вот хоть бы сказал, ну можешь, Ваня, ну пожалуйста. Нет, ты мне должен тот, и все. И у меня вначале все возмутилось.

0: Я буду более коротко рассказывать эту историю. Я молился. Вот очень важно, когда очень сложно у нас строятся отношения, не торопитесь попытаться изобразить какие-то отношения. Просто придите к Богу, просто встаньте на колени, просто начните молиться, чтобы Господь показал, помог, подвел в этом. И вот слава Богу, что тогда как бы вот, ну, Господь помог мне прежде всего встать на колени. Я, знаете, я молился вот определенное время. И вдруг мне приходит такая мысль во время молитвы, ну, думая Духа Святого. Эта мысль следующая. Проблема не в нем, проблема в тебе. Такая мысль. Я думаю, как во мне? Это что, я такой человек? Стал дальше молиться. Господь говорит, да, проблема в тебе. В чем же эта проблема? А Господь говорит, в том, что ты его не любишь. И вы знаете, вот это было так, ну, как, так неожиданно для меня. И в то же время так просто, и в то же время так глубоко. Господь ответил всего лишь одним предложением. Проблема в тебе и проблема в том, что ты его не любишь. Но знаете, вот у меня были такие моменты, опыты, когда я не очень правильно, конечно, вел себя с Богом в молитве. Это был тоже такой момент, когда я решил так, знаете, ну, дерзнуть. И я сказал, ну, Боже, ты же любовь. Ну, раз проблема во мне, раз я не... Ну, дай мне тогда эту любовь. Я не думал, что так все сработает хорошо. Вы знаете, Бог такое расположение мне дал к этому человеку. Бог просто мне показал, а, ты еще сомневаешься, ты еще глумишься над чувством любви. Хорошо, я тебе дам. Ну, извините, что я так утрирую. На, попробуй. Вы знаете, вот я помог этому человеку. Мы потом много раз встречались. Вот я понял действительно всем своим естеством, что когда в сердце любовь, даже в самых сложных отношениях, тебе будет легко быть искренним, быть добрым и быть позитивным, потому что Бог наш – любовь.
1: Да, вот, Иван Ильич, я думаю, что мы часто, вот даже в христианской церкви, мы уже имеем какие-то знания о том, какими должны быть отношения, да? Ну вот как по-христиански, там… С добром, безотказно, где-то, ну, внимательно, отзывчиво. Но когда мы сталкиваемся с какой-то внештатной, так скажем, ситуацией, нам грубо отвечают. Или просто неприятен человек, не разделяем мы его какого-то отношения к жизни, к труду. Например, мы не всегда думаем о том, что в первую очередь важно молиться о своем отношении к нему. Пусть не о каких-то супернежных чувствах, но об уважении, о принятии. То есть мы лучше сразу побежим и скажем. Или будем носить в себе обиду и ничего не скажем. Но так, чтобы встать и помолиться об этом человеке и о своем отношении к нему. Вот в первую очередь.
0: Да, совершенно верно. Я бы вот со своей стороны хотел завершить местом Писания из первого послания Петра, второй главы. Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ключевой момент во всем, о чем мы говорим, это смотреть на Христа, приходить к Нему, искать у Него силы и знать, что если Христос победил, Он даст победу и в нашей жизни. Нужно верить и идти в эту сторону, не сомневаясь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за эти слова наставления. Вы дали нам направление, как двигаться в отношениях с ближними. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду –

0: Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели, исследователи Слова Божьего. Бог требует от нас абсолютного совершенства. Не верите? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это не просто призыв к совершенству, это не просто такая большая планка, куда надо тянуться. Это приказ, это повеление. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы часто говорим в христианских кругах о святости, и многие исследователи понимают, что святой в Священном Писании еще не значит совершенный. Святой – это значит отделенный, это стремящийся к совершенству. Это человек, который посвящает себя Господу и идет к Нему, хотя не обязательно еще безгрешный и абсолютно идеальный. Но здесь же Христос говорит, что мы обязаны быть совершенны, причем не просто так, а совершенны, как совершен Отец Небесный. То есть мы должны достигнуть божественного совершенства. Неужели это реально? Кажется действительно полным нонсенсом требовать подобное от грешного человека. С чего же вдруг тогда Господь это требует? Эту тему лучше раскрывает апостол Иаков. И поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами открыть послание апостола Иакова и посмотреть, что Иаков говорит о совершенстве. Итак, послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Радостное начало, не так ли? «С великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение». Вы когда последний раз радовались, когда боролись с искушением? Или когда на вас сваливалось какое-то испытание или какая-то проблема жизненная? Это же тоже до определенной степени искушение. Радостно? Он говорит, надо не просто радоваться, а с великой радостью принимать подобные ситуации. Но он и объясняет, почему. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Апостол Иаков с самого начала подводит нас к мысли об этом абсолютном, тотальном совершенстве, без всякого недостатка. И для того, чтобы это совершенство достичь, он говорит, что наша вера

проходит различные испытания. Все, что с нами в жизни происходит, будь то искушения, будь то ситуации жизненные, будь то проблемы какие-то или испытания, все это является некоторым испытанием нашей веры, и целью этого испытания является достижение нами совершенства. Через каждое испытание мы можем проходить с терпением. И это терпение приводит нас в итоге к совершенству. Но ведь не просто в момент испытания осознавать, что это испытание. Как он пишет, зная, что испытание производит терпение, а терпение должно быть совершенно. Это ж нужно это в голове держать. Это ж нужно в момент вот критической какой-то ситуации понимать, что паниковать не стоит. Все, что в твоей жизни происходит, это во благо верующему. И если Господь допустил, все нормально, значит, даст силы преодолеть, значит, будет от этого только польза, значит, вы станете более терпеливыми, значит, вы станете сильнее, лучше, вы станете, ваш характер станет более отточенным и более христоподобным. Вы станете более совершенным, пройдя через очередное испытание. Всегда ли ты держишь это в голове и понимаешь это? Апостол Иаков предлагает решение и на это. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Итак, вот у нас вторая особенность, критерий, как нам достигнуть вот этого абсолютного совершенства. Во-первых, мы должны осознавать, что любое испытание приводит нас к этому совершенству, развивая наше терпение и остальные качества. Во-вторых, мы должны иметь абсолютное доверие Богу, потому что и вера как раз-таки наша испытывается. Мы должны доверять Богу, немало в Боге не сомневаясь. Если Господь сказал, что верующему все содействует ко благу, значит, верующему все содействует ко благу. Значит, все, даже самое плохое, что в моей жизни происходит, тоже содействует мне ко благу. Я, может быть, еще не понимаю, как, не понимаю, для чего, но я верю, что это содействует ко благу. И прося у Бога мудрости, как в той или иной ситуации поступать, я таким образом показываю, Господи, я Тебе доверяю. Я знаю, что то, что в моей жизни произошло, произошло не просто так, произошло с какой-то определенной целью, Ты знаешь, с какой. Я пока, может быть, не знаю. Господи, дай мудрости, как правильно поступить. Потому что я могу поступить совершенно бессмысленно, совершенно где-то, может быть, несправедливо, где-то грубо, где-то нетерпеливо. Господи, дай мудрости. Ситуации в жизни настолько бывают непросты, что невозможно даже в объемах в десятикратном, в стократном размере, превышающем Священное Писание, описать все жизненные ситуации, как в них надо по Божьей воле поступать. Только Дух Божий, живущий в нас, может дать нам мудрости поступать в каждой ситуации реально, адекватно и правильно. Итак, когда в нашей жизни постигает нас испытание, мы должны, первое, осознавать, что это испытание нам во благо. Это испытание производит терпение. Второе, соответственно, терпеть, претерпевать это испытание. Как написано в другом месте, претерпевший до конца спасется. Ну и третье, что просить у Господа мудрости на каждый день. Веря и немало не сомневаясь, что Господь эту мудрость нам даст. Есть еще пару текстов из первой главы, чтобы увидеть уже окончательный вывод из этой главы. 12 текст. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Если претерпел, искушение перенес, ты действительно на шаг ближе к вечности, к тому венцу жизни, к тому благословению, которое Господь приготовил спасенным. Итак, 19 текст. «Итак, братья мои,

возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Можно читать практически и дальше всю главу, но мы понимаем, что речь идет о терпении. Не просто о терпении, а о совершенном терпении. И совершенное терпение развивает нас, в нас все остальные совершенные качества. Для этого нужна еще и совершенная мудрость, которую Господь обещал давать в неограниченном количестве каждому просящему Его. Но на этом послание Иакова только начинается. И мы переворачиваем страничку, открываем главу вторую и читаем, о чем же у нас вторая глава. И суть второй главы мы начинаем видеть уже сюда за середину этой главы, с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Серьезный на самом деле вопрос, и действительно, верующие в Бога, христиане, говорят, что мы спасаемся по благодати, мы спасаемся по вере. Наши дела не могут нам заслужить никакого вообще спасения. Только вера в Иисуса Христа может даровать нам спасение. И Иаков ставит под сомнение некоторую веру. Он говорит, если вера не имеет каких-то подтверждающих ее дел, может ли такая вера спасти человека? В доказательство своего тезиса он говорит, смотри, 19 текст, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Неужели бесы тоже верующие? Естественно, им даже верить не надо, они знают, что Бог един, они знают о существовании Бога, вот. Они знакомы непосредственно с Богом, они сталкиваются с Ним в своей жизни, они терпят поражение каждый раз, когда они пытаются противостоять Богу. Поэтому что удивительного, что они верят в Бога? Может ли эта вера их спасти? Нет, они обречены на погибель, потому что они находятся во вражде с Богом, несмотря на их веру в Бога. Может ли такая вера их спасти? Бывает ли подобная вера у человека, когда человек в Бога верит, но при этом Богу противостоит? Когда человек в Бога верит и даже вроде бы за Богом движется, но никак свою веру не подтверждает? Как так может быть? А вот простой пример, который Иаков предлагает с 15 текста. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы?» Как часто порой в верующей среде бывает вот подобное. Встречается человек с нуждой, и имеющий возможность помочь этой нужде, говорит: «Ну, ничего, мы помолимся за вас, идите с миром». И не даст ничего потребного, что может реально человеку в этой нужде помочь. Вот, пожалуйста, вам вера без дел. Человек верующий, но действиями своими показывает, что его характер далек от того совершенства, к которому призывает нас Господь. И, естественно, Иаков тогда спрашивает, может ли такая вера, не подкрепленная настоящим действием, спасти этого человека? И сам отвечает, нет. Он приводит в пример Авраама, который в доказательство своей веры приносит в жертву Исаака, возлагает его на жертвенник. Господь в последний момент останавливает его, говорит: не делай ничего, я теперь вижу, что ты действительно доказал свою веру. И Иаков, приводя в пример Авраама, он говорит: видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Поразительное утверждение. Все христиане в один голос говорят, человек оправдывается только верой. Апостол Павел говорит: только верой. Делами не оправдается никакая плоть. А Иаков говорит: да нет, смотри, человек не только верой оправдывается, он делами оправдывается. Так как же примирить эти два противоборствующих мнения? Кто прав? Апостол Павел, который говорит: делами не оправдается никто, только верой? Или апостол Иаков, который говорит: видите ли, человек не только и верой оправдывается, но и делами? Прав и тот, и другой на самом деле. Прав и Павел, который говорит: делами не оправдается никто, ни одно действие не может нас оправдать. Но что же тогда имеет в виду Иаков?

А Иаков говорит, что эти дела только доказывают истинность нашей веры. Потому что вера бывает разная. Вера может быть несовершенной, какой? А такой, которая только на словах. Такой, которая подобна вере бесовской. Они знают, что Бог есть, они в Него верят, но они Ему не служат. Их дела совершенно противоположны.

погубит его. Итак, глава 2. Совершенство дел. Вера проходит на фоне и первой, и второй главы. В первой главе вера испытывается терпением, и все ситуации жизненные производят в нас совершенное терпение. Во второй главе Иаков говорит, вера доказывается и испытывается еще делами. Дела показывают, насколько совершенна твоя вера. И ты должен быть совершен и в своих делах тоже, чтобы показать, что твоя вера совершенна. Чтобы показать, что твоя вера достойна быть той верой, которая приведет ко спасению. Но у нас есть еще третья, и четвертая, и пятая глава. Третья глава. Как многих она вводит в действительно уныние, это третья глава. Второй текст. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Кто из нас не согрешает в слове? Даже самый совершенный человек, нет-нет, да что-то и вырвется из уст его, что не делает ему чести. И очень часто можем видеть такой, или слышать о таком примере, когда священнослужитель занимается каким-то делом, что-то строит, что-то с молотком работает, и рядом стоит мальчик, внимательно на него смотрит. «Мальчик, а что ты смотришь?» «А я жду, когда вы ударите по пальцам, чтобы услышать, что вы произнесете в тот момент». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Я видел людей, которые в этот момент не могут себя сдержать. Видел и людей, которые могут. И даже ударив себя по пальцам, смолчат. И перетерпят и это. Значит ли это, что они люди совершенные? Написано, язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Апостол Иаков, с одной стороны, говорит, что кто может удержать свой язык, тот человек совершенный. С другой стороны, он говорит, так быть не должно. А что это значит? А это как раз и значит, что мы должны работать и над этим, что наши слова тоже должны быть совершенны. Мы должны быть совершенны и в словах тоже. 13 текст 3 главы. «Мудр или и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Соответственно, и словами. Итак, совершенство в терпении, совершенство в делах и совершенство в словах. Казалось бы, куда дальше? А есть куда дальше. Если мы увидим человека совершенного в терпении, совершенного в делах, совершенного в словах, мы можем посмотреть на него и сказать, действительно, воистину святой и совершенный человек. Однако, очень многие люди, не верующие в Бога, умудряются достигнуть своими силами вот этого совершенства. Они терпеливы, они молчаливы, они мудры в своих высказываниях, они не скажут лишнего и плохого слова. Глава 4. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Он начинает говорить о желаниях, о тех вещах, которые не видны, о мотивах, которые в сердце, о переживаниях, о стремлениях. И он говорит, откуда вражды, откуда распри, откуда проблемы? От того, что внутри. Потому что чем человек наполнен, то из человека потом и вырывается. Как и Христос говорил, что в сердце у человека, да, то в итоге и на языке. От избытка сердца, говорят, уста. Мы не сможем никогда контролировать свои эмоции, контролировать свои слова, пока мы не научимся контролировать свои желания. Потому что нет-нет, от избытка наших неправильных желаний все равно будет прорываться
неправильные слова.

слова, неправильные действия. Будет заканчиваться терпение до того, как оно будет, до того, как необходимо будет дотерпеть. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И так дальше, всю четвертую главу он разносит в пух и прах наше вот внутреннее естество, где все накопленное, несправедливость, обиды, желания, какие-то ненужные для нас вообще посягательства, похоти и все остальное. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Господь желает, чтобы в каждом верующем поселился Дух Божий. Об этом говорили апостолы, об этом говорит Евангелие, о крещении Духом Святым, о том, что человек – суть храм Святого Духа. И здесь апостол Иаков говорит, вы понимаете, Дух, который желает поселиться в вас или живет в вас, естественно, он ревнует, когда внутри появляются желания, несвойственные Духу Божьему. Внутри начинается противоборство, об этом он говорит, воюющие в членах ваших желания и вожделения. Как с этим бороться? Ладно, я могу сжать зубы, перетерпеть. Ладно, я могу настроиться на добрые дела и делать только хорошее. Ладно, я могу заклеить себе рот и молчать, просто не произнося плохого. Как я могу заклеить себе мысли, которые будут вот так вот вертеться, и пусть ничего не скажут, но все подумаю. Иаков говорит о совершенстве в мыслях. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизитесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смиритесь перед Богом, и вознесет вас. Иаков призывает нас упасть на колени там, где никто нас не видит, потому что речь идет о тех вещах, которые никто не видит и не знает. Речь идет о внутреннем нашем человеке. Речь идет о наших мыслях, о наших желаниях сокровенных. Речь идет о тех проблемах, которые враждуют внутри нас. Вот с этим всем придите к Господу, падите на колени, предстаньте пред Богом. И что Он сделает? Смиритесь перед Богом. Расскажите ему, что вы не в состоянии это контролировать, что вы не в состоянии изменить свои мысли, не в состоянии изменить свои желания. И тогда произойдет чудо. Тогда, как в другом месте написано, Бог произведет в вас и хотение, и действие по своему благоволению. На основе вот этой вот нашей тайной молитвы, как Христос говорил, «Войди в комнату твою, закрой дверь за тобой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Совершенство в мыслях. Казалось бы, куда дальше? Остается последняя глава. О каком совершенстве еще можно говорить, если совершенство в терпении сказали, совершенство в делах сказали, совершенство в словах, совершенство в мыслях. На фоне этого проявляется совершенство веры. Что еще? А как раз то, что может помочь к этому совершенству, и мы об этом уже упомянули. Глава 5. «Сластраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто? Пусть призовет пресвитеров и пусть помолится над ним. И молитва веры исцелит болящего, если соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведника. Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, а потом опять помолился, и не было, дало дождь». О чем Иаков хочет сказать в 5 главе? О совершенстве в молитвах. Чтобы наша молитва была постоянной. Как в другом месте в послании Павла сказано, непрестанно молитесь, Иаков это говорит другими словами. Весело? Пойте псалмы, молитесь, благодарите Бога. Тяжело? Молитесь. Больны? Молитесь. Позовите еще кого-нибудь, молитесь вместе.
переживаете, совершили какой-то проступок, признавайтесь с проступками и молитесь.

Молитесь и молитесь друг за друга. Молитесь, молитесь, молитесь и молитесь. Потому что совершенство в молитве как раз-таки может изменить все. Совершенство в молитве может помочь долготерпеть. Как в этой же пятой главе сказано в восьмом тексте, «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Действительно, каждый из нас верующих, если только в этой жизни надеется на Господа, то бессмысленна эта вера. Если он только в этой жизни хочет быть совершенным, то бессмысленно это стремление к совершенству. Это гордость. Если человек хочет на самом деле иметь общение с Богом постоянно, он покажет это в молитве. И единственный способ достичь совершенства – это идти не от первой главы к пятой, вот в послании Иакова, а наоборот, от пятой к первой. Если мы будем молиться и будем совершенны в молитве, то это постепенно, постепенно будет менять наш внутренний мир, изменит наши желания, изменит наши стремления, изменит, как следствие, то, что будут говорить наши уста. Потому что, изменившись в сердце, мы изменимся и в словах, мы изменимся и в делах. И как следствие мы станем более терпеливыми. А будем просить о мудрости, опять же, каким образом? В молитве. Станем более мудрыми, более скромными, более сдержанными. И будем от испытания к испытанию. Как Павел говорил, проходить предлежащее нам поприще. Для чего все это? Когда Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», он не назвал ничего невозможного. С одной стороны, апостол Иаков показал конкретные пути, как этого можно достичь, а с другой стороны, мы отчетливо осознаем, что своими силами достичь этого невозможно. Своими силами, и то далеко не все, могут достичь терпения, дел, может быть, слов. Но изменить сердце, изменить желание и быть совершенными в молитве можно только с Божьей помощью. Начните с совершенства в молитве. Станьте на колени, обратитесь к Господу, чтобы Он менял ваше сердце. Чтобы мы могли сказать, как говорил потом апостол Павел, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Перестаньте стараться быть хозяевами своей жизни и себя самого. Отдайте лучше свою жизнь Господу, чтобы Он был хозяином вашей жизни. Отдайте свою жизнь Духу Святому, чтобы Он поселился в храме вашего сердца и оттуда руководил вами. И вот тогда вы будете совершенны, как совершен Отец Небесный, потому что Бог, живущий в человеке, не может грешить. Апостол Иоанн об этом сказал прямо. Дух Божий, живущий в человеке, не может грешить. И такой человек воистину исполнит повеление Иисуса Христа и будет совершенным, как совершен Отец ваш Небесный. Пусть Господь благословит каждого из вас на этом пути к совершенству, дарует вам мудрости, дарует вам особых молитвенных взаимоотношений с нашим Спасителем. А Ему да будет честь и хвала и слава. Аминь.

0: Истинно, истинно говорю вам. С этих слов начинается одна из самых красивых и глубоких притч Иисуса Христа. На фоне конфликта с фарисеями он рисует образ доброго пастыря, настоящего духовного лидера. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня с вами разбираем уже 10 главу Евангелия от Иоанна и читаем с 1 по 21 текст в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
1: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они и не поняли, что такое он говорил им». Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый. И знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
0: Благодарю. Если мы возвращаемся, да, к содержанию данного отрывка, да, он состоит из нескольких частей. Самое первое – это притча о пастыре и о чужом. И в самом первом тексте мы почему-то читаем характеристики вора. А почему вообще так Иисус начинает вообще свою притчу?
1: Да, мы здесь видим, что, в принципе, все эти рассуждения, они строятся на изученном нами в прошлой программе, когда мы говорили о слепорожденном, потому что это есть как продолжение все еще той же истории, на которой Иисус продолжает свое повествование, потому что, как мы видим, эта глава начинается со слов «истинно, истинно говорю вам». То есть Иисус не начинает, ну, Иоанн никогда не начинает диалог Иисуса со слов «истинно, истинно», потому что это как, ну, если бы я что-то рассказал и потом сказал «следовательно». Да, и вот здесь вот мы видим, что этот отрывок строится как раз-таки вот на прошлом нами изученном. И здесь нам Иисус как раз-таки показывает, что Он есть истинный свет, который освещает и фарисеев, и то, что они делают, да, то есть обличает здесь их. И

0: мы видим о том, что он не как они поддельный пастырь, но тот, который заботится о нас. И вот здесь как раз-таки в первых стихах мы с вами читаем о том, что Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». И здесь мы с вами видим образ. То есть Иисус показывает притчу в действии. Он проводит аналогии, как порой делаем мы с вами здесь на программе. И здесь Иисус, он говорит о том, что есть дверь, и тот, кому нечего бояться, он входит и выходит через основную дверь. Но тот, кто хочет украсть, он перелазит где-то. И что он на основе этого говорит нам? Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И мы видим, что люди не понимают, о чем он говорит. То есть, ну,
1: да, они не
0: вроде
1: поняли,
0: бы есть пастух, для всех понятный образ. За ним овцы ходят. Для Палестины это было нормально, когда не как у нас в России, да, там за какими-нибудь романовскими баранами пастух сзади бегает и пытается их догнать где-то. А у них было нормой, когда пастух вывел всех, посчитал, встал во главе, идет, и овцы бегут за ним, они знают его голос. И это на самом деле удивительно, если никогда наши телезрители не видели этого. В интернете есть очень много роликов, как большое стадо в загоне, и подходит любой человек, зовет, никто не откликается из этих овец. Но подойдет их пастух, ему достаточно что-то сказать или их освистнуть, как вот это... часть этого стада, потому что обычно несколько стад в одном загоне, они просто вылетают оттуда и за ним идут. То есть вот именно знают его голос.
1: Вот здесь и вопрос, а как, если мы, конечно же, переносимся в наши реалии и понимаем, что очень часто бывает такое, что нам говорят, вот придет пророк, или там вот нужно вот этого слушать, или вот этого. Как знать, кто является действительно истинным наставником, и как отличить его от лжеучителя, и как научиться узнавать этот голос действительно пастыря?
0: Ну, знаете, пастырем является Бог в первую очередь. Поэтому, когда мы говорим о том, как узнать его голос и знать его голос, то здесь мне нравится такая иллюстрация, когда есть песня, где поется о том, что ты узнаешь ее из тысячи. И там начинается перечисляться, по каким признакам ты узнаешь. И то же самое происходит в нашей жизни, когда мы, допустим, заходим в какой-то шумный торговый центр, еще куда-то, но мы можем через весь магазин, через весь этот шум услышать нашего близкого человека, его необычный смех, его громкий голос, да, или еще что-то. Почему? Потому что мы четко знаем его голос, его манеры, его привычки, да, его интонацию и тембр голоса. И наш мозг, он автоматически среди всего шума откидывает и вычленяет именно вот то, что ему знакомо. И мы, о, да здесь как бы не мой дорогой и любимый. Идем туда, а там вот наш дорогой друг любимый, да? Как раз-таки это он оказывается. И что является следствием того, что вы начали узнавать его голос?
1: Потому что я его знаю, я живу с этим. Ну, допустим, если это близкий человек, то, конечно, я слышу его каждый день. Да, или, допустим, иногда по запаху узнаешь человека вот из тысячи, потому что ты просто с ним... живешь каждый день.
0: Ну, по запаху я никогда не пробовал узнавать человека, но по голосу узнавал. И вот суть является лишь в том, что до отношений мы никого не узнаем. Для нас это такой же шум. Но если мы строим отношения, проводим совместное время, качественное, да, то мы начинаем узнавать. Вывод. Если человек хочет узнавать голос своего Господа, пастыря своего, то ему необходимо ежедневно проводить с ним время. То есть, что под этим подразумевается? Под этим подразумевается искренняя молитва. Не то, что «Ой, Господи, спасибо за то-то-то, дай мне вот это, все, я побежал». А молитва, в которой мы действительно можем иметь диалог не спеша. То есть для этого выделяется особое время –

0: И особое время на то, чтобы изучать Слово Божье. Потому что, когда мы изучаем Слово Божье, мы понимаем, что по Его воле, что не по Его воле. Он дает нам ответ через Свое Слово. Не только тем, что вот здесь написано, но и через наш разум, когда мы читаем Его Слово, Он открывает нам что-то по-новому и актуальное именно к нашей ситуации. То есть Бог дает ответ. И вот когда мы проводим время в Его Слове, в молитве, в общении с Ним, то тогда мы начинаем узнавать, что от Него, что не от Него. Какой пророк от Него, какой не от Него. Какая весть от Него, какая не от Него. Но для этого нужны живые отношения, которые не зиждятся на каких-то клише, ярлыках, порой в которых мы вырастаем, в трактовках той истории, которую мы читаем в Писании. Мы всегда должны быть открыты для того, как нам ее откроет Господь.
1: То есть понятно, почему овца не идет за чужим голосом. Она знает голос своего пастыря. А вот здесь вот хотелось бы еще немножечко поговорить про то, что значит «я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется».
0: Спасибо. Это очень такой, знаете, тоже образ, еще один, взятый из той же темы, который раскрывает Господь. В Палестине были такие овчарни, которые были естественными. Либо это была пещера, которая, ну, естественная, туда загоняли овец, и как раз-таки на входе в пещеру ложился пастух. То есть, чтобы овца не могла пройти, и чтобы не мог ни вор, ни дикий зверь туда попасть. То есть, есть в русском языке такая фраза «только через мой труп». Вот в той культуре отчасти она могла быть действительно реальностью. То есть, когда дикий зверь приходил, да, и здесь уже стоял вопрос, кто кого, пастух отобьет овец, или он не сможет этого сделать, но тогда только через его труп. И таким образом, и здесь получается, Иисус себя сравнивает именно с этим пастухом, который является дверью, преградою для внешних опасностей и тем, кто является защитою для нас. То есть, когда не было таких пещер, то люди строили из камней такие заграждения, где было настолько узкий вход, что, встав в нем, или если ляжет в нем пастух, он полностью закрывал этот вход, чтобы не вышла овца, никто не смог туда проникнуть, зайти. То есть вот он был той системой безопасности для овчарни. И таким образом мы видим, что за счет этого образа Иисус показывает о том, что он есть как раз-таки добрый пастырь, который заботится о своем стаде. И мы понимаем, что здесь есть очень важная вещь. Иисус показывает то, что предстоит ему сделать. Ему, как пастуху, необходимо будет умереть за овец своих. Потому что если мы с вами посмотрим, то здесь есть интересный такой нюанс, который заключается в том, что даже в предписаниях еврейских уже было понимание, когда виноват пастух, а когда он не виноват. Ну, то есть, к примеру, если приходит один волк, то тогда пастух должен был отбить, он не имел права никуда бежать, он должен был отбить стадо. Да? То есть, если же приходило два, то такое положение рассматривалось как неизбежное происшествие, но при этом дополнялось о том, что истинный пастырь и в этом случае будет рисковать своей жизнью, чтобы защитить стадо. И то есть, таким образом Иисус говорит о том, что он готов умереть за нас. И он предвещает тот крест, к которому он идет. И это достаточно, знаете, серьезная и интересная притча, которую он использует. И он ее противопоставляет как раз-таки вот тем наемникам, фарисеям. Да? То есть мы помним о том, что все это строится на истории со слепорожденным, который был изгнан фарисеями. То есть, кто такой наемник? Наемник – это тот, кто работает ради финансов, и он душой не прилепляется к тому, о чем он заботится. А пастырь, он прилепляется всей душою к тому, о чем он заботится. И вот угу. здесь как раз-таки Иисус и говорит о том, что вы ведете себя как наемники. Угу. Вы просто взяли и выгнали этого бедного парня, да, этого человека.
1: Человек, да.
0: И это на самом деле очень поучительная для нас тоже история, которая заставляет задуматься и переосмыслить.
1: А кто является вором в нашей жизни?
0: Но мы понимаем о том, что когда Иисус говорит о разбойниках и ворах, во-первых, о фарисеях, потому что, как в других Евангелиях даются характеристики им, о том, что они являются теми, кто претендовал на роль пастырей Израиля. Они принимали решение о том, кого допускать, а кого изгонять. Угу. Да? То есть они затворяли Царство Небесное человеком, как говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 23 главе. Угу. Они обходили море и сушу, дабы обратить хотя бы одного человека. А когда угу. это происходило, делали его сыном гиены вдвое худшим, чем себя, вдвое худше, чем сами. Угу. И об этом Иисус говорит в Евангелии от Матфея, также в 23 главе, в 15 тексте. Угу. Они взяли ключи разумения, как в Евангелии от Луки сказано, и своим ложным истолкованием священных писаний препятствовали людям распознать и принять свет. Угу. То есть вот такие характеристики о них дает Евангелие нам. И поэтому в этой притче Иисус и говорит о том, что вы и есть те самые воры и разбойники. Но здесь также важно подчеркнуть, что под ворами понимаются те, кто, ну, и разбойниками те, кто предлагают иные пути спасения, кроме Иисуса Христа.
1: Угу.
0: То есть Христос говорит, да. невозможно быть спасенным, если не войти мною. То есть если ты не через Христа спасаешься, если не веруя в Него, невозможно быть спасенным. И об этом говорит все Евангелие от Иоанна, мы об этом уже не раз говорили. Но угу. есть лже-мессии, лже-пророки, угу. есть люди, которые говорят о том, что ну, можно же спастись не только в христианстве. Неважно, так. во что ты веришь. Вот есть разные религии, и Бог их создал для разных типов людей. Но просто нужно быть искренним, и все будем спасены.
1: И добрые дела, наверное, делать.
0: Да, добрые дела делать. То есть есть такое мнение, действительно mm-hmm. распространенное очень достаточно. Но Господь говорит, нет, ни в коем разе. Есть единственный вариант для спасения. Это если вы придете ко мне и примете дар от меня, mm-hmm. Этой жизни.
1: Примем Христа.
0: Да, если мы примем Христа в свое сердце, заключим с Ним завет, будем следовать за Ним и вот развивать вот эти живые настоящие отношения. Да?
1: Mm-hmm.
0: И вот как раз-таки мы понимаем о том, что лже-мессии были в Его время, они есть в наше время. Да? Я mm-hmm. думаю, mm-hmm. 90-е года были очень так...
1: Распространены.
0: Распространены угу. и больно сказались на нашем народе.
1: Угу.
0: Много после этого стало предвзятости и к настоящим христианам.
1: Угу.
0: Но, тем не менее, это то, что и будет, потому что мы читаем в Писании о том, что и знамения будут они совершать, дабы прельстить многих из избранных.
1: Угу.
0: И поэтому здесь тоже нужно... быть теми, кто имеет живые отношения, чтобы, когда будет другой сладкий голосок, угу. нас это не прельстило.
1: То есть это мы говорим, возвращаемся к 11 стиху, да, есть лжепастырь, а есть я, есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
0: Да.
1: Вот возвращаемся, да, к вопросу про пастырь добрый. Это... Что здесь имеется в виду? Какой пастырь добрый? Понятно, что здесь про Иисуса идет речь.
0: Да.
1: А как раскрыть это понятие в плане его характера?
0: Ну, исходя из этого образа, что он дает, мы понимаем, что пастырь добрый – это тот, который готов отдать свою жизнь за овец.
1: Угу.
0: И второе – это тот, который знает их лично.
1: Угу. То есть не только мы узнаем, но и...
0: Он знает каждого из нас.
1: Угу.
0: Он знает нас, он знает количество волос на нашей голове, он знает о всех наших нуждах, переживаниях, о том, чего нам не достает. Но угу. он желает, чтобы мы следовали за ним,
1: угу.
0: чтобы мы прежде искали Царство Божие, а остальное он нам прикладывает. Он
1: да,
0: говорит,
1: все остальное приложится
0: вам. Не пекитесь, маловеры, да, угу. о том, что есть, пить, об этом язычники пекутся. Вы ищите прежде Царство Божие.
1: Также мы здесь видим такую фразу, да, имели жизнь и имели жизнь с избытком. Да, это текст. О каком избытке здесь говорит Иисус?
0: Да, мы понимаем о том, что Иисус, как мы это видели на примере насыщения 5000 человек,

0: истории, он дает с избытком. Он дает больше, чем того требуется человеку, но при этом он всегда относится к излишкам с трепетом и уважением, не расточительствует, да, то есть как мы пришли, они тогда все собрали. То есть у нас есть различные нужды. Физические, интеллектуальные, духовные. И это три сферы, из которых состоим мы, так скажем, да. И Господь, Он заботится о каждой нужде, не только о духовном, не только о физическом, не только об интеллектуальном, но Он видит наши нужды, наши переживания, наши эмоции, реакции на тот или иной поступок, и Он всегда рядом, Он нас, как Небесный Отец, даже порой балует. Не знаю почему, но в моей жизни очень так интересно наблюдать за тем, как Господь заботится о моей жене.
1: Так.
0: Да, то есть, знаете, вот было несколько таких историй, когда, ну, был либо ранняя весна, либо лето раннее, вот, ну, где-то такие вот моменты. И моя супруга, ну, как бы у нее личные отношения с Богом. У каждого нас где-то бывает такое, ну, ныне какое-то на нас находит, да. И вот внутри ей просто хотелось сейчас бы вот свежих ягод, ну, или овощей каких-то. Ну, вот что-то конкретное вот хочется. И было несколько историй. В одной она вот просто подумала об этом и все. И буквально там следующий день или через два дня к нам приходят гости и приносят вот то, что она хотела именно. Надо. Хотя это не было чем-то, скажем, обычным на тот период времени. Это было что-то такое отчасти редкое, я бы сказал. Но таким образом Господь ей показывал то, что не переживай, я рядом, я забочусь о каждом твоей нужде. Но я бы не сказал, что это нужда. Я бы сказал, что это Господь как раз-таки просто, как родитель своего ребенка, погладил по голове и угостил конфеткой. То есть я рядом, не переживай, все хорошо, мы с тобой идем дальше. И таких вот моментов было несколько, и они почему-то всегда были вот связаны с какими-то вот такими вещами, которые, с одной стороны, редкие, с другой стороны, Господь вот тут же их посылает, и как-то вот, ну, заботится. Для меня, да, Он заботится, и для меня это очень показательно о том, что Ему, знаете, не только глобально наше спасение важно, ну, вот такие глобальные планы, а тут, ой, что за мелочь. Порой люди говорят, а зачем мне к Богу обращаться, если, ну, зачем мне его по пустякам беспокоить, если я сам могу решить? Я с этим часто встречаюсь. Но Бог говорит, нет, я знаю тебя лично, я знаю каждое твое переживание, только позволь мне позаботиться о тебе, позволь мне показать свою любовь к тебе. И для меня это не пустяк, для меня каждое твое чувство важно, я тебя принимаю таким, какой ты есть, я хочу заботиться о тебе. И вот это для меня, наверное, было свидетельством Божьей заботы и любви о моей супруге, о том, как вот он ее холит, лелеет, поддерживает в ее трудностях, которые есть у нее, да. И вот это очень интересный пример такой.
1: Да, это действительно важно, что Бог заботится и любит нас, но у меня здесь такой вопрос. 16 текста мы видим, что есть и другие овцы, не из его стада. Получается, что не все мы являемся овцами для нашего доброго пастыря.
0: Знаете, здесь можно понимать это немножко иначе.
1: Так.
0: Во-первых, здесь, вероятно, Иисус может говорить о язычниках. То есть его стадом до сих пор был народ израильский. Но как мы поняли уже из прошлых глав, что истинный израильтянин не тот, кто по крови, а тот, кто по делам. Да? И здесь как раз-таки Иисус, он говорит о том, что не по крови теперь мой Израиль будет пониматься, не только по, ну, не только то мое стадо, которое по крови, но есть и овцы не сего двора, есть и язычники, которые также ко мне придут и будут частью моего стада. Если переносить на наше время, то это говорит о Божьей любви, которую Он проявляет и проявит, особенно в последнее время перед своим пришествием, о том, когда Он воззовет каждому сердцу, не важно.

0: Важно, это будет христианская религия или просто другое вообще вероисповедание, да, то Христос, он все равно будет призывать выйти, оставить ложное понимание либо его истин доктрин, либо вообще ложное понимание всего мира создания, и выйти, принять его как своего спасителя. То есть будет вот этот последний зов пастыря, обратиться к нему, каждому, обратиться от лжеучения к его учению. И я бы даже, может, сказал не совсем, это как уже будет учение, а как тот разбойник на кресте, который просто, он не принял всего учения, но он поверил Богу и вышел на его призыв. Вот поэтому здесь и говорится еще и о овцах не сего двора.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу и за ответы на наши вопросы. Иисус, как добрый пастырь, знает каждого из нас по имени. Он ведет и защищает нас. Он отдал за нас жизнь. Следовать за Ним значит слышать Его голос, различать истину и ложь и доверять Его заботе, ведущей нас к жизни вечной.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик

9. Телеканал «Три ангела». Или по электронной почте. mail@3angels.ru. А также по телефону 8 800 333 84 05. Или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Смотри, Вита.
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло.
1: Куда она пропала?
0: Алло.
1: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле-оп.
1: Ну и что, и я так могу. Дай я попробую.
2: Держи.
1: Алле-оп. А папа тоже так умеет.
3: Что папа умеет?
1: Ура, папа пришел.
3: Так что там папа умеет?
1: Они мне тут разные фокусы показывают.
3: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
4: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
5: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
4: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
6: Они показывали фокусы?
4: И не только.
1: Дедушка, расскажи.
4: Хорошо.
5: Иди ко мне.
4: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
1: Я помню.
4: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
3: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
4: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
3: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
4: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
5: В тот же день фараон издал новый указ.
4: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
5: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
4: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
5: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
4: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
3: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
4: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
3: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня».
4: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса».
5: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
3: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
4: «Покажите им силу наших богов, или вы на такое не способны?»
5: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеев. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
3: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
4: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?»
5: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал Моисей.
3: «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
4: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом, так что весь Египет будет поражен жабами».
1: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
4: «Нет, не отпустил!»
1: «Почему?»
3: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!
7: на старый чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны, сюрпризы сундука.

0: Привет, привет!
1: Слушай, а кто это у тебя?
0: Козлик!
1: Ой, какой хорошенький! Ну ладно, Вань, мне пора.
0: Постой, Смика, для тебя очень важное дело.
1: Какое?
0: Меня попросил дедушка за козленка посмотреть, а я забыл про очень важное дело, Смикай. Ты не мог бы остаться с ним.
1: Не, Ванечка, я в магазин иду, пирожок купить.
0: Смекай, я
1: покушать хочу, а магазин закрывается на обед.
0: Обещаю тебе, 10 минут, Смекай, обещаю тебе.
1: Не, Ванечка, я о пирожке мечтал все утро, а магазин закрывается.
0: Ну, Смекай, ну, пожалуйста, 10 минут.
1: Ну, что с тобой делать? Но только ради тебя, только ради тебя.
0: Спасибо, Смекай, ты настоящий друг.
1: 10 минут, обещаешь?
0: Обещаю.
1: А как зовут ты его?
0: Потом, Смекай.
1: Ну вот, ничего не сказал. И как же теперь мне тебя называть, а? Ребят, ну как? Как мне теперь его называть, а? Ха, придумал! Я буду называть его Малыш. Малыш, Малыш. А, здорово, да? А теперь давай поиграем в прятки. Хотя нет, в прятки ты не умеешь играть.

Шо ты какой-то странный козлик? Не играешь, грустный какой-то. Ты чего, а? Ребят, это чего, а? Я, кажется, понял! Он же есть хочет! А? Ты ж голодный? Ну точно, во! Глаза-то голодные! Ну сейчас придет Ваня, и я куплю тебе пирожок. А? Хотя нет, ребят, ведь козлики пирожков-то не едят. А чего ж вы едите-то, а? Ха-ха, придумал! Я куплю ему капусту! Да, капусту! Ребят, однако Вань-то обещал через 10 минут прийти. А вот уже 20 прошло, а его-то все нет и нет. Козленок-то голодный останется. И чего ж теперь нам делать, а? Слушай, пойдем в магазин, а? Козлик, малыш, малыш, ну пойдем. Ну, за капустой. За капустой? Малыш, что с тобой? Пойдем, а? Ребят, смотрите, так проголодался, что даже идти не может.

Ну ладно, ты подожди, я тогда сам схожу. Только ты смотри, никуда не уходи, ладно? Обещаешь? Ну пока!

0: Так я и знал. Попросил друга 5 минут за козленка посмотреть. А он взял и убежал. Променял его на кусок какого-то пирога. А еще обещание дал. А если бы он заблудился бы или под машину попал? Даже страшно подумать. Эх, смекай. Дверей после этого друзьям.
1: Вань, привет.
2: Привет.
1: Какой козленочек хорошенький. Твой, да?
0: Да.
1: Прелесть. А ты что, какой угрюмый, Вань?
0: Как же тут быть неугрюмым? Если попросил друга 5 минут за козленком посмотреть, он взял и убежал в магазин за пирогом.
1: Что, он его одного оставил?
0: Да.
1: Мне кажется, Смека не смог бы так поступить. Может, что-то случилось?
0: Конечно, случилось. Пирогов захотел. Сейчас пойду и скажу ему все, что о нем думаю.
1: Вань, подожди. Ой, Вань. Вань, подожди. Мне тоже к Смекаю надо. Пойдем.

0: Заходи, Милка. Смекай. Смекай, привет, это мы. Смекай. Ваня, его тоже здесь нет, по-моему, он не пришел. Я тебе говорю, что-то случилось.
1: Да ничего с ним не случилось. Услышала, как мы идем, и спрятался, наверное, за сундуком.
0: Ваня, я не думаю, что Смекай бы стал прятаться. При том, что в сундуке от нас, да? Я же тебе говорила, что нет там Смекая.
2: Давай.
3: Тетя Тоня, здравствуйте!
4: Смекай, здравствуй! Проходи, чайку попьем.
3: Нет, мне бы Надю.
4: А Наде нет. А что случилось?
3: Ой, тетя Тонь, козленок у меня пропал. Мне Ваня попросил козленка постеречь. Ну а пока я в магазин за капустой бегал, он куда-то делся. Мне бы Надю найти.
4: Она к тебе пошла.
3: Ко мне?
4: Да.
3: Правда?
4: Да.
3: Да, ну я побежал.
4: Ой, Смекай, подожди, а чайку-то как?
3: Потом, потом.
0: Слышишь шаги? Наверняка это Смекай идет.
1: Да, весь надоело прятаться.
0: Смекай, привет! Ты где ходишь?
3: Козлик,
0: мы тебя ждем.
3: Нашелся. Козлик! А вы уже тут. Малыш!
0: Смекай!
3: Малыш!
1: Попросил тебя 5 минут за козленком поглядеть, а ты взял и убежал. И обещание еще дал.
3: 5 минут, 5 минут! Я тебя все 20 прождал! Обещал 10 минут и вернуться, а сам 20 где-то ходил и голодного козлика мне оставил. 5 минут!
1: А ты зато первое обещание не сделал!
3: А ты тоже дедушке пообещал козленка постеречь, а сам мне его вручил!
0: Предлагаю устроить перерыв. И послушать одну замечательную песенку. Согласны?
3: Ничего я слушать не буду. Вот, тем более с теми, кто свои обещания нарушает. Вот так вот.
1: А я буду слушать.
3: А я не буду. Не буду.
0: Смекай, давай послушаем. Кстати, эта песенка о том, как нужно сдерживать свои обещания. Давай?

0: Вот как раз это для Ванечки и надо эту песню включить.
1: Открывай сундук.
0: Сейчас мы ее послушаем.
2: Ой!

0: яблочки несу. Выручай меня, дружочек, за корзинкой. Посмотри, я опаздываю. Очень. Нужно мне к Сове зайти.
1: Будь спокоен, я, конечно, яблочки постерегу.
0: Ну, спасибо, друг сердечный. Вот, держи, я побегу.
2: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
1: А, это чего? Это куда?
2: Я...

0: тянет. Вот, зеленые, бери!
1: Тут бельчонок прибегает.

0: Дедушка приходил и олень. Всех и щедро добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
0: Ой, заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне.
2: Вот здорово! Какой ёжик-то хороший, а? Заяц все яблоки его раздал, а он даже не поругал его за это. Вот это настоящий друг, вот так вот.
3: А мне, между прочим, зайка понравился. Он хоть свое обещание сдержал, но зато доброе дело сделал. Это я понимаю, друг.
2: Да я, между прочим, сегодня тоже доброе дело сделал. Вот так вот.
3: Какое? Купил себе пирожок, да?
2: Я, между прочим, на последние деньги себе вместо пирожка козленку твоему капусту вот купил, вот.
3: Зачем ему капуста?
2: А ты мне его голодным дал, вот так вот.
3: Я его полчаса назад кормил.
2: Ты кормил? Ха! А че он тогда такой слабенький был, играть со мной отказывался?
3: Потому что его замучил. А где капуста-то твоя? По дороге съел, да?
2: Да
3: покажи
2: я...
3: мне капусту.
2: Да я, между прочим, да их вы. Вот она, ваша капуста.
4: Ваня.
3: Ой, так ты... А я не знал.
2: Знал, не знал, а еще спорит.
3: Надь, а что, ради доброго дела можно свое обещание не сдержать?
4: Нет, Ваня, я думаю, что никогда не стоит нарушать свои обещания.
2: Да, вот... Вот давайте порассуждаем, Надь. Вот если я, предположим, пообещал присмотреть за козленком, а после этого я заметил, что он очень голодный, так разве нельзя нарушить ради доброго дела обещание?
4: Смека, я думаю, что на этот вопрос мы найдем ответ в Библии.
3: Как это?

0: Смотрите, здесь написано, здесь написано, лучше вам не обещать, нежели обещать и не исполнить. Слышали?
1: Так это значит, обещание это надо выполнять во что бы то ни стало.
0: Конечно. Я рада, что вы наконец-то это поняли. И я думаю, что мы теперь с вами будем по-другому поступать. Правда, Вань?
2: Угу.
0: Ага. Кстати, ребят, в Библии есть очень много обещаний, которые дал нам сам Господь.
1: А он сам-то их выполняет?
0: Смекай, можешь в этом не сомневаться. Господь, в отличие от нас, всегда сдерживает свои...

0: обещания.
1: Интересно, а какие же тогда обещания дает нам Господь?
0: Ваня, ты знаешь?
2: Я знаю, Господь нам всегда говорил, Он будет всегда нам помогать и любить нас.
0: Точно. Ребят, а вы, может, еще знаете какие-нибудь обещания, которые дал нам Бог? Напишите нам.
1: Да, в самом деле, ребят, а то ведь я не знаю всех обещаний. Пришлите мне в ваших письмах ответы на вопросы, какие обещания дает нам Господь. А я каждому из вас вышлю вот такие вот открыточки. Ну, идет.
2: А мы делали такие.
0: Да, ребят, если вы забыли, как их делать, напишите нам, и мы с удовольствием вам вышлем книжечку, которой рассказывается, как делать какие-то поделки, в том числе и открытки. А сегодня я предлагаю вам смастерить колокольчик для нашего козленка.
2: Да, мы потеряли козленка!
1: Вот
2: да.
1: Забывайте!
0: Тогда для этого нам понадобятся коробочки из-под киндер-сюрпризов, что-то звонкое, например, скрепки, горошинки. И ленточки. Смекай.
1: Ну вы же знаете, что в моем сундуке всегда все можно найти.
0: Отлично, тогда за дело.
1: Конечно.

0: отверстие для ленточки. Теперь продеваем ленту. И насыпаем звонкие горошинки. Первый колокольчик готов. Для другого колокольчика нам понадобятся скрепки. Прикрепляем их к ленточке. Колокольчик готов.
1: Ха! Вот здорово!
2: А давайте повесим эти колокольчики моему козленку!
1: Давайте! А у меня еще и бантики есть! Вот.
0: Здорово! Сейчас он у нас такой красивый будет. Теперь он точно не потеряется.
2: А я забыл. Ведь этого козленка надо дедушке отдать.
0: Что, пойдем?
1: Пойдемте.
0: Не будем терять время. Так, сейчас я ему бантик
2: заряжу. Ребят, ну я сегодня понял, что свои обещания нужно всегда исполнять.
3: Это верно. А то может такое произойти. Лучше Ваня сам об этом вам расскажет.
4: Приходите все ко мне на...

0: поиграем?
1: Извини, Змейка, дела.
0: Ванечка, один ударчик. Хоть минуту поиграй, но пойдем скорее, Ванечка.

хотелось мне. Обещай немного дал.

Вплоть до XVIII века господствовало всеобщее убеждение, что Иисус воскрес из мертвых. Позднее же, по мере развития скептицизма, стали возникать различные версии, которые пытались естественным путем объяснить факт пустой гробницы. Мы остановимся на трех наиболее известных предположениях, высказанных против воскресения. Первое. Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и потом пришел в себя, что было воспринято учениками как чудо воскресения. Второе. Гробницу перепутали. И третье. Тело украли. Около 200 лет назад было озвучено предположение, чем-то напоминающее сюжет из Шекспира. Воскресения не было, так как не было и смерти. Только лишь обморок, который отступил в прохладной гробнице. Но посмотрите сами, насколько чудесно будет выглядеть такое предположение во свете определенных фактов. В надежде вызвать жалость толпы ко Христу, Пилат решает отдать Иисуса на суровое римское бичевание, которое исказило его тело до неузнаваемости. В его руки и ноги впиваются железные гвозди, он теряет много крови, изнемогает от лихорадки и жажды. Чтобы проверить, действительно ли наступила смерть, копье римского воина пробивает ребра и вонзается в сердце, из которого изливается кровь и вода. Но это еще не все. По прошествии полутора суток ему необходимо было самому размотать прочно склеенные погребальные пелены, откатить огромный камень, которые не в состоянии были сдвинуть трое взрослых палестинских женщин, пройти 10 километров в Эммаус, а затем прийти в Иерусалим, чтобы несколько раз являться перед учениками и вселять в них веру и надежду, и, наконец, через некоторое время умереть в тайном месте. Похоже, что такой список подвигов не под силу любому супергерою, но почему-то порой легче поверить во многие другие чудеса, но не в одно. Следующее предположение было высказано профессором Лейком. По его версии, женщины, затуманенными от слез глазами, просто-напросто пришли не к той гробнице. Но снова ряд фактов, описанных в этой истории, заставляет усомниться больше в вероятности такого объяснения, чем в возможности воскресения из мертвых. Иисус не был похоронен на общем кладбище. Это была частная гробница богатого и известного человека Иосифа из Аримафеи. После рассказа женщин к могиле бегали Иоанн и Петр, причем сначала прибежал Иоанн, который ждал Петра. Они тоже должны были перепутать гробницу. Почему сам хозяин гробницы не выявил ошибку? И если женщины и ученики ошиблись, то почему тогда враги христианства, которых было достаточно, не пришли к настоящей гробнице, не извлекли из нее тело и не продемонстрировали народу? Похоже, эта версия не в силах предположить убедительную причину пустоты гробницы Иисуса. Остается еще одна. Самая древняя теория исчезновения Христа из гробницы. Она появилась в тот же первый день недели и описана в Библии. Старейшины Израиля научили напуганных воинов. «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Но что, если римские воины и правда уснули? Если предположить, что уснули одновременно четверо часовых, которые должны были бодрствовать, то как они могли утверждать, что тело украли именно ученики? К тому же сон на посту в римской армии карался смертью. Но если даже все уснули, то как ученики смогли бесшумно откатить двухтонный камень, распеленать учителя и незаметно скрыться? При этом мы не видим, чтобы в судах учеников обвиняли в нарушении римской печати или в краже тела. Если же стражники не спали, то нищим рыбакам идти против профессиональной армии было бы равноценно самоубийству. Ученики боялись обвинения даже со стороны иудеев не то чтобы воевать с вооруженными воинами Рима. Хотя через несколько недель после этого произошли радикальные изменения. Стоя пред Синедрионом, высшей властью общества

Петр и Иоанн бесстрашно свидетельствовали. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Могло ли эту смелость дать Петру, похищенное ими же самими тело Христово? Ведь тогда сами ученики считали бы Иисуса самозванцем. Может быть, у вас есть еще какое-то интересное предположение? Как еще можно объяснить факт пустой гробницы? Поделитесь с нами в комментариях. На протяжении всей своей жизни апостолы провозглашали воскресение Христа. Все, кроме одного, подверглись казни, но даже пред лицом мучительной смерти они не отвергли своей веры в воскресение Иисуса. Известные нам попытки объяснить это иначе, как реальностью воскресения, заводят в тупик еще более абсурдных событий. Тем не менее, выбор, во что верить, есть у каждого. Всегда можно отказаться поверить даже в самое очевидное. Но те, для кого слова «Христос воскрес» — не просто пасхальное приветствие. Те, кто действительно верят в это, для них Христос воскресает в сердце и посылает свой мир, любовь и радость.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Приветствуем вас снова в нашей студии. Сегодня у нас ваши ведущие, я, Размик, и мой коллега Сережа, наши гости. Привет, Аня.
1: Привет.
2: Привет.
1: А сегодня мы поговорим о красоте.
0: Да, все верно. Мы будем говорить о красоте. Мы привыкли, что людей делят на два типа. Красивые люди и некрасивые. И как есть красивые душой, так и не очень красивые душой.
1: Да, и вот мы все такие красивые тут сидим и будем говорить о красоте. А вот мы не зря пригласили Аню, красивая, симпатичная девушка. Аня, расскажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, что такое красота внутренняя и красота внешняя? А чем это отличается вообще?
2: Если говорить о внешней красоте, мне кажется, это все относительно. То есть я могу вам на вас посмотреть, сказать, вы такие красивые молодые люди, да? А кто-то сейчас, какая-то девочка, сидит и думает, ну, так себе, нормальные.
1: Вот. На вкус и цвет, да?
2: Да, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому говорить конкретно, что вот это вот красиво, довольно сложно. Может быть, скорее всего, это сочетание там каких-то атмосферы, света, частей, отдельные черты лица. Если вот это сочетание приятно для взгляда, наверное, человек скажет, что он красивый.
1: То есть ты имеешь в виду, что для каждого человека своя красота. Кому-то нравятся такие, кому-то такие. Но есть все-таки какое-то понимание красоты, вот какие-то критерии, что вот эти люди для всех могут считаться, этот человек красивый. Да, там какие-то
2: критерии. Внешний?
1: Да, внешний.
2: Я думаю, что нет.
1: Нет.
2: Когда я узнала, что у моего одного знакомого вкус — это такие пышечки девушки, действительно довольно плотные, пухленькие, да, а у другого моего знакомого это нужно, чтобы девушка была просто худая, очень худая, чтобы кости было видно. Даже не стройная, а именно худая.
1: Да.
2: То я поняла, что действительно нету какого-то стандарта, что вот эта вот девушка красивая.
0: Ну, тут, мне кажется, больше от человека зависит, в какой сфере он воспитывался. Ну, то есть, допустим, да, чаще он сравнивает, допустим, со своей мамой, чтобы жена была похожа на маму. Вот. Если говорить о красоте внешней, вот, я смотрел программу по BBC, проводили не то что опыты, а эксперименты, вот, подбирали красивых людей, вот, и черты лица красивых людей, они как-то, ну, в общем, они сходятся там вплоть до сантиметра, вот, и даже есть такая схема, которую подставляют к лицу и помогает, то есть, идеальность лица вот, измерить.
2: А, то есть, с моим лицом, чтобы было чем-то похоже,
1: вот, видишь,
2: да?
1: Я говорю, что есть такие какие-то критерии,
0: да,
1: которые,
0: да,
1: это, ну, так скажем, можно сравнить с ними, что человек близок к совершенству этой красоте или нет. Понятно, что для тебя, может, этот человек, который совершенно красив, там, вот по этим критериям, не очень тебе нравится. У тебя другой вкус, например, и так далее.
3: Найди свой путь.
1: Ну вот я хочу тебе задать вопрос, Ань. А расскажи нам какие-нибудь случаи из своей жизни, что-нибудь интересное, когда твоя внешняя красота или твой внешний вид как-то влиял на людей, или менялись решения, и как-то они строили о тебе, может быть, мнение ошибочное или правильное, исходя из твоей внешности, из твоей красоты.
0: Ты всегда была такой красоткой, или ты вот когда...
2: Ну, я вообще не считаю, что я идеально какой-то красивый человек.
1: У нас, к сожалению, нет этого штампа, чтобы приложить к тебе, проверить.
2: Размик
1: его дома у себя держит, чтобы никому не показывать.
2: Формат, да. Но я знаю, что, допустим, в подростковом возрасте я была пацанкой. То есть у меня были джинсы, комбинезон джинсовый, футболка, кепка, кроссовки. Я жила в довольно-таки бедной семье, то есть у нас не было денег.
1: Ага, то есть это не было твоим решением в выборе такой стиля одежды, это просто вынужденно это было?
2: Ну да, и мне тогда подарили спортивный костюм.
1: Ну, это очень
2: новый
1: круто.
2: Спортивный костюм, но он был по цвету больше такой мужской, темно-синий, и я один.

0: оделась, как всегда, с папой в маршрутке сажусь, там кроссовки Adidas, там с полосками, спортивный свой костюм, кепка, хвостик сзади. И когда нам говорят, ну, один водитель другому водителю говорит, я сейчас пересажу там мужчину с пацаном к тебе, я как услышала, что я пацан, я к папе поворачиваюсь, говорю, что? Я не пацан. И с этих пор я начала так, все, никаких кепок, я больше этот костюм не одену. Да, и я как-то начала задумываться, что, наверное, больше надо юбочки одевать.
1: То есть... Твой круг, он как-то, ну, ты говоришь, была как бы пацанкой. Вот, ты общалась тоже, да, с такими пацанами или больше с
2: девчонками? Или это только твой стиль одежды так? А на самом деле ты общалась нормально с девчонками, у тебя были подружки?
0: Да, это были вообще нормальные девчонки, которые там... Ну вот, мне кажется, в то время я больше не смотрела на том, в чем я одета. И тем более у меня не было выбора, что я приду в магазин, я скажу, я вот эту кофточку хочу. А скорее, ну вот, что дадут или что мы купим с родителями, накопят они тогда.
1: Ну хорошо, а после того, как ты начала вот меняться, свою внешность, одежду как-то, не знаю, волосы распустила, там глаза накрасила.
0: Вообще волосы распустила. Это когда мама пришла домой и говорит, мне надоело, что ты ходишь с хвостиком, сняла с меня резинку для волос и отстригла мне волосы, сделала прическу и сказала, теперь ты будешь ходить так. Я посмотрела в зеркало.
2: Отстригла тебе волосы, а что?
0: Ну, она сделала мне каскад.
1: Прическу
0: именно сделала, там челку подстригла. Я стою в зеркало, реву, я говорю, мама, что ты сделала с моими волосами? Но потом я привыкла, потом мне стали говорить комплименты, что, оказывается, это неплохо.
1: Ты благодарна маме за это?
0: Ну, в какой-то мере, да, что... Ну, она помогла мне измениться, что она вот толчок такой дала.
2: Ань, скажи, пожалуйста, значит, внешняя твоя красота, она как-то помогает тебе, например, решать какие-то твои вопросы сейчас вот в взрослой жизни, когда ты уже серьезная девушка, у тебя есть профессия, ты работаешь... А где-нибудь ты видишь, что твоя внешняя красота, она тебе помогает? Ну, она способствует чему-то, там, как, например, благоприятным условиям на работе.
1: Ну вот у меня, извини, вот смотри, я Аню давно знаю, и ты менял часто работу, я как бы знаю. Вот, и как-то твоя красота, может быть, в этом помогала, что тебя легко брали на работу?
2: А может, как раз ее увольняли с предыдущей работы?
0: Нет, меня не увольняли, я просто была студенткой, я меняла постоянно работы, поэтому сложно сказать, потому что они мне об этом не говорили. Но я предполагаю, что все-таки внешность какую-то роль играет, потому что приятнее же общаться с человеком, который на тебе мил по внешности, да, приятен. То есть я смотрю на тебя, ты мне приятен внешности, поэтому мне больше с тобой приятно общаться в дальнейшем. Поэтому, наверное, да, все-таки работодателям приятно смотреть, там, ну, что красивая девушка, но все же знание и какое-то умение, профессионализм, он все равно в дальнейшем ценится больше на качество работы, на то, как ты относишься к работе, насколько ты честен. Найди
2: свой путь. А вот если мы говорили вначале о внутренней красоте, да? Как она может влиять, и может ли она влиять на внешнее, то есть на внешнюю красоту? Или это может быть совсем независимые два фактора? То есть человек может быть богат, у него быть богат внутренний мир, он может быть очень красив внутри, но вот внешне он хоть какой-то неопрятненький такой, неуклюжий такой, нелепо одевается и так далее. Вот это может происходить? Или это в любом случае эти факторы, они зависимы друг от друга? Как ты думаешь?
0: Ну... Если говорить про опрятность, то, наверное, все-таки есть что-то зависимость. А если про красоту, недавно читала такой эксперимент, когда один человек одел одежду бомжа и сел вместе посмотреть, как реагирует окружающая среда на него. И там как мимо проходили, как кто-то давал ему деньги, кто-то жадничал, проходил. И я понимаю, что по внешности, в принципе, сложно сказать, какой он в душе, что он думает, что он переживает, поможет ли он в трудный момент. Поэтому сразу смотреть на человека и говорить, что нет, это ужасный человек, там, или он злой, ну, вообще нельзя.
2: Я на самом деле тоже видел недавно в интернете такой эксперимент, девочку. значит, ну, тоже ее красиво одевали, ну, как такой ребенок, такой довольно хорошо одет, прекрасно, и оставляли на улице. По-моему, где-то в Грузии этот эксперимент был, в Грузии. На улице она просто стояла, маленькая, вот так вот, ну, в одежде. К ней люди подходили, спрашивали: девочка, ты чья? Кто тебя оставил, где твои родители? Там звонили, куда-то узнавали, вот тут девочку нашли, там, возьмите ее, там, это. То есть подходили к ней много людей, беспокоились об этом. А потом эту девочку одели очень плохо, они ее немножко запачкали, вот здесь вот волосы ей растрепали, вот, она такой где-нибудь там заплаткой или что-нибудь. И запустили, она в ресторане была, вот там, знаете, обычно забегалки в больших торговых центрах, вот там где-то просто в холле стоят, там столики, ресторанчик такой. И она вот так ходила, сидела, потом люди проходили, садились, ее отгоняли, девочка, отойди отсюда. Там, потом она приходила, там подходила, там, можно у вас попросить вот это поесть и далее. То есть она вот так вот подходила к людям, они ее отталкивали. Не-не, иди отсюда, иди отсюда. И они потом написали, она просто заплакала, убежала. И они говорят, нам пришлось остановить эксперимент, потому что Дана, или как ее звали, она очень расстроилась из-за того, что ее прям действительно все выгоняли. То есть красота, она очень влияет. Не зря написано, не зря есть такая пословица, да, что по одежке
0: встречают. Встречают по одежке.
2: Провожают,
1: по-моему. Тут не красота даже, а ухоженность, мне кажется. Ну, допустим, видишь бедного человека, сразу возникает, ну, попрошайка сейчас опять будет навязываться, просить что-то. Вот. А если, то есть, обычная девочка прошла...
0: Ну, а даже в магазин, когда приходишь какой-нибудь дорогой, как обычно продавцы оценивают? Ну, так, одета не очень, значит, особо покупать не будет, там, да? Ну, там, ну, сразу такое отношение все равно, наверное, бывало, что менялось. А когда придешь, там, по-другому одеться, сразу, да, здравствуйте, что вам предложить, да? Ну, обслуживают по-другому. Поэтому, мне кажется, люди все-таки смотрят на внешность, и важно, потому что это подчеркивает определенный твой статус, там, твое отношение, насколько там у тебя в кармане много денег, ну, что важно.
2: Вот мне интересно, вот ты можешь похвалиться и, так скажем, похвастаться тем, что, слава богу, тебя Господь создал красивой, что все у тебя хорошо, вот. Ну, тоже мы с Разиком не можем, так скажем, ни на что жаловаться, у нас все хорошо, есть глаза, уши, нос, рот, все, что надо. Но вдруг есть люди, много людей, которые, так скажем, вот получилось так, что они не очень красивые, что, может быть, он родился как-то так, что он с каким-то искривлением лица или с чем-нибудь, с каким-то дефектом. Там, может быть, нос большой, да, там губы широкие, там волосы, лысый человек считает это комплексом. То есть многие люди считают, что вот они обделены красотой. Вот, они смотрят и говорят, ну, тебе хорошо, и говорят, я не знаю, они не говорят тебе, тебе хорошо, у тебя там все хорошо, у тебя там волосы нормальные, у тебя там это, а вот у меня такого нет. Вот что делать этим людям? Как им в этом мире жить, если они немного некрасивые? Вот как, что вы предложите им, вот, что им делать?
0: Знаешь, я просто встречала людей, которые...
2: Обречены ли они, вот, обречены ли они на неудачу, на провалы?
0: Ну, я поняла. Я просто встречала таких людей, которые, ну, может быть, большинство сказали бы, что они не очень симпатичные, и более того, они отталкивают. Но когда начинаешь их слушать, начинаешь слушать, чем они занимаются, как они горят своим делом, как они зажигают эмоциями, вот, которыми ты просто слушаешь, и гореть сам начинаешь, то есть, вау, я тоже хочу с тобой там это делать, или это очень активные жизненные позиции люди, привлекает, уже начинает не внешность, а именно их внутренний огонь, их внутреннее желание жить, их внутреннее желание развиваться. Вот это очень влечет. Поэтому вот эти горящие глаза, когда, может быть, они не голубые и не насыщены там темно-коричневые,
2: да? То есть ты сейчас сказала, они что именно... только голубые, значит, и темно-коричневые нормально.
0: Ну, просто все восхищаются там насыщенно красивыми.
2: Ты заметил, что у нас у всех трех карие глаза? Найди
1: свой путь. То есть ты думаешь, что люди с некрасивой внешностью, у них обязательно глубокий мир, душа?
0: Не обязательно, но они...
2: Она имеет в виду, что если они могут быть внешне красивы, но у них глубокий мир красив, то ты не замечаешь вот внешность вообще за этим.
0: Если они действительно... имеют внутренний стержень, если они знают, к чему они хотят стремиться, любят свою жизнь, любят себя, то это будет привлекать.
1: Что, как-нибудь можно себя заставить не встречать по одежке? Мы же все привыкли.
2: Вот это интересно.
0: Не думай, не думай, не думай.
2: Знаешь, я ловил себя на том, нельзя, мне кажется, никогда заставить себя не встречать по одежке.

0: девочки, мы люди, мы так созданы. Почему? Потому что мы, сначала у нас визуальное видение, да, мы же не начинаем сначала говорить с человеком, а потом смотреть на него. Мы сразу на него смотрим, прежде чем как-то разговаривать. И у нас сразу впечатление, хоп, какое-то есть об этом человеке. Наш мозг сразу строит робот так, значит, он может работать так, он зарабатывает примерно столько, примерно такого качества характера он. А потом мы начинаем выяснять, и мозг подстраивает, исходя из этого. Я сам себя тоже ловил на этом, я не получалось, я столько борюсь с этим. Постоянно ты строишь мнение о человеке, часто оно ошибочное, вот это первое, по одежке, по внешнему виду. Вот, поэтому не зря все-таки стоит обращать внимание на свой внешний вид.
1: Я, кстати, ставила эксперимент, ну, чисто для себя. Я начинала разговаривать с людьми, которые на внешность мне
2: неприятны,
1: да, и пыталась изменить. Ну, то есть я, ну, там, ситуации какие-то
2: изменить
1: происходили.
2: Изменить людей?
1: Нет, изменить свое отношение.
2: А как?
1: Ну, то есть я начинала с ними общаться, да, и я так смотрю, человек неопрятный или выглядит, ну, так, не очень приятно для меня. Я начинала общаться, и оказывается, этот человек, ну, который очень интересно мыслит, есть какие-то нестандартные там темы для разговора, которые его беспокоят. И у меня менялось отношение к нему. И в дальнейшем, когда я встречала похожих людей тоже с внешностью, у меня тоже уже не складывалось такое... плохое впечатление сразу первое.
0: Кстати, хорошее такое упражнение. Подходить к людям, тем, которые ты, может быть, внешне считаешь не очень привлекательными, и это тебя будет...
1: Менять стереотипы.
0: Да, это очень сложно на самом деле. Я слышал такой эксперимент. Один мужчина пришел, значит, большая конференция, очень много людей, должен был выступать очень серьезный спикер. Такой очень знаменитый, все его ждали, но никто не знал, как он выглядит. Никто не знал его лицо, знали имя, фамилию, что он должен приехать. Очень крутой человек, там 1000 буквально народу. И вот он пришел, но он выступил только в конце, и он вышел, он пришел как дед, как бомж. И когда в конце, все на него так отодвигали, так смотрели с презрением, а когда в конце конференции он встает и выходит, все понимают, что это он в этой одежде. И вот так он, короче, учил людей, не, чтобы на них не влияло, да, не влиял внешний вид. У нас время подошло к концу, мы будем заканчивать. Размик, твои слова.
2: Мои слова таковы. Спасибо, Аня, что ты пришла к нам, поделилась своей историей, своей жизни, порадовал наши взгляды, наш взор своей красотой.
0: И не только своей внутренней красотой.
2: Да. Ну, а так как время пришло к концу, мы вынуждены с вами попрощаться, наши дорогие телезрители. Смотрите нас в следующих программах, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Боитесь смотреть людям в глаза? Или наоборот, вам говорят, что ваш взгляд вызывает дискомфорт? Или просто не

Зрительный контакт разберем с вами для общего понимания. Это когда вы просто смотрите человеку глаза в глаза. Ну или другой вариант, если вы находитесь в окружении людей или выступаете на сцене, то это визуальный контакт с целой группой людей. И для начала мы с вами разберем, какие здесь могут у нас происходить затыки или ошибки. Первое – это когда мы не смотрим людям в глаза или смотрим слишком мало времени. Допустим, 20% времени разговора вы просто смотрите человеку в глаза, а все остальное время ваш взгляд гуляет где угодно, но не там, где нужно. Второй вариант – это когда вы, наоборот, пристально смотрите человеку в глаза, прожигаете его взглядом, и чуть ли не 100% времени вашего взгляда концентрируется на глазах человека. К чему это приводит? Или как воспринимает вас собеседник, когда вы так на него реагируете? При первом варианте, когда вы смотрите куда угодно, но не в глаза человеку, это может вызывать ощущение того, что у вас есть какие-то комплексы, у вас есть какие-то страхи, вы не уверены в себе или не уверены в той информации, которую вы пытаетесь донести. Еще хуже, если у человека может возникнуть ощущение, что вы что-то от него скрываете или откровенно ему врете. В случае же с пристальным взглядом, когда вы очень много времени смотрите человеку в глаза, буквально прожигаете его своим взглядом, это вызывает ощущение дискомфорта. Человек в большинстве случаев будет чувствовать своего рода угрозу нападения, или что вы очень-очень сильно или даже с применением некоего эмоционального насилия пытаетесь надавить на человека, добиться от него чего-то конкретного путем нарушения его личных границ. Здесь, думаю, не надо объяснять, насколько это негативно сказывается на вашем общении практически с любым человеком. Что же с этим делать, если мы смотрим на все эти варианты и понимаем, что в одной крайности происходит вот так, в другой крайности вот так, и в обоих случаях это все сказывается негативно? И здесь есть некая такая срединная формула, которая гласит, что важно смотреть человеку в глаза большую часть времени, но при этом не все время. Предположительно, мы, конечно, не можем с вами точно высчитывать, но примерно это 70-80% времени диалога вы смотрите человеку в глаза. Независимо от того, человек к вам обращается, вы к нему обращаетесь или у вас идет равноценный диалог. Куда же уходят оставшиеся 20-30% взгляда? То это происходит в естественном процессе. Вы даже можете обратить внимание на то, как я сейчас к вам обращаюсь. И отчасти я, бывает, иногда отвожу взгляд в сторону. Вверх, вниз, влево, вправо. И это происходит в естественном формате. Показывая таким образом то, что я над чем-то задумался или на что-то обратил внимание для того, чтобы сформулировать мысль и ответить человеку. При этом есть некая опасность, что даже при соблюдении вот этого примерного баланса 70-80% взгляда на человеке все равно может возникать ощущение того, что вы его прожигаете взглядом. И это может получаться из-за того, что вы смотрите все равно пристально, не переводите взгляд, пусть и иногда уводя взгляд в сторону. Что же с этим делать? Здесь существует некий элемент, который я назвал бы треугольником Карнеги. К слову, Дейл Карнеги был специалистом в психологии общения, и в одной из своих книг он описал вот этот визуальный треугольник. В чем его принцип? Здесь все просто и одновременно сложно, но этому можно научиться. Простота заключается в том, что вам нужно переводить взгляд во время разговора или во время активного слушания. Вы можете переводить взгляд от левого глаза к правому глазу и к подбородку. Это может происходить в любом формате, по часовой стрелке, против часовой стрелки, еще каким-то хаотичным образом. Но при этом, когда вы переводите вот этот взгляд, это такие микродвижения, которые и в принципе имеют определенную динамику, но при этом вы все равно концентрируетесь на человеке. И у человека, который вас слушает, у него не возникает.

возникает ощущение того, что вы его прожигаете взглядом. При этом на первых порах могут возникать некоторые сложности, и поэтому важно знать о подводных камнях, когда вы будете пробовать использовать этот треугольник Карнеги. Первое – это когда вы можете начать слишком быстро, слишком часто переводить взгляд. И для человека, который вас слушает, будет возникать ощущение, что у вас есть некоторая нервозность. Ну а вторая сложность, которая может у вас возникнуть, это когда вы на первых порах будете пробовать тренировать этот визуальный треугольник, вам может быть сложно перестраивать свое внимание, потому что здесь это может занимать больше объем, чем ваше привычное пространство внимания. То есть вы концентрируетесь и на том, что говорит человек, и плюс на том, что еще нужно использовать этот треугольник. И поэтому могут быть некоторые сложности восприятия. Как же избежать этих подводных камней? Достаточно просто. При помощи упражнений, которые будут как раз-таки помогать вам отрабатывать вот этот навык. Навык, который будет заполнять все меньше и меньше вашего пространства внимания. Приведу некоторый пример. Когда вы начинаете оттачивать навык, он заполняет все ваше пространство внимания. Или если это сравнивать, например, с работой с компьютером, то это ваша оперативная память. Потому что новый навык, когда вы его изучаете, он еще не отработан, он не имеет каких-то автоматических реакций ваших встроенных паттернов поведения. Поэтому вы занимаете этим все внимание. И это можно увидеть на примере изучения вождения автомобиля. Когда вы первый раз садитесь за руль, то, конечно же, у вас внимание максимально сконцентрировано на том, как крутить руль, как нажать на педаль, как переключить коробку передач. Вы не можете больше ни о чем думать, потому что вы этого никогда не делали. Но по мере набора опыта вы все меньше и меньше концентрируетесь на том, как переключить скорость передач или как сделать еще что-то, потому что вы отрабатываете навык автоматизма. И здесь срабатывает тот же самый принцип, когда вы тренируете треугольник Карнеги. Чем чаще вы его отрабатываете, тем быстрее формируется у вас в голове нейронная связь, которая выстраивается в конкретный паттерн поведения. И тем меньше этот паттерн начинает занимать пространство вашего внимания. И проходит немного времени, и вы уже не замечаете, как вы это делаете. Это происходит у вас на автомате, и при этом это все равно повышает качество общения с человеком, который стоит рядом с вами. Перейдем к самому упражнению, которое поможет вам с этим разобраться. И здесь у него есть два варианта. Первый вариант – это когда вы просто встаете перед зеркалом, смотрите самому себе в глаза и начинаете сами с собой разговаривать. И при этом тренируете треугольник Карнеги, переводите взгляд. Ну и, конечно же, не забывайте про принцип 70-80%, когда нужно иногда уводить взгляд в сторону. Второй вариант – это вы можете просто распечатать или найти в интернете и вывести на экран монитора фотографию любого человека, любой знаменитости, любую, в общем, комфортную вам фотографию, где сидит человек и смотрит на вас. К слову, большинство фотографий с людьми, которые вы найдете, во всяком случае в портретном режиме, у вас под любым углом может возникать ощущение, что человек смотрит на вас. И это то, что нам и нужно. Потому что, когда он смотрит на вас, вы можете имитировать разговор с этим человеком. И когда вы разговариваете или рассказываете какую-то историю, вы можете также на этой фотографии отрабатывать вот этот визуальный треугольник Карнеги. У некоторых из вас может возникнуть вопрос. Окей, хорошо, мы поняли, что нужно делать вот так и вот так. Но у меня все равно есть подсознательный психологический страх взгляда в глаза. Я отвожу его постоянно в сторону и не могу или мне очень сложно поднять глаза и встретиться с человеком этим взглядом. Что с этим делать? И первое, что бы я вам посоветовал, это задать себе правильный вопрос. И звучит он так. Почему я боюсь смотреть людям в глаза? Когда вы зададите себе этот вопрос, то, возможно, в большинстве случаев вы не сразу сможете найти на него ответ. А возможно, и в принципе не сможете найти этот ответ. А все потому, что, как правило, эти ограничивающие убеждения закладываются еще в раннем возрасте. И оно может быть связано с чем угодно. Потому что именно в детстве у нас психика еще формируется, она неустойчива.
И поэтому даже какое-то с нашей, со взрослой точки зрения, незначительное событие может кардинально повлиять на психику ребенка. И сейчас вы выросли, а этот паттерн остался у вас в голове. Например, вам могли говорить в детстве: «Не смотри в ту сторону, ты наказан, ты плохо себя ведешь». Вы стыдливо опускали взгляд, и у вас формировался паттерн, что лучше в глаза не смотреть, потому что иначе вас будут осуждать. Или это в принципе дискомфортно смотреть другому человеку в глаза. Если вы смогли себе ответить на этот вопрос, и вы вспомнили или поняли, откуда у вас это ограничивающее убеждение, то это здорово, это очень сильно вам поможет в решении этой проблемы. С другой стороны, если все же у вас не получилось найти причину того, откуда у вас это убеждение, вы можете логически разобраться, может ли вызывать какое-то ощущение дискомфорта постоянный регулярный зрительный контакт с человеком. И логическим методом вы поймете, что ничего в этом плохого нет, ничего сложного в этом нет, и что это наоборот пойдет вам на пользу, будет помогать вам в общении с людьми. Отдельно отмечу, что я, конечно же, сейчас не говорю о каких-то патологических случаях, когда у человека есть какие-то глубинные страхи или сильная депрессия. Это уже работа не ораторского искусства, это уже будет работа психолога. Но я говорю о каких-то убеждениях, которые, в принципе, можно менять, но это просто некий немного неправильный сложившийся паттерн поведения. Разберем с вами обратную сторону вопроса, другую крайность. Это когда вы, наоборот, часто смотрите людям в глаза и прожигаете их своим взглядом. Здесь есть один плюс. И заключается он в том, что если вы умеете постоянно смотреть людям в глаза, это означает, что у вас в принципе нет страха зрительного контакта. И это очень здорово. Но с другой стороны, вам всего лишь нужно научиться правильно управлять этим взглядом. Конечно же, сам по себе прожигающий взгляд, он неплох. Но здесь зависит от того, где его использовать. И в некоторых конкретных ситуациях он, конечно же, может быть полезен. Но в большинстве случаев лучше уметь нейтрально управлять своим взглядом. И в этом вам поможет как раз-таки тот самый треугольник Карнеги, о котором я говорил ранее. Поэтому тренируйтесь перед зеркалом или перед фотографией, и постепенно вы отработаете новый навык. И вы уже сможете при помощи взгляда более качественно устанавливать контакт с большинством людей. Как мы с вами увидели, зрительный контакт – это важная составляющая диалога с человеком или группой людей, которая дает нам бесценную информацию о настроении и намерениях человека. С другой стороны, при помощи правильной работы взгляда вы формируете о себе максимально верное представление и уменьшаете риск того, что вас поймут неверно. Помните, что ваш взгляд в ваших руках. Андрей Чернышов, тренер по ораторскому мастерству и технике речи.

Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав завет на строчке под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать. Только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи – это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду, станут поколением наукой славной, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю открыть Священное Писание на книге Второзакония, 8 главу, и прочитать первые 5 текстов. Это слова Моисея. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы,

и размножились, и пошли, и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, Он томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним только хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как учит человек сына своего». Это последнее, одно из последних обращений Моисея к израильскому народу, прямо непосредственно перед тем, как после 40-летнего странствования войти и завладеть Ханаанской землей. О чем здесь говорит Моисей? Он упоминает некую клятву, которую дал самому Аврааму. Как это было? Авраам был первым человеком вот этого народа. Авраам этого еще, конечно же, не знал. Он был не очень удачно женат, у него жена была бесплодна, долгие годы не было у них детей, но он и думал даже в какой-то момент своей жизни, что все свое наследство оставит своему старшему слуге. И вот Господь к нему обращается и приглашает его выйти из родного дома. Ну, представьте себе, тогда люди жили кланами, семьями, и жить со своей семьей – это же пользоваться колоссальной поддержкой своего рода, своих братьев, своего отца, своей матери и вообще всех родственников. Бог говорит: выходи, выходи, и я покажу тебе землю, которую дам твоим потомкам. Представьте себе состояние Авраама, моим потомкам, ну ведь уже сколько лет мы женаты с Сарой, а детей нет. Но Авраам поверил. Авраам поверил Богу, и он вышел из дома своего отца, из, Библия говорит, из города Ура, халдейского, и пошел странствовать, пошел скитаться по земле Ханаанской. Эту землю Бог обещал дать ему и его потомкам, но он всю свою жизнь на ней ходил, как человек пришлый, как человек, у которого не было даже кусочка земли вот там, в Ханаане. Только потом он небольшое поле выкупил для того, чтобы похоронить в конце жизни свою жену Сару. Из этого маленького поля, как из семечка, потом вырастает израильское государство. Но это потом, это в будущем. И много раз Авраам оказывался в ситуациях, когда он был испуган, когда он боялся, что его жизнь прервется, когда он опасался врагов своих. И что его поддерживало? Его поддерживало то, что Бог дал ему свое слово, что Бог пообещал. Вот он на это полагался. И вот представьте себе, какой путь он прошел. И вот однажды Бог решил заключить с ним союз, завет, официально, не просто на словах, а был совершен некий ритуал, во время которого Бог заключает с Авраамом завет, и тут же при этом он дает ему одно пророчество. Бог предупреждает Авраама: твои потомки будут жить, их будет много, но они будут жить вначале в Египте. 400 лет твои потомки будут в рабстве у египтян, но потом рукой сильной я выведу их из Египта и приведу в эту землю, где ты не чувствуешь себя хозяином, ты чувствуешь себя здесь странником, я приведу их сюда, они будут владеть этой землей. Авраам верил всему,
что ему обещал Бог. Да, ему не суждено было это увидеть воочию, но он верил, что как Бог пообещал, так оно в действительности и будет. И вот проходят столетия, Бог выводит израильтян, размножившийся, огромный народ, выводит из Египта, приводит к границе Ханаанской земли, а что там? А там израильтяне не хотят в нее входить. Вот они прямо на границе, вот уперлись, все, и не хотят в нее заходить. Бог их отцу, Аврааму обещал, Иакову, Исааку, какой был союз, завет заключен, сколько испытали трудностей их отцы, а они не хотели входить в Ханаан. И поэтому Господь в наказание за это назначает им 40 лет странствия по пустыне и говорит всему взрослому поколению: ваши дети этой землей завладеют, а вы все будете скитаться по пустыне, и никто из вас не войдет в эту обетованную землю. Но не только проблемы 40-летнего странствования должны были остаться в памяти народа Божьего. Бог не хотел, чтобы вечно в веках все помнили его божественный кнут, которым он наказывает непокорных. Нет, мы только что с вами прочитали удивительные слова из Второзакония 8 главы. Сколько благословений! Вот там, казалось бы, скитание – это проклятие, но сколько милость Божья там в это время дала благословений людям своим. Не только проблемы, но и благословения должны были остаться в памяти у Божьего народа. Ведь немыслимо, чтобы такое огромное количество людей могло вообще просто выжить в пустыне, не предназначенной для постоянного место жительства человека, а тем более стада. Откуда брать материал? Палатки прохудились, одежда прохудилась. Откуда брать материал? Мы читали с вами, Бог об этом заботился. Вы знаете, некоторые критики Священного Писания, они говорят, просто если вычислить все необходимое для Израиля, ну невозможно, чтобы такое количество людей выжило в пустыне. Это правда. Это действительно невозможно. Единственное, что можно на это ответить, это слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 18 главы, 27 текста. «Невозможное человеком, возможно Богу». Вот об этих благословениях, об этой заботе и охране должны были помнить всегда израильтяне. Вот почему верующие люди должны, насколько это возможно, сохранять свидетельство о Божьих делах в истории своей жизни, своей семьи, своего народа. В конце концов, в истории христианства. Что Бог дал израильтянам? Он питал их. Ну, действительно, то, чего не знал никто никогда. Манна! А мы до сих пор не знаем, что это такое на самом деле. Это хлеб, который Бог дал своему народу. Он каждый день его давал. Вот вставали утром, выходили за стан и собирали с поля крупу белую. Ее можно было варить, из нее можно было что-то жарить, ее сырой можно было есть. Универсальная пища. Он поил, давал воду, поддерживал здоровье. И даже целостность тканей одежды Бог поддерживал. Поэтому правы те, кто говорят, что это нереально. Правы те, говорят, те, кто говорят, ну не может такого быть, если мы естественные законы природы, физики, химии, в конце концов, учитываем, ну такое количество людей просто не выживет в пустыне. Это правда. Но память должна была остаться у израильтян, и у нас должна память о тех событиях остаться благодаря Библии, потому что Бог проявлял заботу. Это была Его любящая, заботливая рука. Уоррен Уирсби в книге «Библейский комментарий на Ветхий Завет» отмечает 9 памятников –
9 памятников, которые были установлены израильтянами для того, чтобы не забылись Божьи дела. И 3 из этих 9 памятников непосредственно относились к действиям Яхве по пути, вот там, в пустыне, по пути странствования израильтян. Ну, первый памятник. Когда израильтяне, вот это уже новое поколение израильтян, подошли к границе с Ханааном, то им необходимо было перейти реку Иордан. Иордан сегодня, ну, не такая уж и полноводная река, она не настолько широка, не настолько она большая, но можно предположить, что даже если она была тогда такой же по размеру, как сейчас, то все равно ее как-то надо было перейти, потому что были малые дети, пожилые люди были среди израильтян, ну, в конце концов, вещи как-то надо было переносить, и что-то нужно было сделать. Израильтяне ждали, что же сделает Господь. И вот Иисус Навин, на тот момент уже он был лидером израильского народа, он повелевает, чтобы левиты, священники, взяли ковчег с 10 заповедями, взвалили на плечи и вошли в воду, чтобы они первыми начали переходить Иордан. Требовалась ли вера израильтянам, которые стояли с вещами своими, с тюками стояли, готовы были там овец своих погонять? Ну, или они стояли вот так и смотрели, так, что же сейчас будет происходить? Вера требовалась, а левитам требовалась вера, которых заставляли зайти туда, в эту воду, конечно, требовалось. Но когда они сделали первые шаги, полные уверенности в своем Господе, это новое поколение израильтян отличалось верой Авраама. Воды Иордана разошлись. И с одной стороны, откуда течение напирало, воды стояли стеной, а с другой стороны, куда течение уходило, вода ушла. И по суху израильтяне перешли. Был повторен этот опыт перехода через Черное море. И вот, что повелел сделать Иисус Навин. Он повелел взять несколько камней из того места, где стояли на дне Иордана левиты, и вынести их на сушу, вынести их на берег. А туда, там, где они стояли, занести камни, большие валуны, суши. Я точно не знаю, вот там, где сложили на месте стояния левитов, где сложили эти камни, что там получилось. Может быть, они выпирали прямо над уровнем воды. Они были над рекой, возвышались. И тогда они вечно служили памятью для израильтян. Вот здесь было место перехода. Ну а те камни, которые взяли со дна реки, их вынесли и в память о происшедшем установили как памятники. Немножко позже, и вот это были первые памятники, установленные для того, чтобы люди не забыли, израильтяне, что сделал для них Господь. Немножко позже, после одной из побед над жителями Ханаанской земли, когда израильтяне исполняли Божье повеление, и они вытесняли местных жителей, чтобы освободить это пространство для жизни израильского народа. Это было Божье повеление. После одной из побед Иисус Навин взял 2 больших камня. Это были не какие-то валуны небольшие, это были огромные камни. Он покрыл их известью, и на этих камнях, при скоплении большого количества израильтян, он начертил основные положения закона Божьего, данного через Моисея. И эти камни простояли сотни лет, как памятник того, что Бог был среди израильтян, что Он дал им свой закон, как памятник того, что теперь на этой земле будут действовать законы Яхве. Ну и это не все.
было проведено такая особая церемония, когда священники стояли на одной горе, другие священники стояли на другой горе, эти горы назывались Горизим и Гевал, а израильтяне стояли посередине между этими двумя горами, и вот с одной

С одной стороны, зачитывались из Божьего закона благословения, которые ожидали Израиль, если они будут хранить верность. А с другой стороны, зачитывались проклятия, которые тоже ожидают Израиль, если они не будут сохранять верность Господу. Памятники. Каждый жертвенник даже, который устанавливали израильтяне, служил памятником того, что сделал для них Бог. И святилище, святилище, построенное Моисеем, было тоже наполнено памятниками о делах Божьих. Вот, например, был период такого бунта, когда израильтяне подняли бунт, и многие не против Моисея, а против Аарона. И тогда Господь повелел взять посохи, посохи старейшин, и посох Аарона вместе с ним, и сложить во святилище на одну ночь. А посох Аарона был сделан из миндального дерева. И вот на утро этот кусок дерева, старый, давным-давно мертвый, расцвел. И этот расцветший посох хранился позже во святилище, как памятник того, что делал Бог. Что еще там было во святилище? Сосуд с манной. А кто читал, тот помнит, что эта манна должна была собираться ровно на один день. Вот собрал манну, поел сегодня, на завтра оставлять уже ничего нельзя, потому что она пропадала. Завтра ты должен был опять собирать. А когда Моисей повелел собрать целый сосуд этой манны и поставить во святилище как памятник Божьих дел, она там стояла. И долгие столетия хранилось памятник Божьих дел. Что имеет в виду Моисей, говоря «помни»? Моисей провозглашает «помни», потому что для Всевышнего было важно, чтобы вот эти уроки, которые воспитывали характер нации, чтобы они не забылись. Ведь Израиль во время странствования по пустыне воспитывался в беспрецедентной близости к Богу. Забывать об этом было никак нельзя. Что они должны были помнить? Многие благословения. Множество благословений. Они должны были помнить, что преодоление преград происходит силой Божьей. Они должны были помнить, насколько близок был к ним Бог, что Он дал им свой закон, закон, который дан для жизни. Они должны были помнить заботу о насущных нуждах, которую по отношению к ним проявлял Всевышний. И, наверное, в этом месте моего выступления как нельзя лучше подойдет стих. Стих, написанный Натальей Богдановой. Стих называется «Следы на песке». В его основании положена очень известная притча. «Приснился как-то человеку сон, будто идет он берегом песчаным вдоль моря, и с волнами в унисон мелькают кадры жизни непрестанно. И после каждой из картинок тех следов цепочки на песке виднелись. Две пары, когда счастье и успех. Одна, когда лишь горести имелись. И человек подумал, как же так, когда мне хорошо, Господь со мною. Когда под штормом жизненных атак Господь меня обходит стороною? Не ты ли говорил мне, Боже мой, что не оставишь в трудности, в печали? Так почему же не был ты со мной, когда глаза от слез не просыхали? И отвечает человеку Бог. Мое дитя, в дни бед и неудачи на протяжении всех твоих дорог я рядом был всегда и не иначе. А та цепочка от следов одна, которую ты видел, означает, я нес тебя в то время на руках, как мать дитя, жалея

и качая. Удивительная притча, удивительный стих. Да, когда Священное Писание провозглашает «помни», то Господь хочет, чтобы в нашей памяти остались не только уроки, которые Он дает путем наказания, но и уроки, которые Он дает путем великих-великих благословений. Как много этих уроков и как много этих благословений даже среди наказаний. Даже среди испытаний, которые мы вызываем на свою голову собственной непокорностью, непослушанием, нарушением Его заповедей, Он хочет, чтобы мы об этом помнили. А дается ли такая заповедь? Вот она была дана израильтянам. Помни весь путь, помни твоих предшественников, помни, что было, происходило в истории твоего народа. Это израильтянам. А сегодня нам дается ли такая заповедь? Послание апостола Павла к римлянам, послание к римлянам, 15 глава, 4 текст. Давайте послушаем. «Все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Смотрите. Оказывается, Священное Писание дает и христианам такое повеление – обращать внимание на те уроки, которые Бог оставил в истории. И здесь вот только что мы прочитали, сказано, что Священное Писание не просто замечает какие-то особые события в жизни своих героев, делая из них какие-то поучительные притчи, немножко по-другому. Сам Бог руководит их судьбой и жизнью так, чтобы в их жизненных обстоятельствах оставить уроки для последующих поколений. Вот когда что-то происходило в жизни, представляю себе там Давида, Иова или других праведников, Даниила, они спрашивали, за что это нам? Почему мы должны это переживать? Закономерный, справедливый вопрос. Почему ты меня не уберег там от какой-то трудности, от какой-то проблемы? А Бог это допускал, чтобы для всех грядущих поколений оставить какой-то важный урок. И вот послание апостола Павла Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Ой, простите, 1 послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы. А написано в наставление нам, достигшим последних веков». Да, мы видим, что не только древних израильтян, но и нас, достигших последних веков, от нас ожидается хорошая историческая память. Память о делах, которые Бог делал в истории нашей жизни, в истории нашей семьи, нашего народа, нашей страны. Есть ли нам чему-то научить, есть ли какие-то уроки, есть ли нам чему научиться, изучая историю России, например? Оставил ли Бог в ней какие-то уроки, важные для нас, для ее граждан, достигших 21 века? Безусловно, это так. Есть ли уроки, которые Он оставил в истории нашей семьи? Можем ли мы научиться чему-то доброму, например, вспоминая и рассматривая жизнь и судьбу своего отца или матери, или другого близкого нам человека? Можем ли мы там, в этой истории, увидеть благодеющую руку Божью? Да, это так. Только нам следует быть внимательны. Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Так что вот эти слова Моисея: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь», они были обращены не только к поколению израильтян, которое выросло, частью родилось, частью выросло и возмужало в пустыне. Это повеление потом повторяется в Священном Писании.

поминайте наставников ваших и подражайте их духовному подвигу. Вот эта библейская формула завета, Бог Авраама, Исаака, Иакова, она повторяется в Библии 21 раз. И я хочу сказать, что для такой относительно длинной фразы это достаточно много. Это серьезное подтверждение заповеди «помнить духовных отцов». Но при этом возникает вопрос, а каким образом должно происходить вот это восприятие опыта героев веры прошлого? Может быть, это должно быть такое слепое повторение? Вот как поступали они, так же должны поступать и мы. Абсолютно во всем. Подражать им даже в их ошибках? Ну, конечно же, нет. Это должно быть нечто иное, нечто обдуманное. Это поминовение наставников, это осмысление их опыта. И тут только можно согласиться с комментарием Лопухина на текст «Послание к евреям», который мы только что прочитали. В этом тексте отмечается полезность опыта предшественников веры. И вот что сказано, что говорит комментарий Лопухина. Что значит «взирая»? Это значит, постоянно обращаясь к тому, что было в прошлом, рассуждая в самих себе и размышляя, тщательно исследуя, взвешивая и испытывая. Итак, замечайте руку Божью в своей жизни и за все его благодарите.

После крещения Дух Божий увел Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано, не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана!» — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божьи, чтобы заботиться о нем.

Семья и работа – важные сферы в жизни человека. А современный человек очень загружен. Можно ли найти баланс между двумя этими сферами и жить в гармонии? Быть любящим членом семьи и хорошим сотрудником на работе? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Вот такая, как бы это сказать, альтернатива или противоречие.

0: Вообще, есть семья, есть работа. Можно ли их вообще совместить как таковые в современном мире? Я не говорю об идеальных каких-то ситуациях, а вот именно в современности.
1: Ну, я думаю, что каждая семья имеет свой опыт решения этой проблемы. Правильно?
0: Да.
1: Да, поэтому, наверное, мы слишком не будем драматизировать ситуацию, что все так уж плохо. Понимаете, вопрос в том, а что мы называем семьей или семейными ценностями, ради которых вот, о которых мы сейчас будем говорить. Да? Вообще, мы ходим на работу зачем?
0: Большой вопрос, потому что есть разные ответы на него. Кто-то скажет, что, ну как работа, это вообще мое выражение, это то, что я могу сделать в этой жизни, это тот след, который я могу в жизни оставить и так далее. А кто-то, возможно, их большинство, скажет, ну как работа, это просто добывание денег, каких-то материальных
1: Да,
0: благ.
1: вот о женщине говорят, выйти куда?
0: Выйти на работу?
1: Замуж.
0: А, замуж? Ну да.
1: За мужем, да?
0: Ага.
1: А что это значит? Это значит, что все-таки разные роли, да, есть, ну, изначально. Вот, выйти замуж, это значит, муж обеспечивает семью и ходит на работу.
0: Есть
1: И
0: такая.
1: его семейная жизнь в первую очередь заключается именно в этом. И если это так, конечно, потому что муж может ходить на работу и ради как бы других каких-то вещей, да?
0: Ну,
1: Но если говорить о таких первоначальных базовых вещах, то все требует средств к существованию, денег, да? Ну, например, жена хочет жить в хорошем доме. Жена хочет иметь продукты, из которых она бы готовила вкусную еду, свежие и самые лучшие, которые в магазине продают. Вот. Она хочет, чтобы
0: Ну, кто
1: одежда
0: хочет,
1: на
0: для
1: ней
0: она вообще
1: была
0: готовит.
1: красивая и удобная, чтобы она вот идет по улице, и все на нее внимание обращают, вот как она хорошо одета, да? Ну и так далее. Вот женщина хочет этого, хочет этого, хочет этого и хочет этого. И в то же время она хочет, чтобы муж был все время рядом, чтобы он ее, значит, все время о ней заботился, говорил ей там, проводил с ней время, ходил с ней туда, делал это и делал это. То есть, понимаете, вопрос все-таки, ну, вообще на него нельзя ответить, да, просто. А вопрос, как договорятся, или какие ценности, и как понимают муж и жена, что такое семья, что такое семейные ценности, да. Например, может такая семья быть, где муж и жена заточены на карьеру. Может быть.
0: Конечно, может. Больше
1: Может
0: того,
1: быть.
0: когда вы представили вот эту вот модель, я все время порывался сказать, ну, это модель, которая была,
1: Средневековая, да?
0: ну, пусть не средневековая, пусть, скажем, столетней давности. Ну, вот 100 лет назад она была, да, она была общей моделью. И исключения из этой модели были единицы. Вот. Но постепенно, как ни странно, то есть, с одной стороны, благосостояние людей за это время выросло, а с другой стороны, вот эти роли, в семье, они же в значительной степени раньше были обусловлены, в том числе незащищенностью. То есть женщина не могла позволить себе там.
1: Но это феминистский такой заход.
0: Да нет.
1: Ну, давайте сравним вот мужчину и женщину. Да? Вот недавно мне жена такую вещь сказала, я никогда над этим не задумывался. Не знаю, где она это взяла. Она сказала, что мужчина, ну, мышцы, сила, мужчина сильнее женщины то ли в 7, то ли в 70, я вот точно не помню. Но, в общем, во много раз.
0: Как мерить и в чем,
1: Нет,
0: опять-таки, в каких
1: физически. То
0: областях?
1: есть его вот физическая сила Ну, это же очевидно. Ну, например, спорт. Ну,
0: она больше.
1: Тяжелая атлетика,
0: например. Она больше.
1: Да. Это бесспорно. То есть, это бесспорно, да. Нет. Это о чем говорит? Ну, все-таки о том, что есть разные роли, разные функции, да, у мужчин и женщин. Если говорить о...
0: Как раз современное общество, оно не предполагает особых там физических...
1: Если говорить о современном обществе, понимаете, мы живем по стандартам современного общества, или все-таки общество... Ну, как бы должно жить по каким-то определенным.
0: Или мы хотим сформировать стандарты.
1: Ну, или мы хотим сформировать стандарты. Дело в том, что то, что происходит вокруг нас, это не значит правильно. Нам могут насаждать. Причем самые разные крайности общество может насаждать. Самые дикие, самые извращенные. И называть это правильным, называть это стандартом. Так? Но с этими... извращенными представлениями мы долго жить не сможем. То есть мы будем мучиться. Это закончится или нашим одиночеством, или депрессией, или разрушением, тем, что общество исчезнет. Вот посмотрите на современную Западную Европу. Она, вот графики, вот я недавно видел график, не помню какой страны, какой-то европейской, то ли Германии, какой-то вот ведущей экономики. Тотальная депопуляция местного населения. То есть огромный прирост мигрантов. Значит, мигранты привозят с собой огромные семьи, в которых по 10, 12, 15 детей, родственников, племянников и всего прочего. И они продолжают сохранять свои уклады жизни, а местное население делает карьеру. Вот, детей у них 1-2, или вообще нет, или вообще не создают семьи, а живут условно, как это называется, гражданским браком, да, без ответственности, без всякой друг перед другом. Вот. И таким образом общество исчезает. То есть пройдет, может, 100 лет, это будет другая страна, другая национальность, другой менталитет, другая вера, все просто исчезнет. Ну, если это для нас правильно, ну, давайте мы так и будем жить. Но если для нас это неправильно, вот прошлый год, да, год в стране нашей был объявлен годом семьи. Ну, что это значит? Ну, как-то вот нужно было уделять этому внимание. Общественные организации должны были, там гранты соответствующие выделяются. А почему? Ну, наверное, проблема у нас тоже есть в нашей стране.
0: Конечно.
1: С этим, да. И мы как бы начинаем думать, если воспроизводство элементарно, население нашего, ну, не происходит, да, что такое воспроизводство, это больше двух детей, ну, 2,5 хотя бы, ну, в общем, в среднем, там, да, то мы вымираем. И кому нужны все наши вот эти потуги, достижения, все, что мы делаем? Кому, если мы не оставим после себя потомство, да? А семья, дети, это подразумевает все-таки отношения, это роли. Поэтому это вопрос не второй степени.
0: Ну, мне кажется,
1: приоритетов.
0: Мне кажется, действительно произошло следующее. Раньше семья воспринималась как, ну, точнее, ну, не вообще семья, а, скажем, мои дети воспринимались как мое продолжение. То есть, если после меня остаются дети, внуки и так далее, то я не зря жил. Вот. Сейчас это так уже часто не воспринимается. Может быть, поэтому...
1: Ну, вот я вижу, в чем проблема. Я вижу, кроме вот потребительских настроений, общества потребления, в котором мы живем, да, где мы гонимся за новым, новым и новым, и на это не жалеем ни сил, ни средств, ни времени, это попутанные роли мужчины и женщины. То есть кто-то внушил женщинам мысль о том, что они должны быть как мужчины. А мужчинам кто-то внушил мысль, что они должны быть такими же, как женщины. Понимаете? Ну, мужчина по своей природе, как мы уже с вами говорили, сильный. Да? Он должен чего-то добывать. Ходить там на охоту, мамонта там добывать. Да? Или отстаивать свою семью, свою родину перед лицом врага, который наступает. Да? Вот вспомните прошлое нашей страны. Да? Если бы мужчины не ходили на войну, нас бы тоже с вами тут, наверное, уже бы не было. Это как бы мужская работа. А есть женская работа, которую мужчины сделать не могут. И когда мы вот начинаем путать эти роли,

0: Отсюда и начинается проблема. То есть женщины не должны превращать мужчин в своих сыновей старших, которыми они будут, вот, чтобы они были все время рядом, чтобы они вот все время были здесь. А мужчины не должны, значит, своих женщин превращать в добычиц, которые будут наравне с ними значит, где-то там трудиться в поте лица. И помните, как мужчина должен в поте лица трудиться, в книге «Бытия» сказано, да? А женщина производить потомство на этот свет. Ну, это понятно, что, может быть, это очень архаично звучит, но, тем не менее, это природой, Богом, притворение заданной роли. И они могут в ту или иную степень нивелироваться в зависимости от ситуации, в зависимости от даров, которые имеет, ну, от талантов, которые имеет человек. Каждая семья строит, может быть, отношения эти по-своему, но, тем не менее, в основном вся проблема, ну, на мой взгляд, вот, лежит в этой спутанности ролей. Ну, мы договорились до того, что в современном мире, что вообще, ну, как бы тема трансгуманизма, вообще человек преодолевает свою природу. Он становится бесполым существом. Он, ему вживляют, значит, какие-то механизмы в его тело, да, и его мозг улучшают, он начинает обладать суперспособностями, вот, а его репродуктивные функции, они вообще отдаются каким-то механистичным таким, ну, из пробирки можно вырастить можно. Человека, да,
1: то вопрос есть, какого?
0: Как бы трансгуманизм – это преодоление в человеке своей природы. И когда вот эти роли путаются, женская, мужская, это уже шаг. Феминизм – это шаг на пути вот этого трансгуманизма. Следующий шаг – равенство, а следующий шаг – полуробот, получеловек. И понятие семьи, понятие любви, понятие отношений, ну, в таком, в человеческом, Богом заданном смысле этого слова, ну, просто отсутствует. Это трагедия. Поэтому как совместить, понимаете, работу и семью, да? Ну, во-первых, мужчина должен работать. Ну, если просто. И если он приходит поздно с работы, это хорошо. Ну, если он на работе, конечно, а не где-то там в других местах. Он должен работать, он должен обеспечивать свою семью. А женщина, она должна работать по мере ее возможностей. Вот есть у нее возможность, поработает. А нет, ее задача обеспечивать
1: тыл. Ее задача ждать мужчину
0: да. И чего-то там. С чемоданом денег. Ну, это, я опять же, как бы, может быть, это все огрубляю специально для того, чтобы это было понятно. Но без понимания этих ролей мы никуда не двинемся. Мы можем говорить о ценности семьи, о важности того, что мы имеем, чтобы мы имели детей. Но если мы не живем в парадигме, заданном Богом, в парадигме ролей, то это все рухнет. То есть женщины не должны требовать от мужчин, чтобы они становились женщинами или их старшими. Это, к сожалению, в современном мире это есть. Вот. А мужчины не должны, значит, видеть женщин сильных, которые таких же, как они. Хотя женщина может, ничем не хуже, чем мужчина. Может быть политиком, может быть инженером, может быть даже военным быть. Да кем угодно женщина может быть.
1: Может.
0: И у нее даже иногда как бы точности, терпения хватает больше. Да? Несмотря на, может быть, не такую физическую силу. Но дело не в том, что может. Дело в том, что это неестественно. А то, что неестественно, оно приводит к деградации и разрушению. Вот. Поэтому вот осознание этих ролей, как мужчины, так и женщины, это фундаментальная вещь. Вот. Осознанно к этому надо подходить.
1: Да. Проблема еще в том, что понимание этих ролей, оно не совпадает очень часто.
0: Ну, мир искажает эту ответственность.
1: То есть очень редко можно найти одинаковые ожидания.
0: А знаете еще в чем проблема? Проблема в том, что дети, девочки, мальчики, они же воспитываются. Они же не получаются, вот взрослый человек, вот просто вот таким, каким он есть. Он воспитывается в определенной среде. И вот эти паттерны, эти образцы, на основании которых он воспитывается, они формируются, может быть, в поколениях формируются, в силу исторических обстоятельств. Вот, например, мое детство прошло на железной дороге. Вот как-то у меня так получилось. И

Это детство 60-е годы, да. И в это время на железной дороге 90% работало женщин. У меня все ассоциации с железнодорожными путейскими рабочими – это женщины.

0: чистят стрелки. Ну, в общем, потом уже все это механизировалось, но на определенном этапе это было так. Мужчины были машинистами паровозов, ну, какие-то такие работы. А вот женщины, почему? Потому что после войны, это прошло совсем немного времени, 15-20 лет, мужчин, война, они не вернулись с войны. Да? И женщины взяли на себя вот эту роль, несвойственную им. Ну, может быть, это инерция поколений, то есть мужественные женщины, которые привыкли выполнять мужскую работу, а мужья...
1: Ну, у нас можно списать на инерцию поколения, а в целом в мире, на Западе, там же не было такой ситуации, что мужчин не хватает на работах, а поэтому женщины вот выполняют
0: несвойственную работу. Просто как вот одна из таких иллюстраций, да, из жизни. Ну, вот спутанность ролей, к сожалению... Понятно, что идеального ничего не бывает, но тем не менее женщины должны оставаться женственными, а мужчины – мужественными. Вот если это будет, тогда и баланс между работой и семьей, он сам по себе и установится. И в этом смысле каких-то специальных рекомендаций, наверное, давать нельзя. Ну, или невозможно.
1: Ну, кроме того, что очень многое происходит из-за завышенных ожиданий. То есть, вот как вначале сказали, чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, ну, как в песенке, да, в дом зарплату отдавал, тещу мамой называл и все прочее. В свою очередь от женщины тоже ждут кучу всего, а потом...
0: Ну, семейные отношения – это сложная вещь, которую мы не можем, наверное, разобрать в каком-то там коротком разговоре, да, это вот. Но, тем не менее, вот основные вещи надо, наверное, помнить.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, можно заработать довольно много денег. Можно потратить свою жизнь на это. Но кому это все останется? Ради кого все это делается? Этот вопрос нужно всегда иметь в своей голове. Всего доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь пригласить вас на нашу программу «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерского движения «Добрые руки» Ольга Козуля. Здравствуй, Оля.
1: Здравствуйте.
0: С Олей мы знакомы уже давно, так как она было время, когда с ним работала на телекомпании «Триангела» и снималась в качестве ведущей в программах «Принято считать», «Лицом к лицу», «Мамины секреты» и другие программы. А сейчас Ольга – руководитель волонтерского движения. Оль, вот скажи, пожалуйста, ты всегда была такой активной, жизнерадостной? В детстве тоже такая же была? Всем помогала?

0: Мое детство попало как раз на то время, когда еще была пионерская организация, впоследствии комсомольская. Я всегда была в комитете комсомола, культмассовый сектор. Ну да, активная была. Но со временем все-таки эта активность, она немножко как бы приостановилась, что ли. Потому что у меня был период такой в жизни, когда, ну, когда я просто как бы сложила крылья. Вот. А так с детства, да, Бог вложил в меня вот это вот...
1: Я знаю, что ты все-таки из семьи военного. Угу. Может быть, как-то папа повлиял на то, что ты такая вот активная?
0: Скорее, мама. Скорее, мама. У нас в семье лидером была мама. Ну, как-то так повелось, что, может быть, послевоенные годы многие советские семьи, они были вынуждены, вот женщины все взять на свои плечи, в свои руки, мужчин было мало. И поэтому в культуре семьи у мамы и у папы так сложилось, что женщины, ну так, довольно-таки сильно лидировали.
1: То есть в семье генералом была мама?
0: Ну, можно и так сказать, да. И вот эта модель семьи также и мне передалась. Ну и в этом есть свои плюсы в плане активности, в плане позиции, там, отношения к жизни. Вот как-то так.
1: Ну вот скажи, ты вот по жизни такая вот позитивная, активная, ну такой человек. Казалось бы, вот зачем такому человеку искать Бога, да? Вот я знаю, что ты глубоко верующий человек, но при этом такая жизнерадостная, позитивная, активный человек. Вот зачем такому человеку нужно было искать Бога, скажи?
0: Ну, когда я его искала, я вообще не осознавала, что я что-то ищу. Да. Мне просто как будто из меня вот выпустили жизнь. У меня было такое время, что я не понимала, зачем, ну, как это не банально звучит, зачем я живу, не понимала, а как дальше жить, почему в моей жизни там любви нет или еще что-то. А зачем такому человеку искать Богу? Ну как зачем? Вот чтобы эти все пустоты заполнить. Но я, опять же, пытаясь заполнить эти пустоты хоть чем-нибудь, я разочаровалась во всем, кроме того момента, когда я именно решила это заполнить верой в Бога.
1: Ну, то есть были в твоей жизни какие-то трудности, которые побудили тебя все-таки искать Бога?
0: Да, были эти трудности, но они были не экономического плана. Это были трудности в личной жизни. Тогда, ну, совершенно другое было время в плане отношений. Ну, и возраст, конечно, был другой. И казалось, что у меня были все предпосылки для того, чтобы личная жизнь была прям, ну, блистательной. И тем более я была, ну, как бы не последним человеком в своем городе. Это был небольшой городок в Смоленской области. И моя жизнь всегда была на виду. У меня было много контактов, возможности там...
1: Ну, а скажем, с чем это связано?
0: Ну, я была председателем городского клуба КВНщиков. Я была ведущей дискотек, тамадой на свадьбах. В общем, ну, известным человеком в городе. Работала я тогда в музее Юрия Гагарина экскурсоводом и научным сотрудником. Тоже организовывала там разные программы для детей. И тоже меня знали все учителя и так далее. То есть круг общения был большой и шикарный. Вот. Но при всем при этом предпосылки есть, внешность, круг общения, все предпосылки есть, а счастья в личной жизни так и не было.
1: А с чем ты это связываешь?
0: Я вообще не понимала, что такое любовь. Мне казалось, любовь – это просто вот, ну, такая страсть, страстные отношения. И оказывается, есть такой период, когда страстные отношения, они, ну, как бы должны еще дополняться другим. А вот чем дополнять – я не знала. И на этом моменте всегда отношения рушились. И вот пережив таких несколько, ну, драм, трагедий, я каждый раз как бы умирала, как в, говорится, расставание маленькая смерть. Есть такое,
1: ты еще человек такой эмоциональный, ты, наверное, глубоко это все переживала.
0: Да, конечно. Я сейчас как вспомню, это были очень серьезные, ну, как бы, моменты переживаний. Впоследствии даже это еще усугубилось тем, что, ну, как бы со мной была маленькая доченька, родилась, и я думала, ну, теперь-то все в личной жизни должно быть хорошо. Но когда снова был очередной разрыв, и в этот момент у меня еще и ребенок есть, это было вдвойне больней.
1: Потому что из-за себя, из-за ребенка.
0: Потому что я понимала, что и она, да, и она потеряла папу. Вот. Ну, как потеряла, она его видит, но он уже не с нами, он уже в другой семье живет.
1: Но тогда ты еще не знала о Боге и о том,
0: Нет. Я просто искала выход. Выход, как вообще возможно и возможно ли создать семью, наполненную какими-то отношениями, кроме страсти.
1: Ну и как так вот получилось, что ты нашла? Вот?
0: А я такую семью увидела.
1: Да?
0: Да, меня пригласили в гости. Одна моя подруга, ну, зная мою личную жизнь, я как-то при ней обронила, что чем так жить, лучше вообще не жить. Она испугалась. Mm. Она подумала, что я хочу закончить жизнь самоубийством. И она обратилась к одному человеку, это был пастор, священнослужитель, и сказала, вот у меня такая ситуация у подруги, поговорите с ней, я боюсь, что она что-то с собой сделает. Но мне она не сказала, что это священнослужитель, сказала, просто хорошие люди. Он сказал, хорошо, я согласен. А, и еще, она, когда просила об этой встрече, это мне потом пастор рассказал, что она предупредила, пожалуйста, не говорите ей ничего о Боге. Он говорит, почему? Но она вообще не тот человек, она вряд ли станет там верующей и так далее. Она такая, ну,
1: слушай,
0: короче,
1: ты напомнила тот. Меня. У меня так подруги ко мне тоже относились, говорят, ой, только ей о Боге не говорите, ведь она такой человек.
0: Она не примет. Вот.
1: Она не примет.
0: Ну, слава Богу, что он не согласился молчать. И в первую же встречу, я когда пришла, я увидела вот эти отношения между ним и его женой. На тот момент у них был маленький ребеночек. Я увидела, как он к ней обращается. Вот эта уменьшительная галочка там плачет.
1: Какой
0: там,
1: может быть мужчина в семье,
0: вообще,
1: да?
0: Вообще. И у меня прям сердце замирает. Думаю, ну как же, как-то же они смогли это сделать? И я как человек вот открытый, да, уже где-то в конце встречи я задала им вопрос. Может, это было бестактно? Я сразу извинилась. Говорю, извините, если это бестактно. Как у вас вообще вот получилось такую семью создать? Вы же такие, ну, молодые. Откуда вы вот знаете, как это все?
1: Или вам просто правильно жить.
0: Да. Или вам просто друг с другом повезло? Говорю, я тоже хочу такие отношения. Вот. Ну, вот как-то так. И они стали рассказывать, как они создали такую семью. И это повлекло как раз рассказ о Боге.
1: А как ты отреагировала вот после этой встречи? Ты вот где стала искать вот этого общения?
0: Ну, я даже не сразу поняла, что, чтобы найти настоящую любовь, нужно эту любовь самому испытать, что тебя кто-то любит. А потом уже ты сможешь отдавать. И я этого не испытывала, что меня кто-то любит. Да? Вот страсть или еще что-то, но не та любовь, которая... Ну, безусловно. Вот. Как отреагировала?
1: Ну, ты побежала домой и стала искать Библию, стала молиться.
0: Нет.
1: Что ты делала в этот момент?
0: И я думала, у меня было такое еще мистическое представление о Боге. Мне казалось, что вот сейчас он произнесет какую-то молитву,
1: пастор.
0: И у меня, да, и у меня хоп-хоп, все в жизни как-то само наладится. Я вот так думала, что оно как бы без меня это произойдет. Да. Но, а интерес к Библии у меня почему появился? Потому что однажды мне рассказали о том, что есть некое предсказание библейское, которое там очень в истории оно подтвердилось, о том, что вот там будут определенные государства, и потом будет государство Бога. И раз все эти государства сбылись, значит, и государство Бога тоже сбудется. Я так что-то задумалась, думаю, надо в этом разобраться. И тогда вот я попросила Библию, вот, пыталась разобраться сначала сама, это очень сложно.
1: Оказалось, да?
0: Да, оказалось очень, ну, как для меня тогда было сложно. Но я не оставляла попыток, я помню, как я поехала на море отдыхать. Взяла с собой Библию, мне дали ее как бы на время пользования. Я там была около 20 дней, и все эти 20 дней, лежа на пляже, и находясь дома, и где-то там прогуливаясь, я ее брала с собой. И от начала до конца прочитала. И когда я вернулась обратно, я возвращаю эту Библию и говорю священнослужителю, говорю, спасибо, говорю, я познала Бога.
1: Ты так решила тогда.
0: Я подумала, что вот прочитала все и познала. Ну, а можете представить, как вот человека, который никогда не изучал Библию, читать, например, книгу «Паралипоменон»?
1: Ой, это
0: Евангелие, да.
1: Это надо историю ведь знать. Того,
0: так да, там одни перечисления какие-то, я вообще ничего не поняла, но я чисто физически ее глазами прочитала. Нет, если говорить серьезно, конечно, это по-другому. Сейчас я читаю Библию иначе. Сейчас одна фраза у меня бывает, что я 2-3 дня с ней живу в сердце. Иногда выписываю, вешаю на холодильник, потому что она...
1: Библейский текст.
0: Какой-то текст библейский. Потому что эта фраза, она прямо вот сейчас про то, что происходит конкретно у меня.
1: Какая у тебя последняя фраза?
0: Ну, как бы это очень лично, но там написано о том, что Бог исполнит желание сердца твоего. У меня есть одно желание, которое я никому не говорю, ни мужу, ни детям. И
1: только Богу.
0: Только Богу, и Он знает. И мне попалось вот это обещание, и где-то внутри мне Бог подсказал, все будет хорошо, все как надо будет. Вот, последнее было такое.
1: Я думаю, что у зрителей сразу возникает вопрос, нашла ли ты сейчас это счастье-то, которое искала?
0: Да, конечно, конечно. Но первое время, когда я пришла в общество верующих людей, то, что мы называем церковью, в плане личной жизни там не было никаких перспектив. Понятно. Там были бабушки, дедушки, дети, молодые парни, молодые девушки. Моего возраста людей не было.
1: Среднего такого.
0: Да, среднего возраста, да еще и чтобы был мужчина, как говорится, в расцвете сил. Да?
1: И одинокий.
0: Да, и я себе уже на пальчиках приметила, что, Господи, Ты должен мне дать, чтобы он был высокий, широкоплечий, чтобы он играл на гитаре, чтобы он Тебя любил и служил Тебе. Ну, еще чтобы он не был женат ни разу. Такие у меня были требования. Вот. И я это все Богу сказала. И мне многие подруги, знакомые там в церкви, они мне периодически из других городов знакомили с мужчинами, тоже из церкви.
1: Это как сейчас по интернету знакомились?
0: Да, типа того. Только тогда интернетом было сарафанное радио, и вот эти вот кумушки, тетушки говорили: «Оля, обрати внимание на этого человека, он сюда приехал ради тебя». Я смотрю на него, ничего в сердце даже не дрогнет, ничего. Но самое главное, он с усами, терпеть не могу усы.
1: В общем, никто не подходил.
0: Да, и потом был какой-то момент, что я Богу сказала, что я не буду искать. Если ты хочешь, чтобы я
1: чтобы у меня была
0: семья, ты, говорю, сам подведи его ко мне. А я вся отдаюсь в служении. Тогда я занималась молодежным служением, это были лагеря, это были разные там программы, это очень интересно, когда ты с молодежью.
1: То есть ты влилась в церковь сразу?
0: Да, да, и мы ездили там на природу, выезды, все, и все, я как-то немножко, у меня эта проблема немножко притупилась. И она действительно решилась, когда я, занималась служением, и вот, когда я встретила своего будущего мужа, я внутри несколько раз себе задавала своему сердцу вопрос: ты думаешь, это может быть он?
1: Он ли он, да?
0: Да, и я закрывала глаза и мысленно представляла, что мы рядом, что мы вместе. И Бог говорил: да, это он. И сердце мое говорило: да, это он. И теперь я замужем, и он счастлив, и я счастлива. У нас еще один ребеночек родился, сын. Я очень Бога просила именно о сыночке, потому что мужу как-то, наверное,
1: ближе,
0: да, сын. А когда первый раз я забеременела, я еще не умела тогда молиться, но... я хотела, чтобы у меня именно дочка родилась, как для себя. Но Бог и в этом мне ответил, хотя я тогда еще напрямую к нему не обращалась, что у меня родилась доченька и родился сыночек.
1: Оля, а можно так сказать, что когда ты уже не стала искать мужчину и так далее, а отдала эту проблему Богу, то Господь уже сам каким-то образом решал. То есть ты полностью Богу передала свою
0: проблему. Я ему хоть, да, можно я ему не препятствовала, можно так сказать. Я ему не препятствовала. Ну и я не закрывала себя, скажем так, в каком-то этом месте укромном. Да, потому что некоторые считают так: Господи, ты мне пошли там мужа или кого-то, закроется дома, никуда не выходит. Считает, что он сейчас материализуется на пороге с букетом цветов и скажет: я твоя мечта. Нет, я общалась, я была на виду. И, Богу, наверное, легко было сделать так, чтобы будущий муж меня заметил и заинтересовался. Для меня было важно, чтобы первые шаги делал мужчина. Чтобы, не я, а именно он. В этом плане мне повезло. Все первые шаги были сделаны с его стороны, потому что я как-то боялась и вообще считаю, что неправильно, что женщина должна делать первые шаги. Она должна принимать.
1: Получается, что такая ты активистка по жизни, такое твое активное служение, которое перешло потом в церковь, оно привело к тому, что именно в этом служении ты и нашла своего мужа, которого искала.
0: На тот момент, да, в молодежном служении, да, в церковном молодежном.
1: То есть Господь благословил тебя именно там, где ты именно
0: проявляла себя. Я знаю еще 100 историй, не только моих, но и истории, которые произошли еще в советское время, когда... тоже была такая проблема, что единоверцев мужчин было мало, а единоверцев девушек много.
1: Бог находил.
0: Да, и я прямо знаю конкретные фамилии, и причем не просто находил тех, которые Вот человек загадал, хочу с московской пропиской, уж простите, тогда это многое означало, и она вышла замуж за человека с московской пропиской. Как бы это не звучало немножко так неправильно, но тем не менее Бог даже это учитывает.
1: Вот, Господь исполняет все наши мечты.
0: А, ну,

0: Нет, у меня кое-что не исполнилось. Я же там загадала-то себе второй пунктик, чтобы на гитаре играл. Мой муж никогда не играл на гитаре и не играет. Ну, как бы, ну, это нормально.
1: Это нормально. Ты это успокоилась.
0: Да, я успокоилась.
1: Хорошо, спасибо, Оля. Водвижение «Добрые руки». Оля, вот скажи, я посмотрела, что раньше волонтерами называли молодых ребят, которые уходили на войну не по, как бы сказать, не по призыву, а вот по долгу своему. То есть вот они чувствовали, что они должны пойти на войну. Дальше вот после...
0: Кажется, ничего не изменилось в том плане, что это добровольное решение чем-то пожертвовать. Пожертвовать временем, пожертвовать собой в каких-то отношениях, пожертвовать средствами. Вот такая, ну, как бы убежденность в том, что я это сделаю и сделаю это не за деньги.
1: Она в чем заключается?
0: Миссия немножко изменилась, но нужда, мне кажется, осталась. Миссия волонтеров, по крайней мере, в том объединении, в котором я занимаюсь, в добрых руках, это то, что делал Иисус. Это кормить, одевать, обувать, утешать. И когда он стал рассказывать и показывать презентацию, что они делают в своем небольшом городе Сызрань, несколько человек, которые объединились и участвуют как бы вот в волонтерском движении в своем собственном, они кормят, поют, одевают, работают с детьми и с многодетными мамами, и с инвалидами, и с пенсионерами, и с лицами бомж. И вот, глядя на, это, на эти фотографии, когда он рассказывал, я настолько вдохновилась, и, ну, как-то это стало близко, я поняла, что... что
1: у тебя было побуждение уже, да? Так?
0: Ну, да, в принципе, он для этого и приезжал, чтобы рассказать и чтобы, может быть, зажечь тоже людей для открытия такого же движения. Я так понимаю, что для этого его и пригласили. Но я была просто тогда сторонний наблюдатель и просто смотрела на это как, ну... очередное там, может быть, там зрелище или еще что-то. И когда я поняла, что это можно сделать, не я одна это поняла, и просто те люди, которые были на этой презентации, они потом после остались, и мы уже стали прям практически план действий составлять, что мы будем делать. И вот эта горячность, она вот как бы взялись за это. Сразу скажу, что половина людей потом отсеялась, потому что есть люди, которые живут только желанием мимолетным, а есть люди, которые живут принципом. И хорошо, что у нас среди вот этих добровольцев оказались люди, которые живут принципом. И сейчас это костяк объединения.
1: Я вот так понимаю, что волонтерское движение, оно создается по городам, да? Или как вот у них такая более общественная, более крупная организация?
0: Она создается, ну как, да, по городам. Из тех, которые я знаю, волонтерские объединения, это единомышленники, которых что-то объединяет. А вот в данном случае, когда Вадим к нам приезжал, это были единомышленники в церкви. Верующие люди, которые озабочены нуждами других людей и готовы планомерно что-то для них делать, для определенных категорий. Есть волонтеры же разных направлений. Есть волонтеры, ну и даже в нашем Нижнем Новгороде, которые озабочены проблемой экологии. Они там чистят что-то, собирают, там расстаются. Это многодетные мамы, пенсионеры. Ну, даже не знаю, такой широкий круг людей, всех просто не перечислить. Бюджетники, кто на бюджете, да, даже не многодетные мамы, мамы, которые воспитывают детей без отца. Конечно, попробуй ты эту вещь, сходи, купи в магазин, сколько это будет стоить. И когда я знаю, что такое купить ребенку сапоги зимние или там пальто новое, это дорого.
1: То есть твоя ситуация жизненная, она как раз вот приближает тебя к этим людям.
0: Ну, да, конечно.
1: Ты понимаешь,
0: конечно,
1: что тогда испытывала, и понимаешь, что сейчас испытывают эти люди.
0: Да, ну вот, кстати, и Вадим Макиян, он тоже сказал, что они тоже помогли устроиться на работу и так далее. То же самое в моей ситуации, когда у меня была тяжелая ситуация, мне еще нужно было квартиру снимать, у меня была съемная квартира с дочкой, и это нужно было две зарплаты. У меня на тот момент не было мужа. И мне помогали и знакомые, и друзья, и впоследствии и церковь помогала. Это тоже

0: тоже были волонтеры.
1: Угу. Скажи, а вот у меня сразу возникает вопрос, а отличаются волонтеры, если он верующий человек и неверующий? И если отличается, то чем?
0: Отличается, отличается. Мы даже у себя в волонтерском объединении так украдкой называем «наши и не наши».
1: Есть уже такое разделение.
0: Который, ну, может, считает себя атеистом. Он делает добро, ну, просто потому что считает, потому что я так решил.
1: Но он тоже ведь добрый, да?
0: Он, ну, добрый, да, он от себя добрый. Он хочет делает, хочет не делает, понимаете? И он как бы видит только ту узкую часть, которую он делает. А человек верующий, он все-таки смотрит выше и видит всю картину. И у него он больше мотивирован для помощи.
1: Он, наверное, видит не только физическую вот эту потребность человека, да, но и, получается, он видит духовную потребность вот этого человека.
0: Потребность пообщаться, да? Потребность обняться, потребность поговорить. Это же тоже как бы, ну, то, что нужно. Хотя многие неверующие тоже видят эти потребности, но им
1: они
0: тяжелее.
1: Не могут дать, наверное, потому что
0: нет,
1: не
0: они
1: имеют
0: могут
1: духовную
0: стержень. Они могут дать, но именно какую-то там, может быть, нравственную поддержку, может быть, там
1: психологическую,
0: еще психологическую, да. Угу. Ну, вот эта вот тонкая нотка, атмосфера, вот, знаете, к нам, когда люди приходят на наши программы по волонтерству, они же у нас не просто идет как акция, что мы раздали и с людьми попрощались. У нас же там есть и концерт, и духовная часть, и беседы, там, собеседование с людьми. И они говорят, у вас есть какая-то такая атмосфера, которая окружает ваше вот это волонтерское объединение, что хочется сюда снова и снова приходить. Я не знаю, что это, потому что я лично не чувствую эту атмосферу. Мне кажется, что это...
1: Ты, ну, в ней уже давно
0: живёшь. Да, я в ней живу, я в ней борюсь, я ее не ощущаю. Но люди, которые приходят извне, да, они хотят возвращаться снова и снова.
1: То есть не вот пришел, получил свой кулечек и ушел, да? Ну, казалось бы, да, оказал помощь, но здесь...
0: Мы раньше так и думали, да? Что так и будет, что люди придут, получат и уйдут. А вот, например, ситуация с пандемией, когда нельзя было принимать людей для того, чтобы их собирать и с ними разговаривать, она показала, что люди нуждаются и в общении, потому что они звонили на телефон объединения и говорили, когда же можно будет с вами встретиться? Я говорю, ну вам же привезли паёк на машине, мы же решили эту проблему.
1: Ну, да,
0: в чем вопрос-то? Да не надо, мне не только паёк нужен, я хочу с вами поговорить, я хочу посмотреть в ваши глаза, мне же надо
1: общение.
0: Да. Вот в чем, ну, как бы такой плюс. И человеку нужна эта атмосфера.
1: Ну, то есть человек туда приходит, он как бы обретает вот эту вот семью, да? И я вот почитала, что вы там, ну, не только вот рассказываете какой-то духовной части, вы даже проводите кулинарные какие-то вот мастер-классы. Это вот связано тоже, что вы хотите их научить правильно, ну, питаться, что ли?
0: Да, конечно. Как-то? Ну, когда ты сам в этом живешь и видишь, что у человека в этом, ну, проблема, ты можешь ему предложить. Навязать не можешь, а предложить можешь. Поэтому мы предлагаем, что, например, там, для тех, кто хочет похудеть, или там какой-то праздник вот для мамочек, да, чтобы экономное вкусное меню, тоже приглашаем. У нас был праздник такой, назывался «День вареника». Оказывается, многие мамы сейчас вообще понятия не имеют, что можно самим лепить вареники там, с капустой, с вишней, с творогом.
1: Привыкли все замороженное.
0: Да, да, и, ну, и им и некогда, и все. И они сказали, мы с таким удовольствием. А пока мы вместе лепим, мы тут же и общаемся, катаем тесто, делаем тут же и общение. Они говорят, мы такую поддержку получили. Они нам, кстати, за это и такую благодарность написали от сообщества, там, ассоциации многодетных матерей. Им запомнилось, да.
1: Вот хотела как раз спросить про эту ассоциацию многодетных семей. Это у вас как-то отдельное движение, или это сюда же входит добрые руки?
0: Входит в добрые руки, но иногда для каких-то категорий мы делаем отдельное мероприятие, связанное с каким-то праздником или с какой-то датой. Вот, допустим, ноябрь, День матери. Делаем мероприятие отдельно только для многодетных матерей. Там чаепитие, подарки и так далее. Но это не отменяет нашу основную акцию каждое второе воскресенье месяца, там, пайки и так далее. Это дополнительно. То есть есть большое мероприятие, акция, на которое приходит 120 и больше человек. А есть такое небольшое мероприятие, скажем, кулуарное, для какой-то определенной категории. Для людей с ограниченными возможностями. Или там, для детей, вот на Новый год мы делали праздник. Или для там, мамочек многодетных. Для мамочек, которые одни воспитывают детей. Ну, такие дополнительные маленькие мероприятия.
1: Я знаю, что для детей у вас тоже есть специальные какие-то мероприятия. В одном из них я участвовала, проводила экскурсию здесь у нас на телекомпании, познакомилась с детишками. Мне было очень приятно поддержать ваше волонтерское движение.
0: Ой, а дети какие?

0: или заметила, да, они ведь особенные. Я очень приятно была удивлена, потому что существует какое-то у нас понимание такое в России, неправильное, я считаю, что там, где много детей, дети запущены, они не дисциплинированы или там нищие, ничего подобного. Они приучены друг другу помогать, они более открыты, доброжелательны, они не избалованы какими-то зрелищами и какую-то ту же экскурсию или спектакль, когда им показываешь, они ловят каждое слово и больше анализируют. Очень, как бы, вот детки из многодетных семей, это прям вот они у меня где-то вот у сердца тут.
1: Да. А какие-то вот отзывы получали вот от ваших посетителей? Вот самые такие сокровенные отзывы.
0: О, самые сокровенные они пишут, ну, как бы, в электронном виде, потому что, может быть, не все можно высказать, когда вокруг толпа. Ну, конечно, благодарят за оказанную помощь в плане там, материальных полученных каких-то моментов, там одежда, обувь, паёк. Но потом они пишут, что еще им как бы сверх это. Потом ну, у нас есть какие-то какая-то литература по воспитанию детей там, или еще что-то.
1: Вы ее тоже бесплатно раздаете, да?
0: Ну, как бесплатно? Для них она бесплатна. А для нас мы ее покупаем или просим каких-то людей, которые готовы жертвовать, скажем, вот мы не могли бы нам там 10 книг о воспитании для нашего движения. Вот. В основном, ну, да, бесплатно, всегда бесплатно.
1: Вот скажи, вот наши телезрители, если бы хотели поддержать ваше волонтерское движение, кому обращаться, например, где вас найти, или узнать, чем вам помочь, например, где это?
0: У нас есть группа ВКонтакте «Добрые руки, Нижний Новгород». Причем вот эта группа «Добрые руки», само название, оно звучит в нескольких разных группах, там что-то про собачек, еще что-то, ну и другой город «Добрые руки», та же Сызрань. Вот. Ищите именно «Добрые руки, Нижний Новгород», и там видно по фотографиям, что это именно проект по раздаче гуманитарной помощи, продуктовых пайков. Ну, там видно фотографии зала, людей, пайки, одежда. Вот это мы. Пишите туда. Там же есть телефон, по которому можно связаться с объединением и оказать какую-то помощь.
1: Оль, ты сегодня вот принесла нам интересные вот благодарности. Можешь рассказать, что это такое? Ой, и кто вас отблагодарил?
0: Это люди, работаете с пенсионерами, а мы поддерживает наше НКО, объединение, которое работает с пенсионерами. И они стали реально нас поддерживать. Они выделяли нам средства на бензин, потому что в момент пандемии только на машинах можно было развозить.
1: Да, конечно,
0: то есть нельзя
1: пожилым
0: было.
1: Людям надо.
0: Они давали нам бесплатно ткань. Когда мы шили маски, вот в момент пандемии был жуткий дефицит масок, и мы шили их там тысячами, 12 тысяч масок сшито. И мы, конечно, и сами закупали.
1: Это вы добровольно все-таки делали, не оплачивали кому-то, все своими руками?
0: Нет, нашлась организация, которая оплатила работу швей. Это был двойной проект, то есть маски для медицинских учреждений. Это раз. И второе, оплата швеям, которые шили эти маски. Но вот эта организация, вот эта НКО, которую объединили вот такие, ну, как бы организации, как наши, волонтерское объединение, они реально помогали. И потом они вот нас пригласили, наградили. Мне очень нравится то, что здесь написано, я можно зачитаю?
1: Да, конечно.
0: «Лучше близкая забота, чем далекое сострадание». Вот обеими руками хочу поддержать эти слова. Действительно, лучше близкая забота, чем далекое сострадание. Да. Ну, вот здесь нас благодарит еще одна организация, наши друзья. Это Ассоциация многодетных семей Ленинского района Нижнего Новгорода.
1: Ну, я с ними уже знакома близко.
0: Да, да, это вот те, которые приходили к вам на экскурсию, с кем мы проводили день вареника, вот, праздники новогодние. Это здорово. Они говорят, что ну, как бы мы у вас находим большее понимание решения наших проблем, чем в некоторых кабинетах. Вот. Ну,
1: слава
0: и
1: Богу.
0: Такая официальная награда. От главы города, тогда он еще был ИО города, сейчас это глава нашего города, Юрий Шалабаев. Они поблагодарили наше объединение за заботу о стариках во время пандемии. Вот. Ну, потому что действительно, наверное, цифры, может быть, впечатляют, что каждый раз мы обслуживаем от 50 до 70 человек, не прерываясь ни разу. Я ее читаю, иногда сама удивляюсь, неужели вот так много, да, звучит там, сколько денег потрачено на пайки, сколько килограммов, там, 7 тысяч килограмм за полгода.
1: Сколько вы уже существуете?
0: Вообще работаем год, так вот, ну, скажем так, официально, да, с момента первой акции. Но чтобы начать,

0: все как бы поставлено на рельсы. Вот. Но это серьезное, получается, мероприятие. Там одновременно работает несколько команд. Команда в гардеробе, команда на регистрации, команда музыкантов, команда за аппаратурой, команда на гуманитарной помощи, команда в кабинете здоровья. Там, ну, очень много народу задействовано, 22-27 человек, не говоря уже о комнате гуманитарной помощи.
1: Я вот тебя слушаю и думаю, как можно женщине все успеть? И с семьей заниматься, и с детьми, и с мужем побыть, и поработать, я знаю, ты же еще работаешь, и еще вести вот это волонтерское движение. Вот скажи секрет женщинам.
0: Вместе со мной волонтерить. Сын грузит продукты, муж закупает продукты, помогает на каждой акции. Ну, на самом деле, как бы их это тоже вдохновляет.
1: Когда вдохновляет. То есть ты их не заставляешь, они все-таки сами приходят добровольно.
0: Первые разы я, конечно, как-то просила добровольно-принудительно, но когда почувствуешь вот эту фишку, я не знаю, как
1: когда ты помогаешь кому-то, да, помогаешь.
0: Ну, вот это как-то сказано так, помогаешь, когда вы вместе решаете проблему человека какую-то, да, вот там, ну, проблема даже элементарная у человека, нет памперсов. Родился ребенок, там финансовая ситуация сложная, нужны походы к врачу там раз в неделю. И поход к врачу обязательно в памперсе. Ну, нет лишних денег, не то что лишних, вообще нет, там на продукты-то не хватает. Берешь и покупаешь эту пачку памперсов, приезжаешь в эту семью. Вот надо видеть эти глаза этой
1: счастье,
0: мамы.
1: Счастье, слезы. Да. Да.
0: И я понимаю ее, как бы. И тут еще главное, понимаете, чтобы человек не почувствовал себя нищим.
1: Ага.
0: Вот некоторые, знаете...
1: С любовью передать.
0: Да, читаю объявления в каких-то группах бесплатных. Отдам там такие-то вещи нуждающимся, не заберете, выкину. Но это что?
1: Это жестоко.
0: Это унизительно. Мы стараемся понять, ну, чтобы человек понял, что мы такие же, как и ты. Это средний класс по финансам, который просто попал в трудную ситуацию. Поэтому не мы тебе подачку там даем, а мы вместе твою проблему решаем. И люди это чувствуют и понимают, что их тут не милостыню им подают, а на равных. Вот это очень важно, чтобы человек себя униженным не почувствовал.
1: Да. Ты мне рассказывала даже историю со своей сестрой. Не поделишься?
0: Ой, у меня сестра, она, короче, ну, такой коммерсант, расчетливый, там все, то есть все должно приносить прибыль, ну, или, по крайней мере, не убыль.
1: Да.
0: И как-то мы с ней сидели, ее сердце было там предрасположено к беседе, и я в телефоне листала фотографии. Она говорит, это ты? А что ты тут делаешь? Она увидела меня на сцене в проекте «Добрые руки». Я рассказала ей о проекте, показала несколько фотографий. Она думала, рассуждала так, ну, задавала вопросы. Я думала, это просто такой, ну, праздный интерес, то, чем я сейчас занимаюсь. И вдруг, где-то вот после какого-то определенного размышления, она мне говорит, слушай, свяжи меня с каким-нибудь волонтерским объединением, которое находится близко к моему городу. Она в другом городе живет. Я говорю, зачем? Она говорит, я тоже хочу немножко волонтерить, хоть иногда. И вот для меня это было такое откровение. Так, человек, который привык деньги зарабатывать, вдруг хочет волонтерить. Я говорю, а что бы ты могла сделать? Она говорит, ну не знаю, привезти машину продуктов какой-нибудь бабушке. Я быстренько нашла такую бабушку в том городе, где она живет. Да, это Калининград. Я там связалась, говорю, вот у меня есть спонсор, который готов помочь там продуктами, памперсами и так далее. Вот. И я рада, что она эту фишку тоже вот как бы прочувствовала, поняла. Вот, и я надеюсь, что это тоже как бы в будущем лидер-волонтер.
1: Я вот еще очередной раз убеждаюсь, все-таки добро, оно передается, оно вот, вашими добрыми руками вы делитесь с людям этим добром.
0: Я бы сказала, что оно зажигается, или, как сейчас модно говорить, оно инфицирует.
1: Да, оно передается.
0: Оно передается. Вот когда-то нас зажег Вадим Макиян, да? Теперь наше объединение как бы существует благодаря вот его вдохновению, и... Другие люди присоединяются, где-то еще открывается. Вот сейчас только 2-3 точки просят меня тоже их проконсультировать, как правильно открыть это свое волонтерское объединение, какое направление выбрать и так далее. Так это здорово, что оно передается.
1: Слава Богу, я надеюсь, что и наши телезрители загорятся вот этим волонтерским движением и тоже начнут открывать. Ты скажи, если у них возникнут вопросы, могут ли они обратиться к тебе по этому?
0: Да я думаю, не ко мне можно только лишь. Я думаю, что в каждом городе, только вот начните набирать в поисковике волонтеры, там, я не знаю, Москвы или Санкт-Петербурга, или там даже маленького какого-то города, вы сразу найдете десятки, сотни волонтерских объединений, которые действуют на вашей территории.

0: И я знаю, что это особенные люди, они в основном открыты для общения. Позвоните, напишите, скажите, чем я могу помочь. И, пожалуйста, я думаю, что всегда будут рады новым рукам и новому волонтеру.
1: Спасибо, Оля. У меня сразу вспоминается библейский текст «Уповай на Господа и делай добро». Желаю, чтобы ваши добрые руки помогли именно тем, кто вот ищет ваши эти руки и нуждается в них. Спасибо тебе, Оля, что ты к нам пришла. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что вы были сегодня с нами. Мы желаем вам обильных благословений и желаем, чтобы ваши руки тоже приносили добро людям. Спасибо. До свидания.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

0: Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы, совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные как бы проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранение предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

хочу рассказать историю не про внешнее какое-то препятствие, да, которое очевидно, а про внутреннюю проблему, которую мне помог разрешить Бог. Это было связано с одним человеком. Вообще, надо сказать, что я люблю людей. Я считаю, что каждый человек — это произведение искусства. Вот он абсолютно уникален, у него какие-то свои удивительные дары. Он по-своему красив, по-своему обаятелен. Порой это бывает нужно присмотреться, увидеть, наблюдать. Но вообще я люблю людей. И вот эта ситуация немножко даже выбила меня из колеи. Я была молодая, мне где-то было около 20 лет. Работала в санатории и жила в общежитии для сотрудников. Жила с такими же девчонками, как и я, веселыми, озорными. Вот. И к нам пришла новая сотрудница, девушка, которая почти что сразу у меня вызвала такие, ну, даже, признаюсь честно, раздражение вызвала у меня. Но согласитесь, так бывает иногда. С чем это было связано? С тем, что ее характер был вот практически противоположен мне. То есть я такая тихая, спокойная, а она была как ураган. Она была очень эмоциональная. И вот в этих эмоциях порой могла быть где-то резкая, очень настойчивая, очень импульсивная. И меня все это очень сильно напрягало в ней. Но мне это чувство очень сильно не нравилось. Потому что как это так? Ну, быть в постоянном напряжении не нравится никому. И мне тоже очень не нравилось, что я рядом с ней испытываю вот это напряжение.

0: девушке, как-то наладить с ней общий язык. И вот буквально через день, через два эта девушка переезжает ко мне в комнату. Одна из сотрудниц ушла, и вот на ее место как раз поселили эту девушку. И, естественно, сначала мне это не сильно понравилось, но впоследствии, на самом деле, мы очень много проводили времени вместе, мы много общались, разговаривали, делились историями жизни, какими-то трудностями, которые проходили мы. Мы вместе готовили еду, вместе гуляли, вместе с трудностями справлялись. И вот этот такой очень тесный контакт способствовал тому, что я посмотрела на нее более глубоко. Я увидела то прекрасное, что в ней есть. И те качества, которые вызывали у меня раздражение изначально, наоборот, мне и по сей день кажутся просто очень красивыми в людях. Мы до сих пор, кстати, с ней поддерживаем контакт, хотя разъехались по разным городам, но мы достаточно хорошо общаемся, и я до сих пор восхищаюсь вот этой ее напористостью, уверенностью. Она очень целеустремленный человек, она умеет добиваться своего, она умеет стоять за справедливость. И мне кажется, что я даже многому научилась у этого человека. И это для меня был какой-то, что ли, урок, что если чуть-чуть стоит чуть-чуть глубже присмотреться к человеку, провести с ним время, начать общаться, и можно увидеть в нем нечто большее. То есть я думаю, что я еще больше стала любить людей, разных людей.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

слово «рис» у многих из нас ассоциируется либо с ароматным пловом, либо с молочной кашей. Возможно, кто-то даже добавит, что это распространенная злаковая культура. Скажите, а что вы еще знаете о рисе и что бы хотели узнать? Хотите узнать секреты его приготовления? А чем полезен каждый из сортов? Этой и другой интересной информацией мы хотим сегодня поделиться с вами, дорогие друзья. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как растет рис? Например, жители Индии, Вьетнама и Таиланда, которые возделывают его уже на протяжении нескольких тысячелетий, знают не понаслышке, что это не только трудоемкий, но и невероятно красивый процесс. Представьте себе обширные плантации, обильно залитые водой, и прямо из воды пробиваются зеленые побеги, которые за время созревания могут достигать высотой до 1,5 метра. Наверху каждого стебля развивается несколько колосков, которые прикрываются цветками. И в каждом цветке зарождается рисовое семя. Чудесно, не правда ли? Кстати, в тропических странах с влажным климатом традиционно при выращивании риса не употребляют никаких удобрений, так как считают, что с орошаемой водой приносится достаточное количество питательных материалов. Вот так растет рис, ценный для нашего организма злак, который классифицируется по разным признакам и в том числе по цвету. Оказывается, рис бывает не только белым, но и бурым, коричневым, красным и даже черным. И каждый из этих видов полезен по-своему. Белый рис, к примеру, хорош для кишечника. Он снимает в нем воспалительные процессы и выводит токсины. Также он полезен при заболеваниях почек, потому как способен очищать организм от излишней жидкости и соли. Бурый рис прекрасно восстанавливает организм после затяжных болезней. Если вы, например, недавно перенесли пневмонию или бронхит, то вам обязательно нужно включить его в свой рацион для дальнейшего укрепления иммунитета. Также этот вид риса полезен при сердечных недугах, потому как его прием благотворно влияет на работу жизненно важного органа и к тому же понижает уровень холестерина. Коричневый рис улучшает работу эндокринной и нервной системы, так как содержит много витаминов группы В, а также укрепляет наши кости. Красный рис является настоящим источником сил и энергии. Известно, что еще в Древнем Китае его давали воинам во времена нашествий и сражений, считая, что он делает их более выносливыми и храбрыми. А каша, приготовленная из красного риса, помогала при отравлениях, потому как могла очистить пораженный организм от ядовитых веществ. Ну а черный рис, или еще его называют диким, идеально подходит для тех, кто желает похудеть, так как среди прочих цветовых сортов риса его калорийность самая низкая. Не зря современные девушки, участвующие в конкурсах красоты, для достижения успеха включают в свое меню именно этот сорт риса. Итак, узнав о пользе каждого из сортов, вы можете смело выбирать тот, который больше вам подходит, в зависимости от ваших потребностей и ожиданий. А теперь мы поговорим о приготовлении риса. Знаете ли вы, что любой из его сортов может стать истинным деликатесом на вашем столе, если его правильно приготовить? При этом он будет источать чудесный естественный аромат, обладать неповторимым вкусом и выглядеть просто потрясающе. Во всяком случае, нас уверяют в этом индийские кулинары, которые привыкли включать блюда из риса в свои ежедневные меню и давно изучили все его тонкости. Хотите узнать их секреты? Тогда слушайте. Начинать надо с правильной промывки. Для того, чтобы крупа стала чистой, нужно брать ее по горстке
и перетирать между пальцами и ладонью под струей холодной воды несколько раз. Утомительно, но оно того стоит. Далее, чтобы рис получился рассыпчатым, сначала его нужно заливать кипятком и пропаривать, а потом уже варить примерно 10 минут на слабом огне, обязательно накрыв крышкой и не перемешивая. Чтобы рис приобрел изысканный вкус, перед варкой его немного поджаривают на сливочном масле и добавляют в небольших количествах куркуму. Эту технологию восточные кулинары используют для приготовления изумительных блюд из сорта риса басмати. Попробуйте, может и вам понравится. Ну а накладывать порцию рекомендуется только деревянной ложкой, чтобы не повредить рисинки и не испортить их внешний вид. Ценные советы, не правда ли? Непременно возьмем их себе на заметку. И напоследок еще одна важная информация. К сожалению, сегодня на прилавках магазинов встречаются аналоги риса, изготовленные искусственным путем, которые при употреблении не только не принесут нашему организму никакой пользы, но и, напротив, лишь навредят. При покупке этого продукта обращайте внимание на торговую марку, на страну производителя, на общий внешний вид и одинаковую форму зерен. После покупки рис можно проверить на натуральность, используя следующие приемы. Если замочить рис, выращенный естественным путем, он опустится на дно емкости. Искусственный, как более легкий, будет плавать на поверхности воды. Если попытаться растолочь зернышки, то настоящий злак превратится в белую муку. Подделка же будет иметь желтоватый оттенок. Если оставить сваренный рис в теплом месте на пару дней, то настоящий рис начнет покрываться плесенью, в то время как искусственный будет выглядеть довольно свежим. Конечно, покупая тот или иной продукт, мы рассчитываем на то, чтобы его скорее приготовить. В этом случае запланируйте покупку риса заранее и испробуйте эти методы на горстке крупы, чтобы уж точно не было сомнений. Бог научил человека выращивать рис под открытым небом и теплым солнышком, среди глубоководных рек и прочей растительности. И все это было устроено им для нашей же пользы. Включайте этот природный злак в рацион своего питания и будьте здоровы!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Считается, что взрослый человек с хорошим здоровьем может переболеть респираторной инфекцией до 4 раз в год. Если же заражение происходит чаще, протекают тяжело, растягиваясь на недели, то можно говорить об ослаблении защитных сил организма. Что делать? Как поднять иммунитет? Могут ли в этом случае нам помочь лекарства? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас на повестке дня иммунитет. И какие существуют признаки того, что иммунитет упал?
1: Угу. Ну, достаточно актуальная тема. Можно выделить несколько признаков снижения работы иммунной системы или так называемого иммунного ответа. Это общее вялое самочувствие, повышенная утомляемость, также частое обострение ОРЗ, ОРВИ, когда человек легко заболевает гриппом, например, часто

0: длительные какие-то вялотекущие болезненные состояния. Или, например, недавно проведенный курс высокодозных антибиотиков или повторные многократные курсы антибиотикотерапии за какой-то короткий период времени. Это хронические депрессивные состояния. Их можно перечислять и перечислять. Это сниженные показатели клинического анализа крови, например, лабораторные какие-то измененные показатели. Все говорит о том, что работа иммунной системы снижена. Сюда можно также отнести еще и аллергические реакции, тоже работа извращенной иммунной системы. Также частое появление бородавок, папиллом, появление герпеса на губах тоже свидетельствует о снижении работы иммунной системы.
1: Очень интересно. Тогда как же мы можем поднять иммунитет? Может быть, есть какие-то лекарства?
0: Но если говорить о вообще всех существующих препаратах для лечения или коррекции, или иммуномодуляции, то они делятся на много-много разных групп.
1: Да, какие это же это группы?
0: Препараты тимуса, это препараты бактерий, это препараты животного происхождения, препараты костные, так называемые костные препараты, растительного происхождения, это чистые синтетические препараты, это препараты группы интерферона, это препараты группы индукторов интерферона. То есть арсенал достаточно широкий на самом деле у этих препаратов. И важно в данном случае правильно подобрать, какой именно препарат следует назначить.
1: А каким способом подбирается лекарство? Ну, я понимаю, что нужно прийти к врачу, но что меня ждет? Допустим, я пришла и говорю, мне кажется, что у меня снижен иммунитет. Меня направят на какие-то анализы, что должен врач узнать, чтобы мне назначить правильный препарат?
0: Ну, назначением модуляторов или корректоров иммунитета занимается врач-аллерголог-иммунолог, которая должна провести ряд исследований, в том числе снять, например, иммунограмму и посмотреть, как конкретные клетки организма себя ведут в какой конкретной ситуации. И только тогда, при необходимости, врач-иммунолог назначает соответствующую терапию. Потому что вообще-то иммунотерапия – это очень серьезный процесс, который для организма может, так сказать, быть в определенном смысле опасным, именно своими отсроченными эффектами. Потому что, как говорят, иммунная система – это зверь, которого можно разбудить. Если зверь станет агрессивным, то именно такая агрессивная иммунная система может дать очень непредсказуемые эффекты.
1: Угу, понятно. Можно ли поднять иммунитет быстро, прям раз, и чтобы сразу иммунитет заработал как надо?
0: Ну, как говорят врачи-иммунологи, заниматься поднятием или стимулированием иммунной системы вообще запрещено без определенных показаний, потому что никто до конца не знает, как именно поведет себя организм. И дело в том, что пробуждая иммунную систему, мы можем также пробудить и спящую онкологию. То есть это чревато, конечно.
1: Нет, ну, допустим, просто... То есть если я не занимаюсь самолечением, я пришла к врачу, вот могу ли я ожидать, что мой иммунитет поднимется быстро, что мне назначат такие препараты, которые подействуют моментально?
0: Ну, надо понимать, что любой быстрый эффект, он может быть чреват. Если препарат действует очень быстро, значит, он слишком сильно стимулирует, буквально надрывает работу иммунной системы. Да, и вопрос, что дальше? Понимаете, какие отсроченные эффекты. Ведь дело в том, что тема иммунокорректоров, тема модуляции иммунитета, она еще изучена недостаточно. Это практически космическое пространство. И этот вопрос будет изучаться дальше и дальше. И сегодня мы достаточно мало знаем об отсроченных эффектах влияния на иммунную систему. В Европе, например, этот вопрос открытый.
1: Даже так.
0: Конечно.
1: Достаточно ли принимать только лекарственные препараты, чтобы поднять иммунитет? Или нужно что-то еще?
0: Угу. Ну, поскольку иммунная система, она работает со всем организмом в целом, это работа всего организма, то для, так сказать, поднятия, любите очень это слово, иммунной системы, нужно применять системный подход. То есть в первую очередь это соблюдать режим труда и отдыха. Потому что организм, который не высыпается, который переутомлен, он, конечно, в первую очередь страдает тем, что иммунная система ослаблена. Далее необходимо заниматься физической активностью, проводить закаливающие процедуры, да, правильно питаться, потому что клетки иммунной системы они нуждаются в подпитке, в витаминных веществах, да, чтобы все активно работало, белковые вещества нужны и так далее. Дальше очень сильно

0: подрывает работу иммунной системы, хронический стресс и депрессия. Поэтому если вы чувствуете, что какие-то тревожные состояния, чего-то боитесь, переживаете, хронический какой-то стресс, нужно с этим работать, нужно уменьшать влияние стресса на иммунную систему, иначе можно довести себя, так сказать, совсем до больничной койки.
1: Понятно. Как часто можно использовать препараты, поднимающие или стимулирующие иммунитет?
0: Ну, просто так стимулировать иммунную систему тоже недопустимо, потому что никто не знает, что последует за этим. Именно назначением иммунокорректоров занимается врач-иммунолог-аллерголог. И поэтому я всегда настоятельно рекомендую, если вы планируете какую-то иммунотерапию, ну, а вы сами ее не можете планировать без назначения, то есть только под наблюдением врача.
1: Ну нет, а если... Например, меня врач уже лечил, да, ну, скажем, интерферонами, да, какими-нибудь. И вот я чихнула, и стоит ли мне тут же снова бежать, чтобы не разболеться, так скажем. И вот при каждом, да, чтобы мне же не хочется болеть, и чтобы мне оставаться здоровой всю зиму, могу ли я, возможно, вообще не навредит ли моему организму то, что я буду бегать и постоянно лечиться именно таким способом, да, чтобы иммунитет свой постоянно держать в тонусе, так скажем.
0: Ну, если вы читали упаковку с интерфероном, то наверняка видели, что интерферон какой? Человеческий, да? Это означает, что клеточки интерферона, которые поступают в организм, они взяты от человека, от донора. И таким образом, постоянно применяя препарат интерферона извне, мы тем самым угнетаем выработку собственного интерферона. Понимаете? Происходит так называемая заместительная терапия. Поэтому каждый раз при любом, так сказать, чихе, принимая этот экзогенный, да, внешний интерферон, вы угнетаете выработку собственного. То есть, собственно, иммунная система начинает снижать свою активность.
1: То есть я не повышаю иммунитет, а наоборот его подавляю таким образом.
0: Да.
1: А как вы относитесь к прививкам? Очень это болезненный вопрос сейчас для многих мамочек и даже для взрослых людей идут споры. Вот как вы лично относитесь?
0: Ну, вопрос вакцинопрофилактики, он действительно очень комплексный и сложный. Но нужно понимать, что существуют прививки календарные, да, и сезонные. Если мы говорим про прививки от гриппа, то это самый безопасный способ профилактики этой инфекции. Поскольку вырабатывается очень устойчивый, надежный ответ иммунной системы, и при соприкосновении с вирусами организм знает их уже в лицо и четко с ними борется. Не нужны никакие препараты, человек просто не заболевает. Или болезнь протекает в очень легкой форме. Говоря о прививках для детей, здесь следует отнестись с осторожностью, поскольку каждый ребенок, он индивидуальный. У каждого ребенка свой индивидуальный иммунный статус. Кому-то прививки показаны, кому-то они противопоказаны. Поэтому врач-терапевт или врач-педиатр, который следит за детьми и назначает им соответствующие прививки, вакцины, да, он обязан посмотреть, можно ли конкретному данному ребенку эту инъекцию осуществить. Но еще раз повторюсь, что вакцина-профилактика – это самый надежный и современный способ профилактики инфекционных заболеваний.
1: Спасибо. А насколько эффективны различные бальзамы на основе трав?
0: Ну, лекарственные растения, они вообще были издревле известны своей, так сказать, эффективностью. Вы имеете в виду бальзамы, кедр, кедровый бальзам, да, для укрепления иммунной системы?
1: Ну, возможно. Ну, по радио вообще, по телевизору много рекламы о разных бальзамах. Там Караваева, вот я слышала, например. Бальзам детский, там Витаон, кстати, там пользовалась им. Ну, то есть вот насколько они действительно, стоит ли их иметь и применять, насколько они эффективны?
0: Ну, любые лекарственные препараты назначаются, еще раз говорю, по рекомендации врача. Эти бальзамы, они относятся, кстати, к биологически активным добавкам. Поэтому, если возникает необходимость, можно их попробовать применить для купирования какого-то конкретного случая, воспалительного процесса и так далее. Ну вот некоторые хвалят эти бальзамы. Но злоупотреблять, конечно, ими не стоит, поскольку лекарственно-растительное сырье, напоминаю, это сильно аллерген. И можно у детей особенно спровоцировать эту аллергическую реакцию, применяя в таком объеме эти бальзамы.
1: А что вы скажете о настойках? Например, женьшень, лимонник, эхиноцея. Многие используют

0: используют их в качестве как раз-таки поднятия иммунитета. Вот каково их действие?
1: Угу. Ну, я вот увидел, что у нас здесь представлены, да, экстракт.
0: Да, как раз-таки.
1: Элютерокока.
0: Да.
1: Настойка женьшеня.
0: Ну, их большая масса, конечно.
1: Да, оралия, женьшень, элютерокок, радиола розовая. Это так называемая группа адаптогенов. То есть они помогают организму при неблагоприятных условиях быстро к ним адаптироваться и повысить тонус, повысить переносимость нагрузок, улучшить умственное состояние при повышенных умственных нагрузках и так далее. Но эти адаптогены, они могут вызывать повышение кровяного давления. Угу. И людям, страдающим гипертонической болезнью, тоже нужно это учитывать. И они не всем показаны. Вот считают, что элеутерокок, да, это для мужчин, а оралия для женщин, да, радиола тоже для женщин. Женьшень – это мужской, но это согласно китайской медицине. Поэтому данные препараты следует использовать с осторожностью, по инструкции. Но еще раз говорю, что злоупотреблять ими все-таки не стоит. И когда мы для себя решаем, что нам нужно повысить работу иммунной системы, нужно четко понимать, почему мы решили это сделать. Любой врач, аллерголог, иммунолог скажет, что просто так повышать работу иммунной системы не следует, потому что это чревато последствиями.
0: Ну, я так понимаю, что даже чтобы их использовать, нужно, наверное, обратиться к врачу или можно самостоятельно прочитать инструкцию к применению и самому себе назначить это средство, да, какую-либо настойку.
1: Ну, поскольку любой лекарственный препарат,
0: то есть это тоже лекарственный препарат,
1: назначен врачом, конечно. Угу. И все-таки рекомендуется перед применением любых лекарственных препаратов проконсультироваться со специалистом. Потому что эффекты могут быть различные.
0: Угу, понятно. Чтобы учитывать, да, наш
1: конечно,
0: организм.
1: Конечно.
0: Понятно. Такой вопрос. Нас в детстве, наверное, и вас тоже всех кормили рыбьим жиром, чтобы как раз-таки поднять наш иммунитет, чтобы мы не болели. Сейчас это актуально? Сейчас нам это тоже поможет?
1: Знаете, наука развивается, и уже доказали, что в рыбьем жире... Что вот в нем, кстати, действует? Доказали, что в рыбьем жире существуют две жирные полиненасыщенные кислоты, которые как раз и оказывают, да, вот это так называемые омега-3 жирные mm-hmm. кислоты. Поэтому существует сегодня большое множество лекарственных форм, содержащих рыбий жир. Это капсулы различные. Много очень заводов занимаются выпуском рыбьего жира. И всегда при выборе именно препарата с рыбьим жиром или биологически активной добавки следует обратить внимание на содержание именно этих кислот. Если их содержание вообще не указано, то есть вероятность, что, скорее всего, рыбий жир, ну, не подвергался всем видам исследования, и никто не знает, сколько их именно там содержится.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Эти омега-3 жирные кислоты улучшают работу кровотока, они выводят холестерин, улучшают работу зрения, улучшают работу мозга. Существует серия работ американских врачей-психиатров, которые доказали положительный эффект именно омега-3 жирных кислот на работу мозга. И существует целая серия клиников профессора Амана, который занимается восстановлением функций мозга с помощью в том числе и омега-3 жирных кислот. К людям возвращается память, жизнерадостность, появляется сила и так далее. Поэтому, конечно, я не призываю их возвести, да, в какой-то ранг, но и недооценивать тоже не стоит.
0: Угу. То есть, несмотря на то, что сейчас медицина шагнула вперед, рыбий жир остался по-прежнему полезным, и его нужно тоже употреблять.
1: И причем рыбий жир – это натуральный продукт.
0: Это вообще замечательно.
1: Да.
0: Вот это замечательно. А какие мероприятия для укрепления иммунитета используете именно вы? Можете поделиться?
1: Ну, в первую очередь, я стараюсь отдыхать. Потому что у нас такой сегодня темп жизни, и организм буквально сдается. Да, сдается, и это происходит в конце года. Как раз на пике подъема эпидемии гриппа, ОРЗ и ОРВИ.
0: Угу.
1: Поэтому нужно себя буквально останавливать и брать какой-то день, когда можно просто выспаться. Очень полезно. Дальше это...
0: То есть целый день, да?
1: Ну, выспаться, то есть отдохнуть, день
0: так,
1: отдыха.
0: Чтобы...
1: Но вообще, конечно, идеальный вариант – это соблюдение режима дня, и в течение недели нужно спать не менее 7-8 часов ежедневно. Тогда организм будет отдохнувшим, и работа иммунной системы будет на должном уровне.
0: Угу.
1: Также

0: Лично я стараюсь регулярно пить чистую питьевую воду. Я ее для себя специально готовлю, но это уже отдельная тема.
1: Очень интересно.
0: Да, очень есть секреты в производстве воды. Также обилие овощей и фруктов. Угу. Ну, поскольку у меня нет аллергии на цитрусовые, я любитель цитрусовых, я их покупаю, ввожу тоже, всегда употребляю. Ну и если я чувствую, что вот начинаю заболевать, то я спасаюсь эхиноцеей. Угу. То есть я принимаю ее по схеме 10 через 20, то есть 10 дней принимаю, 20 дней перерыв. Ну вот лично мне
1: по инструкции, которая...
0: Да, инструкция к препарату.
1: Прилагается, да.
0: Ну это мой просто личный опыт, поэтому вот... Но здорово. Еще раз хочу подчеркнуть, что любые мероприятия по изменению иммунного статуса необходимо согласовывать с врачом-иммунологом-аллергологом.
1: Угу. Понятно. Может быть, еще какие-нибудь секреты у вас есть? Или это все?
0: Ну, иногда принимаю витамин С, чтобы поддержать, в зависимости от физических нагрузок, шипучая форма витамина С сейчас очень популярна. Можно до 5 дней по 1000 миллиграмм принимать. До 5 дней считается короткий такой курс, который тоже помогает. Угу. Но, в принципе, если в рационе есть квашеная капуста, цитрусовые, есть лимоны, да, и другие кислые овощи, которые содержат в том числе и аскорбиновую кислоту, то этого будет вполне достаточно, чтобы поддержать нормальную работу иммунной системы.
1: Понятно. Значит... В первую очередь это отдых, да, один раз в неделю.
0: Да. И... Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, угу. Оптимизм, позитивный настрой, и ваша иммунная система будет работать на все 100%.
1: Это очень здорово. Спасибо вам большое за такие ответы, за доброжелательность. Очень приятно с вами побеседовать. Надеюсь, что для нас, для всех очень полезно. Мы с вами еще увидимся. Всего вам хорошего.
0: Спасибо.
1: До скорой встречи.
0: Доброго.
1: Подведем итог. Главной задачей иммунной системы является сопротивление чужеродным микроорганизмам. Для хорошей работы иммунной системы придерживайтесь здорового питания, соблюдайте режим сна и отдыха, ведите активный образ жизни, больше гуляйте и ешьте меньше сладкого и жирного. Не применяйте лекарственные препараты, повышающие иммунитет, без консультации с врачом ввиду возможного побочного действия. Будьте здоровы! До новых встреч!

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны.

Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я уже много лет практикую вегетарианство. И для того, чтобы оно было более питательным, более насыщенным витаминами, микроэлементами, ферментами, я использую, ввожу в свой рацион живые такие продукты. Почему они живые? Это продукты, которые не подверглись термической обработке. И сегодня мы с вами будем готовить живую кашку. На самом деле живую, потому что в ней находятся проростки семян. Мы сегодня используем зеленую гречу, семена подсолнечника, семя кунжута и льна. Для того, чтобы приготовить эти семена, буквально их можно замочить на ночь. И уже утром они готовы для употребления. Потому что гречи достаточно 4 часа для того, чтобы она была готова. Но, конечно, есть другие семена, которые как бы они требуют большей подготовки. Это такие семена, как глазерный овес, глазерный ячмень, пшеница, рожь. Такие семена, естественно, мы проращиваем около 2 дней. То есть мы замачиваем на ночь, промываем вечером, и уже на следующий день, когда они дают маленькие такие росточки, буквально миллиметр-два, то есть это уже семена, которые готовы к употреблению. Но сегодня у нас таких не будет семян, то есть нам достаточно вот таких продуктов, которые очень быстро готовятся. Еще раз повторю, это греча зеленая. Естественно, она должна быть не обжаренная, которую мы привыкли видеть в магазинах. Кунжут. Кунжут – это источник кальция. Также кунжут мы можем менять, например, на мак, потому что мак еще больше имеет кальция в своем составе. Это намного превосходит все молочные продукты. Лен, который имеет омега-3, омега-6 жирные кислоты, которые нам крайне необходимы для работы нервной системы, для хорошей работы нашего мозга. Вот любое семя льна или вот есть семена чио, которые также можно заменять семя льна, они вокруг себя при замачивании образуют слизистые такие шарики. Эта слизь, она очень полезна для нашего кишечника. Она выводит токсины, она заживляет все наши вот какие-то ранки желудочно-кишечного тракта. Поэтому, применяя вот эти продукты в каше, вы получите очень полезную кашку. Также для того, чтобы она была вкусной и сладкой, мы добавим немного кураги и изюма. Сейчас мы начинаем готовить. Мы берем гречу. Вот она у нас замочена была с вечера. Кунжут. Семя подсолнечника. Ну, это тоже очень хороший продукт. Вот семя льна. Курага тоже замоченная. И изюм. Изюм, конечно, желательно брать необработанный. Такой бывает темно-синий изюм. Он такой немножко тусклый. И немного воды добавляем, чтобы кашка у нас могла сбиться. Буквально достаточно половины стакана, чтобы она не была такой жидкой. Вот. И сейчас мы взбиваем.

0: Живая каша. Для приготовления одной порции замочить на ночь 2 столовые ложки гречи для проращивания, 1 столовую ложку подсолнечных семечек, по 1 чайной ложке семян льна и кунжута. Замочить 5 штук кураги. Соединить все продукты в блендере. Добавить 1 столовую ложку изюма и половину стакана воды. Взбить до однородной массы.
1: Кашу мы готовили всего 1-2 минуты. Поэтому у нас еще есть время добавить очень такой питательный напиток для утра. Это зеленый коктейль. Для зеленого коктейля нам понадобится зелень, любая, какая у вас есть. Но, естественно, она должна быть такого нейтрального вкуса. В данном случае у нас будет салатные листья, шпинат –

0: и немного мяты. В то же время, чтобы зелень была вкусной и нам она приятна была, мы добавляем фрукты. Сегодня мы будем добавлять апельсин и банан. Вообще можно добавить любые фрукты, которые вы любите. Груши, киви, виноград, все что угодно. Все, что у вас есть под рукой, вы можете добавлять. Ну, естественно, чтобы это как-то сочеталось. Вот. И сейчас мы начнем наш коктейль. Мы берем зелень. Вот желательно, чтобы ее было немало, потому что она, когда перекручивается, ее уже становится намного меньше. Шпинат добавляем. Шпинат очень хорошо ощелачивает наш организм. Когда наш организм ощелочен, мы, в принципе, уже не подвержены заболеваниям. Ну и буквально 1-2-3 веточки мяты. Вот. Зелень мы положили. Сейчас мы добавим вот банан. Немножко его можно поломать. И апельсин. Апельсин нужно удалить корочку. Делаем мы вот так вот это все. Даже если у вас попадутся семечки, ничего страшного. Они тоже имеют свою питательную ценность. И в хорошем блендере они перекручиваются, и вы их даже не заметите. Вот у нас получается такой очень сочный у нас апельсин. Для того, чтобы зелень перекрутилась, мы добавляем немного воды. Но вообще желательно, чтобы был стакан где-то воды. Блендер мы закрываем. Крышечку. Ставим, чтобы его перекрутить. И вот коктейль наш готов. Вообще, зелень, она очень полезна для нас, потому что она источник хлорофилла, и это также источник как бы гемоглобина. Когда у нас не хватает его, мы можем как можно больше пить зеленых коктейлей. Зеленые коктейли могут быть совершенно из разных трав. Это могут быть и дикорастущие травы, такие как клевер, подорожник, сныть и многие другие листья плодовых деревьев. Главное, чтобы была зелень. Зелень, она придаст вам свежести, энергии и бодрости. Употребляйте зелень каждый день и будьте здоровы!
1: Зеленый коктейль. В блендере соединить пучок листьев салата, пучок шпината, несколько веточек мяты, банан и апельсин. Добавить 1 стакан воды. Взбить до однородной массы.
0: Летом у нас очень много фруктов, ягод, которые нам желательно сохранить, сохранив все витамины. Хотелось бы, чтобы там вообще не присутствовало сахара. Как же это сделать? Это можно сделать самым простым способом. Для этого мы берем любые ягоды, любые, какие у нас есть под рукой, и измельчаем их. Когда уже эта масса довольно-таки однородная, мы выкладываем ее на противень. Я обычно сушу на дегидраторе. Это такая сушилка, которую можно сушить при температуре 42 градуса. Мы выкладываем вот на такой коврик и размазываем.

0: Чем хороший этот способ? Здесь не нужны никакие дополнительные как бы консерванты. То есть не нужен сахар, и мы не подвергаем термической обработке этот продукт. То есть там сохраняются все витамины. Эти ягоды мы готовим в течение 10-12 часов. Это зависит от того, какие ягоды. И в то же время мы ставим температуру не более 42-45 градусов, потому что это оптимальная температура, при которой сохраняются ферменты продукта. Какие ягоды мы можем готовить? Я лично готовлю все, что у меня растет в огороде. Это клубника, малина, черная смородина. Ну, чернику, конечно, я собираю в лесу. Вот. И эти лавашики, они обычно высыхают вот уже такой формы, приобретают вот такие сухие, совершенно очень легко снимаются с противня. Можно также готовить их в духовке при минимальной температуре, но желательно смазывать противень немножко маслом каким-то растительным. А потом я их скручиваю такими трубочками. Это получаются такие полезные сладости, которые очень полезны и детям, и взрослым. Они сохраняют свои ароматы. Вот аромат точно такой же, как у свежих ягод. И в то же время есть варианты, когда у нас очень много яблок, мы можем на основе яблок перекручивать любые фрукты, любые ягоды. И это как бы как основа, она будет тоже очень придавать приятный вкус. Так что будьте здоровы и счастливы.
1: Ягодные лавашики. Любые ягоды, фрукты или их сочетание взбить блендером до пюреобразной массы. Тонким слоем размазать по специальному коврику или по смазанному растительным маслом противню. Подсушить при температуре около 42 градусов в течение 10-12 часов. Разрезать на пластинки, свернуть трубочкой.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. Сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке грудных мышц. Но если у вас есть какие-либо ограничения или заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. Поэтому эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Прежде чем мы начнем тренировать грудные мышцы, нам нужно размять наши плечи. Поможет нам в этом резинка. Повторяем. Большой палец вверх, руки прямые. Поднимаем на уровне лица и разводим, уворачиваем руки.

Руки прямые. Хорошо. Выполняя это упражнение, делаем 3 подхода по 7-12 повторений. Начиная нашу тренировку, в первую очередь мы начнем с брусьев. Когда мы встаем на брусья, в верхней точке мы округляем спину. И брусья для тренировки грудных мышц должны быть широкими.

Округляем спину. Хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы.

Берем равномерно, чтобы у нас была нагрузка равномерной. Прямые у нас руки и сводим их на уровне лица. Напрягаем нашу грудь в момент сжатия. Фиксируем. Пожалуйста, Арман. Руки прямые. Угу, хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Переходим к следующему упражнению. И нам тоже понадобится резинка. Берем также равномерно. Ладони наши вверх. Руки прямые. И сводим. В верхней точке, чуть выше лица, в этой точке мы напрягаем наши грудные мышцы. Фиксируем. Равномерно. Прямые руки. Ладони кверху. В верхней точке фиксируем, напрягаем мышцы груди. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Следующее упражнение – алмазные отжимания. Соединяем наши руки в форме треугольника. Суть этого упражнения – как будто мы продавливаем что-то, напрягая грудные мышцы. Отжимаемся как бы от живота. В верхней точке напрягаем и фиксируем грудные мышцы. Пожалуйста, Армен. Угу. Заводим чуть-чуть вперед. Вперед заваливаемся. Угу, хорошо. Фиксируем в верхней точке мышцы груди. Также это упражнение выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо? Альтернативой этому упражнению можно использовать возвышенность. Ставим также руки и отжимаемся от живота, как бы вверх. В верхней точке фиксируем мышцы груди. Возвышенность может быть ниже и еще ниже. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится платформа для отжиманий. Выбираем позицию грудь. Руки вывернуты у нас. Опускаемся, чтобы наша грудь была на уровне платформы. Поднимаемся. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. В следующем упражнении мы также используем платформу для отжиманий. Только меняем положение. Ладони вовнутрь. Также грудь на уровне платформы. Делаем полное отжимание. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. И еще один вид отжиманий со сменой положение на платформе.

Завершая нашу тренировку, нам нужно растянуть грудные мышцы. Мы сделаем заминку. Используем для этого трубу. Встаем и протягиваем наши грудные мышцы. Растягиваем их. Также следующую руку. Растягиваем грудные мышцы. Хорошо. Когда мы почувствовали, что наши грудные мышцы растянулись, мы завершаем заминку. И завершая нашу тренировку, хочу пригласить вас на нашу следующую, заключительную встречу, где мы прокачаем мышцы трицепса. А также я предоставлю вам программу трехдневной тренировки на неделю. Бог создал нас удивительными. И мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

Раз, два, три. Верхние точки не забываем фиксировать и напрягать грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы.

0: Дорогие друзья, мы вновь рады приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы продолжаем очень интересную тему о том, как обрести Евангелие. И закончили мы в прошлый раз на покаянии. Еще раз, Виталий Иванович, могли бы вы напомнить, что это такое покаяние?
1: Согласно терминологии, которая используется в подлиннике апостольских писаний на греческом языке, покаяние метаноя – это изменение разума, дословно, изменение мировоззрения. Человек начинает смотреть на мир так, как Господь смотрит, сквозь призму Божьей истины, по мере того, как он принимает открывающуюся ему истину Слова Божия, верой делает это частью своего мировоззрения. Таким образом, происходит замена неверных понятий верными. Вот это и есть покаяние, изменение мировоззрения. И вот когда человек начиная теперь оценивать свою жизнь мерками Божьей правды, он обнаруживает, что многое неладно.
0: В его жизни.
1: В его жизни, в его словах, поступках и в мировоззрении. Он начинает отождествлять, выявлять неправильные мысли, неправильные слова, неправильные дела свои. И вот тогда появляется вопрос, что с этим несоответствием делать? Да. Вот это момент, на котором человек осознает себя грешником, нарушителем Божьей воли, Божьей истины, Божьего закона. И в Священном Писании есть благая весть для таковых. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: Тут уже не о покаянии, а об исповедании греха речь идет.

0: следующий этап это исповедание.
1: Для многих людей, с кем я общался, это тождественные понятия. Покаяться, исповедаться. А все-таки разница здесь видна, да?
0: В подлиннике здесь используется греческий термин «homologeo». И дословное значение «говорить так же, как». «Говорить в соответствии с чем-то». И в данном случае в соответствии с Божьей истиной. Именно когда во свете Божьей правды человек осознает себя нарушителем, грешником, то он теперь должен это озвучить. То есть исповедовать надо. Давайте посмотрим повнимательнее на этот стих. Первый вопрос. Значит, что значит самодействие исповедовать? Исходя из термина в синодальном переводе, корневая основа «поведать», да, «рассказать», то есть сделать известным, озвучить. В оригинале точно так же. Это именно плод уст. Так? Это должно вслух прозвучать. Во-вторых, слово «грехи» здесь дано именно во множественном числе. Мы исповедуем не греховность свою, не «прости меня грешного», так? А «прости мои грехи». Это означает поименное перечисление грехов. Речь идет о том, что человек, вот применяя ту меру Божьей истины, которая ему открылась, он какую-то часть своей жизни начинает оценивать как несоответствующую воле Божьей. И вот все, что стало понятным как нарушение, оно должно быть озвучено.
1: Господи, то есть то, что стало понятным именно. Если он какой-то грех не вспомнил или не пришел ему на ум, и, может быть, он никогда ему так и не вспомнится, в этом проблем нет, да? Он, это грех неведения, он, и Бог его автоматически
0: Господь,
1: не вменяет.
0: Господь не вменяет этот грех ему, и он, естественно, в нем не сможет покаяться.
1: Но если стало открыто, Дух Святой обличил в каком-то грехе, то обязательно нужно сказать. Но, может, человек не хочет вслух говорить, ну, стесняется он, допустим, не хочет, чтобы люди об этом знали. Да и нужно ли каким-то людям, ну, другим знать о том, что вот он в чем-то согрешил? Зачем вслух? Почему вслух? И нужно ли, если вслух, то обязательно громко так, чтобы кто-то слышал? Или достаточно вслух, но тихонечко?
0: Мы должны помнить, что как у нас шла речь в беседе, посвященной нужде в Евангелии, когда мы открывали Библию и задавали вопрос о том, что произошло во Вселенной, что произошло в истории нашей Земли, что сделало нас грешниками и что определило нашу нужду в Спасителе. Мы тогда выяснили, что речь здесь идет не только о Боге. В борьбе между добром и злом вовлечены духовные силы. Дьявол, который является изначальным источником зла, он и держит нас в рабстве в результате этого зла. Потому, когда человек осознал, что в чем-то он волю Божью нарушил, ему очень важно, исповедуя этот грех вслух, сделать именно так, чтобы не только Бог услышал, потому что Бог знает наши мысли, Бог знает слово наше, прежде чем оно у нас на языке есть. Человеку важно, чтобы это духовный мир услышал, чтобы ангелы услышали, дьявол, бесы, демоны, злые нечистые духи, чтобы это услышали, потому что это является способом отказа, отречения от этого греха. То есть, согласно Библии, только Бог мысли читает. Неоднократно в Священном Писании говорится, ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. И сердце в Библии – это разум. Так? Так вот, исповедание важно для самого человека. Одно дело, когда мы вот что-то в мыслях, допустим, приведем иллюстрацию, вы что-то планируете, и это такая вот мечта розовая в сознании, а потом начинаете об этом кому-то рассказывать. И когда человек начинает рассказывать, он сам себя начинает слышать и понимает, что какую-то глупость он вообще сочинил в своей голове. То есть, когда слышишь сам себя, это способ осознать новую меру реальности того, что происходит. То есть, для самого человека это важно. Во-вторых, это важно для духовного мира. То есть, дьявол должен услышать, он мысли не читает, он должен услышать, то есть, что человек от этого греха отказывается. И тогда дьявол вот на эту меру теряет свою власть над человеком. Поэтому это обязательно нужно вслух произнести. Но людям, которые не были соучастником этого греха или которые не были этим грехом как-то повреждены, если это не был грех против человека, то, естественно, никому из людей об этом знать не нужно.

0: То есть вслух не обязательно громко, это достаточно...
1: Достаточно шепотом.
0: Шепотом в молитвенной комнате, либо где-то в том месте, где совершаешь молитву. В молитве это прошептать.
1: Хотя бы. Ну, озвучить с какой-то мерой звука. Mm-hmm. Да? Шепот — это все равно звук. Mm-hmm. Все равно это слышимая речь. И это исповедание, конечно же, происходит в молитве. В книге «Деяния апостолов», в 8 главе, в стихах 22 и 23, апостолы говорят человеку, который нарушил волю Божию, говорят, вот, молись, чтобы отпустился тебе грех твой. Итак, исповедание грехов – это реакция человека на Божью истину, принятую верой, когда в отношении вот этой истины Божьей изменилось мировоззрение, человек теперь провозглашает: «Господи, вот в этом и в этом и в этом виноват». Что дальше? Как дальше развивается духовный опыт? Говоря об исповедании с использованием того же самого термина «homologeo», мы встречаем в Священном Писании еще один аспект этого исповедания.
0: Не только грехи, значит, нужно исповедовать, а еще что-то, да?
1: Да. Давайте посмотрим на послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. На этом основании Бог начинает действовать.
0: То есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
1: лжи. Да. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
0: Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
1: Может ли человек произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Когда человек, допустим, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех. Римлянам 10 глава, стихи 9, 10 и 13.
0: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
1: Это то, что называется исповеданием веры, провозглашением веры вслух. И оно является спасительным. Да? Если сердцем веруешь, то есть, говоря современным языком, умом
0: сознаешь,
1: принимаешь, да, то нужно теперь это вслух заявить. Вслух заявить. Чего бы это ни касалось, здесь сказано веровать, исповедовать Иисуса Господом,
0: что
1: Бог воскресил его из мертвых. Да? Но вот перед этим в 8 стихе сказано: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. То есть все, что проповедано пророками, апостолами, все, что составляет собой истину Священного Писания, все вот этот человек, принимая, должен озвучить и сказать: «Верую в Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Верую в спасение Бога» и так далее. То есть все, что представляет собой предмет веры, необходимо озвучить. И одна из целей та же самая. Сказано в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в стихах 32 и 33, о причине значимости исповедания веры вслух следующее. Матфея, 10 глава, стихи 32 и 33. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Вот обратите внимание на аудиторию. Да? То есть исповедь человека дает право Иисусу Христу исповедовать его, да, имя этого человека перед Отцом Небесным. В параллельном Евангелии перед Отцом Небесным и ангелами его. То есть это вновь вот эта духовная аудитория. В духовном мире должно быть засвидетельствовано, что человек теперь вот принял эту Божью истину. И это важно и для ангелов Божьих, и, как мы упоминали ранее, для ангелов сатаны. Потому что Бог

0: Богу нужны, говоря вот юридическим языком, нужны легальные основания.
1: Чтобы человека спасать.
0: Чтобы человека спасать. Потому что то, о чем мы говорили в самом начале наших бесед, свобода воли в великой борьбе является незыблемым фактором. И потому в конечном итоге от того, что человек скажет, что он заявит, на этом основании Бог начинает действовать. В послании к евреям Иисус Христос назван первосвященником исповедания нашего. И снова то же самое слово, «homologeo». Не в смысле первосвященником, в которого мы верим, а именно в отношении которого мы заявляем. То есть вот наше исповедание веры, равно как и исповедание грехов, оно дает основание Иисусу Христу начинать совершать свое служение ради нас.
1: Против воли Бог никого спасать не будет и не может, да, и не спасает.
0: И дьявол бы ему не дал. Мы должны всегда помнить вот эту картину, которая у нас открыта в 3 главе Захарии, пророка, когда дьявол противодействует, если есть какая-то причина. В книге Откровения он назван клеветником братьев наших. Но слово «клеветник» в данном случае не до конца уместно, потому что в оригинале используется термин «категор», который означает «противодействующий», «противник». То есть в Божьем присутствии клеветать невозможно. Так, уже после Голгофской жертвы дьявол единственное, что может делать, указывать на реальные наши согрешения.
1: Ну, то есть он не дал бы ему в каком смысле? То, что он обвинил бы его опять перед всей вселенной несправедливостью
0: лжи. Да, да. И жертва Христа, что касается характера Божия, уже на все вопросы ответила для небожителей. Именно в том контексте говорится «веселитесь небеса». Да. Потому что кровь Агнца пролита. Вот. Но по-прежнему дьявол, если человек согрешил и этот грех не признает, если он веру свою не исповедует, то дьявол сохраняет власть, определенную меру власти над человеком. И вот это исповедание веры вслух, вот это заявление о принятии человеком Божьей истины является основанием, на котором Иисус Христос теперь прилагает спасительные результаты своей голгофской жертвы к этому человеку, и он может ходатайствовать за него, может совершать ходатайственное служение. И вот здесь, когда мы говорим об исповедании веры, здесь перед нами еще один тест. Вновь, как мы упоминали в минувшей беседе, некоторые заявления Священного Писания грешным человеком воспринимаются как какие-то слишком такие, слишком хорошие, слишком экстравагантные. И вот именно вера требуется для того, чтобы быть в состоянии это озвучить. Давайте приведем несколько примеров. Вот, например, говорится в послании к Римлянам в 6 главе, в 11 стихе, Римлянам 6 глава, 11 стих, вот такое заявление. Римлянам 6, 11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Это удивительное заявление. Мы должны считать себя мертвыми для греха.
1: Несмотря на то, что иногда все равно согрешаем, да?
0: Несмотря на то, что мы по-прежнему живем в греховной природе. Вот в этом принцип веры. И если это написано о нас, а написано это о тех, кто вошел в заветные отношения с Иисусом Христом, о тех, кто крестился, кто отождествился с Ним, о крещении мы должны сегодня будем подробнее поговорить. Так вот, для них вот это является реальностью. Вы почитаете себя мертвыми для греха, потому человек должен быть в состоянии сказать: «Я мертв для греха, но жив для праведности». Вот это исповедание веры является способом узнать, в действительности ли человек в это верит или нет. Потому что это сказать, чтобы быть в состоянии это сказать, в это необходимо истинно поверить. И здесь очень важно вновь отметить, что мы не мечтатели. Мы просто повторяем, мы веру и принимаем то, что Христос о нас уже сказал, что Бог во Христе о нас уже объявил. И вот если нечто сказано, то мы это просто принимаем и озвучиваем. Или еще, например, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «А Христос за всех умер». И далее: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Во Христе Иисусе те, кто во Христе, они

0: есть новое творение.
1: Несмотря на то, что еще и тела не преобразованы, да. Но мы уже себя мыслим как новое творение.
0: Во Христе Иисусе. Христе. Потому вот проверкой веры, подлинности веры будет вот этот вопрос. Может ли человек заявить, произнести вот эту фразу? Это исповедание веры. Это не какое-то бахвальство, это не какое-то хвастовство. Я новое творение во Христе Иисусе. Не сам я по себе, а именно в том, что Христос для меня.
1: Не благодаря своим каким-то заслугам или потугам, да, а благодаря тому, что сделал Господь.
0: Но когда я произношу это исповедание веры, Бог дает, Бог получает, скорее, право это соделывать реальностью. Дело в том, что вот это исповедание веры в Библии представлено как чудесный механизм, открывающий ресурсы Божьи, открывающий двери для Божьей силы, для ее демонстрации
1: чтобы
0: в нашей жизни.
1: Проявлялось то,
0: чтобы вот это становилось все более и более реальностью. Вот что написано об этом в первом послании Иоанна в 4 главе, в стихах с 14 по 16. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи с 14 по 16. И мы видели
1: и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Вот здесь снова слово, которое мы изучаем сегодня, вот в этой части беседы, исповедовать, homologeo. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, это вот одна из истин, которые открыты в Священном Писании. Смотрите, что происходит. В том пребывает Бог.
1: Да, что это значит? Мы говорили о том, что мы во Христе, а тут сказано, что теперь Христос или Бог в нас. Да. Что это означает?
0: Это означает, что на основании вот этого нашего заявления, которое является исповеданием веры, Бог имеет право в нас поселиться.
1: В каком смысле?
0: Господь есть Дух, и Дух Святой наполняет мысли человека, само естество человека, и начинает этого человека преобразовывать, или продолжает, если угодно, его преобразовывать. То есть этот отрывочек вкупе с другими открывает, что исповедание, оно начинает задействовать реальные духовные механизмы. Это не просто, знаете, аффирмация какая-то, так? Когда я исповедую нечто, что соответствует истине Слова Божия, и говорю, я верую, и дальше идет вот заявление того, во что я верю,
1: то эта вера к реальному приводит изменения.
0: Эта вера дает Богу право теперь вот во мне производить преобразование. Еще раз, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Вот это соединение происходит божественного и человеческого. И в результате Господь может творить человека и возвращать ему вот тот утерянный некогда образ Божий. Еще на эту тему второе послание Петра, уже другой апостол, да, пишет. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4. 2 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4.
1: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
0: Очень насыщенный текст. Да. Давайте обратим внимание на драгоценные обетования. Это вот то, что Господь обещал сделать. Сказано, мы через них, через вот эти обетования, через эти Божьи слова, чтобы мы через них соделались причастниками божеского естества. Когда человек принимает Божьи слова, Божьи обетования, Божью истину и их верою озвучивает, он этим становится причастником божеского естества, и этим он удаляется от растления похотью. То есть исповедание веры является важнейшим механизмом в духовном созревании, в духовном опыте, в опыте преобразования. Итак, мы говорили о научении, вере, покаянии, то есть преобразовании мировоззрения. Дальше об исповедании грехов.
1: Об исповедании веры.
0: Об исповедании веры. Что дальше? Священное Писание открывает нам в книге Деяния апостолов, в 3 главе, в 19 стихе, следующую очень важную, но часто пренебрегаемую истину. Деяния 3:19. «Итак, покайтесь и обратитесь

0: чтобы загладились грехи ваши». Покаяние, изменение мировоззрения, а обращение... Вновь в русском языке это часто используется как синонимы. Да?
1: Ну,
0: покаяние,
1: да.
0: Раскаяние,
1: покайтесь, обратитесь, то есть оно рядышком,
0: да,
1: стоит.
0: Но в подлиннике это иной термин. У нас глагол «эпистрефо»
1: так
0: в оригинале.
1: И в переводе другой термин.
0: Да, и в переводе другой. Вот этот стих совершенно определенно разделяет покаяние и обращение. И покаяться надо, и обратиться надо. Ну, что значит «эпистрефо»? Это просто повернуться. То есть человек идет в одном направлении, вот скажем так, вот в общих категориях, уходит от Бога, от его правды, от его истины, от его воли. Эпистрефо – это момент поворота.
1: Ну, метаноя – это тоже поворот, только в сознании. А эпистрефо – это уже на практике, да, поворот?
0: Аминь. Истинно так. Речь идет о том, что человек, вот, чтобы эпистрефо состоялось, он должен, повернувшись, сделать хотя бы один шаг, хотя бы полшага, хотя бы миллиметр. Но вот уже по направлению к Богу его образ жизни, образ речи и все его естество начинает движение. То есть обращение – это не полное восстановление. К сожалению, полное восстановление осуществится только лишь при втором пришествии Иисуса Христа. Но это начало пути преобразования. Вот. Потому говорится, чтобы загладились грехи, необходимо, чтобы вот это покаяние, которое имело место в жизни человека, оно начало в чем-то проявляться. Вот очень хорошо, чуть дальше, в книге «Деяния апостолов», в 26 главе, в стихах 20 и 21, об этом сказано. 26 глава, стихи 20 и 21. «Но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния».
1: Как это? Дела достойные покаяния?
0: То есть, если покаяние – это изменение мировоззрения, когда человек говорит, да, это Божья истина, я теперь в это верю, я ее делаю частью своего мировоззрения, то обращение – это дела достойные этого нового образа мышления.
1: То есть, соответствующие ему, получается.
0: Верно. То есть, когда человек, допустим, ну, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех даже в чем-то мелком. Вот, например, книжицу взял почитать, обещал вернуть, но не вернул. Это кража. Это кража, это нарушение воли Божьей и так далее. Вот человек начинает постепенно жить образом жизни, который достоин того высокого идеала истины, который человек в свое время принял. Итак, за исповеданием веры идет обращение. И вот после того, как видны хотя бы начальные плоды, ибо повторим, что это путь длиною в жизнь, путь преобразования, хотя бы начальные плоды преобразования видны, человека можно допускать к следующему шагу. Давайте мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание в первом послании Петра, в 3 главе, в 21 стихе. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотское, не чистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
1: То есть еще и крещение спасительным является. Да,
0: да. Крещение, которое основано на обещании Богу доброй совести. Вот это обещание и есть исповедание веры. Да, когда человек говорит, я вот в это верю, теперь это принимаю и желаю так жить. Так? Крещение представляет собой обет. Это способ заключения завета с Господом. И надо вспомнить, что когда Иоанн Креститель совершал свое служение, к нему некоторые шли, будучи движимы просто страхом. Да? Сказано, вы надеетесь избежать огня гиены. Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Плод покаяния – это как раз эпистрофе, это обращение, это начатки измененной жизни. Вот когда они видны в человеке, тогда можно знать, что его опыт подлинный, что он не просто, скажем, из страха или из какой-то выгоды это делает. Вот когда это наличествует, тогда человек может быть крещен. Крещение, термин означает погружение, полное погружение в воду. Это способ заявить о своей вере, это способ войти теперь вот уже во взаимоотношения с Господом.

0: Господом. Это изменение статуса. И крещение, в свою очередь, открывает дверь для воцерковления, когда человек становится частью не просто общества верующих, но частью конкретной поместной общины, mm-hmm. частью тела Христова, где он дальше будет уже возрастать в Господе до дня своей смерти или до дня пришествия Господня.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, я думаю, что у вас возникают вопросы, потому что мы рассматриваем достаточно сложные для понимания темы. С одной стороны, простые, но с другой стороны, в практической жизни у каждого могут возникнуть определенные вопросы, сомнения, может быть. Обязательно пишите нам через наш сайт, заполняя форму. Вы можете звонить по бесплатному телефону. Для всех жителей России этот телефон бесплатный. Вы видите его на наших экранах. Поэтому обращайте ваши вопросы, и на каждый из них мы обязательно дадим ответ. Пусть Господь благословит.
0: Он по-прежнему знает, что он грешен, но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством, вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо
0: наоборот, самокритичным. Проклят, кто плоть делает своей опорой.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Дар говорения на иных языках, который описан в Библии. Очень интересный и важный вопрос. О нем говорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь приветствуем Александра Камнева. Александр, спасибо за такие интересные подходы к Священному Писанию, за развитие темы, за такую какую-то вот очень логичную выстроенность и за очень многие откровения, которые Господь вам дает. Вы, дорогие друзья, тоже нам об этом пишете, что многие вещи узнаете для себя впервые. Слава Господу! Говорится, что откровение Бога, оно прогрессирует, да? Оно прогрессивное. То есть то, что люди знали о Боге какое-то время назад, оно дополняется все большими и большими знаниями, все большими и большими откровениями Святого Духа. Да?
2: Бог бесконечен.
1: Да, Бог бесконечен. Его можно бесконечно познавать. Да. Лена, вот у нас называется сегодня тема говорения на иных языках, как дар Святого Духа. А как ты вот помнишь, о чем мы говорили на прошлой встрече?
3: Ну да, на прошлой встрече у нас было, мы о Пятидесятнице говорили, и как раз то, что обещал Иисус, да? Что Он сказал, что вы примете Духа Святого и будете мне свидетелями, да?
2: Да, свидетелями.
3: Да, будете мне свидетелями.
1: А давайте напомним, Пятидесятница это когда было? На 50-й день после чего?
3: После воскресения Иисуса Христа.
1: То есть вот ровно через 50 дней произошел праздник Пятидесятницы. Да,
2: если касаться храмовых праздников, это праздник снопа. То есть мы вот на предыдущей передаче о нем говорили, да, когда Иисус воскресает, то есть это праздник снопа.
1: Это праздник первых плодов.
2: Первых плодов, да.
1: Когда то есть Иисус первенец из мертвых, да, поэтому это
2: первенец.
1: Ага, Лен.
3: Вот, а далее мы уже сказали о том, что вот как раз в день Пятидесятницы, да, произошло что? Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огонь.

0: почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, да? И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
1: Как Дух давал.
2: По сути, это проявление сразу. Первое проявление – это другие языки.
0: Да,
2: вопрос
0: да.
2: зачем?
1: Первое проявление чего?
2: Действие Духа.
1: Того, что сошел Дух Святой.
2: Вот он сошел,
1: да?
2: Да, они исполнились, и Писание же нам говорит, они начали говорить в других языках, о которых раньше не могли разговаривать. То есть зачем? Вот. Причем сразу пока не ушли.
0: Даже мало того, что говорили, не все ли они галилеяне, да?
2: Да.
0: А мы слышим каждое свое наречие.
2: Да, мы сейчас как к этому как раз придем, я просто хочу спросить. А Дух давал им. Как Дух давал? То есть Дух, Дух есть желание кому-то что-то дать, да? То есть это вот личность тоже, это третья личность Божества, о которой мы будем говорить.
1: То есть это не какая-то сила, не какая-то энергия,
2: а
1: это личность. Это личность вот триединого Бога.
2: Мы
1: это
2: постоянно будем подчеркивать эту мысль, что у него есть разум, что у него есть все атрибуты личности.
1: Но пытаться вот разложить согласно человеческой логике
2: не получится,
1: и не надо.
2: И не надо.
1: Ну, Бог... Есть сферы, которые нам непостижимы.
2: Да. Есть предел нашему разуму.
0: Так же, как есть тайна беззакония, так есть и тайна благочестия. Да?
2: Есть, да.
0: И поэтому...
1: Троица относится к этой тайне.
0: И поэтому нам это не открыто. Тем более мы начинали, когда на первых передачах говорить о том, да, когда Иисус сказал, что «я вам говорю о земном», и вы не понимаете, как вы можете понять, когда я буду говорить вам о небесном.
1: И поэтому он воздерживается очень во многом говорить нам о небесном, чтобы мы не начали фантазировать.
2: Это не нужно для нашего спасения. А то, что нужно для нашего спасения, Иисус вот как раз сделал. Давайте на свадьбе посмотрим. Что там было? Иисус создал такой некий прецедент.
1: Это вот как раз праздник Пятидесятницы, когда они все собрались.
2: Да, некий такой прецедент, когда вдруг такое событие, которого никогда не было. То есть рыбаки там вдруг начали разговаривать на разных языках. Посмотрите, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные из всего народа под небом. Да? Это где народ под небом? Это Римская империя. Да? То есть, когда,
1: потому что это был праздник.
2: Да, то есть Моисей повелел 3 раза в году собираться на 3 великих праздника. Это Пасха, это вот как раз Пятидесятница и праздник Кущей. Вот это сегодня Пятидесятница. Они собрались, да, на Пятидесятницу. И как раз вот произошло это событие. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие его наречием.
1: Это учеников, правильно?
2: Да, слышал учеников, а каждый его наречием, это означает, что он где-то жил там в Римской империи, да, поскольку уже давно жил там, иудеи расселились, они потеряли свой родной язык и, соответственно, говорили на тех языках, на тех наречиях там, где они живут. То есть это их был язык. То есть они, конечно же, говорили там, что-то знали. Но...
1: А какие-нибудь названия этих языков скажете?
0: Ну, вот тут очень много.
1: Лен, прочитаешь?
0: Да. Как мы слышали, каждое собственное наречие, в котором родились, да, парфяне, и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, и Египта, и части Ликия, прилежащие к Киринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты.
1: То есть, было... То есть вот это вот все были языки, да.
0: Критяне,
1: на которых...
0: аравитяне, в общем, и все слышали каждый на своем языке.
2: Лука не поленился.
0: Перечислить всех, да.
2: Написать, да. Вот, поэтому...
1: То есть вот, Александр, вы упомянули, что вот рыбаки. Ну, рыбаки – это такая простая профессия, которые не учились там где-то
2: они
1: в синагогах.
2: Не учились,
1: ну, не получали там какие-то знания языков. Я не знаю, в каких местах тогда вот преподавались другие языки. И вдруг эти люди, которые не учились этому, они стали говорить вот на разных языках.
2: Да.
1: А что ведь они стали говорить? Они же ведь не стали просто говорить «Привет, как дела?»
2: А вот мы сейчас как раз это разбираемся. Да?
0: Да.
2: Просто давайте на реакцию посмотрим, чего хотел добиться Бог. Смотрите, следующий слайд, да? Это 7, 8, 12 стихи. «Все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли из Галилеи приехали?»
1: Да.
2: А ведь, знаете, они же в Галилее там свой язык, на самом деле.

0: Там этот арамейский, да, арамейский галилейский. Угу. То есть он язык арамейский, наречие галилейское.
1: Ага.
0: Вот почему Петра тогда схватили и говорят: слушай, от тебя и произношение выдают, ты с ними.
1: Ты
0: из Галилеи, да.
1: Угу.
0: Вот. А тут Петр уже может говорить на другом языке совершенно, да. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Изумлялись и недоумевали, говорили друг другу, что это значит? Ну, что это значит?
1: Интересный слайд вы, Александр, подобрали. Да. То есть вот все по-разному одеты. Это в той местности, в которой они жили, наверное, было так принято.
0: Да, то есть, посмотрите, а была другая реакция, посмотрите.
1: Угу.
0: То есть два народа, два, ну как люди воспринимают на самом деле то, что делает Бог. А иные, что там написано?
1: Насмехались,
0: говорили. Они что сделали? Напились сладкого вина, да?
1: Угу.
0: То есть существовало тогда вино? Существовало. Но как полагалось его пить и использовать? Да?
1: Разбавлять водой.
0: Да, то есть его, на самом деле, вот почему там на вечер разбавлялось в чаше. Почему? А потому что вино не могло храниться так, вот как...
1: Ну, в том климате,
0: да. Жарко. Да, да, то есть его выпаривали, некая такая кашеобразное такое желе, да, и которое наподобие нашего варенья, да, вот, которое, естественно, тоже начало бродить.
1: Угу.
0: Вот. И после этого, чтобы превратить его в то, что можно пить, его нужно было вот в чаше туда угу. положить какое-то количество. Причем рекомендовалось сделать так, чтобы оно просто ну, как-то пахло и как-то выглядело. То есть,
1: чуть-чуть порозовело.
0: Да, но
1: то
0: ни
1: есть
0: в коем
1: это
0: случае...
1: не был вот алкоголь для замутнения разума,
0: нет,
1: да?
0: Нет, нет, нет. Это, ну, вы же знаете, что такие напитки, как кефир, там еще что-то такое, содержат там какие-то незначительные доли.
1: Угу.
0: Ну, сам наш организм вырабатывает себе незначительные. То есть тут незначительная доля. А что они говорили? Они напили сладкого. Почему сладкого? Значит, туда вот этого желе очень много-много добавили.
1: Концентрированного
0: сока. Вот, правильно, концентрированное, да, получилось. Вот. То есть они просто пьяные, вот, говорили. Потому что настолько резкое изменение в человеке, необычное, и ну, вести они себя стали по-другому совершенно, да. Но многие это восприняли, как вот якобы они находились под алкогольным опьянением. Но апостол, вот под каким они находились воздействием, смотрите, да. Они не пьяны, как вы думаете.
1: Это Петр им ответил?
0: Это Петр им говорит, да. Уже, это Петр совершенно другой человек.
1: Деяние 2.15.
0: Это не тот импульсивный человек, который говорит Петру, Христу, что я за тебя и на Голгофу, я за тебя и в темницу,
1: и
0: я
1: на крест,
0: и на крест, куда хочешь.
1: Угу.
0: Вот, а потом сам его и предает, да. Нет, здесь он уже движим Духом Святым. Посмотрите, как он все точно, четко, логично, правильно говорит. Они не пьяны, как вы думаете. Сейчас час дня, да? Третий час дня. Третий
1: это
0: час
1: сколько дня. Примерно времени?
0: Минус 6.
1: А, минус 6.
0: То есть это третий час, утра. Это 15 часов, минус 6, 9 утра.
2: 9
0: да.
2: часов утра.
0: 9 часов утра, да. Но это есть предреченное пророком Иоилем. То есть посмотрите, к чему ведет Дух Святой нас. К чему? Помните светильник
1: да.
0: минор, что он еще означает? Это не просто народ Божий, наполненный.
2: Свет миру.
0: Ну, это еще Слово Божие.
2: Да, Слово Божие.
0: Это предреченное пророком Иоилем. И будет, то есть пророк Иоилю, да, и будет последний день, говорит Бог, и залью от Духа моего, да? То есть это, оказывается, пророк Иоиль уже давно.
1: В Ветхом Завете.
0: Да, в Ветхом Завете. И залью от Духа, причем, и залью, да, то есть пролью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши. Вот смотрите, есть ли ограничения между мужчиной и женщиной в пророчестве?
1: Нет.
0: Никакого. То есть никакого. Сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши, значит, сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на... рабынь моих, и в те дни залью от Духа моего. И будут что делать?
2: Пророчество.
1: А вот обязательно ли пророчествовать означает предрекать будущее?
0: Нет.
1: Или это вот в библейском смысле что такое пророчество?
0: Ну, давайте помним Саула, да? И Саул был пророк. Когда он стал пророком? Когда его пророк, нет, когда его пророк помазал символически, да, это Елем, на него сошел Дух Святой, он стал пророком, и он шел и встретил сон пророка, то есть собрание пророков, которые что делали там? Пели, играли, то есть пророчество...
1: Прославляли Бога.
0: Прославляли Бога, то есть кто такой пророк? Давид по себя так писал, вот последние слова Давида.

0: царя израильского, сладкого певца и пророка. То есть,
1: Божьего.
0: Да. Угу. В устах моих слово Бога.
1: Угу. То есть тот, в чьих устах слово Бога,
0: или тот,
1: вдохновлен...
0: кто действует под воздействием,
1: да, вдохновленное Духом Святым,
0: что-то делает для этого, для
1: это
0: Бога.
1: Это пророчество.
0: Да. Что-то хочет этим угу. сказать. Что-то... То есть это весть для окружающих через пророка. Угу.
1: Но это обязательно Духом Святым, когда вдохновлен.
0: Конечно, Духом
2: да?
0: Святым.
2: Да, это действие Духа мы Святого. Как
0: да,
2: раз
0: мы еще научимся
2: так.
0: различать духи на основании Священного Писания. Угу. То есть есть же Дух Святой, а есть Дух какой?
1: Нечистый.
0: Нечистый Дух. То есть это тоже Дух, да, тоже его надо различать. Угу. Вот.
2: Но это тоже дар, развлечение духов.
0: Есть такой, да. И тоже, кстати, этот дар дает Святой Дух.
2: Да.
0: Мы будем это тоже изучать, какие дары дает Святой Дух. Вот есть дар развлечения духов, на самом деле. Угу. Вот такие события у нас происходили в тот момент в Иерусалиме. И давайте с вами поговорим, почему именно дар различных языков на самом деле.
1: Да, что да, это такое? То есть, что,
0: почему?
2: Ну, мы как раз и говорили о том, что важно пророчествовать, важно нести Слово да. Божье. А для того, чтобы тебя поняли... Да. Люди, к которым ты придешь,
0: на каком языке,
2: да, важно, чтобы разговаривать на их языке.
0: Да, понятно для человека языки,
2: да,
0: понимаете?
2: Да.
1: А почему тогда вот так многие говорят о том, что этот язык, который вдохновлен Духом Святым, что он может быть и непонятным?
0: Ну, вы видите здесь...
2: Ну, такого не может быть.
0: Тут как раз обратная ситуация. Люди говорят, мы понимаем их на своих, не только языках, а на своих...
2: На речи.
0: Мы понимаем их.
1: То есть библейское говорит... Говорение на иных языках – это говорение на реальных человеческих языках,
0: конечно.
1: Которое понятно
0: конечно.
1: Носителям
0: да.
1: этих
0: конечно.
1: Языков.
2: Если я разговариваю с тобой, то ты меня должна понимать. А если я буду говорить что-то, то Павел даже, по-моему, где-то пишет, да, что если вы говорите и понимаете только сами себя, то вы непонятно
0: кому
1: говорить. Но он ведь говорит, говорить. Что вы тогда назидаетесь сами.
0: Да.
1: То есть, вот есть
0: если вы говорите
1: такое?
0: На других языках, то переводите, пожалуйста.
2: Да,
0: чтобы,
2: так, чтобы переводчик был.
0: Да. Обязательно нужно.
1: То есть переводите на реальный человеческий
0: язык. Бог не хочет ничего делать, чтобы непонятно было. Бог, например, Бог – это есть откровение, это есть знание, это есть учение. То есть что такое Тора? Тора – это же не только не буквально закон переводится, а поучение. И даже корень этого слова означает еще и свет. То есть, а что такое свет? На самом деле.
2: Который освещает.
0: Да, все. А зачем он нам нужен вообще освещать?
2: Вот. Ну, чтобы дорогу не потерять.
0: Вот сейчас вот в нашей студии выключится свет, что изменится?
1: Ну,
2: вы нас не увидите.
0: Ничего не изменится, на самом деле. То есть мы будем вот так сидеть, я буду с пультом в руках, да. Вот, Елена Валентиновна будет с Библией в руках и так далее.
2: Но ничего не увидим.
0: На нас будут очки, но мы не будем знать, как все это выглядит. Как только, значит, появляется свет... Мы начинаем видеть в истинном свете, как говорится, да, какого цвета, какой формы, вот, на каком расстоянии, ну и вообще обстановку мы начинаем понимать. Да, то есть вот Бог хочет, чтобы мы все видели в истинном свете.
1: Александр, для вас вот этот вот вопрос говорения на иных языках. Вот остаются какие-то библейские тексты, про которые, вот вы думаете, их можно все-таки двояко понять? Может быть, это разговор на человеческом языке, понятном носителям данного языка, а может быть, это все-таки вот такой способ, вот, не знаю, вот, говорение.
2: Который то есть общение с Богом на этом языке?
1: Да, который не понятен другим людям.
0: Ну, вы знаете, есть такие моменты в Писании, например, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да, то есть это слышали не все, это слышал Иоанн и несколько человек, тому, кому Бог дал слышать.
1: Но они слышали это на своем языке.
0: Отца, да, то есть это несколько эпизодов всего. И в основном вот это когда отец говорит.
2: И также вот свет осиял, когда апостол...
0: Тогда и преображение,
2: да. Нет, а это я имела в виду, когда Павел
0: да,
2: шел
0: тогда,
2: да?
0: То есть
2: и этот свет не все видели, да?
0: Все видели,
2: то есть, да. А он от этого света ослеп.
0: Да, ослеп, да.
2: То есть, вот
0: он
2: тоже...
0: думал, что он очень умный, он все знает.
2: Да.
0: Вот, а и до конца жизни мучился...
1: То есть говорить Слово Божье нужно для назидания, для назидания других.
0: Есть также интересно,
1: и себя.
0: Есть также интересно, в Откровении есть семь громов, что-то проговорили. Но апостолу сказали, ты не пиши, что сказали семь громов. Но мы только, он это указал, да, в Откровении, но мы не знаем, что они сказали, эти семь громов. Может, потом

0: вот это откроется в самом последнем моменте.
1: Ну, в общем, вывод такой, да, что надо читать Священное Писание и все-таки, ну, вот, не добавлять сверх, да, от того, что...
0: Книга Откровений, последняя книга Священного Писания, как раз заканчивается тем, что я отниму участь в книге жизни от тех, кто что-то добавит.
2: Или убавит.
0: Или убавит, да. Вы понимаете, нельзя к Слову Божьему, чтобы добавлять что-то. Можно сказать, я не знаю.

0: Бог простит. Угу. Вот. Но если вы точно от себя несете что-то и в это не верите, тогда вы примете осуждение, потому что вы же не можете.
1: Это не опасно говорить, что если вы в это верите, то вы можете добавлять?
0: Нет, вы можете говорить, комментировать.
1: А, вот вы можете вот говорить про то, во что вы
0: да,
1: верите.
0: Да, Писание нельзя дописывать, это невозможно. Угу. Это невозможно. Писание, оно же, вы знаете, как переписывались, как работали книжники?
2: Да, а, очень есть, скрупулезно. Да, считая, подсчитывая каждую буковку.
0: Каждую буковку, считая в каждой строчечке, угу. Сколько букв.
1: И, по-моему, они и даже молились перед написанием каждой буквы.
0: Конечно. Вот. Потом, значит, сколько там вообще в свитке букв надо все было сосчитать. Угу. Это сейчас так называемые контрольные суммы есть, когда передаются данные там через интернет, да? Угу. Вот как их проверить, правильно они передались или нет. Есть контрольная сумма. То есть, вот, соответственно, угу. Значит, все передалось правильно. Поэтому ничего нельзя не добавлять, угу. Не это самое, не убавлять. За это ответственно Святой Дух, на самом да. деле. Чтобы угу. вы правильно все понимали в Священном Писании.
1: Угу. Да. Ну что же, очень-очень интересно. Мы еще про говорение на языках продолжим или дальше будем?
0: Да, мы будем постоянно его касаться, потому что угу. там у нас тема дальше смежная, как говорится.
2: Угу. Проповедь Евангелия.
1: Да. Ну, да. Очень интересно. Да. Да, проповедь Евангелия. Вот об этом мы говорим, что Дух нам дает провещевать, потому что то, что нам открыто, мы не имеем права держать в себе. Мы должны нести это другим людям, да, потому что это свет. Да. Который должен распространяться по миру. Это свет Христа. Ну что ж, спасибо большое, что вы с нами. Мы ждем следующей встречи. А до тех пор, до свидания.
0: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

0: В мире почитаемо высокое происхождение, титул, чистота крови, образование, полученное в ведущих университетах мира. Но гарантируют ли они понимание Божьей истины? Помогает нам в этом разобраться священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы разбираем Евангелие от Иоанна, и у нас сегодня продолжение 8 главы, которую мы читаем в синодальном переводе с 37 по 59 текст. Прочитайте, пожалуйста.
2: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, однако отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш».

0: и вы не познали Его. А я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
1: Благодарю. Вот если мы смотрим, да, наш отрывок, самый первый в этой части, называется «О противниках истины». И в самом начале упоминается, что вы семя Авраама. Почему, так скажем, кто, во-первых, да, был такой Авраам, можно ли пояснить это, да, и почему иудеи не говорят, что они потомки Иуды? Почему им так важно было отнести себя к потомкам Авраама?
0: Да, спасибо большое. Авраам считается патриархом народа израильского, тем, с кем Господь заключил завет. Завет о том, что размножит потомство его, как песчинок на море, как звезд на небе. И Господь заключил с ним завет. Позже Господь заключает завет с его сыном Исааком и позже с его сыном Иаковом. И таким образом эти три имени, три поколения являются патриархами народа Израилева. И те обетования, которые Господь даровал Аврааму, Исааку и Иакову, они были даны и всему их народу, всему поколению их, всем их детям, да, так скажем, Израилю. И именно поэтому иудеи, они всегда ссылаются на Авраама, как на того, кто заключил завет с Господом первым. Да? То есть, если мы до этого говорили и вспоминали об Иакове, то свое родство они все-таки начинают с дедушки Иакова, с Авраама.
1: Так, поняла теперь, кто такой Авраам, благодарю. Но вот здесь еще такой момент, да, если мы смотрим в 39 стихе, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. О каких здесь делах идет речь? Можно немножечко пояснить?
0: Да, конечно, мы видим, мы понимаем о том, что, как говорят в простонародье, яблоко от яблоньки недалеко катится, да? То есть что подразумевается? Что ребенок делает дела своих родителей. Он имеет отпечаток своего воспитания, да, своих генов, которые родительские в нем проявляются. И Иисус говорит то же самое. Он говорит о том, что если бы вы были его детьми, то делали бы его дела. И если мы так посмотрим вообще, какие дела делал Авраам, да, то мы понимаем о том, что, во-первых, когда Бог его призвал выйти из дома своего, он откликнулся. Он не стал как-то сопротивляться, говорить о благословении своего дома, но он верою вышел и пошел за Богом. Во-вторых, Авраам, он был послушен Богу, и он не желал убить Бога. Когда Иисус приходит к нему в Дубраве Мамре, ну, в Писании там не написано слово «Иисус», давайте так обозначим сразу, да, это христианство понимает, исследуя Писание, что там среди этих путников был именно Иисус, потому что позже он обращается, как бы Бог Богу обращается, там есть такая вот фраза, да, ну, то есть ряд нюансов, мы сейчас не об этом, но сама суть, когда вот Иисус приходит там в Дубраве к Аврааму в Мамре, то как раз-таки Авраам выходит к нему навстречу, встречает и с глубоким уважением относится. А здесь Иисус, когда приходит в своей, так скажем, ну, во славе своей, если так можно назвать, да, наступает тот день, которого ждал сам Авраам и радостно бы хотел присутствовать в это время явления Бога людям, то они хотят его убить. Подобно дьяволу. И вот мы здесь также находим интересное такое, как описывает Мишна, каков был характер у Авраама. Ну, то есть Мишна — это древнееврейские комментарии, так скажем, да?

0: Спасибо.
1: Сборник текстов священных. Ученики Авраама, отца нашего, обладают добрыми глазами, скромным духом и скромной душой. Угу. То есть это говорит о том, чем обладал сам Авраам, по их мнению. Угу. И вот Христос им говорит, ну вы по делам своим, вы явно не дети Авраама. Угу. То есть настоящие дети это не те, которые по крови, в данном случае Иисус говорит, да, угу. А важно по делам, чтобы вы были детьми Авраама, потому что угу. вы сфокусировались совершенно не на том.
0: Вы сказали, да, про то, что это потомки, да, это отец. Но дальше в 41-м мы читаем, вы делаете дела отца вашего. О каком отце говорит здесь Иисус?
1: Да, если мы чуть дальше читаем, он говорит о том, что отец ваш дьявол, да, если мы читаем отрывок дальше. Угу. Но когда Иисус говорит о том, что вы не отца вашего, противоставляет так, то они ему предъявляют о том, что мы не от любодеяния рождены. То есть это можно понять двумя моментами. Первый момент в том, что они пытаются сказать о том, что наш отец Авраам и наша с ним связь не прерывается любодеянием нашей матери, как бы ну, куда-то налево ушла. То есть они про физическое родство могут говорить. А может быть другая ситуация. Здесь они могут намекать на то, что якобы Иисус был рожден от любодеяния, то есть из Назарета. Ну, помните, мы говорили, Назарет был презираем у них. Угу. Плюс, когда мы читаем, в принципе, Евангелие синоптическое, то там сказано о том, что Мария забеременела, да, и Иосиф хотел ее оставить, чтобы, ну, так, не мама подавать Иисуса. Виду, угу. ее не позорить. Думал, что она вот любодействовала, но ангел приходит и говорит, не было любодейства, о том, что все чинно, благородно, так должно быть, угу. вот, и ты к ней пока не прикасайся. И здесь как бы, ну, а среди народа-то все равно могло что-то ходить, угу. да, какие-то вот домыслы, еще что-то, либо это просто, знаете, как в современном мире у подростков вот эта вот язвительная форма бывает о том, что, ну, просто обозваться лишь бы, угу. за языком не следят. Может быть, здесь уже была такая агрессия, что они и так это выразили. Угу. То есть я не настаиваю на чем-то конкретном, но здесь угу. есть вот несколько вариантов, почему они именно это ага. могли сказать, да, предположений. Угу. И мы видим о том, что здесь вот дальше, да, как написано о том, что отец ваш дьявол, да, в 44-м
0: да.
1: тексте.
0: Угу. Если мы смотрим.
1: Кто такой дьявол? Ну, то есть буквально это переводится как клеветник.
0: Угу.
1: Если мы будем читать в книге Откровения, то там дается больше синонимов, да, таких характеристик, и которые все относятся к одной персоне. Угу. То есть простыми словами все относится как раз-таки к сатане, к угу. противнику Бога, к Люциферу, как его называют, да, в наше время. Тот, который противостал против Бога из-за угу. своей гордости, и ложью своей он поднял это восстание, поэтому он назван отцом лжи, он также обманул Адама с Евой, он также является первым, из-за кого произошло братоубийство, вот это вот, да, то есть он угу. родоначальник греха, он родоначальник лжи. И здесь как раз-таки Христос и говорит о том, что от начала, который был, да, то есть как мы вот с вами читаем, давайте вот немножко вернемся в контекст.
0: Угу.
1: Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. То есть здесь идет отсылка, как это считается, к первому братоубийству. Каин убил Авеля, угу. да, то есть когда сатана его сподвигнул к этому. И интересно, что сказано вот это вот слово «похоти». Что такое похоти, да? Порой мы понимаем это отчасти, наверное, в одном направлении узком каком-то. Но похоти – это вот как раз-таки злые желания, которые характеризуют угу. сатану, угу. дьявола. И, или это же желания, которые он внушает тем, кто исполняет его приказания. Ну, то угу. есть грешникам, так скажем. Вот это здесь названо похотями, да?
0: Угу.
1: И мы понимаем, что Люцифер, он не только навлек смерть на Адама с Евой, но он еще ранее навлек

0: Повлек эту смерть на своих приспешников ангелов, которых он за собою повел, да, то есть он навлек смертный приговор, как мы читаем об этом в посланиях Петра.
1: Угу.
0: Вот. И когда он вел в грех наших прародителей, то он навлек, в принципе, смерть на всю человеческую семью.
1: Угу.
0: Не только на Каина и Авеля. Да? И таким образом мы понимаем о том, что дьявол – это как раз-таки вот та личность, которая в Библии также названа Люцифер, древний змей, сатана. Это все вот об одном. И он говорит о его делах. И мы вот сказали, каковы его дела. Да? Но если мы с вами еще вспомним о том, что написано в книге «Откровение», да, то там есть еще один интересный такой список. То есть Христос говорит о том, что он отец лжи, он эту ложь на небесах посеял, за это он больше не имеет туда доступа с момента смерти Иисуса Христа на кресте. И его дети тоже не будут иметь доступа туда. То есть Христос заявляет об этом вот иудеям, начальством, с которыми он находится в дискуссии. И мы читаем в книге Откровения, что как вот сатана не будет на небе, так и не будут вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. То есть вот это вот дела сатаны. Ну, это маленькая часть, да, в Библии есть очень много примеров, еще больших, более уточненных, но мы понимаем, что это очень актуально для нашего мира сегодня, потому что в нашем мире сегодня очень сильно между собою соединяется христианство и дела сатаны. То есть вроде человек считает себя верующим, но при этом он гадает на картах Таро. Он считает себя верующим, но при этом смотрит про экстрасенсов все время программы. Да? Он считает себя верующим, но при этом ходит к гадалкам. Он считает себя верующим, смотрит гороскопы. Он считает себя верующим, ходит к бабкам с шептуньем лечиться. То есть вот это можно еще раскручивать. И Христос говорит, если бы вы были детьми Бога, то вы делали бы Его дела.
1: Да.
0: А Бог говорит, для меня это мерзость, вот все, что я ранее перечислил, да? То есть здесь всего одно слово есть «чародей», и оно более такое обобщающее. А если мы Библию будем читать, особенно в Ветхом Завете, там такой хороший список, который раскладывает все, что не к Богу обращается, все это язычество, которое невероятно мерзко пред лицом Божьим. Но христиане почему-то это соединяют, и для них это как будто нормально. Да, Христос говорит, вы не можете служить двум господинам. И, ну, он там, конечно, говорит мамоне, то есть богатству. Да? Но идея-то сама остается. Мы не можем служить двум господам никогда. Либо об одном будем не родить, либо о другом. И поэтому это призыв для современного христианина задуматься, а чьи дела вы делаете сегодня. То есть задаться вопросом о том, действительно ли, если я говорю, что я христианин, то я и делаю дела отца моего Господа. Или же я все-таки делаю дела сатаны и иду вот на эти похоти, да, о которых мы говорили сегодня.
1: Да, здорово вы рассказали про то, раскрыли понятие похоти, да, потому что чаще всего мы подразумеваем что-то более узконаправленное. Да, я так понимаю, что к этому относится и астрология разного рода, да, и любые какие-то дела, которые...
0: Ну, видите, это не то, что к похоти, это к делам относится.
1: Да, да, да,
0: да?
1: К делам.
0: Потому что похоти, если чуть-чуть об этом сказать, то похоти – это то, что проистекает из наших естественных нужд, но оно переходит за рамки нужды и выходит до рамок желания. Ну, то есть, как мы порой привыкли говорить о сексуальной сфере похоти, да,
1: да? Да.
0: Но мы видим, что, допустим, как та же сексуальная сфера является, с одной стороны, потребностью человека, с другой стороны, это можно извратить, и вот этот вот, так назовем, преизбыток, это уже уходит в похоть, да, в что-то греховное, извращенное от начала, созданное Богом. То же самое с едою это может быть, то есть если человеку еда необходима. Но если человек начинает к еде относиться не как к тому, что дает ему силы, энергию, а как что-то такое, вот знаете, культ еды, есть, чтобы есть, или какие-то изыски там дорогие, еще что-то, то это уже тоже.

0: уже похоть, потому что у еды есть определенная, как скажем, задача для нас, и мы не должны ее
1: переходить.
0: Да, вот, переходить эти границы. И так касается, ну, в принципе, любой нашей похоти. То есть это то, что проистекает из естественных нужд, и именно поэтому мы очень часто, очень успешно оправдываем свои похоти, потому что из естественных нужд. Но вот эту границу нужно тоже замечать.
1: Угу. Во всем нужен баланс.
0: Да.
1: Вот если мы, Илья Александрович, возвращаемся к 48-му тексту, да, тут иудеи отвечали, сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе. Почему они так его называли? Можно ли пояснить?
0: Ну, мы видим о том, что у них повышается этот накал злости на Христа, о том, что он обличает их, потому что, ну, по факту, он их обличил логически. Они же хотят его убить? Хотят. И он это им показывает, но он им показывает то, что это не дела Божьи, и по своей сути, по делам своим, они уже не являются детьми Авраама. Вроде по родству да, а по делам нет. Ну, естественно, это обличает, знаете, это то же самое, что сказать ребенку, что ты приемный. А здесь это еще религиозная сфера, это еще их больше задевает. И мы видим о том, что когда они его обзывают самарянин, то Иисус упускает это. Он отвечает на бесноватого им, а не на самарянина. Почему? Потому что в этом нету ничего зазорного, и оно не было просто достойно даже внимания Иисуса, так как он не считал это оскорблением. Потому что, как мы знаем, Бог нелицеприятен, да, как у нас написано в Римлянам о том, что Бог не смотрит на лицо. Как у нас написано в Галатам, нет уже ни иудея, ни язычника. И мы понимаем о том, что, в принципе, вот как Лука записал в Деяниях, о том, что «но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». Вот, то есть неважно, какой национальности, к какому народу относится, Христу это неважно, он не лицеприятен, это его дети, и каждый, кто откликается и принимает его, он становится ребенком Божьим, да? Но он обращает внимание на другой момент, который является достаточно оскорбительным.
1: Так.
0: И здесь он его обвиняет о том, что он бесноватый. Да? И,
1: да.
0: И нечто подобное было в других Евангелиях, когда Христос это очень четко пресек и сказал, что нельзя хулить Духа Святого, потому что он сказал, все прощается, вся хула на Сына прощается, но хула на Духа Святого не будет прощена. Вот. И здесь мы видим, что Иисус тоже говорит о том, что в нем нету беса никакого, да? Он говорит о том, что он чтит отца своего и исполняет дела его.
1: Это мы читаем в 49-м тексте. А также, если мы идем немножечко дальше, мы видим, что, впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Что значит, да, соблюдает слово? И что значит не увидеть смерти вовек?
0: Мы видим о том, что соблюдение слова, речь идет о том, чему учит Иисус Христос. Для нас, современных христиан, мы понимаем, что все Писание богодухновенно и полезно, и все является Словом Божьим к нам. Вот это есть для нас Божье Слово, да? То есть каноническая Библия, которая имеет в себе 66 книг да, внутри, вот это вот и есть для каждого из нас с вами Божье Слово. Это, так скажем, общепризнанный канон христианский, который все говорят о том, что это действительно Библия, как скажем, есть Слово Божье, это богодухновенное, и это действительно то, что было подлинно записано. Потому что есть Библии различных вариантов, канонические, неканонические. Но вот если мы посмотрим, да, то на моей сразу написано «каноническое». И каждый человек может таким образом проверить свою Библию, что он читает, потому что существуют книги как второканонические, ну, то есть считаются полезными, но не богодухновенными в полном понимании этого смысла. Есть апокрифы.

0: Это то, что отчасти, не полностью, но относится уже даже к выдумкам, каким-то вот, ну, вещам, которые могут показать исторические настроения людей, но по факту это будет полная выдумка.
1: Угу.
0: Вот, поэтому здесь нужно быть осторожными тоже, но вот Христос говорит о том, кто соблюдает слово мое, и в момент, когда он это произносит, то здесь мы можем говорить о слове его, о его учении, во-первых, которое он при жизни дает, во-вторых, словом его является Ветхий Завет. То есть в каком понимании? Мы знаем о том, что Христос не единожды заявляет «Я есим», то есть «Я тот самый Яхве», «Я тот самый Бог». И таким образом все учение Ветхого Завета, оно также является словом того же Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Да? То есть вот это тоже важно понимать и не упускать из своего вида.
1: Угу.
0: Вот. И он говорит о том, что те, кто соблюдают мое слово, то есть те люди, которые... Мы не можем соблюдать слово, не живя искренними отношениями со Христом, потому что иначе для нас это будет тяжестью. И поэтому мы понимаем, что соблюдающие слово – это те, кто уверовали в Иисуса Христа, последовали за Ним, следуют за Ним, и те, кто вот... как раз-таки живут по слову Его, то есть соблюдают Его заповеди. Да? Как Христос сказал, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. И вот здесь мы с вами как раз-таки приходим к тому, что не увидят смерти вовек.
1: Да.
0: О чем он говорит? Здесь иудеи его не совсем правильно тоже понимают о смерти, когда он чуть позже говорит Авраама, там, то, что... здесь важно понимать, что Христос говорит не о смерти, которой подлежит и праведник, и неправедник. То есть вот этот сон, как его описывает Библия, да, как мы о Лазаре, когда будем говорить, что он уснул, Христос говорит, не вот этот вот сон и тление в земле, не об этом речь идет, не об этой смерти, а потому что этот сон... Каждый пробудится при втором пришествии Иисуса Христа, да, при его славном явлении. И он сказал, будет воскресение праведных и неправедных. Поэтому это временное такое разложение наше, временный сон, как Христос называет. Но после этого наступает суд, где будет участь каждого определена. Кто-то для жизни вечной, кто-то на поругание. Да? И мы понимаем о том, что как раз-таки Христос и говорит, не увидит смерти вовек. Речь идет о том втором, то есть не будет второй смерти у этого человека. Он уйдет в вечность. А те, кто не примут Христа, те, кто не последует за Ним, не откликнутся на Его призыв и сегодня здесь, в нашем мире, они, как и праведник, да, здесь умрут. Но когда наступит Великий суд при пришествии нашего Господа Иисуса Христа, то их участь будет – это смерть навечно.
1: Угу.
0: То есть исчезновение в небытие.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу. Я думаю, что ваши духовные размышления помогут нашим зрителям найти в этом ответы. Иисус раскрывает истину. Земное происхождение, каким бы оно ни было, не гарантирует рождение свыше. Мы становимся детьми Небесного Отца, когда принимаем Иисуса Христа как вечно сущего. Я есть, кто был, есть и будет всегда.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом, Моисея кормила

0: и воспитывала родная мать.
1: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
0: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
0: «Разыщите его! Мы будем судить его и казним!»
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
0: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
3: «А ты кто такой?»
4: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда!»
3: «Ну и что? Я его не боюсь!»
4: «Я же говорил, убегаем!»
0: «Почему вы так быстро вернулись?»
4: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
5: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
0: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем!»
1: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
4: «И они поженились?»
1: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
5: «А его не бросили в реку?»
1: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
0: «А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы».
4: «Бог отправит Моисея спасать свой народ?»
1: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
5: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
2: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: Какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.

0: Брось его на землю.
1: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал.
0: Моисей, возьми змею за хвост.
1: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
0: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
1: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
0: Теперь опять положи ее за пазуху.
1: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
0: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
0: Кто дал человеку язык, кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим, разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
0: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
3: А что было дальше?
4: Моисей послушался Бога?
5: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
0: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
3: Но ведь вся власть у Бога.
6: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
3: Папа, расскажи.
6: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Ой, и я тоже приветствую вас.
0: Папочка, ты что-то ищешь? Может, я знаю, где это лежит?
2: Так вот, Ален, прямо перед съемкой оторвалась пуговица. И где-то здесь упала.
0: Пуговица?
2: Да.
0: Не волнуйся, сейчас мы найдем. Матвей, посвети, пожалуйста.
1: Хорошо. Так. Смотри, вон там.
0: Угу. Так. А там? Вот, да. Да. Вот пуговица, пап.
2: О, спасибо большое, помогли найти. Но, правда, теперь нет времени ее сейчас пришивать. Ну, хотя бы сохранить.
0: Ну, я тебе помогу, ничего страшного. У меня вот булавка есть.
2: О, давай. Отлично.
0: Сейчас все исправим.
2: Угу.
0: Вот, все.
2: Вот, спасибо большое. Вы прям помогаете другим, как учил наш Господь Иисус. Надеюсь, теперь можно начинать, и никто больше пуговицы не потеряет.
0: Да сегодня у нас каждый будет иметь целую горку пуговиц.
2: А зачем нам целая горка?
0: Ну, чтобы радоваться. Ведь сегодня мы будем готовить печенье пуговицы.
2: Так такой горки будет каждый рад.
0: Сначала нам нужно взять половину пачки сливочного масла. Пап, подай, пожалуйста, миску.
2: Угу.
0: Это будешь сейчас делать ты.
2: Да.
0: Вот, тебе нужно вот такими маленькими кусочками маслица вот сюда отрезать, чтобы потом было легче его размять. А мы с Матвеем займемся яйцами. Так. Мы будем отделять белок от желтка.
1: Угу.
0: Держи.
1: Спасибо.
0: Вот ножичек. Нам нужен будет желток.

0: Так, осторожно. Сюда белочек, а вот туда желток.
1: Масло у меня и так размякло хорошо.
0: Нужно незадолго совсем достать масло, чтобы оно было еще холодным.
1: Да,
0: потому что мы будем делать с вами песочное тесто.
1: Угу.
0: Вот. И нам нужны продукты холодные. Так, нам нужен желток. И теперь мы добавим в него 2 чайные ложки ванильного сахара.
1: Ванильный сахар добавит ароматика.
0: Да. Отмерь, пожалуйста. 2 чайные ложки. А я тем временем ложу обычного сахара 4 столовые ложки. Все. Теперь, Матвей, нужно вот так вот перемешать хорошенечко, и чтобы не ощущалось, что это песчинки. А я тем временем займусь свеклой. Мне нужно ее почистить.
1: У меня масло готово.
0: Отлично.
1: Хорошо получается, да, растворяется, по-моему, сахар?
0: Да, там нужно просто набраться терпения и мешать, и мешать.
1: Подольше так.
2: Он похож на какой-то мед.
0: Да. Папочка, подай, пожалуйста, мне терку.
1: Ты на крупной терке будешь тереть?
0: Нет, на самой-самой мелкой.
1: Вот на этой? Или даже на этой?
0: Еще мельче. Еще мельче. Вот.
1: Вот на этой?
0: Да. Так. Самая-самая мелкая.
2: Все, наверное, такая пойдет?
0: Думаю, что да. Я думаю, мне уже достаточно свеклы.
1: Mm-hmm.
0: Теперь мне нужно взять вот эту ложечку. Вот так.
1: Как интересно.
0: Mm-hmm. Теперь сюда положу марлечку. Вот так. Я буду делать свекольный сок. Так вот. Оп. Если вы не хотите быть розовыми, вам лучше немножечко постраниться. Потому что свекла красится.
1: Ох, сколько его сразу. Раз и готово.
0: Да. Главное потереть на самой мелкой терочке. Сейчас мы продолжим делать наше тесто. Смешаем смесь желтков с маслом. Матвей, у тебя очень хорошо получилось перемешать. Прям отлично.
2: Спасибо.
0: Так. Помним, что продукты у нас должны быть холодные.
1: Для песочного теста продукты должны быть охлажденные.
0: Так, нам нужно вот эту ложку. Теперь нужно это тщательно-тщательно перемешать все вместе. Матвей, ты тем временем можешь приготовить нам стакан муки. Вот, да, держи тебе ложечкой, чтобы осторожно было. Спасибо. Да,
2: я возьму муку.
0: Вот, я тщательно перемешаю.
2: Полный стакан?
0: Да, прям полный стакан.
1: Интересная масса получается.
0: Да. Нужно хорошо размешать.
1: Mm-hmm.
0: Вот. А теперь постепенно высыпай. Да, нужно постепенно, то есть я буду мешать. Так, давай.
1: Так получается песочное тесто.
0: Да. И еще 2 столовые ложки муки.
1: Сверх стакана еще 2 ложки.
0: Да. Так, немножечко сложно мешать, но нужно справиться. Так, теперь я уже буду мешать руками, это удобнее. Вот. Чтобы оно все слиплось, нужно хорошенечко промять, чтобы все вот у нас смешалось. А теперь мы делим тесто на 3 равные части. Раз.

0: два и три. Угу. А теперь возьмите себе по мисочке.
1: Хорошо.
2: Для теста этого, да?
0: Да. Это тебе часть.
1: Спасибо.
0: Тебе. У тебя будет простое только белое тесто. Можешь сформировать хороший комочек. У тебя будет шоколадное тесто. Поэтому тебе нужно добавить 2 чайные ложечки какао. Угу.

0: которого я выжила.
1: Мне его теперь перемешивать, да?
0: Да.
2: Смотрим, что у вас получится.
0: Да. Вот так, когда я выливаю их, я должна хорошенечко перемешать, чтобы у нас был однородный цвет. И Матвей тоже. Пап, подержи мне, пожалуйста, миску, то мне так неудобно. Угу. Когда у нас печенье будет разных цветов, так будет интереснее и разнообразнее.
2: Ну и пуговицы, конечно же, бывают у всех разные. Все цвета пуговиц, если взять дома какую-нибудь коробочку секретную с пуговичками, все-все-все разных цветов.
0: Да. Тесто главное не бояться перемешивать. Нужно смело так, чтобы все хорошенечко смешалось.
2: Мне кажется, я, конечно, больше всех устал от своего теста.
0: Да.
2: Его обминать, обрабатывать. Ну, посмотрим, что у вас получилось.
1: Такой подойдет?
0: Ну, да, вот так кругленький. Так вот. И теперь мы с твоим комочком дружим. Давай, Матвей.
2: Все тесто отправляем в одну миску.
0: Да. Так, пап, нам сейчас пленка понадобится, потому что мы отправим холодильник на полчаса.
2: Ой, какая красота.
1: Это выглядит как мороженое.
2: Да, похоже, точно. Чтобы не подсохло, мы его закроем.
0: Вот. Ну что, пап, неси на полчаса, подождем.
2: В холодильник?
0: Да.
2: Там-да-дам-та-дам.
0: Наконец-то пришел. Оп.
2: Держите.
0: Наше холодное тесто.
2: Да, оно подостыло.
0: Вот. Берите каждый свой. Угу. И твое, пап.
2: Угу.
0: Так, для начала нам нужно посыпать стол мукой, чтобы наше тесто не приставало, когда мы будем его раскатывать. Так, хорошенечко, да. Кстати, да, вот скалку тоже нужно мукой. И ну, теперь мы раскатываем. Толщиной примерно 5 миллиметров.
2: Каждый выбирает свой способ добиться нужного результата.
0: Тут на глаз надо 5 миллиметров отсчитать.
2: Ну, мне кажется, как-то так должно получиться.
0: Сейчас. Вот. Так, мы берем стаканчики теперь. Угу. И вырезаем кружочки. Так, вырезаем наши кружочки.
2: Получилось. Вот такая печенинка красивая.
0: Теперь мы берем крышечки поменьше диаметром. Две тебе.
1: Спасибо. Что нам с ними делать?
0: А с ними мы сделаем сейчас так вот продавливаем, но не до конца. Вот это важно, чтобы не до конца продавить. То есть так.
2: У пуговки получится ободок.
0: Да.
2: Вот такой.
0: Так они еще красивее. Вот.
2: Красиво.
0: А теперь мы берем трубочки. Мне тоже, Матвей.
1: Спасибо.
0: И теперь мы в середине вот так вот вырезаем тоже. Можно делать 4 отверстия, можно 2. Это уже по вашему усмотрению.
2: Потому что пуговички бывают разные.
0: Да.
2: Ой. Раз. Два.
0: Да, вот когда вы это еще продавливаете, нужно следить, чтобы у вас пуговичка не поломалась. Матвей уже почти он все сделал. Сейчас я тоже заканчиваю. А ты можешь, папочка, уже поставить противень с бумагой для выпекания и выкладывать свои пуговицы.

0: Подписывайтесь, да. Лопаточка у нас есть?
1: Да. Можно себе помочь лопаточкой, чтобы они были целыми.

0: взять. Я тоже уже все, свои пуговицы.
1: Тебе нужна лопаточка?
0: Да, не знаю, да. Вот. Так, чтобы у нас все пуговицы уместились. Вот так. Так, теперь мы ставим это в духовочку. На 180 градусов на 15 минут.
1: Отлично. Подождем. Торжественно вносим готовые печенья.
0: Какие они запеченные.
1: Я теперь не могу отличить, где тут печенины, которые светлые, а где которые темные.
0: Да. Так. Я подам тарелочку.
1: Держи.
0: Сейчас выложим.
2: Дядя Леша, какие печенья вы делали? Я тут вижу только свои и Аленины.
1: Да, мои такие стали загорелые, что их теперь не отличить.
0: Такой аромат. Вообще просто. У нас так много печенья получилось. Все. Печенье готово. Угощайтесь на здоровье.
1: Спасибо, Алена, за пуговицы, которыми ты нас угощаешь. И за ту, которую вы помогли мне найти.
0: Пусть в нашей жизни будет больше добрых дел, чтобы радовать всех вокруг. Пока!
1: Пока!
2: Пока!

Вы когда-нибудь думали, чем заняться в жизни? Чему посвятить лучшие годы? Что для вас в жизни самое важное? В жизни есть очень много важных, необходимых и просто интересных занятий. И это неплохо, если человек увлекается и развивается в разных направлениях. Семья, здоровье, финансовая свобода, самореализация – все это неотъемлемые составляющие нашей жизни. Но есть еще кое-что очень важное. Только удивительно, почему мы забываем об этом. Послушайте притчу. У одного купца было 4 жены. Первую жену купец любил больше всех. Он одевал ее в красивые платья и украшал драгоценностями. Он заботился о ней и лелеял ее. Вторую жену купец также любил очень сильно. Он очень гордился ее красотой и при каждом удобном случае старался показать ее своим друзьям. Однако всегда боялся, что она уйдет от него к другому. Третья жена была очень внимательна и терпелива. Каждый раз, когда купец сталкивался с трудностями, он обращался к ней за помощью, и она помогала ему пережить тяжелые времена. А четвертую он не любил и едва мог уделять ей внимание, хотя она горячо и преданно любила его. Однажды купец слег от тяжелой болезни и вскоре понял, что конец его близок. И тогда он вдруг оглянулся на прожитую жизнь и подумал: «Сейчас у меня есть 4 жены, но в момент смерти я буду совершенно один. Ох, как я буду одинок!» И тогда сказал купец своей первой жене: «Я любил тебя больше всех, одевал во все самое лучшее, лелеял тебя. Теперь, когда я умираю, останешься ли ты со мною, чтобы я не был одиноким в другой жизни?» «Ни за что», — ответила жена, и, не сказав более ни слова, ушла. Ответ вонзился в самое сердце купца, как острый клинок. Опечаленный купец обратился ко второй жене: «Я так сильно любил тебя всю жизнь и заботился о тебе. Последуешь ли ты за мною в час смерти?» «Нет», — ответила вторая жена, — «жизнь так прекрасна. Как только ты умрешь, я выйду замуж за другого. Не обижайся на меня». От этих слов сердце купца застонало и похолодело. Затем купец спросил третью жену: «Я всегда обращался к тебе за помощью в трудные минуты, и ты помогала мне. Поможешь ли сейчас? Не покинешь ли и ты меня?» «Мне очень жаль», — ответила она, — «но в этот раз я не могу тебе помочь. Самое большее, что я могу сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить согласно обычаю». Ответ, как молния, поразил купца, и он совершенно сник. И вдруг в тишине раздался голос: «Я пойду за тобой. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И я никогда не оставлю тебя». Купец поднял голову и увидел четвертую жену. Она была такой худой и хрупкой, ведь питалась она скромно. Глубоко опечаленный купец сказал: «Мне следовало уделять больше внимания тебе. Я был неправ. Если бы я только знал, что так произойдет, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я любил бы тебя больше всех». Вы догадались, кто эти 4 жены. Первая жена – это наше тело. Как бы мы ни заботились и ни ублажали его, оно покинет нас в час смерти. Вторая жена – это наше имущество, статус, состояние. После смерти все это перейдет в другие руки. Третья жена – это семья и друзья. Как бы они ни были к нам близки при жизни, они лишь могут быть рядом в момент смерти.